Суд в Москве продлил арест троим обвиняемым по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Они останутся под стражей до ноября. На заседании фигуранты просили изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Один из них жаловался на плохое здоровье и отсутствие необходимости.

0: ударами в регионе. После облета одного из очагов самолет сделал круг и направился на юго-восток. Судно должно было вернуться в поселок Мама, но связь с ним пропала. На борту находился командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. На его поиски отправили самолет из Якутии. Утром к операции присоединятся еще два вертолета. Транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах происшествия. Россияне проявляют интерес к электромобилям. По данным нового исследования, 45% опрошенных уже планируют приобрести такой автомобиль. О преимуществах и недостатках электромобилей в эфире «Радио Звезда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
1: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми. Массовый российский рынок, средняя российская машина, это ВАЗ-2107. Средняя новая российская машина, это тоже, конечно же, Лада или какие-то из базовых китайцев. Ни о каких массовых покупках гибридов или электромобилей речь в принципе не идет.
0: Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 40% за первую половину года. Жители страны купили почти 8 тысяч таких машин, сообщает аналитический центр «Автостат». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Роберт Льюис Стивенсон. Повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Читает Аркадий Бухмин.
4: Глава 5. Случай с письмом. Далеко за полдень Утерсон пришел в дом доктора Джекиля. Пуль сразу принял его и провел через кухню, через двор, некогда бывший садом, к строению, которое называлось то лабораторией, то анатомическим театром. Доктор купил дом у наследников одного знаменитого хирурга, но так как наклонности Джекиля более влекли его к занятиям химией, нежели анатомией, он изменил назначение неуклюжего строения. Джекиль в первый раз принимал адвоката в этой части своего дома, и Утерсон с любопытством смотрел на угрюмое здание. Когда Утерсон проходил через анатомический театр, в котором некогда толпились прилежные студенты, а теперь пустой и молчаливый, он испытал неприятное, странное чувство. Кругом виднелись стволы, заставленные химическими приборами, пол был засыпан опилками и соломой, через запыленный купол слабо струился свет. В конце комнаты находилась лестница, которая вела к двери, обитой красным фризом. Слуга отворил перед Утерсоном эту дверь и впустил его в кабинет доктора, большую комнату, заставленную стеклянными шкафчиками. Кроме шкафов, в ней, между прочим, было большое зеркало на ножках и письменный стол. Три пыльные окна кабинета, огражденные решетками, выходили во двор. В камине горел огонь. На каминной доске стояла зажженная лампа, так как туман начал проникать и в дом. Доктор Джекиль, по-видимому, смертельно усталый, сидел у самого огня. Он не встал навстречу гостю, а только протянул ему холодную руку и поздоровался с ним сильно изменившимся голосом. «Ну», — сказал Утерсон, едва пуль ушел, — «ты знаешь?» Доктор вздрогнул. «Об этом кричат на улице. Я слышал из столовой голоса толпы». «Одно слово», — сказал адвокат. «Кирью был моим клиентом, но ты также мой клиент, и я хочу знать, что мне делать. Надеюсь, ты не был безумен и не спрятал этого человека». «Утерсон!» — воскликнул доктор. «Клянусь Богом, что я никогда больше даже не взгляну на него. Честью ручаюсь тебе, что я покончил с ним на этом свете. Всему конец. И, право, ему не нужна моя помощь. Ты не знаешь его достаточно хорошо. Он в безопасности. Попомни мои слова, никто не увидит его более». Адвокат угрюмо слушал. Лихорадочная речь Джекиля ему не нравилась.

0: «Ты говоришь очень уверенно», — заметил Утерсон. «И надеюсь ради тебя, что ты не ошибаешься. Ведь если начнется следствие, могут упомянуть твое имя».
1: «Я вполне спокоен за него», — ответил Джекиль. «Я имею основания быть спокойным, но не могу сообщить их кому бы то ни было. Однако я хочу попросить у тебя одного совета. Я получил письмо, и не знаю, следует ли мне представить его в полицию. Мне хотелось бы передать это тебе, Утерсон. Я уверен, что ты решишь умно. Я так доверяю тебе».
0: «Мне кажется, ты боишься, что это письмо поможет его арестовать?» — спросил адвокат.
1: «Нет», — сказал Джекиль. «Я не могу сказать, чтобы судьба Хайда заботила меня. Я покончил с ним. Я думал о моей собственной репутации. Это проклятое дело подвергает ее большой опасности».
0: Утерсон помолчал в раздумье. Его поразило себялюбие друга, но вместе с тем слова Джекиля и успокоили его. «Хорошо», — наконец заметил он. «Покажи мне письмо». Письмо было написано странным, с наклоном в левую сторону почерком. В довольно кратких выражениях Хайд просил своего благодетеля Джекиля, которому он так недостойно платил за его великодушие, не подвергать себя опасности, стараясь его спасти, так как сам он, Хайд, имеет возможность скрыться. Это письмо понравилось адвокату. Оно проливало лучший свет на отношение его друга к Хайду, нежели он ожидал, и Утерсон осудил себя за свои прежние подозрения. «У тебя есть и конверт?» — спросил он.
1: «Я сжег его», — ответил Джекиль, «раньше, чем узнал, в чем дело. Но на конверте не было почтового штемпеля. Письмо принесли лично».
0: «Следует ли мне держать его пока у себя, не придавая огласки?» — спросил Утерсон.
1: «Я хочу, чтобы ты думал за меня», — последовал ответ. «Я потерял веру в себя».
0: «Хорошо, я подумаю», — заметил адвокат.
1: «Теперь еще один вопрос.
0: Не правда ли, Хайд подсказал тебе выражение твоего завещания в том месте, где говорится о твоем исчезновении?» Доктор был близок к обмороку. Он сжал губы и утвердительно кивнул головой.
1: «Я так и знал», — сказал Утерсон. «Он намеревается тебя убить. Ты еще счастливо отделался». «И кроме того», — заметил доктор торжественным тоном, «я получил хороший урок». «О, Боже, Утерсон, какой я получил урок!»
0: И он на мгновение закрыл лицо руками. Уходя, адвокат остановился потолковать с Пулем. «Кстати», — сказал он, — «сегодня вашему господину передали письмо. Скажите, кто принес его?» Но Пуль ответил, что пришла только почта, да и она доставила одни циркуляры. Это известие оживило все опасения в уме Утерсона. Ясно было, что письмо подали через дверь с глухой улицы. Может быть, также его написали в кабинете? В таком случае к нему следовало отнестись гораздо осторожнее. Продавцы газет расхаживали по тротуарам и сипло кричали: «Экстренное сообщение! Ужасное убийство члена парламента!» Такова была надгробная речь над одним из друзей и клиентов Утерсона. И адвокат невольно боялся, чтобы добрая слава другого не погибла в потоке скандала. Утерсону предстояло принять щекотливое решение. И хотя вообще он любил полагаться только на себя, но в эту минуту жаждал доброго совета. Прямо обратиться к кому-нибудь ему казалось немыслимым. Но он надеялся, что ему удастся окольным путем выманить несколько толковых замечаний. Вскоре Утерсон уже сидел по одну сторону своего камина, а мистер Гест, его клерк, по другую. Между ними на надлежащем расстоянии от огня стояла бутылка из-под старого вина, долго скрывавшаяся в подвале дома. Туман все еще плавал над потемневшим городом. Фонари мерцали, как карбункулы. Под пеленой опустившихся облаков вдоль больших артерий города по-прежнему катилась жизнь и гудела точно сильный ветер. Комната же, освещенная пламенем камина, дышала приветливостью. В бутылке давным-давно исчезли остатки вина. Красный отблеск горячего осеннего вечера, лежавший на склонах холмов,
1: готов был прорваться через мглу и рассеять лондонский туман. Адвокат растаял, сам не заметив того. Ни от кого на свете у него не было меньше тайн, нежели от Геста. Нередко намереваясь скрыть что-нибудь от своего клерка, Утерсон не мог сдержать этого намерения. Гест часто бывал по делу у доктора Джекиля и вряд ли не слыхивал о близости Хайда к доктору. Он мог сделать из этого выводы. Не лучше ли было показать ему письмо и тем рассеять таинственность? Вдобавок, Гест был отличным знатоком почерков, а, следовательно, нашел бы естественным и вполне понятным, что ему показывают записку злодея. Главное же, прочитав странный документ, клерк, человек очень неглупый, почти, наверное, сделал бы какое-либо замечание. А на этом замечании Утерсон мог бы основать свои дальнейшие поступки. И вот адвокат произнес: «Грустная эта история с сэром Денверсом». «Да, сэр, действительно, преступление взволновало все общество», — ответил Гест. «Этот человек, верно, сумасшедший». «Мне хотелось бы слышать ваше мнение о его почерке», — продолжал Утерсон. «У меня есть его записка, но пусть это останется между нами, потому что я не знаю еще, что мне с ней делать. Во всяком случае, все это неприятная история. Вот она, вы любите подобные вещи». «Автограф убийцы». Глаза Геста загорелись. Он со страстным любопытством вглядывался в записку. «Нет, сэр», — сказал он, — «это писал не сумасшедший, но почерк странный». «Еще страннее тот, кто писал записку», — прибавил адвокат. Как раз в эту минуту вошел слуга с конвертом в руках. «От доктора Джекиля, сэр?» — спросил клерк. «Мне показалось, что это его почерк. Что-нибудь секретное, мистер Утерсон?» «Нет, только приглашение на обед. Разве вы хотите посмотреть?» «Прошу записку на одну минуту. Благодарю вас, сэр». И клерк положил два листка рядом и долго сравнивал их. «Благодарю вас, сэр», — сказал он, наконец, отдавая адвокату обе записки. «Это очень интересный автограф». Наступило молчание. Утерсон боролся с собой. «Почему вы их сравнивали, Гест?» — внезапно спросил он. «Видите ли, сэр», — ответил клерк. «Между почерками странное сходство. Во многих отношениях они совершенно тождественны. Различие только в наклоне». «Очень странно», — заметил Утерсон. «Да, правда, очень странно». «Знаете, лучше не говорить об этой записке», — сказал адвокат. «Понимаю», — ответил клерк. Едва Утерсон остался один, как спрятал записку в несгораемый шкаф, в котором она и осталась. «Как?» — подумал он. «Генри Джекиль подделывает письма для убийцы». И кровь застыла у него в жилах.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
1: Глава 6. Замечательное происшествие с доктором Ленайоном. Время шло. В награду за указание места жительства убийцы предлагалось несколько тысяч фунтов, потому что на смерть сэра Денверса смотрели как на оскорбление, нанесенное всему обществу. Однако полиция потеряла Хайда из виду. Он исчез, точно никогда и не существовал. Открылись многие факты из его прошлого, и все не говорившие в его пользу. Стали ходить слухи о жестокости этого бесчувственного и вспыльчивого человека, о его низкой жизни, странных знакомых, о ненависти, которую он возбуждал к себе. Но где он находился теперь, никто не упомянул ни одним словом. С того дня, как Хайд ушел из своего дома в Сохо, он положительно пропал, и Утерсон стал успокаиваться. По его мнению, смерть Денверса с избытком вознаграждалась исчезновением Хайда. С тех пор, как доктор Джекиль освободился от дурного влияния, для него началась новая жизнь. Он вышел из добровольного заключения, стал видеться с друзьями, часто бывать у них и принимать их у себя. Он уже давно был известен своей благотворительностью. Теперь же начал выказывать усердную набожность. Он много занимался, постоянно бывал на воздухе, помогал бедным. Его лицо сделалось открытым и просветлело, точно под влиянием внутреннего сознания собственных заслуг. Более 2 месяцев доктор прожил спокойно. 8 января Утерсон обедал у Джекеля вместе с немногими друзьями, в числе которых был и Ленайон. Хозяин дома посматривал то на адвоката, то на доктора, как в былые дни, когда 3 друга не разлучались. 12 и 14 адвокат заходил к Джекелю, но оба раза его не приняли. Пуль говорил: «Доктор не выходит никуда и никого не может видеть». 15-го Утерсон сделал ту же попытку, и опять безуспешно. За эти 2 месяца он привык почти ежедневно видеться с другом, и возвращение Джекеля к затворнической жизни сильно огорчило его. В 5-й вечер он пригласил к себе обедать Геста, на 6-й отправился к Ленайену. Тут, по крайней мере, его приняли, но когда он вошел в комнату, перемена в наружности доктора страшно поразила его. На лице Ленайена читался смертный приговор. Его розовая свежая кожа страшно побледнела, он похудел, полысел, постарел. Однако эти признаки быстрого физического упадка меньше привлекли внимание адвоката, нежели выражение его взгляда и манеры, в которых сквозил тайный ужас. Трудно было думать, чтобы доктор боялся смерти. Между тем Утерсон склонялся именно к этому предположению. «Да», — думал он, — «он доктор, он знает истину, знает, что его дни сочтены, и не в состоянии выносить мысли о конце». Однако, когда Утерсон сказал Ленайену о том, что он очень изменился, доктор без страха объявил, что он человек, приговоренный к смерти. «Я перенес ужасное потрясение», — сказал он, — «и никогда не поправлюсь. Моя смерть — вопрос нескольких недель. Что же? Моя жизнь была приятна. Она нравилась мне. Да, нравилась. Иногда я думаю, что если бы мы знали все, мы умирали бы охотнее». «Джекель тоже болен», — заметил Утерсон. «Ты видел его?» Лицо Ленайена внезапно изменилось, и он протянул другу дрожащую руку. «Я не желаю ни видеть доктора Джекеля, ни слышать о нем», — сказал он громким трепетным голосом. «Я порвал всякую связь с этим человеком, и прошу тебя не упоминать более о том, кого считаю мертвым». «Эге», — произнес Утерсон и после продолжительного молчания заметил. «Мы 3 старые друзья, Ленайен, и новых у нас не будет. Не могу ли я чем-нибудь помочь?» «Ничем», — возразил Ленайен. «Спроси у него сам». «Он меня не принимает», — сказал адвокат. «Не удивляюсь», — был ответ. «Когда-нибудь после моей смерти ты узнаешь все, я же говорить не могу. Между тем, если ты в состоянии посидеть со мной и потолковать о чем-нибудь другом, Бога ради, останься у меня. Если же ты не можешь отделаться от этой проклятой темы, пожалуйста, уходи, она для меня невыносима». Придя домой, Утерсон сел к столу и написал Джекелю письмо. Он жаловался в нем на то, что его не принимают в доме друга, и просил доктора разъяснить причину его прискорбного разрыва с Ленайеном. На следующий день Утерсон получил от Джекеля длинный ответ, местами написанный в очень трогательных выражениях, местами таинственный и туманный. По словам Джекеля, разрыв с Ленайеном был непоправим.
3: «Я не порицаю нашего старого друга», — писал Джекель, «но разделяю его мнение, что нам с ним лучше не видеться. Вообще я намереваюсь вести очень уединенную жизнь. Не удивляйся и не сомневайся в моей дружбе к тебе при виде того, что моя дверь будет часто закрыта даже для тебя. Предоставь мне идти моим мрачным путем. Я навлек на себя наказание и опасность, но какие — не могу сказать. Если я великий грешник, то и великий страдалец. Я даже не воображал, что на земле может быть столько ужасов, столько отнимающих всякое мужество страданий. Ты в силах сделать для меня только одну вещь, Утерсон, только одним путем облегчить мою судьбу, а именно уважай мою тайну».
1: Утерсон был поражен. Мрачное влияние Хайда исчезло. Доктор вернулся к прежним занятиям, к прежним друзьям, и еще неделю тому назад существование, казалось, сулило ему счастье и почести. Теперь же дружба, душевный мир, все, чем жизнь красна, внезапно рушилось для него. Такая большая и ничем не подготовленная перемена походила на сумасшествие. Но, основываясь на словах и манерах Линайена, Утерсон решил, что тайна была глубже. Через неделю Линайен слег в постель, а менее чем через две — умер. Утерсон с грустью в душе присутствовал на похоронах друга. Вечером того же дня он заперся в своем кабинете и, сидя при одной свече, вынул конверт, надписанный почерком и запечатанный печатью Линайена. В собственные руки Г.Д. Утерсона, в случае же, если он умрет раньше, прошу уничтожить конверт, не читая, стояло на пакете. И адвокат боялся распечатать его. Он думал: «Сегодня я похоронил одного друга. Что, если ценой этого будет другой?» Наконец он победил страх, как недостойное чувство, и сломал печать. В конверте был другой пакет, тоже запечатанный и с надписью: «Не открывать до смерти или исчезновения Генри Джекеля». Утерсон не поверил своим глазам. Точно так же, как в безумном завещании, которое он уже давно отдал его автору, здесь опять в связи с именем Генри Джекеля говорилось об исчезновении. Но в завещании эту идею подсказало мрачное влияние негодяя Хайда. Здесь же о ней говорилось слишком определенным, ясным, ужасным образом. Что хотел сказать этим Линайен? В уме душеприказчика покойного родилось невыносимое любопытство. Ему захотелось, не обращая внимания на запрет, исчерпать все эти тайны до дна. Но профессиональная честность и верность покойному другу оказались сильнее любопытства, и конверт был спрятан в дальний угол несгораемого шкафа. Но одно дело не поддаться любопытству, а другое — победить его. Можно сомневаться, чтобы с этого дня Утерсон с прежним жаром жаждал общества своего оставшегося в живых друга. Он с любовью думал о нем, но его мысли были тревожны и полны опасений. Правда, Утерсон несколько раз заходил к Джекелю, но всегда чувствовал почти облегчение, когда его не принимали. Может быть, ему бывало легче говорить с пулем, стоя у порога, среди живых звуков, нежели входить в дом добровольного рабства и разговаривать с непонятным добровольным узником. Пуль не мог сообщить адвокату никаких приятных вестей. Доктор еще чаще прежнего запирался в своем кабинете близ лаборатории и даже иногда ночевал в нем. Он был не в духе. Он стал молчалив, он ничего не читал и, казалось, таил что-то на уме. Утерсон вскоре так привык к неизменному характеру сведений, получаемых от пуля, что мало-помалу стал приходить к доктору все реже и реже.
0: Глава 7. Встреча у окна. Однажды, в воскресенье, Утерсон по обыкновению гулял с Энфилдом, и они случайно зашли в глухую торговую улицу. Против двери оба остановились, чтобы посмотреть на нее. «Ну», — сказал Энфилд, — «наконец-то эта история окончилась. Мы никогда больше не услышим о Хайде». «Надеюсь», — сказал Утерсон. «Не помню, говорил ли я вам, что я видел его раз и почувствовал к нему такое же отвращение, какое испытали и вы». «Да, одно шло об руку с другим», — заметил Энфилд. «Кстати, каким ослом вы, вероятно, сочли меня за то, что я не знал, что таинственная дверь ведет в дом Джекеля? А ведь отчасти вы сами виноваты, что я узнал это». «Итак вы узнали, куда она ведет», — сказал Утерсон. «Значит, мы можем пройти во двор и заглянуть в окно.
1: Говоря правду, я беспокоюсь о бедном Джекиле. И мне кажется, что если его друг хотя бы только снаружи подойдет к его дому, это принесет ему пользу. В прохладном

0: воздухе двора чувствовалась некоторая сырость, и над ним раскинулся преждевременный сумрак, хотя в вышине над головой еще сияло светлое небо, залитое лучами заката. Среднее из трех окон было полуотворено, и подле него сидел Джекиль. С печальным лицом, с видом грустного узника дышал он свежим воздухом. Утерсон заметил его и крикнул: «Джекиль, ты? Надеюсь, тебе лучше?»
1: «Мне очень плохо», — возразил доктор. «Очень плохо. Слава богу, я недолго протяну».
0: «Ты слишком много сидишь в комнате», — сказал адвокат. «Тебе следовало бы выходить, возбуждая кровообращение, как делаем мы, я и мистер Энфилд. Позвольте вас познакомить. Мой кузен мистер Энфилд, доктор Джекиль. Ну, возьми шляпу и пойдем с нами».
1: «Ты очень добр», — со вздохом заметил Джекиль. «Мне было бы приятно пройтись с вами, но нет, нет, нет, это совершенно невозможно. Я не смею. Однако я так рад видеть тебя, Утерсон, так рад. Я попросил бы тебя и мистера Энфилда зайти ко мне, да только эта комната не годится для приема гостей».
0: «Почему бы, — добродушно предложил адвокат, — нам не постоять под окном и не поговорить с тобой?»
1: «Я только что хотел просить об этом», — с улыбкой ответил доктор.
0: Но едва он произнес последние слова, как улыбка исчезла с его лица и заменилась выражением такого ужаса и отчаяния, что кровь застыла в жилах Утерсона и его родственника. Исказившееся лицо Джекиля пробыло перед ним только секунду, потому что окно сейчас же захлопнулось. Но и один взгляд на несчастного глубоко поразил их. Молча прошли они через двор, и только войдя в соседний переулок, где даже в воскресенье шумела жизнь, мистер Утерсон наконец взглянул на своего спутника. Они оба были бледны. В глазах того и другого светился одинаковый страх. «Боже, помилуй нас! Боже, помилуй нас!» — пробормотал Утерсон. Энфилд только задумчиво и серьезно кивнул головой и молчаливо пошел дальше.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Роберт Льюис Стивенсон. Повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Читает Аркадий Бухмин.
2: Глава 8. Последняя ночь. Как-то раз, когда Утерсон после обеда сидел у камина, к нему пришел Пуль. «Что случилось, Пуль?» — вскрикнул адвокат и, взглянув на слугу, повторил. «Что с вами? Не болен ли доктор?» «Мистер Утерсон», — сказал слуга, — «дело плохо. Сядьте, и вот вам стакан вина», — проговорил адвокат. «Скажите мне спокойно, в чем дело?»
3: «Вы знаете жизнь доктора, сэр», — ответил дворецкий. «И знаете также, как он запирается в своем доме. Ну-с, он опять затворился в кабинете. И это мне очень не нравится, сэр. Право, хоть убейте меня, не нравится». «Мистер Утерсон, сэр, я боюсь...»
2: «Милейший Пуль», — заметил адвокат. «Прошу вас, говорите яснее. Чего вы боитесь?»
3: «Целую неделю я боялся», — угрюмо продолжал Пуль, не обращая внимания на вопрос Утерсона. «И больше не могу выносить страха».
2: Наружность слуги дополняла его слова. Его манеры страшно изменились к худшему. С тех пор, как Пуль сказал о своем ужасе, он ни разу не взглянул в лицо Утерсону. Сидел, поставив нетронутым стакан вина на колено и не отрывая глаз от пола.
3: «Больше я не могу этого выносить», — повторил слуга.
2: «Ну», — заметил адвокат, — «я вижу, Пуль, что у вас есть какие-то действительные причины бояться. Я вижу, что в доме доктора что-то очень неладно. Постарайтесь же объяснить мне, что происходит?»
3: «Мне кажется,

0: что совершается гнусное дело», — громко произнес Пуль. «Гнусное дело», — вскрикнул адвокат, сильно испуганный и вследствие этого склонный к раздражению. «Какое именно? Что вы хотите сказать?» «Не осмеливаюсь, сэр», — был ответ. «Но не согласитесь ли вы пойти со мной и взглянуть сами?»
1: Вместо ответа Утерсон поднялся с места, взял шляпу и накинул плащ. С удивлением он заметил успокоение, выразившееся на лице дворецкого. Также удивило его и то обстоятельство, что стакан, который слуга поставил обратно на стол, был полон. Стоял резкий холодный августовский вечер. Бледный месяц опрокинулся, точно ветер уронил его. По небу проносились легкие, прозрачные, оборванные облака. Ветер так сильно дул, что мешал говорить. К лицу приливала кровь. Можно было подумать, что дыхание воздуха смело всех прохожих с улиц, казавшихся Утерсону особенно безлюдными. Ему чудилось, что он еще никогда не видал этой части Лондона такой пустынной. Между тем, именно в этот вечер адвокат жаждал встречи, соприкосновения с себе подобными. Еще ни разу в жизни не испытывал он такого острого гнета одиночества, потому что в его уме против воли зародилось тяжелое предчувствие несчастья. Когда Пуль и адвокат вышли на маленькую площадь, на них налетел порыв ветра, несший клубы пыли. Чахлые деревья сада перегибались через ограду. Пуль, все время шедший шага на два впереди, теперь перешел на горбыль мостовой и, несмотря на холодную погоду, снял шляпу и отер лоб красным носовым платком. Нескорая ходьба разгорячила его. По-видимому, он вытирал пот, покрывший его лоб вследствие какого-то подавляющего страха, так как его лицо было бледно, а голос, когда он заговорил, сипел и прерывался. «Ну, сэр», — сказал слуга, — «вот мы и пришли. Дай бог, чтобы не оказалось никакой беды».
0: «Аминь, Пуль», — произнес адвокат. Слуга постучался очень осторожно. Дверь открыли, не снимая цепи, и голос изнутри спросил. «Это вы, Пуль?»
1: «Да», — проговорил Пуль.
0: «Откройте дверь». Когда они вошли в приемную, эта комната оказалась ярко освещенной. В камине горел огонь, и перед ним собрались все слуги Джекеля, мужчины и женщины, скучившись, как стадо овец. При виде Утерсона горничная истерически захныкала, а кухарка, вскрикнув «Слава Богу, это мистер Утерсон!», бросилась к нему, точно желая его обнять.
1: «Что это вы все здесь?» — сердито заметил адвокат. «Это не дело, это неприлично. Ваш хозяин был бы очень недоволен».
0: «Они все боятся», — заметил Пуль.
1: Наступило мертвое молчание. Никто не говорил. Только горничная плакала во весь голос.
0: «Да замолчите же!»
1: — крикнул ей Пуль с бешенством, говорившим, что и его нервы сильно расшатались. Когда девушка так внезапно зарыдала, все остальные слуги вздрогнули и обернулись к внутренней двери с выражением боязливого ожидания. «Теперь», — продолжал дворецкий, обращаясь к своему помощнику, — «дайте мне свечу, и мы сразу закончим дело». Затем он попросил Утерсона пойти с ним и направился к саду.
0: «Сэр», — сказал он, — «идите как можно тише. Я желаю, чтобы вы слышали, но не хочу, чтобы вас слышали. И смотрите, сэр, если бы он позвал вас к себе, не ходите».
1: Неожиданный конец речи так подействовал на нервы Утерсона, что он едва не потерял самообладание, но, собрав все свое мужество, прошел за дворецким в здание лаборатории, миновал анатомический театр с его хламом, опилками и остановился перед лестницей. Пуль жестом попросил Утерсона слушать. Сам же поставил свечу и с большим видимым усилием над собой поднялся по ступеням и, не вполне уверенной рукой, постучал в дверь кабинета.
0: «Сэр, мистер Утерсон желает вас видеть», — сказал он и в то же время жестом предложил адвокату хорошенько слушать.
1: Изнутри послышался жалобный голос, произнесший: «Скажите ему,
2: что я не могу никого видеть. Слушаюсь, сэр», — произнес Пульс каким-то торжеством и, подняв свечу, повел Утерсона назад через двор в большую кухню, в которой горел яркий огонь, а искры так и сыпались на пол. «Сэр», — сказал он, глядя адвокату прямо в лицо, — «был ли это голос моего господина?»
1: «Он очень изменился», — ответил Утерсон, сильно бледнее, но не опуская глаз.
2: «Изменился?» — переспросил дворецкий. «Мне кажется, что я не мог бы, прослужив 20 лет в доме доктора, не узнать его голос».
3: «Нет, сэр. Голос моего господина замолк неделю тому назад, когда мы слышали, как он в последний раз громко вскрикнул, призывая имя Бога. И кто в кабинете вместо него, и почему он остается в доме доктора, дело непонятное, взывающее к небесам».
1: «Вы говорите странные вещи, Пуль, дикие вещи», — заметил Утерсон, покусывая палец. «Предположим, вы правы. Предположим, что доктор Джекиль, убит. Что же может заставить его убийцу жить в этом доме? Ведь это же нелепо».
2: «Вас трудно убедить, мистер Утерсон, однако слушайте», — заметил Пуль. «Всю эту неделю он, словом, то, что находится в этой комнате. День и ночь требовало одного лекарства, и все не находило того, что ему было нужно. Иногда он, то есть мой господин, писал приказания на куске бумажки и клал их на лестницу. Всю эту неделю мы только и видели, что исписанные листки да запертую дверь. Кушанья ставились сюда и съедались, когда никто не смотрел. Ну, сэр, каждый день и даже по 2, по 3 раза в день я получал приказания, и мне приходилось бегать по всем лучшим аптекарским складам города. Едва я приносил лекарство, как получал записку, говорившую, чтобы я вернул порошок назад, так как он не чист, и новое приказание идти в другой аптекарский склад. Лекарство необходимо, а зачем, неизвестно, сэр».
1: «У вас не сохранилось этих записок?» — спросил Утерсон. Пуль пощупал карман и вынул из него смятую записку. Адвокат нагнулся к свече и внимательно рассмотрел ее. В ней говорилось: «Доктор Джекиль свидетельствует свое почтение господам Мау. Он заявляет им, что последний присланный ими порошок нечист и совершенно неприменим для его цели. В 1822 году доктор Джекиль купил большое количество этого медикамента у господ Мау. Теперь он просит их тщательно поискать соль прежнего качества, и если их поиски увенчаются успехом, немедленно доставить ему это вещество. Расход не играет роли. Важность упомянутой соли для доктора Джекиля очень велика». До этого места письмо было написано довольно гладко, но здесь виднелось чернильное пятно, как бы от брызг расщепившегося пера, и волнение писавшего прорвалось наружу в словах: «Ради Бога, найдите мне хоть немножко старого порошка».
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
1: «Странная записка», — сказал Утерсон и прибавил довольно резко. «Почему у вас в руках незапечатанный листок?»
2: «Приказчику Мау раздражительный человек, сэр. Он бросил в меня бумажку точно ком грязи», — заметил Пуль.
1: «Это, несомненно, почерк доктора?» — спросил адвокат.
2: «Да, мне показалось», — хмуро ответил слуга и переменившимся тоном прибавил. «Да что говорить о почерке? Я видел его».
1: «Видели его?» — повторил Утерсон.
2: «Как?»
1: «Вот как», — начал Пуль. «Я нечаянно вошел в зал из сада. По-видимому, он вышел из кабинета за своим лекарством, потому что дверь была открыта, и он разбирал что-то в дальнем конце комнаты. Когда я вошел в зал, он взглянул на меня, вскрикнул и бросился по лестнице в кабинет. Я видел его только одно мгновение, но волосы поднялись у меня дыбом. Сэр, если это был доктор, зачем он надел маску на лицо? Если это был доктор,
2: Зачем он запищал, как крыса, и побежал от меня? Я достаточно долго служил ему, и потом...»
0: Дворецкий замолчал и провел по лицу рукой. «Все это очень странно», — заметил Утерсон. «Но мне кажется, я начинаю видеть просвет. Пуль, ваш господин страдает болезнью, которая мучает и обезображивает больного. Вот причина изменения его голоса. Вот причина маски и уединения. Вот причина страстного желания купить вещество, благодаря которому бедняк надеется излечиться. Дай бог, чтобы он не обманулся. Вот мое объяснение. Оно грустно, Пуль, и страшно, но просто и избавляет нас от сверхъестественного ужаса».
2: «Сэр», — сказал Дворецкий, снова смертельно побледнев, — «это был не доктор».
0: «Мой господин», — тут он оглянулся и продолжал шепотом,
2: — «мой господин высокий, хорошо сложенный человек, а этот больше походил на карлика».
0: Утерсон пытался возражать.
2: «О, сэр!»
0: — воскликнул Пуль. «Неужели вы думаете, что, прослужив 20 лет в доме доктора, я не знаю его? Неужели вы думаете, что я не знаю, до какого места кабинетной двери достигает его голова, когда я каждое утро видел его в этой двери?
2: Нет, сэр, фигура в маске не доктор Джекиль. Бог знает, что это было, только не доктор Джекиль. И я убежден, что здесь совершилось убийство».
0: «Пуль», — заметил адвокат, — «раз вы это говорите, я обязан проверить ваше подозрение. Хотя я хотел бы щадить чувства вашего господина, хотя я поражен запиской, которая, по-видимому, доказывает, что он еще жив. Я считаю своим долгом силой войти в эту дверь».
2: «Ах, вот это хорошо!» — воскликнул Пуль.
0: «Теперь второй вопрос», — проговорил адвокат. «Кто сделает это?»
2: «Конечно, вы и я, сэр», — последовал бесстрашный ответ.
0: «Прекрасно сказано», — заметил адвокат. «И что бы ни случилось, я считаю своей обязанностью посмотреть, правы ли вы».
2: «В зале есть топор», — продолжал Пуль, — «а вы можете взять кухонную кочергу».
0: Адвокат поднял это грубое, но увесистое оружие и покачал им.
2: «Знаете ли вы, Пуль, — сказал он, — что мы с вами подвергаемся некоторой опасности?»
0: «Действительно, сэр», — заметил Дворецкий. «Ну, значит, нам следует быть откровенными», — сказал Утерсон. «Мы оба думаем больше, чем говорим. Объяснимся же. Вы узнали замаскированного?»
2: «Ну, сэр, он бежал так скоро и так вертелся, что я не могу поклясться, что узнал его», — был ответ. «Но если вы спрашиваете, был ли это мистер Хайт, я скажу вам, что полагаю, что это был он. Видите ли, замаскированный человек показался мне того же роста, как Хайт, и он побежал его легкой походкой. Потом, кто же другой мог войти в дом через дверь лаборатории? Вы ведь не забыли, сэр, что в день убийства мистера Кирью ключ по-прежнему был у него? Но это еще не все. Я не знаю, мистер Утерсон, видели ли вы когда-нибудь этого Хайда?»
0: «Да», — сказал адвокат, — «как-то раз я говорил с ним».
2: «Значит, вы знаете, как и все мы, что в этом господине есть что-то странное, что-то поражающее каждого. Я не могу хорошенько объяснить этого впечатления, но мне кажется, что при виде его человек чувствует, как в его мозг проникает тонкая холодная струя».
0: «Действительно, я сам испытал нечто подобное», — заметил Утерсон.
2: «Именно так, сэр», — подтвердил Пуль. «Так вот, когда этот замаскированный человек бросился в кабинет, как обезьяна, я почувствовал, что по моей спине пробежал ледяной холод. Я знаю, мистер Утерсон, что это не доказательство, я слишком много читал. Но у каждого есть чутье, и клянусь вам Библией, что это был мистер Хайт».
0: «Да-да», — сказал адвокат, — «я боюсь того же». «Да, я верю вам. Мне кажется, что бедный Гарри убит, а его убийца, бог весть с какой целью, живет в доме своей жертвы. Ну так будем же мстителями. Позовите Брэдшау». На зов пришел лакей. Он был бледен и взволнован. «Соберитесь с духом, Брэдшау», — сказал адвокат. Я знаю, ожидание жестоко расстроило вас всех, но мы хотим теперь положить ему конец. Пуль и я решили силой войти в кабинет. Если все хорошо, я принимаю на себя ответственность за наше вторжение. Мои плечи достаточно широки, они вынесут недовольство друга. Если же что-нибудь не в порядке, если какой-нибудь злодей, забравшийся в дом, вздумает спастись через заднюю дверь, нужно будет его остановить. Позовите с собой грума, пройдите за угол и, взяв две хорошие палки, встаньте у двери, которая выходит на глухую улицу. Мы даем вам 10 минут на приготовление». Когда Брэдшоу ушел, адвокат взглянул на часы. «Теперь, — сказал он, — пойдемте, Пуль». И, взяв кочергу, двинулся к флигелю. Облако закрыло месяц, и на дворе было совсем темно. Ветер, порывами налетавший в этот колодец между зданиями, колыхал пламя свечи. Наконец они вошли в лабораторию и стали молчаливо ждать. За стенами глухо гудел Лондон, но тут, вблизи, тишина прерывалась только звуком шагов человека, ходившего взад и вперед по кабинету.
2: «И так целый день, сэр», — шепнул Пуль, — «и даже большую часть ночи. Только когда из склада приносят новый запас соли, шаги прекращаются. О да, нечистая совесть прогоняет сон и покой. О, сэр, каждый из этих шагов говорит о подло пролитой крови. Но прислушайтесь повнимательнее, со всем усердием, мистер Утерсон, и скажите мне, неужели это походка доктора?»
0: Раздавались легкие странные шаги, как бы слегка колебавшиеся, хотя ходивший двигался очень медленно. Действительно, они не напоминали тяжелой походки Генри Джекеля, от которой, бывало, дрожал пол. Утерсон вздохнул. «А больше ничего не слышится?» — спросил он. Пуль кивнул головой.
2: «Раз, — сказал он, — раз там плакали».
0: «Плакали?
2: Как так?»
0: — сказал адвокат, почувствовав смертельный холод ужаса.
2: «Кто-то плакал в кабинете. Плакал как женщина или как погибшая душа», — ответил дворецкий. «И мне было так тяжело, что я чуть-чуть было сам не зарыдал».
0: Назначенные 10 минут подошли к концу. Пуль вынул топор из-под груды соломы и поставил свечу на ближайший стол. Пуль и Утерсон, задыхаясь, подошли к двери, из-за которой по-прежнему слышали шаги, то удалявшиеся, то подходившие ближе и странно звучавшие в ночной тишине. «Джекиль!» — громко крикнул Утерсон. «Мне хочется тебя видеть!» Он подождал несколько секунд, но ответа не последовало. «Предупреждаю тебя, у нас появились различные подозрения. Я должен тебя увидеть. И увижу, если не с твоего согласия, то силой».
2: «Утерсон», — ответил голос, — «молю пощады во имя Бога».
0: «А это голос не Джекеля, а Хайда», — вскрикнул адвокат. «Ломайте дверь, Пуль». Пуль взмахнул топором. Все здание содрогнулось от удара, а красная дверь подпрыгнула на петлях и на замке. Из кабинета раздался вопль животного ужаса. Топор работал. Доски двери расщеплялись, а дверная рама вздрагивала. 4 раза ударил топор, но дерево было крепко, а петли сделаны в отличной мастерской. Только после 5-го удара замок шумом сломался, и изуродованная дверь упала на ковер кабинета. Утерсон и Пуль, сами испуганные поднятым ими шумом и внезапно наступившей тишиной, немного отступили и смотрели в открывшуюся комнату. Перед ними был кабинет, освещенный мягким светом лампы. В камине пылал и потрескивал уголь. Котелок с водой пел свою однообразную песенку. Несколько ящиков стола остались незадвинутыми. На столе лежали аккуратно сложенные бумаги. Близ огня виднелись принадлежности для чая. Словом, каждый сказал бы, что этот кабинет – самая мирная комната во всем Лондоне. И не будь в ней нескольких шкафов, полных химическими принадлежностями, самая обыкновенная. Посреди кабинета ничком лежало тело человека, сведенное судорогой и еще вздрагивало. Утерсон и Пуль подошли к нему на цыпочках, перевернули на спину
2: и увидели лицо Эдуарда Хайда. Он был одет в слишком широкое платье доктора. Мускулы его лица еще вздрагивали, но жизнь уже покинула его. Раздавленный пузырек в руке мертвого и сильный запах, стоявший в воздухе, сказали Утерсону, что перед ним тело самоубийцы. «Мы пришли слишком поздно», — мрачно заметил адвокат. «Не в наших силах осудить или помиловать его. Хайд убил себя, и нам остается только найти тело вашего господина». Большую часть старого здания наполняли анатомический театр и кабинет. Почти весь нижний этаж был занят театром, а верхний — кабинетом. Коридор соединял зал лаборатории с дверью, выходившей на глухую улицу. Кабинет же сообщался с коридором посредством второй лестницы. Кроме того, в мрачном строении было несколько темных чуланов и большой подвал. Утерсон и Пуль внимательно осмотрели все закоулки. В чуланы даже не стоило входить, потому что все они были пусты, а потому количество пыли, которое сыпалось с их дверей, было ясно, что они давно не отпирались. Подвал был завален старым хламом, вероятно, оставшимся со времени предшественника Джекеля, хирурга. Едва Пуль и Утерсон отворили дверь в него, как поняли, что искать тут нечего. Перед ними упала паутина, которая, очевидно, в течение многих лет занавешивала вход в погреб. Нигде не виднелось ни малейших следов живого или мертвого Генри Джекеля. Пуль топал ногами по плитам коридора. «Вероятно, он похоронен здесь», — сказал, наконец, слуга, прислушиваясь к звуку своих шагов. «Может быть, он бежал?» — заметил Утерсон и стал разглядывать дверь на улицу. Она была заперта, а на одной из плит лежал уже заржавленный ключ. «Вряд ли дверь отпиралась этим ключом», — заметил адвокат. «Этим ключом?» — повторил Пуль. «Разве вы не видите, сэр, что он сломан? Его, по-видимому, топтали ногами». «Да», — продолжал Утерсон, — «и в изломах тоже ржавчина». Оба пугливо переглянулись. «Я ничего не понимаю, Пуль», — заметил адвокат. «Пойдемте назад в кабинет». Они молча поднялись на лестницу и, пугливо поглядывая на мертвое тело, стали внимательнее прежнего осматривать кабинет. На одном из столов виднелись следы химической работы. Аккуратно отвешенные порции какой-то соли, лежавшие на стеклянных блюдечках, точно перед опытом, которого несчастному не дали окончить. «Вот эти порошки я приносил ему», — сказал Пуль. В эту минуту вода, кипевшая в котле, шумом перелилась через край. Они подошли к камину. Удобное кресло стояло близ огня. Чайные принадлежности были готовы. Даже сахар лежал в чашке. На полке стояло несколько книг. Одна, раскрытая, лежала рядом с чайным прибором. И Утерсон с изумлением узнал в ней благочестивое сочинение, которое Джекиль так почитал. Все поля томика были испещрены самыми богохульственными замечаниями, написанными его собственной рукой. Наконец Утерсон и Пуль, осматривая комнату, подошли к большому трюмо и с невольным ужасом заглянули в него. Но оно было повернуто так, что в нем отражался только розовый отсвет солнца, игравший на крыше. Пламя, сверкавшее тысячу искр в поверхности стеклянных шкафов, да бледные, испуганные лица Пуля и Утерсона. «Это зеркало видело странные вещи, сэр», — шепнул Пуль. «Но все, что происходило, не страннее его присутствия здесь», — тем же тоном ответил адвокат. «Что делал с ним Дже?» — он прервал сам, вздрогнул и, поборов свою слабость, договорил. «Зачем оно было нужно Джекилю?» «Да, странно», — подтвердил Пуль. Они подошли к рабочему столу доктора. Там между множеством бумаг лежал большой конверт, надписанный рукой Джекеля и адресованный на имя Утерсона. Адвокат распечатал пакет. Из него выпало несколько бумаг. Первое оказалось завещанием, написанным в таких же эксцентрических выражениях, в которых был составлен и тот документ, который Утерсон вернул доктору несколько месяцев тому назад. Оно тоже говорило о воле Джекеля в случае его смерти или исчезновения. Только вместо имени Хайда глубоко пораженный адвокат прочел в нем имя Габриэля Джона Утерсона. Он взглянул на пуля, перевел глаза на бумагу и, наконец, обратил их на тело мертвого злодея. «У меня голова идет кругом», — сказал адвокат. «Все последние дни завещание было в руках Хайда. Он не мог меня любить. Он, конечно, выходил из себя от бешенства при виде того, что его лишили наследства, а между тем не уничтожил документа». Утерсон взял вторую бумагу. Это была записка, набросанная почерком доктора с выставленным вверху числом. «О, пуль!» — вскрикнул адвокат. «Джекиль еще жил сегодня и был здесь. Его не могли уничтожить в такой короткий промежуток времени. Он, конечно, еще жив, он, вероятно, бежал. А зачем? Как? Следует ли нам в случае его бегства заявить о самоубийстве мистера Хайда? О, мы обязаны действовать осторожно. Я вижу, что нам легко вовлечь вашего господина в какую-нибудь ужасную катастрофу». «Почему же вы не прочтете записки, сэр?» — спросил Пуль. «Потому что я боюсь», — торжественно возразил адвокат. «Дай бог, чтобы мой страх оказался неосновательным». И он наклонился над листком бумаги и прочел. «Мой дорогой Утерсон, когда эта записка будет у тебя в руках, я исчезну. При каких условиях, не могу предвидеть, но мой инстинкт и все обстоятельства моего невероятного положения говорят мне, что конец близок. Когда это свершится, прочитай прежде всего рассказ Ленайена, который он, по его словам, передал тебе. Если же ты захочешь узнать большее, прочти исповедь твоего недостойного и несчастного друга Генри Джекиля». «Там было еще что-то?» — спросил Утерсон. «Вот, сэр», — сказал Пуль и подал адвокату довольно объемистый конверт, запечатанный несколькими печатями. Адвокат положил его себе в карман. «Я ничего не скажу об этих бумагах. Если ваш господин умер или бежал, мы, по крайней мере, спасем его честь. Теперь 10 часов. Я должен отправиться домой и на свободе прочесть эти документы, но я вернусь еще до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией». Утерсон и Пуль ушли, заперли за собой дверь анатомического зала. Утерсон снова миновал слуг, собравшихся у камина приемной, и вернулся к себе домой, чтобы прочесть 2 рассказа, которые должны были разъяснить ему тайну Джекиля.
4: Мы читали повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки беспилотника на пляж под Геленджиком увеличилось до 7, сообщили в оперштабе региона. Число пострадавших возросло до 47 человек. 17 пострадавших, включая троих детей, госпитализированы. Медики оказали первую помощь на месте, а тяжелых пациентов отправили в больницы соседних городов. В больнице поселка Новомихайловским пострадавшим оказали первую помощь и дали рекомендации по дальнейшему лечению. На месте трагедии продолжают работать психологи и волонтеры. Подразделения группировки войск «Север» освободили Белый колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что операция была тщательно спланирована. Российские военные до начала активных боевых действий наладили контакт с местными жителями и убедили их эвакуироваться из Белого колодезя. После этого российские авиации, артиллерия, реактивные системы, а также операторы беспилотников начали расчищать путь для штурмовиков группировки «Север», добавили в оборонном ведомстве. Российские синхронистки завоевали первую золотую медаль чемпионата Европы в Париже, победив в произвольной программе групп. На 2,5 балла они опередили испанок, на третьем месте расположилась сборная Италии. Наши спортсменки набрали более 285 баллов. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и завершится 16 августа. В программу входят плавание, прыжки в воду и синхронное плавание. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

0: сказал в эфире «Радио Звезда» врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
1: Есть медицинский симптом, называется проверкой эластичности кожи. Это тургор кожи. Вот снижение эластичности кожи. Просто берется складка на руке, и если она расправляется замедленно, то это говорит о том, что есть дефицит воды в результате обезвоживания. Но самые явные проявления – это эпизод потери сознания, это судороги в мышцах, это крайние проявления обезвоживания. И обезвоживание, на самом деле, может быть жизненно опасным для человека.
0: В Роспотребнадзоре в жаркую погоду рекомендуют пить воды на литр больше обычного. Организм теряет влагу быстрее, и в зной взрослому человеку может понадобиться до 3,5 литров воды в день. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
4: 14 июня 1619 года прибыл, наконец, в Москву Филарет Никитич. Через 10 дней, 24 июня, он торжественно был поставлен в патриархи. С этого времени управление земскими, государственными и домашними государевыми делами переходит в руки отца. Скоро становится заметным, что влияние матери, или, вернее сказать, влияние старец Вознесенского монастыря, где жила Марфа Ивановна, ослабевает. Как только была почувствована мужская, строгая и более справедливая рука в управлении, как только восстановлены были сила и значение царской власти, дела приняли другой ход. Временщики Салтыковы со всем своим родством постепенно теряют свое самовластное значение. Все, что было ими теснимо, становится на ноги. В самом государе просыпается старое чувство к его сосланной невесте. Через 2 месяца после поставления отца в патриархи, отпраздновавший с ним Успение в день, праздник церковный и, собственно, патриарший, молодой государь в первое же воскресенье, августа 22-го, отправился вместе с матерью на Унжу молиться к Макарию Желтоводскому чудотворцу. Поход на богомолье в этот далекий край был предпринят, вероятно, по обещанию, в благодарность за избавление от плена Филарета Никитича, а вместе и за избавление Москвы от нашествия королевича Владислава, ибо святой Макарий прославлялся чудесами избавления от плена городов и людей. По дороге на Унжу государь был у чудотворцев Переславских и у Ростовских, и у Ярославских, и у Пречистой Богородицы Федоровской на Костроме, в день праздника которой последовало его избрание на царство. При таком настроении богомольных мыслей невозможно было не вспомнить и о другом плене, тяжесть которого, быть может, не менее была чувствуема молодым государем. В том же августе, быть может, и в те же самые дни, когда отправился государь на богомолье, послан был в Сибирь гонец с грамотами к воеводам, в Тобольск и на Верхотурье, в которых наказывалось, чтобы Ивана Желябовского с матерью, бабкою невесты, и с женою, и с братом, и с племянницею, под именем которой глухо разумелась невеста, из Тобольского города перевести на Верхотурье, а в Верхотурье дать им для житья двор и кормовые деньги, бабке по 2 алтына на день, а всем другим, в том числе и племяннице, по 10 денег, и без указу никуда их с Верхотурья не отпускать. Содержание грамоты показывает, что она писана еще под влиянием Салтыковых и Марфы Ивановны. Главное лицо, невеста, не называется даже по имени, освобождается из Тобольска лишь Иван Желябовской с родными. К тому же времени должно отнести и отпуск из Вологды своеводства в деревню отца невесты,

0: Ивана Хлопова. Государь возвратился с Богомолья 2 ноября. Вероятно, не раньше этого времени переехала из Тобольска в Верхотурье и его заточенная невеста, ибо грамота об этом получена была в Верхотурье только 29 сентября, а в Тобольске, стало быть, еще позже. Мы не знаем, что следовало за этим передвижением ссыльных, какие сношения они имели с Москвою. Приведем только несколько свидетельств, характеризующих образ жизни царя в течение следовавшего затем 1620 года. В январе государь хотел тешиться на лоси в Черкизово, по какому случаю отложен был до другого дня даже прием шведского посланника. 5 мая государь ходил по обещанию молиться к Николе на Угрешу пешком, с матерью и в сопровождении всего двора. Это был новый подвиг благодарной молитвы за избавление из плена отца. Вскоре такой же поход пешим и с той же мыслью был совершен к Троице в Сергиев монастырь, и также вместе с матерью и со всем боярством, с дворовыми и приказными людьми. 12 июля в свои именины царь давал праздничный стол в Золотой палате, а после стола послал по бояр и по окольничьих по всех и по думных дворян и задал им пир, пировали у государя в передней избе. В сентябре опять обычный поход к Троице, также с матерью по обещанию. Замечательно, что в близости у государя с этого времени является вместо Бориса Салтыкова боярин князь Иван Борисович Черкасский, который едет от государя к его отцу «О здоровье спросите», что прежде поручалось обыкновенно Салтыкову. Эта перемена в отношениях к Салтыкову подтверждается еще и тем обстоятельством, что князь Черкасский вскоре сменяет его в исполнении одного домашнего дела, которое всегда поручалось самым близким и испытанным людям, кому вполне можно было верить. Борис Салтыков обыкновенно снимал, или, как тогда еще выражались, лечил государю волоски. То есть попросту стриг ему волосы, большую частью перед праздниками Рождества Христова и Светлого Воскресения. Это продолжалось до 1620 года. С 1621 года этим делом занимается уже боярин князь Иван Борисович Черкасский, которого потом в 1640 году сменяет Борис Александрович Репнин. Царю Алексею Михайловичу волоски лечил, спущал волосы, в первое время стрелец-пятидесятник Головленкова приказу Семен Ерофеев, а впоследствии сокольник Михаил Ерофеев. Быть может, сын первого, который получал за это лечение государевых волосов по 15, а иной раз и по 20 рублей. При царе Михаиле бояре за то же самое получали по партищу 10 аршин камки, атласу или другой подобной материи. Царю Федору Алексеевичу лечил волоски тот же Михайло Ерофеев, пожалованный уже в дьяки. В том же 1620 году на святках опять поднимается дело о заточенной невесте. 30 декабря пишут на Верхотурье к воеводам грамоту, в которой наказывают: «Пожаловали есмя для отца нашего великого государя, святого патриарха Филарета Никитича Московского и всея Руси, Настасью Хлопову. Велели ее с бабкою и с дядьями, с Иваном да с Александром Желябужскими, отпустить из Сибири с Верхотурья в Нижний Новгород. Велено отпустить на подводах. Корму дать по прежнему указу, что давано в Верхотурье, сметя, во сколько недель можно доехать до Нижнего. Да и приставы бы с ними для бережения послать сына боярского доброго, чтоб проводил он их до места, а дорогую едучи держал бы к ним бережение, а как в Нижний приедет, отдал бы их боярину воеводе. И быть им в Нижнем до государева указу, а которого числа Настасью Хлопову с бабкою и с дядьями с Верхотурья отпустят, и кого пристава с ними пошлют, о том бы отписали к Москве. Эту грамоту привез на Верхотурье 4 февраля 1621 года человек Ивана Хлопова, отца невесты, Микитка Васильев. Грамота при обыкновенном своем деловом тоне указывает, однако ж, на значительную перемену домашних государевых отношений. В ней наказывается отпустить из Сибири уже не Ивана Желябужского с родными и племянницу, как в первой грамоте, а именуется непосредственно первый предмет государевой заботливости, первое лицо всей этой драмы, для которого, собственно, и терпели ссылку и опалу все остальные. И мало того, что личность невесты поставлена во главе, ей возвращено и принадлежавшее ей царское имя — Настасья. Это-то имя лучше всего и свидетельствует, что государь, вопреки желаниям матери, не покидал мысли о браке с своею нареченную царицею. По-видимому, смиренный и покорный сын, хотя и не смел выйти из воли матери, но поддерживаемый отцом, вел тихую, смиренную и, однако ж, настойчивую борьбу с теми подземными интригами, которые успели остудить сердце матери к его возлюбленной невесте, успели возбудить даже ненависть будущей свекрови и к невестке, и ко всему ее родству. Он тянул дело, ожидая перемены в мыслях матери. Между тем время шло, и настояла даже государственная надобность в его женитьбе. Пронеслась мысль, которую приписывают государеву отцу, о женитьбе на литовской королевишне в видах государственной выгоды от этого брака, что будет прочный мир с Литвою, что возвратятся уступленные туда города и земли. Но Михаил отказался от этого брака, да, вероятно, и сам отец хорошо понимал, что тогдашние натянутые отношения к Польше не могли произвести ничего хорошего и прочного. Однако ж мысль о женитьбе на иноземной княжне или королевишне утвердилась на некоторое время в царском семействе. В 1621 году, в сентябре, без малого через год по освобождении Хлопова из Сибири, был послан посол в датские немцы к королю Христиану сватать его племянницу Доротею Августу, дочь Галштейн-Готорнского герцога Иоанна Адольфа. Но король не принял лично послов, сказался больным. А посол не захотел пословать и объясняться с одними ближними королевскими людьми. Сватовство таким образом даже и не было начато. Летопись рассказывает, что король отказал будто бы по следующей причине. «Прежде брат мой ездил к вам в Русь при царе Борисе, который хотел отдать за него свою дочь Ксению, и, приехав в Москву, часу не жил там, а травою уморили его. Так же и теперь дочь мою уморите».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Прошел еще год. В январе 1623 года послали к шведскому королю Густаву Адольфу сватать княжну Екатерину, сестру курфюрста Бранденбургского Георга, шурина королю. Здесь сватовство окончилось такой же неудачей, по той причине, что княжна не захотела креститься в православную веру, не захотела променять свою веру на сан царицы. После этих неудачных попыток высватать царю кого-либо из иноземных княжон, оставалось, сохраняя давний обычай, найти невесту из прирожденных русских, из подданных. Когда отец и мать стали говорить об этом сыну, он отказался от этого предложения. Он сказал: «Сочетался я браком по закону Божию и по преданию святой апостол и святой отец. Обручена мне царица. Кроме ее не хочу взять иную». Нельзя было слишком противоречить такому желанию государя. ибо это желание покрывалось законным освящением его нареченной невесты, а против святости исполненного закона трудно было стоять даже и родительской, ничем не одолимой воле. Вот почему, быть может, и отец, как патриарх, становится на сторону сына, или, собственно, на сторону освященной уже законности его желания. Отцу объяснили, однако ж, что нареченная царица испорчена, неплодна и больна. Между тем, вслух уносилось от многих людей, что она во всем здорова и не была больна с тех пор, как выехала из дворца. Сделалось необходимым исследовать дело, раскрыть истину. 15 сентября 1623 года, слишком через 7 лет со времени царского обручения с невестой, патриарх, поговоря с сыном, решился разъяснить это дело окончательно. Позваны были в государеву комнату, кабинет, ближние бояре: князь Никита Романов, князь Иван Борисович Черкасский, Федор Иванович Шереметьев. В их присутствии государь сам лично допросил доктора Валентина Бильса, видал ли он Хлопову, сматривал ли ее болезнь, какая была болезнь, можно ли было вылечить, а только болезнь излечилась, то от той болезни не произошло ли бы какой помешки чадородию. Затем допросил лекаря Балсаря. Они оба утвердили, что болезнь была невеликая, излечить было можно, что плоду и чадородию от того порухи не бывает. После того государь спрашивал Окольничева Михаила Салтыкова, почему он тогда сказывал, что по докторскому осмотру болезнь в Марии была великая и долгой жизни от ней ожидать было нельзя. Салтыков не дал прямого ответа на этот вопрос, а рассказал только, как шло лечение, и что сам он, Михайло, к Марье с лекарством не ходил. Когда открылись разноречия, Салтыков был поставлен с доктором и лекарем с очей на очи. Лекарь уличал Салтыкова, что он, между прочим, спрашивал его лекаря, будет ли им Марья Хлопова государыня или нет. Салтыков отпирался, объясняя, что спрашивал у них по государеву и по государынину великой старицы иноки Марфы Ивановны приказу, нет ли в Марье какие порчи. Сентября 19-го патриарх и государь вместе расспрашивали отца Марьи Ивана Хлопова, а на другой день ее дядю Гаврилу Хлопова, который с большую, чем отец, откровенностью и подробностью объяснил, что как было, присовокупив в заключение, что если он сказывает ложно, и он в том у государя милости не просит. Из его рассказа мы и привели изложенные выше подробности этого дела. В тот же день, 20 сентября, патриарх расспросил духовника царевны Никитского монастыря священника Сергея Петрова, который объяснял, что знает Хлопову, что она бывала у него в исповедании не одиного за 6 лет до ее взятия на государев двор, что болезни в ней никакой не видал, а как была больна вверху, и он у ней был и ее исповедовал, а как сослана сверху и жила на дворе у бабки, и он перед ее отъездом из Москвы у ней был же и ее исповедовал, и она была здорова. А после того про болезнь ее не слыхал, да и ныне слышал, что будто она в Нижнем здорова. 21 сентября государи велели ехать в Нижний для расспросу и сыску Марьина здоровья и болезни боярину Федору Ивановичу Шереметьеву, чудовскому архимандриту Иосифу, ясельничему Богдану Матвеевичу Глебову и дьяку Ивану Михайлову. Вместе с ними, по указу государей, отправился и отец царевны Иван Хлопов. А для рассмотрения Марьиной болезни посланы с ними докторы Артемий Дий, Валентин Бильс и лекарь Балсарь. Государи велели боярину с товарищей расспросить саму Марью Хлопову, что вот она была взята вверх, что сказывал государю кравчий Михайло Салтыков, что она, Марья, была больна великую болезнью, и излечить было ее немочно, и живота ей долгого не чаять. И для того она от государя сверху сведена. И она б сказала вправду, какую болезнью она была больна, когда та болезнь у ней объявилась, прежде или тут, будучи на государевом дворе. И нет ли в ней ныне какой болезни? И говорить ей велели накрепко, чтобы она болезни своей не таила никоими мерами. А будет Марья Хлопова болезнь в себе какую-нибудь утаит, а после про то сыщется, а она, хоть и будет за государем, а болезнь ее объявится, и ей то мощно самой знать, что государь любить ее не учнет. И от великого государя, святого патриарха Филарета Никитича, быть ей зато в великом духовном запрещении. И она б болезни своей не таила, и тем на весь род свой не навела государские опалы и казни.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: О том же главном деле, именно о болезни, есть ли в Марье какая болезнь, велено расспросить и ее родных, бабку, отца и дедей, с великим подкреплением. Бабке, что она, если утаит, наведет на себя и на весь род свой государскую опалу. Отцу и дедьям, что если правды не скажут, быть им зато от государя казненным смертью. Вообще боярину с товарищей велено смотрите и примечать во всяких мерах, а докторам смотрите их докторскими науками, действительно ли Марья во всем здорова. Если же по расспросу, по сыску и по докторскому осмотру Марья во всем здорова, то велено с отпискою о том приехать к Москве чудовскому архимандриту, а боярину с товарищи побыть и в Нижнем до государева указу, и к Марье велено держать и честь и бережение во всем, и деньги, и запасы всякие на ее обиход давати, чтобы ей скудости и недостатка ни в чем не было. А будет Марья Хлопова больна какою болезнью, а скажут докторы, что ее излечить мощно, и о том велено отписать к государю, а самим побыть и в Нижнем до указу. А будет Марья больна, а излечить ее не мощно, и боярину с товарищи велено ехать и к Москве. А будет Марья сама про себя и ее родные скажут, что она здорова, а доктору скажут, что она больна и непрочна, и за лекарства и матися не учнут, и боярину с товарищи ехать к Москве, а у Марьи остатися отцу ее и дедьям. А корм ей перед прежним велено давать вдвое. Сверх того велено прислать в Москву Марьина отца духовного, который был духовником у ней в Нижнем. Духовник приехал в Москву 11 октября и рассказал патриарху, что духовную свою дочь Марью Хлопову исповедовал и причащал многожда, что болезни в ней не видал никоторые. Да и кроме исповедания бывал он у Марьи многожда и ходил к ней по вся неделе, по воскресеньям. А болезни в ней не видал и про то не слыхал. И думает, что она здорова во всем. Октября 16-го боярин с товарищи прислали государям список тому всему, как у них дело делалось, то есть как было и к чему привело их исследование. А после того приехал к государям чудовский архимандрит с несомненным свидетельством, что Марья Хлопова во всем здорова. В расспросе сама Хлопова говорила, как она была у отца и у матери, и у бабки, и у ней болезни никакие не бывало. Да и на государеве дворе, будучи, была здорова 6 недель. А после того появилась болезнь, рвало и ломала нутр, и опухоль была, а чает того, что то ей учинилося от супостат ее. И была-то болезнь у нее 2 недели, и после того давали ей пить и воду святую с мощей, и оттого исцелела и полегчела вскоре. И после того, спустя 2 дня, как сведена с государева двора, та болезнь у ней поминовалась, и от тех мест не поминовалась, и посямисто, и ныне во всем здорова. Отец Марии объяснил, что дочь заболела на государеве дворе, а какими обычаи болезнь учинилась, того он не ведает. А все то от Михайла да от Бориса Салтыковых меж себя они шептали. Докторы, смотревшие Марьи на здоровье и болезни своими докторскими науками, заявили, что во всем здорово, и чадородию помешки в ней не чает. Лекарь заявил, что перед прежним она здорова, очи чисты, и болезни в ней не чает. Таким образом, вопрос был решен окончательно и к радости государя. Исполняя царское повеление, боярин Шереметьев послал Марье Хлоповой денег 300 рублев и запасы хлебные и медвяные, чтобы ей ни в чем скудости не было, а сам остался в Нижнем ждать государева указа. В Москве во дворце это исследование произвело сильное впечатление. Обман Салтыковых был раскрыт во всей очевидности. Оскорбленный государь не помешкал своею опалою. Не прошло недели со дня получения боярского донесения и приезда чудовского архимандрита, как назначен был 24 октября 1623 года в посольской палате собор Царской Думы, на котором после обсуждения дела думный дьяк Иван Грамотин прочел Салтыковым следующий государев указ. Борис да Михайло Салтыковы. Государь, царь и великий князь Михайло Феодорович всея Руси и отец его государев, великий государь святой патриарх Филарет Никитич Московский и всея Руси, велели вам сказать и неправды, и измену вашу. Ведомо всем людям московского государства, какая к вам была государская милость и жалование, и учинены есть по государской милости в чести и в приближении не по вашему достоинству, паче всех братьей своей и поместьи и вотчинами пожалованы многими, чего ни за кем нет. И в прошлом, во 124 году, взята была к государю на двор для сочетания государского законного брака Марья Иванова, дочь Хлопова, и жила вверху немалое время, и нарекли ее царицею, и молитва наречению ей была, и чины у ней были по государскому чину, и дворовые люди крест ей целовали, и на Москве и во всех епископьях Бога за нее молили. А отец ее и родство, Хлоповы и Желябужские, были при государе близко. И вы, побронясь с Гаврилом Хлоповым с товарищи, для своей недружбы, любите их всех не почали, для того, чтобы вам быть и одним при государе. И вашу смутую почела быть и Марья Хлопова больна. И ты, Михайло, сказал государю, что сказывал тебе лекарь Балсырь, что будто Марья больна великою болезнью, и излечите ее немочно. И ты то солгал для своей недружбы, того тебе лекарь не говаривал, и лечите Марью Хлопову докторы хотели. И ты, Михайло, государю сказывал не то, что тебе докторы говорили, и лечите Марью не велел, и сверху она сослана не по правде, по-вашему, Борисову и Михайлову на носу, без праведного сыску, и дисьма тому, как то делалось, нет ничего. И государской радости и женитве учиняли помешку. И то все делали изменою, забыв государево крестное целование и государскую великую милость. А государская милость была к вам и к матери вашей не по вашей мере, и пожалованы были честью и приближением паче всех братьи своей. И вы то все поставили ни во что, и ходили не за государевым здоровьем, только и делали, что лишь о себя богатили, и домы свои, и племя свое полнили, и земли крали, и во всяких делах делали неправду, и промышляли тем, чтобы вам при государской милости, кроме себя никого не видите, а доброходства и службы ко государю не показали. А как ныне сыскивали и расспрашивали, и смотрели Марьино здоровье и болезни, и по сыску, и по докторскому рассмотру, Марья Иванова, дочь Хлопова, здорова во всем, и болезни в ней нет никакие. И наперед сего в ней болезны большой не бывало. И зато ваше воровство годни были есть и казни. И государь, и отец его государев, патриарх Филарет Никитич, большого наказания учините над вами не велели. А велели вас послать по деревням с приставы и с женами вашими, а мать вашу велели послать в Суздаль, в Покровский монастырь. А при государе вам быть и государевых очей видеть непригоже. А поместье ваше и вотчины велел государь отписать и взять на себя государя. На другой день, 25 октября, опальные были высланы из Москвы в свои дальние вотчины. Борис на Вологду в Братнину вотчину, Михайло в его Галицкую вотчину. «А людей с ними, — указал государь, — отпустите по 4 человека мужиков, да женок и девок по 3 человека, а с матерью их, старицею Евникеею, келейницу Черницу, да 2 человека, да малой, да женка, да 2 девки». Однако ж чинов с них не сняли и только удалили от очей государя. Борис был боярином, а Михайло в этом же году — еще 7 января пожалован из кравчих в окольничий. Так окончилось время Салтыковых. Одно из событий, которыми так полна московская дворская история и которое может служить самую верную и лучшую характеристикою тогдашних внутренних правительственных отношений. После, конечно, опальные были возвращены. Это случилось в год смерти Филарета Никитича, который вывел наружу их лукавые козни. И в одно время с возвышением в бояре и в дядьке к царевичу Алексею Бориса Морозова, который, напротив, по всему вероятию, держал руку Салтыковых. По-прежнему они стали очень близкими людьми к государю и весьма часто бывали у его стола. В 1641 году Михайло Салтыков получил даже и боярство. Летописец рассказывает, что Салтыковы повинились. «Яко сего ради тако сотворихом, понеже нам удаленным быть и царева лица, и сана своего лишитеся». Вот та основная действующая мысль, которую исключительно жило все дворское общество в царский период нашей истории. Мысль эта господствовала во всех дворских умах, потому более, что всегда находила поддержку, подкрепление и, так сказать, оживление своим стремлением в самом царе, в его царской воле, во всем порядке и во всем устройстве царского управления землею, управления, собственно, вотчинного, господарского или помещичьего, которому мог нанести решительный удар только великий Петр, мужественно стряхнувший с себя эту старую форму государственного быта и воздвигнувший государственное здание на других, более справедливых и широких основаниях.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: В старину временщик представлял существенный тип управления не только в царском дворце и, стало быть, во главе управления всем государством, но и во дворе областного воеводы, то есть в управлении областью. И всюду, где не появлялась управляющая власть, ибо в самом существе этой власти в ту эпоху лежала единая идея, господарская идея, самовластие, самоволие, которая всегда и делала время всякому ловкому служителю этой идеи. Таким образом, опала, наконец, поразила государевых врагов, которые принесли ему столько горя, заставившие его целые 8 лет ожидать брачной жизни своею возлюбленную, нареченную царевную. Теперь наставала пора государской радости и веселья. Дело о женитьбе на Хлоповой было давно решено между отцом и сыном. Иначе они не подняли бы и следствия о здоровье царевны, и именно о ее здоровье в настоящую минуту, когда настояла даже государственная необходимость в государевом браке. Розыск об этом здоровье произведен был не для того, чтобы сломить Салтыковых, а именно для того, чтобы достоверно узнать, прочна ли царевна государской радости. Но если сломлены были враги этой радости, если они в тот же час были удалены от государевых очей, то последствия их происков и интриг оставались еще в полной силе. В Вознесенском монастыре они успели водворить такую ненависть к будущей царице, что мать государева, великая старица Марфа Ивановна, клятвами себя закляла, что не быть ей в царстве пред сыном, если Хлопова будет у царя царицею. Что тут было делать? Как поступить? Выбор был, однако ж, ясный. Променять родную мать и притом великую старицу на невесту было невозможно. Это противоречило бы всем нравственным положениям тогдашнего быта. Благословение родителей утверждало дом и чад, родительская клятва искореняла их. Родительская клятва в народных представлениях была облечена в такой страшный мифический образ, пред которым ни в каком случае не было возможности стоять твердыми ногами. Царь смирился, презрел себя Бога ради, не захотел разлучиться с матерью, склонился пред ее любовью, не захотел оскорбить и раздражить человеческое существо матери, и сам, все терпя, отказался от нареченной невесты. Это было сделано, по свидетельству летописца, даже вопреки желанию и многим укоризнам со стороны отца, благословлявшего этот брак и хотевшего венчать государя на Хлоповой. Но очень понятно, что и отец не мог сильно настаивать. Без сомнения, он ограничил свое желание сделать счастливым сына лишь одними советами. В том только есть очевидная правда — что он стоял за сына. Спустя неделю после ссылки Салтыковых, 1 ноября, в Нижний послана к Шереметьеву с товарищей грамота, в которой государь вызывал боярина тотчас в Москву. А Ивану Хлопову сказали б, что мы, дочь его Марью, взять за себя не изволили. Ивану приказано ехать в свою вотчину на Коломну, а Марье Хлоповой с бабкою и дядьями жить по-прежнему в Нижнем, а корм давать ей перед прежним вдвое. Развенчанная царевна жила в Нижнем до своей кончины. Ей по государеву указу отдан был на житье двор Кузьмы Минина, взятый в казну как вымрачный после его смерти. Царевна Настасья Ивановна скончалась в марте 1633 года, через 10 почти лет после решительного отказа ей в супружестве с царем, в то время, когда государь был уже женат на второй супруге Евдокии Стрешневой. Двор Кузьмы Минина после ее смерти снова стал вымрачным и был отдан государем боярину князю Ивану Борисовичу Черкасскому с братом, которые выпросили его на приезд из вотчин людям их и крестьянам. Великая старица Марфа Ивановна, не соглашаясь на женитьбу сына с Хлоповой, без сомнения втайне готовила ему невесту по своему выбору. Однако ж прошел еще почти целый год, когда государь склонился на увещание матери и по ее назначению избрал себе в невесты княжну Марью Владимировну Долгорукову, дочь боярина князя Владимира Тимофеевича Долгорукова, одного из старых родовитых бояр. Летописец упоминает, что государь не желал этого брака и согласился на него только из послушания матери, аще и не хотя, но матери не прислушав, поят вторую царицу Марью. «И смотрите же, что Бог делает сотворшим по насилию», присовокупляет летописатель. «В первый день веселья, — говорит он, — то есть в день свадьбы, 19 сентября 1624 года, была великая радость. А на второй день царица обретеся испорчена. Грех ради наших. От начала враг наш дьявол, не хотя добра роду христианскому, научи враг человека своим дьявольским наущением и ухищрением, испортиша царицу Марью Владимировну. И бысть государыня больна, и бысть скорбь, болезнь ее, велия зело, и того ж года, в самое крещение, 6 января 1625 года, предаде свою праведную душу и погребена со многим плачем в Вознесенском монастыре с прочими царицами. Кто был виновником этого нового несчастья для государя? Кто был строителем этой новой жертвы дворских боярских интриг и козней, нам неизвестно. В свадебной разрядной записке мы встречаем следующее. У постели новобрачных, в чине постельничих, к подклету были назначены боярин Федор Иванович Шереметьев с женою Марфою Петровную и отец новобрачный Владимир Тимофеевич Долгорукой с женою, а ее матерью Марфою Васильевную. Постельничие бояре стлали также по пути к подклету атласы. Долгорукий при этом бил челом государю на боярина Федора Ивановича Шереметьева недружбою. А с ним был, как отмечает записка, указывая тем, что челобитие было не по поводу мест, а только по недружбе.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Таким образом, недружба гнездилась уже подле самой брачной постели и, без сомнения, была немаловажна, если вызвала даже и заявление со стороны Долгорукова. «А все то зло сотворилось от злых чаровников и зверообразных человек», восклицает современник этого события, которые не хотят видеть христианского покоя и тишины, гнушаются своего государя, гордятся, в послушании и в покорении ему быть не хотят и отнюдь его не боятся, потому что очень милостив он, любит и милует их, все дает им, что не просят, а они только своевольничают. Кто же эти они? Это все бояре, по сказанию современника, который, описывая первые годы Михайлова царствования, имел полное право воскликнуть: «Таково-то попечение боярска о земле русской». Действительно, чем ближе мы будем знакомиться в истории с этим попечением, тем яснее и понятнее будет раскрываться нам и личность Грозного, а также и эта необычайная народная вера в царя как в истинного и единственного, хотя и слишком далекого своего защитника. Слишком далекого по той причине, что между им и народом всегда высилась та же недоступная Боярская гора, обросшая непроходимым лесом боярских же клевретов в образе всякой приказной и приказчичьей строки. Мы тогда хорошо поймем и отзыв свободного голландца о первых годах царствования Михаила, который в 1614 году писал своей республике. «Царь этот будет иметь счастливое и блистательное царствование, если только всемогущий откроет ему глаза и поможет ему выполоть дурную траву во дворе и неправду своих приближенных. Все приближенные царя — несведущие юноши, ловкие же и деловые приказные — алчные волки. Все без различия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя. Но я надеюсь, что Бог откроет глаза юному царю, как то было с прежним царем, Грозным, ибо такой царь нужен России, или она пропадет. Народ этот благоденствует только под дланью своего владыки, и только в рабстве он богат и счастлив. Вот почему все пойдет хорошо тогда лишь, когда царь по локти будет сидеть в крови. Приговор жесток, как справедливо замечает издатель этой голландской переписки, не менее справедливо объясняющий, что здесь должно разуметь не народ собственно, а только народ приказный, а мы скажем, только народ властителей, которому, конечно, принадлежали прежде всего бояре, а за ними уже и приказные, как их же орудия в управлении и попечении о земле. Если к такому жестокому убеждению приходил свободный и практический голландец, пользовавшийся неизмеримо лучшим политическим устройством, то весьма понятно, что того же убеждения крепко держался в своей жизни и истории и наш русский народ, народ в собственном смысле, то есть вся закрепощенная безвластная среда. Мы даже думаем, что в суждении голландца выразилась не собственная его мысль, а мысль тогдашних умных и опытных русских людей, именно из народа, с которыми торговый голландец по необходимости был в тесном знакомстве, выразилась, одним словом, тогдашнее общественное мнение о дворских событиях. Слишком через 2 года, 29 января 1626 года, царь избрал себе вторую супругу Евдокею Лукьяновну Стрешневу, дочь незнатного дворянина, с которую и обвенчался 5 февраля. Только за 3 дня перед тем ее ввели в царские хоромы и нарекли царевну. Эта женитьба совершилась благополучно. Без сомнения были приняты все меры к тому, чтобы устранить всякие напасти от зверообразных человек. Но мы сейчас увидим, что от этих зверообразных человек не было возможности избавиться. Они являлись там, где, по-видимому, труднее всего было их встретить. Царь Алексей Михайлович вступил на престол также очень молодым человеком, по 17-му году. Естественно, что управление должно было сосредоточиться в руках его дядьки, ближнего боярина Бориса Ивановича Морозова, бывшего в молодых летах, как мы уже говорили, спальником у государева отца, следовательно, близким и любимым человеком. Царь Алексей питал к нему сыновние чувства, ибо Морозов на самом деле заменял ему отца. Эти отношения должны были произвести обыкновенное в дворской жизни явление, которое повторялось всегда при каждом государе, как только по какой бы то ни было причине ослабевала его власть, его непосредственное личное участие в делах управления. Борис явился таким же временщиком, какими были Салтыковы при Михаиле, Годунов при Федоре и так далее. Однако ж, бывший дядькою, руководя по-отечески 16-летним царем, он мог спокойно самовластвовать лишь до тех пор, пока не было людей, которые стали бы к царю в такую же близость. При его всемогуществе, конечно, и не могли явиться во дворце такие люди, ибо все углы дворца заселялись в это время самыми зоркими глазами и самыми чуткими ушами приверженцев временщика, его созданий, его пособников и милостивцев. Но существовало одно обстоятельство, которое всегда способно было прервать эту незримую, но тем не менее очень связную и потому очень твердую сеть влияния на государеву особу. Это обстоятельство, как мы указывали, заключалось в женитьбе государя, вводившей в государеву близость вместе с его супругою много лиц, которые тотчас же являлись сильными соперниками всякому постороннему самовластию. Это было обстоятельство самое опасное для каждого временщика, и потому с его стороны в этом случае употреблялись всевозможные меры, чтобы расстроить свадьбу, если она действительно была опасна в этом смысле, и направить выбор невесты согласно своим личным интересам, то есть сохранению своего положения при государе. Таким образом, для Морозова настала весьма опасная минута, когда государь задумал жениться. По обычаю собраны были девицы-невесты. Из 200 девиц, съехавшихся в Москву, в выбор самому государю были представлены только 6. Государь страстно полюбил одну из них, Ефимию Федоровну Всеволожскую, дочь касимовского помещика Рафа Федора Всеволожского, который по обычаю и вручил ширинку и кольцо как знаки обручения с нею.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Леонардо да Винчи. Притчи. Читает Владимир Самойлов.
1: Бритва. У одного цирюльника была бритва красоты необыкновенной, да и в работе ей не было равных. Однажды, когда посетителей в лавке не было, а хозяин куда-то отлучился, вздумалось бритве на мир поглядеть и себя показать. Выпустив острое лезвие из оправы, словно шпагу из ножен, и гордо подбоченясь, она отправилась на прогулку погожим весенним днем. Не успела бритва перешагнуть через порог, как яркое солнце заиграло на стальном полированном лезвии, а по стенам домов весело запрыгали солнечные зайчики. Ослепленная этим невиданным зрелищем, бритва пришла в такой восторг, что тут же непомерно возгордилась. «Неужели после такого великолепия я должна вернуться в цирюльню?» — воскликнула бритва. «Ни за что на свете! Было бы сущим безумием с моей стороны губить свою жизнь, выскабливая намыленные щеки и подбородки неотесанных мужланов. Разве моему нежному лезвию место у бородобрея? Вовсе нет. Спрячусь-ка я от него в укромном месте». С тех пор ее и след простыл. Шли месяцы. Наступила дождливая осень. Соскучившись сидеть в одиночестве, беглянка решила выйти на свет из своего добровольного затворничества и подышать свежим воздухом. Она осторожно выпустила лезвие из оправы и горделиво огляделась вокруг. Но, о ужас! Что же стряслось? Лезвие, когда-то нежное, огрубело, став похожим на ржавую пилу, и не отражало более солнечных лучей. Осознав свою ошибку, бритва принялась горько плакать. «Зачем я поддалась соблазну? Как меня холил и лелеял добрый цирюльник! Как он радовался и гордился моей работой! А теперь, о Боже, что со мной сталось? Лезвие потемнело, зазубрилось и покрылось отвратительной ржавчиной. Я погибла, и нет мне спасения». Та же печальная участь ожидает всякого, кто наделен талантом, но вместо того, чтобы развивать и совершенствовать свои способности, чрезмерно возносится и предается праздности и самолюбованию. Как и эта несчастная бритва, такой человек постепенно утрачивает ясность и остроту ума, становится косным, ленивым и обрастает ржавчиной невежества, разъедающей плоть и душу.
0: Мы читали «Притчи» Леонардо да Винчи. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки беспилотника на пляж под Геленджиком увеличилось до 7, сообщил оперативный штаб региона. Число пострадавших возросло до 47 человек. 21 пострадавший находится в больнице, в их число трое детей, сообщает Минздрав. Медики оказали первую помощь на месте, тяжелых пациентов отправили в больницы соседних городов. Губернатор Краснодарского края назвал атаку ВСУ террористическим актом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористических действий и начал выяснять обстоятельства атаки. В понедельник российские военные нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. В порту Николаева дроны атаковали два судна во время разгрузки военных грузов. Еще два судна, также перевозившие военные материалы, были поражены в акватории Черного моря. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Белым колодезем и Устиновкой в Харьковской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс» и более 650 беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Михаилу Катюкову не останавливаться в проектах поддержки участников специальной военной операции. Этой теме стороны уделили особое внимание в ходе встречи. В понедельник президент совершил рабочую поездку в Красноярск.
2: Инициатива была Красноярского края с самых первых дней, как только ребята стали подписывать контракты, сразу заводить социальный паспорт семьи. Мы сегодня знаем все семьи, всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с фондом «Защитники Отечества», и мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимые решения там, где у семьи есть определенный запрос. Я встречи с семьями провожу регулярно, всякая поездка по городам, районам края, всегда встречаюсь. Вот смогу сказать, что в последние годы, в последнее время вопросов все меньше и меньше.
1: Глава региона также доложил президенту о социально-экономической ситуации, реализации инвестиционных проектов, состоянии бюджета и развитии инфраструктуры. Сборная России по футболу

0: континентального чемпионата по футзалу и продлится до 6 августа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Вы слушаете радио «Звезда».
2: Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо».
3: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «Золотой теленок». Читает Кирилл Рацик.
4: Великий комбинатор отправился в гостиницу, вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками. Некоторое время он смотрел на него довольно тупо, потом взял его за ручки и выбрался на улицу. Ветер схватил Остапа за плечи и потащил к Приморскому бульвару. Здесь было пустынно. Никто не сидел на белых скамейках, изрезанных за лето любовными надписями. На внешний рейд, огибая маяк, выходил низкий грузовик с толстыми прямыми мачтами. «Довольно», — сказал Остап. «Золотой теленок не про меня. Пусть берет, кто хочет. Пусть миллионерствует на просторе». Он оглянулся и, видя, что вокруг никого нет, бросил чемодан на гравий. «Пожалуйста», — промолвил он, обращаясь к черным кленам, и расшаркался. Он пошел по аллее, не оглядываясь. Сначала он шел медленно, шагом гуляющего, потом заложил руки в карманы, потому что они вдруг стали ему мешать, и усилил ход, чтобы победить колебания. Он заставил себя повернуть за угол и даже запеть песенку, но уже через минуту побежал назад. Чемодан лежал на прежнем месте. Однако с противоположной стороны к нему, нагибаясь и вытягивая руки, подходил гражданин средних лет и весьма обыкновенной наружности. «Ты куда?» — закричал Остап еще издали. «Я тебе покажу хватать чужие чемоданы! На секунду оставить нельзя! Это безобразие!» Гражданин недовольно пожал плечами и отступил. А Бендер снова потащился с золотым теленком в руках. «Что ж теперь делать?» — размышлял он. «Как распорядиться проклятым кушем, который обогащает меня только моральными муками? Сжечь его, что ли?» На этой мысли великий комбинатор остановился с удовольствием. «Как раз в моем номере есть камин. Сжечь его в камине! О, это величественно! Поступок Клеопатры! В огонь! Пачка за пачкой! Чего мне с ними возиться? Хотя нет, глупо. Жечь деньги — пижонство, гусарство. А что я могу на них сделать, кроме непманского жранья? Ой, дурацкое положение. Музейный заведующий собирается за 300 рублей лувр учинить. Любой коллектив каких-нибудь водников или кооперативная корпорация драм-писателей за миллион может выстроить полунебоскреб с плоской крышей для лекций на свежем воздухе. Остап Бендер, потомок янычаров, ни черта не может сделать. Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку. Размышляя о том, как поступить с миллионом, великий комбинатор бегал по аллеям, садился на цементный парапет и сердито смотрел на качающийся за волнорезом пароход. Ой, нет, от пожара придется отказаться. Жечь деньги трусливо и неграциозно. Нужно придумать какой-нибудь... эффектный жест. Основать разве стипендию имени Балаганова для учащихся заочного радиотехникума? Купить 50 000 серебряных ложечек? Отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле? Инкрустировать антилопу перламутром? А может быть... Великий комбинатор соскочил с парапета, озаренный новой мыслью. Немедля ни минуты он покинул бульвар и, стойко выдерживая натиск фронтальных и боковых ветров, пошел на почтампт. Там, по его просьбе, чемодан зашили в рогожку и накрест перевязали бичевой. Получилась простецкая с виду посылка —

0: и почтамт принимает ежедневно тысячами, и в каких граждане отправляют своим родственникам свиное сало, варенье или яблоки. Остап взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, написал «Ценная». Народному комиссару финансов. Москва. И посылка, брошенная рукой дюжего почтовика, рухнула на груду овальных тючков, торбочек и ящиков. Засовывая в карман квитанцию, Остап увидел, что его миллион вместе с прочим грузом уже увозит на тележке в соседний зал ленивый старичок с белыми молниями в петлицах. «Заседание продолжается», — сказал великий комбинатор. «На этот раз без участия депутата сумасшедших аграриев Остапа Бендера». Он долго еще стоял под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Остапа. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не купил второй шубы. Прямо перед ним на секунду остановилась девушка. Задрав голову, она посмотрела на блестящий циферблат почтамтских часов и пошла дальше. На ней было шершавое пальтецо, короче, платье и синий берет с детским помпоном. Правой рукой она придерживала сдуваемую ветром полу пальто. Сердце командора качнулось еще прежде, чем он узнал Зосю. И он зашагал за ней по мокрым тротуарным плитам, невольно держась на некоторой дистанции. Иногда девушку заслоняли прохожие, и тогда Остап сходил на мостовую, вглядываясь в Зосю сбоку и обдумывая тезисы предстоящего объяснения. На углу Зося остановилась перед галантерейным киоском и стала осматривать коричневые мужские носки, качавшиеся на веревочке. Остап принялся патрулировать неподалеку. У самой обочины тротуара жарко разговаривали два человека с портфелями. Оба были в демисезонных пальто, из-под которых виднелись белые летние брюки.
1: «Вы вовремя ушли из Геркулеса, Иван Павлович», — говорил один, прижимая к груди портфель. «Там сейчас разгром. Чистят, как звери».
2: «О, весь город говорит», — вздохнул другой.
1: «Вчера чистили Скумбриевича», — сладострастно сказал первый. «Пробиться нельзя было. Сначала все шло очень культурно. Скумбриевич так рассказал свою биографию, что ему все аплодировали. Я, говорит, родился между молотом и наковальней. Этим он хотел подчеркнуть, что его родители были кузнецы. А потом из публики кто-то спросил: «Скажите, а вы не помните, был такой торговый дом, Скумбриевич и сын, Скобяные товары? А вы не тот Скумбриевич?» И тут этот дурак: «Возьми и скажи, я не Скумбриевич, я сын. Представляете, что теперь с ним будет? Первая категория обеспечена».
2: «Да, товарищ военторг, такие строгости. А сегодня кого чистит?»
1: «Сегодня большой день. Сегодня берлага. Тот самый, который спасался в сумасшедшем доме. Потом сам Полыхаев и эта гадюка Серна Михайловна, его марганатическая жена. Она в Геркулесе никому дышать не давала. Приду сегодня часа за два до начала, а то не протолкаешься. Кроме того, бомзы».
3: Радиозвезда.
4: Мы читаем фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
0: Зося пошла вперед, и Остап так и не узнал, что случилось с Адольфом Николаевичем Бомзе. Это, однако, нисколько его не взволновало. Начальная фраза разговора была уже готова. Командор быстро нагнал девушку.
5: «Зося, — сказал он, — я приехал, и отмахнуться от этого факта невозможно».
0: Фраза эта была произнесена с ужасающей развязностью. Девушка отшатнулась, и великий комбинатор понял, что взял фальшивый тон.
1: Он переменил интонацию, он говорил быстро и много, жаловался на обстоятельства, сказал о том, что молодость прошла совсем не так, как воображалось в младенческие годы, что жизнь оказалась грубой и низкой, словно басовый ключ. «Вы знаете, Зося, — сказал он наконец, — на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в 214 кило. Вы этого не замечали?» Зося не ответила. В это время они проходили мимо кино «Капиталий». Остап быстро посмотрел наискось в сторону, где летом помещалась учрежденная им контора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска «Гособъединение, рога и копыта». Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей. У входа с победной улыбкой стоял молодец-курьер, не чета Паниковскому. В открытые окна с дощечкой «Базисный склад» въезжали трехтонные грузовики, нагруженные доверху кондиционными рогами и копытами. По всему было видно, что детище Остапа свернуло на правильный путь. «Вот навалился класс-гегемон», — сказал Остап печально. «Даже мою легкомысленную идею и ту использовал для своих целей. А меня оттерли, Зося. Слышите? Меня оттерли! Я несчастен». «Печальный влюбленный», — произнесла Зося, впервые поворачиваясь к Остапу. «Да», — ответил Остап, — «я типичный Евгений Онегин. Он же рыцарь, лишенный наследства советской властью».
3: «Ну, какой там рыцарь?»
1: «Не сердитесь, Зося. Примите во внимание атмосферный столб. Мне кажется даже, что он давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. Это от любви к вам. И кроме того, я не член профсоюза. От этого тоже».
3: «Кроме того, еще потому, что вы врете больше других граждан».
1: «Это не ложь. Это закон физики. А может быть, действительно, никакого столба нет, и это одна моя фантазия?» Зося остановилась и стала стягивать с руки перчатку серо-чулочного цвета. «Мне 33 года, — поспешно сказал Остап, — возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения я не создал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил. И только вы...»
3: «Ну, до свидания, — сказала Зося, — мне в столовку».
1: «И я тоже буду обедать», — заявил великий комбинатор, взглянув на вывеску «Учебно-показательный пищевой комбинат ФЗУ при Черноморской государственной академии пространственных искусств». «Съем какие-нибудь дежурно-показательные щи при этой академии. Может быть, полегчает?»
3: «Здесь только для членов профсоюза», — предупредила Зося.
1: «А тогда я так посижу».
3: Они спустились вниз по трем ступенькам.
1: В глубине учебно-показательного комбината под зеленой кровлей пальмы сидел черноглазый молодой человек и с достоинством смотрел в обеденную карточку.
3: «Перикл!» — еще издали закричала Зося. «Я тебе купила носки с двойной пяткой. Познакомьтесь, это Фемиди».
1: «Фемиди!» — сказал молодой человек, сердечно пожимая руку Остапу. «Бендер Задунайский!» — грубо ответил великий комбинатор, сразу сообразив, что опоздал на праздник любви, и что носки с двойной пяткой — это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного ЗАГСом.
3: — Как? Разве вы еще и Задунайский? — весело спросила Зося.
1: — Да, Задунайский. Ведь вы тоже уже не только Синицкая, судя по носкам.
3: «Я Синицкая Фемиди».
1: «Уже 27 дней», — заметил молодой человек, потирая руки. «Мне нравится ваш муж», — сказал рыцарь, лишенный наследства.
3: «Мне самой нравится», — ответила Зося запальчиво.
1: Пока молодые супруги ели флотский борщ, высоко подымая ложки и переглядываясь, Остап недовольно косился на культ-плакаты, развешанные по стенам. На одном было написано: «Не отвлекайся во время еды разговорами, это мешает правильному выделению желудочного сока».
5: другой был составлен в стихах. «Фруктовые воды несут нам углеводы».
0: Делать больше было нечего. Надо было уходить, но мешала неизвестно откуда подоспевшая застенчивость.
5: «В этом флотском борще, — с натугой сказал Остап, — плавают обломки кораблекрушения». Супруги Фемиди добродушно засмеялись.
0: «А вы, собственно, по какой линии работаете?» — спросил молодого человека Остап.
5: «А я, собственно, секретарь из-за коллектива железнодорожных художников», — ответил Фемиди.
0: Великий комбинатор стал медленно подниматься.
5: «Ах, представитель коллектива!
0: Ну, этого можно было ожидать».
5: «Однако не буду отвлекать вас разговорами. Это помешает вам правильно выделять желудочный сок, столь необходимый для здоровья». Он ушел, не попрощавшись, срезая углы столиков, двигаясь к выходу по прямой.
0: «Увели девушку», — пробормотал он на улице.
5: «Прямо из стойла увели. Фемиди! Немезиди! Представитель коллектива Фемиди увел у единоличника-миллионера...» И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него не имеется. Додумывал он эту мысль уже на бегу, разгребая руками прохожих, как пловец в воду в состязании на побитие мирового рекорда. «Тоже апостол Павел нашелся», — шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. «Бессребреник! Вот ты сукин сын! Менонит проклятый! Это адвентист седьмого дня, дурак! Если они уже отправили посылку, повешусь! Убивать надо таких толстовцев!» Поскользнувшись два раза на кафельном полу почтамта, великий комбинатор подбежал к окошечку. Здесь стояла небольшая, суровая и молчаливая очередь. Остап сгоряча просунул было в окошечко голову, но гражданин, стоявший в очереди первым, нервно поднял острые локти и несколько потеснил пришельца назад. Второй гражданин, как заводной, тоже поднял локти, и великий комбинатор оказался еще немного дальше от заветного окошка. И в полном молчании локти поднимались и раздвигались до тех пор, покуда дерзкий не очутился на законном месте в самом хвосте. «Да, мне только...» — начал Остап, но он не продолжал. Это было бесполезно. Очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. Только через 45 минут Остап вложил голову в почтовое окошко и азартно потребовал обратно свою посылку. Служащий равнодушно возвратил квитанцию Остапу. «Товарищ, мы посылок обратно не выдаем».
6: «Как? Уже отправили?» — спросил великий комбинатор колеблющимся голосом. «Я только час тому назад сдал».
0: «Товарищ, мы посылок обратно не выдаем», — повторил почтовый работник.
3: «Но ведь это моя посылка», — сказал Остап ласково. «Понимаете, моя. Я ее отправил. Я ее хочу взять назад. Понимаете? Забыл вложить банку варенья из райских яблочек. Очень вас прошу. Дядя страшно обидится. Понимаете?»
0: «Товарищ, мы обратно посылок не выдаем».
6: Остап оглянулся, ища помощи. Сзади стояла очередь, молчаливая и суровая, знающая все правила, в том числе и то, что посылки обратно не выдаются.
3: «Вложить баночку», — пролепетал Остап. «Райские яблочки!»
0: «Товарищ, баночку отправьте отдельной посылкой», — сказал служащий, смягчаясь. «Ничего вашему дяде не сделается».
5: «О, вы не знаете моего дяди!» — горячо сказал Остап.
6: «И потом... я бедный студент, у меня нет денег.
3: Прошу вас, как общественника».
0: «Вот видите, товарищ», — сказал служащий плачущим голосом, — «где ее теперь искать? Там 3 тонны посылок лежит».
6: Но тут великий комбинатор принялся молоть такую жалостливую чепуху, что работник связи ушел в другой зал искать посылку бедного студента.
5: Молчаливая доселе очередь сразу подняла крик.
0: Великого комбинатора всячески поносили за незнание почтовых законов, а одна гражданка в гневе даже ущипнула его.
3: «Больше никогда этого не делайте», — строго сказал почтовик, выкидывая Бендеру его чемоданчик.
0: «Никогда! Не-не-не, не сделаю!» — заявил командор. «Честное студенческое слово!» От ветра стучали крыши, качались фонари, тени двигались по земле, и дождь пересекал проекционные лучи автомобильных прожекторов.
7: «Довольно психологических эксцессов!» — радостно сказал Бендер. «Довольно переживаний и самокопания! Пора начать трудовую буржуазную жизнь в Рио-де-Жанейро! Куплю плантацию и выпишу в качестве обезьяны Балаганова. Пусть срывает для меня бананы!»
4: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Фрагмент из книги «Наши за границей». Читает Станислав Федосов.
2: Эльзас-Лотарингская пивная, уставленная множеством маленьких столиков, была переполнена публикой. За столиками пили пиво и писали открытые письма знакомым. Между столиками шныряли прислуживавшие в пивной женщины в шерстяных зеленых юбках, белых кисейных лифах с широкими рукавами-буфами и с переплетом из черных лент на груди и на спине. Головной убор женщин состоял из широких черных лент, прикрепленных на макушке громадным бантом, концы которого поднимались кверху, как бы рога. Женщины разносили пиво и чернильницы с перьями для писания писем, но большинству посетителей чернильниц не хватало, и приходилось писать карандашом. За одним из столов Николай Иванович заметил англичанина, подавшего Глафире Семеновне в карете подъемной машины флакон со спиртом. Перед англичанином лежала целая стопа карточек для открытых писем, штук в 100. Сам он сидел перед одной из карточек, задумавшись, очевидно, соображая, что бы ему написать на ней, и почесывал концом ручки пера у себя в волосах. Николай Иванович и Глафира Семеновна поместились за столиком невдалеке от него. «Де Бьер!» — скомандовал Николай Иванович, подошедший к столу женщине. «Де!» — прибавил он, показал ей 2 пальца, улыбнулся и проговорил: «Ах ты, рогатая, рогатая! Признавайся, многих ли сегодня забодало? Глаш, переведи по-французски!»
3: «Да ты в уме?» — вскинулась на него супруга. «Он будет при мне с паршивой девчонкой любезничать, а я ему переводи!»
4: «Какая же она паршивая девчонка? Она прислужающая гарсонша!» — отвечал Николай Иванович.
3: «Ну, довольно, але мадам, и апорте де бьер!» «Де бок?» переспросила прислуга.
2: «Бьер?
3: Бьер! И больше нам ничего не надо», отвечала Глафира Семеновна, думая, что под словом «бок» нужно понимать не пиво, а еще какое-нибудь угощение. «Какой-то бок предлагает», заметила она мужу.
4: «Да может, бок-то значит чернильница».
3: «Чернильница анкриер. Это-то я знаю. Учиться в пансионе да не знать, как чернильница по-французски».
4: «Так спроси чернильницу-то, ведь будем письма писать. Эй, гарсонша!»
2: — крикнул вслед прислуги Николай Иванович, но та не вернулась на зов. Через минуту она явилась с 2 стаканами пива и поставила на стол.
3: «Лянкриер, апорт лянкриер», — обратилась к ней Глафира Семеновна. «А présent, nous n'en avons point, madame», — развела та руками. «Si vous voulez un crayon?» — предложила она и вынула из кармана карандаш.
4: «Да можно ли карандашом писать письма?» — усомнился Николай Иванович, вертя в руках карандаш.
3: «Écrivez seulement, monsieur, écrivez!» — ободряла прислуга, поняв его вопрос по недоумению на лице, и прибавила: «Tout le monde écrit avec le crayon!» «Пиши карандашом! Что за важность? Все пишут!» — сказала Глафира Семеновна.
4: «Нет, я к тому, что я хотел также написать его превосходительству Алексею Петровичу, с которым состою членом в приюте. Так почину ли ему будет карандашом-то? Как бы не обиделся».
3: «Из поднебесья-то письма посылаешь? Да чтобы стали обижаться? Слава богу, что здесь на Эйфелевой башне хоть карандаш-то нашелся. Пиши, пиши». Николай Иванович взял в руку карандаш и написал:
4: «Ваше превосходительство, Алексей Петрович, находясь на Эйфелевой башне, с глубоким чувством вспомнил об вас и повергаю к стопам вашего превосходительства мой низкий поклон, как славянин славянину, и пью за ваше здоровье в тирольском ресторане».
2: Написав первое письмо, он тотчас прочел его жене и спросил: «Ну что, хорошо?»
3: «К чему ты тут славянство-то приплел?» — спросила Глафира Семеновна.
4: «А это он любит, пущай. Ну, теперь Михаилу Федоровичу Трынкину. То-то жена его расцарапается от зависти, прочитав это письмо. Ведь она раззвонила всем знакомым, что едет с мужем за границу, а муж-то, кажется, перед кредиторами кафтан выворачивать вздумал. Было написано и второе письмо, оно гласило: «Милостивый государь Михаил Федорович, вознесшись на самую вершину Эйфелевой башни с супругой и находясь в Поднебесье, куда даже птицы не залетают, я и жена шлем вам поклон с этой необъятной высоты, а также и супруге вашей Ольге Тарасьевне. Там, где мы сидим, летают облака и натыкаются на башню. Вся Европа как на ладони. Сейчас мы видели даже Америку в бинокль. Страшно, но очень чудесно. Сначала оробели, но теперь ничего, и пьем пиво. Поклон соседям по Праксину рынку. Будьте здоровы!»
3: Прочтено жене и второе письмо.
5: «Какие такие облака на башню натыкаются? Что ты врешь?»
3: Удивленно спросила та.
4: «Пущай! Но что за важность? Главное мне, чтоб Ольгу Тарасьевну раздразнить. Да давеча и на самом деле одно облако.
5: Ничего я не видала. И, наконец, про Америку!»
4: «Да брось! Ну, теперь кому?» «Теперь напишу Скалкину», — сказал Николай Иванович и стал писать. В письме стояло: «Из дальних французских стран, среди бушующей бури на Эйфелевой башне, посылаю тебе, Иван Лукьяныч, свой поклон. На силу поднялись, ветром так качало, что просто ужасти. Ежели тебе на пароходе было страшно, когда вас качало ветром во время поездки на Валаам, то тут во сто раз страшнее. Жена упала даже в обморок, но ее спас спиртом один англичанин, а я ни в одном глазе. Эйфелева башня в 10 раз выше петербургской думской каланчи, а наверху флаг. Мы сидим около этого флага и пьем шампанское, которое здесь дешевле пареной репы».
5: «Для чего же ты врешь-то все?» — заметила мужу Глафира Семеновна, когда письмо было прочитано.
4: «Душечка, да не, что он может узнать, что я вру. Пущай, так лучше. Зависти будет больше. Ведь и Скалкин бахвалил, что поедет за границу на выставку, однако вот не попал», — отвечал Николай Иванович. «Кому бы еще написать?» — задумался он.
5: «Да брось ты писать. Давай я только маменьке напишу», — сказала Глафира Семеновна, придвинув к себе карточку, и принялась писать, говоря вслух: «Любезная мамаша, здравствуйте. Вчера мы благополучно приехали в город Париж, а сегодня на воздушной карете поднялись на Эйфелеву башню».
4: «А сама зачем врешь?» — попрекнул жену Николай Иванович. «Даже маменьке родной врешь. Какая такая воздушная карета?»
5: «А клетка-то, в которой мы поднимались, ведь она воздушная, ведь мы по воздуху?»
4: «Врешь. По рельсам катились».
5: «Все-таки ведь наверх, на воздух взбирались, а не на гладком месте».
4: «Пиши уж, пиши, бог с тобой».
5: «Пожалуй, я слово «воздушный» зачеркну».
4: «Да ничего, ничего. Напиши только, что птицы так и гнались за нами».
5: «Зачем же я буду писать, чего не было?»
4: «Ну, тогда я напишу Терентьевым, что тебя на высоте большой орел клюнул и чуть шляпку с тебя не сорвал, но я его убил зонтиком».
5: «Нет, нет, маменька испугается. Она и так плакала, когда мы уезжали, и беспокоилась обо мне. Надо ее успокоить. Обнимаю вас и целую с высоты Эйфелевой башни ваши ручки и прошу родительского благословения навеки нерушимого. Погода отличная, и тут совсем не страшно. Николай Иванович также целует вас. Вот и все».
4: «Непременно напишу Терентьевым, что орел хотел шляпку с тебя сорвать, но я убил его зонтиком», — стоял на своем Николай Иванович и, допив пива, крикнул прислуживавшей женщине, показывая на пустой стакан: «Гарсон, мамзель, анкор!»
1: Мы читали фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Наши за границей».

0: Радиозвезда. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо».
1: Константин Коровин. Рассказ «Телеграмма». Читает Алексей Войтюк.
2: Осень. Короче, день. Снег выпадал и скоро стаивал. Утро. Я только проснулся, посмотрел в окно. Вдали крыши изб. Мокрые, темные. Дорога грязная, синяя. Облетели осины. Трава на лугу пожелтела, скучная. Слуга мой Ленька несет охотничьи сапоги и ставит около меня. Леньке не нравится осенью в деревне. Хочется в Москву, и он сочиняет разные штучки. «Ну что?» — спрашиваю его. «Как погода сегодня?» «Да моросит», — отвечает медленно Ленька. «Говорят, что оспу надо прививать. А то в Любилках черные оспы заболели трое, а к нам Василий заходит оттуда, мед носит». Я молчу, на меня не действует. Тогда Ленька идет к моему приятелю, Василию Сергеевичу. Тот верит.
3: «Знаете, — говорит мне Василий Сергеевич, — надо уезжать. Здесь, говорят, эпидемия черной оспы, и ящур на язык садится».
2: «Что такое?» — удивился я. «Какой ящур?»
3: «От молока. Молока нельзя пить. Язык как ящерица делается. Во все стороны вертится, пухнет и душит вас. Не угодно ли? Хороша штучка».
2: «Это кто же тебе сказал, Вася?»
3: «Да вот все говорят. И Ленька. Молока ни под каким видом. Уезжать надо. А как жалко! На реке щука берет, прямо жор. Я вчера 12 штук взял».
2: «Постой, — говорю, — дадим телеграмму доктору Ивану Ивановичу».
3: «Верно», — соглашается Вася.
2: Тетушка Афросинья вносит самовар, крынку молока к чаю и оладьи.
3: «Вот, — говорит Вася, — молока-то нельзя. Ящур на язык садится».
2: «Чего это вы только, Василий Сергеевич, вы думаете?» — говорит тетушка Афросинья. «У людей ящур никогда не бывает. Это у коров, и то летом, от травы речной заводится».
3: Приятель Вася наливает в свой стакан и, прихлебывая чай, карандашом составляет доктору телеграмму. «Приезжай немедленно. Черная оспа, ящур. Захвати лекарство». «Так, хорошо?»
2: «Чего ж еще, хорошо».
3: Но Вася не удовлетворен. Он исправляет текст. «Приезжай, ящур, черная оспа». «Так, лучше, сильней?»
2: «Пожалуй, сильней. Только он подумает, что ты его ругаешь».
3: «Ах, черт, пожалуй, верно», — засмеялся Вася. «Он чертова куклу сразу не разберет».
2: Вася отхлебнул чай и, медленно прожевывая оладьи, сказал: «Надо вставить «не ты». Выходило: «Приезжай, не ты, черная оспа».
3: «Что-то не того», — с досадой сказал Вася. «Надо обдумать». Он встал из-за стола, сел к окну, долго хмурился, писал и, наконец, сказал: «Вот». «Приезжай скорей лечить ящур черную оспу».
2: «Не годится, — говорю я, — не поймет, он не ветеринар».
3: «Это от того не выходит, — резонно сказал Вася, — что телеграмму надо всегда писать сокращенно. Сократишь, а оно черт знает что получается».
2: «Это верно, — сказал я, — экономия заедает».
3: Вася вновь погрузился в размышления и написал: «Приезжай немедленно, захвати лекарство против черной оспы, ящура на языке». «Вот теперь ясно», — с удовлетворением сказал он. «А то эта чертова кукла не поймет ничего. Дай, Ленька, новый лист, начисто переписать. Я, знаете, тоже устал от напряжения мысли».
2: Взяв новую бумагу, Вася переписал телеграмму начисто и отдал Леньке. Тот повез депешу на станцию.
3: «Не забудь!» — кричал вдогонку Василий Сергеевич. «Пошли срочной!»
2: Василий Сергеевич оделся, взял ружье, сажалку и пошел смотреть жерлицы, которые поставил на ночь на щук. Возвратился Ленька. «Ну что?» — спросил я. «Отправил телеграмму?»
4: «Да», — ответил Ленька, — «отправил».
2: «Что же ты смеешься?»
4: «Да ведь как же! Уж очень телеграфисты смеялись, когда принимали».
2: «Почему? Что там смешного?»
4: «На чертову куклу смеялись все».
2: «Разве Василий Сергеевич написал чертову куклу?»
4: «А как же! Да и как написали! Захвати лекарство чертова кукла против черной оспы ящер на языке. Ничего не поймешь. Смешно!»
2: Телеграмму послали по адресу университетской клиники. Ивана Ивановича в клинике не оказалось. Ассистент по телефону сообщил ему о телеграмме. Иван Иванович попросил ассистента прочесть ему текст по телефону. Ассистент прочел и засмеялся. Иван Иванович ужасно обиделся. И к вечеру мы получили ответ на имя Василия Сергеевича. Василий Сергеевич, прочтя телеграмму, покраснел и сказал:
3: «Ну, это ему так не пройдет. Так телеграммы не пишут. Ну, голубчик, он меня теперь узнает. Это я так не оставлю».
2: «Что такое? Дай-ка телеграмму», — сказал я.
3: «Уходи отсюда!» — раздраженно завопил Василий Сергеевич на Леньку.
2: Тот опрометью кинулся к дверям. По уходе Леньки Василий Сергеевич дал мне телеграмму. В ней было написано: «Хотя вы и архитектор, но дурак. Приват-доцент Красовский». «Ты что же сердишься?» — сказал я. «Ты же сам ему написал чертова кукла».
3: «Позвольте, я написал в торопях, нечаянно. И чертова кукла не может быть обидна. Это шутка. А писать «архитектор» и на «вы», и «дурак» — это совсем другое дело. Я ему покажу. Он жену-то отбил у купца Испатова под гипнозом. Вы знаете, это чем пахнет? Это Сибирью пахнет. Тот с женой лечиться из Костромы приехал, а он под гипнозом сначала ее взял, а потом, когда тот объясняться пришел, и его усыпил. Тот спит непробудно, а он с женой амуры разводит. За это знаете, что полагается? Бессрочные каторжные работы. Мдас. Вы знаете? Вы ничего не знаете. Вот вы дом строили, хорошо, что в деревне. А в Москве бы строили, так в Остроге бы сидели. Мдас. Строительного устава не знаете. Доски кладете, куда попало. Вам ничего. А в Москве за дощечку положите около или краешком на чужую землю 8 месяцев тюрьмы». Вася рассердился и заврался до невозможности. Телеграмма привела его в такое бешенство, что он и про щук забыл. До позднего вечера сочинял ответ и все рвал. «Замучился ты, Вася», — сказал я. «Я без ответа не оставлю», — кричал Василий Сергеевич, запыхавшись. «Вот, посылаю на клинику в университет. Хотя вы и приват-доцент, но дурак».
2: «Ну, Вася, это одно и то же», — заметил я. «Скучно. Напиши ему одно слово — болван. Это все-таки не так обидно и понятнее. Только опять не спутай».
3: «Это верно», — согласился Вася.
2: Написал телеграмму и опять послал Леньку на станцию.
3: «Вот ведь что со мной делают. Нигде нет покою. Куда одеваться от разных этих? Ведь вот все удовольствие испортил. А вы говорите, в раю живем. Хорош рай. Жерлицы сутки стоят. Жор. Наверное, щуки попали. Потом это оспа. Надо в Москву ехать».
2: У крыльца послышался колокольчик. По коридору кто-то грузно шел. Открылась дверь, и, закутанный шарфом, в дождевом пальто, промокший, вошел доктор Иван Иванович, сказав:
4: Ну и Арясина, ну и дурак. Что пишет, что телеграфирует, да еще на клинику, дурак. Ведь там все профессора прочли. Ящер, что я, ветеринар, что ли, тебе, болван?
3: Вася покраснел, часто мигал ресницами. «Позвольте, ящур на язык садится. Все говорят. Ленька говорит. А вы какое имеете право писать мне, архитектор-дурак?
4: Я тебе в деревню телеграфирую, а ты мне на службу, в университет, где профессора Захарьин, Ломоносов».
2: «Ну, братцы, довольно», — сказал я. «Жерлицы поставлены, там щуки сидят. Какие же вы рыболовы?»
3: «А правда здесь эпидемия черной оспы?» — спросил доктор. «Я прививку привез. Сейчас же надо привить, не теряя времени». Он достал сыворотку и сказал: «Ну ты, дура, раздевайся». Вася послушно разделся. Иван Иванович, сбросив пальто, сделал ему прививку. «Умней ты, впрочем, от этого не станешь». Закусив пирогом с грибами, мы взяли фонарь и ночью пошли смотреть жерлицы, нет ли щук.
1: Мы читали рассказ Константина Коровина «Телеграмма».

0: Радиозвезда. Антон Павлович Чехов. Рассказ «Моя Нана». Читает Иван Литвинов.
1: Это было тогда, когда я еще не был неизвестным литератором, и мои колючие усы еще не были даже чуть-чуть заметными полосками. Был хороший весенний вечер. Я воротился с дачного круга, на котором мы учиняли пляс, как угорелые. В моем юношеском организме, выражаясь образно, камня на камне не было. Восстал язык на язык, царство на царство. В моей отчаянной душе раскалялась и бурлила наиотчаяннейшая любовь. Любовь была жгучая, острая, дух захватывающая, первая, одним словом. Влюбился я в высокую статную барыньку лет 23, с глупеньким, но хорошеньким личиком, с чудными ямочками на щеках. Влюбился я и в эти ямочки, и в белокурые волосы, которые кудряшками падали на красивые плечи из-под широкополой соломенной шляпки. Ах, одним словом. Воротясь с круга, я повалился на свое ложе и застонал, как пришибленный. Через час я сидел за столом и, дрожа всем телом, измарав целую десять бумаги, сочинял письмо следующего содержания. «Валерия Андреевна, я знаком с вами очень мало, почти не знаком, но это не может послужить мне препятствием на пути к достижению намеченных мною целей. Минуя громкие фразы, я прямо приступаю к цели. Я люблю вас. Да, я люблю вас и люблю больше жизни». Это не гипербола. «Я честен, тружусь», — следует длиннейшее описание моих доблестей. «Жизнь моя мне недорога. Не сегодня, так завтра, не завтра, так через год. Не все ли равно? На моем столе в 2 футах от моей груди лежит револьвер, шестистволка. Я в ваших руках. Если вам дорога жизнь страстно любящего вас человека, то отвечайте. Жду ответа. Ваша Палаша знает меня. Можете через нее ответить. Ваш вчерашний визави такой-то имерек. Постскриптум. Жальтесь». Запечатав это письмо, я положил перед собой на стол револьвер, для фантазии больше, чем для самоубийства, и пошел между дач искать почтового ящика. Ящик был найден, и письмо опущено. Вот что произошло, как рассказывала мне потом Палаша, с моим письмом. На другой день утром, часов в 11, Палаша после прихода почтальона положила мое письмо на серебряный поднос и понесла его в спальню хозяйки. Валерия Андреевна лежала под воздушным шелковым одеялом и лениво потягивалась. Она только что проснулась и выкуривала первую папироску. Глазки ее капризно щурились от луча, который сквозь окно назойливо бил в ее лицо. Увидев мое письмо, она состроила кислую гримасу. «От кого это?» — спросила она. «Прости сама, Палаша, я не люблю читать этих писем. Глупости все». Палаша распечатала мое письмо и принялась за чтение. Чем больше углублялась она в чтение моего сочинения, тем круглее и шире делались глаза ее госпожи. Когда она дочитала до револьвера, Валерия Андреевна раскрыла рот и с ужасом поглядела на Палашу. «Что это значит?» — спросила она, недоумевая. Палаша прочла еще раз. Валерия Андреевна замигала глазками. «Кто же это? Кто он? Ну зачем он так пишет?» — заговорила она плаксиво. — «Кто он?» Палаш припомнила и описала меня. «Ах, да зачем он это пишет? Да разве так можно? Что же я могу сделать? Не могу же я, Палаша! Он богат, что ли?» Палаш, который я отдавал на чай почти все свои дивиденды, подумала и сказала, что я, вероятно, богат. —

0: Не могу же я. Сегодня вот у меня Алексей Матвеевич будет, завтра барон, в четверг ромб будет. Когда же я могу его принять? Днем разве? Григорий Григорьевич, обещались у вас быть нынче днем. Ну вот видишь, разве я могу? Ну, скажи ему, пусть хоть чай придет сегодня пить. Больше я не могу.
1: Валерия Андреевна готова была заплакать. Первый раз в жизни она узнала, что за штука револьвер, и узнала из моего сочинения. Вечером я был у нее и пил чай. Выпил 4 стакана, хоть и страдал. На мое счастье был дождь, и не приехал к Валерии ее Алексей Матвеевич. В конце концов я ликовал.
2: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Моя Нана».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Когда в начале революции возник Третий Петроградский университет, студенты, смеясь, говорили, что сокращенно его следует называть «трепетун». Если память мне не изменяет, слово «трепетун» впоследствии было обыграно в одном из фельетонов Аркадия Аверченко. Биржевую барачную больницу прозвали «Би-ба-бо». Илья Эренбург сочинил тогда же по этому методу словечко «ускомчел», что должно было значить «усовершенствованный коммунистический человек». Ильф и Петров, издеваясь над эпидемией канцелярского сократительства, довели этот прием до абсурда. Подвергли такому сокращению тургеневских «Герасима» и «Муму» и получили озорное «Гермуму». Они же выдумали пародийное «Политкарнавал» и придали театру инфекции и фармакологии сокращенное название «ТИФ». Столь же остроумно использовали они имена «Фортинбрас» и «Умслопогас». Первое имя принадлежит персонажу из «Гамлета». Второе – герою романа английского беллетриста Райдера Хаггарда. Авторы «12 стульев», сделав вид, что не подозревают об этом, в шутку предложили читателю воспринять оба имени как составные названия двух учреждений, вроде «Моссовет», «Райлиском» и прочее. Оттого-то в их чудесной пародии на театральные афиши 20-х годов появилась такая строка: «Мебель древесных мастерских Фортинбраса при Умслопогасе». Это уморительное «Умслопогас», внушающее мысль об угасании ума, было настолько похоже на тогдашние составные слова, что стало нарицательным именем одного очень большого издательства, давно упраздненного. Мы так и говорили тогда: «У нас в Умслопогасе». Подобным же образом Александр Блок в одной шуточной пьеске 1919 года высказал догадку, что имя молодого литератора Отцуп есть сокращенное название учреждения. Пьеска называется «Сцена из исторической картины «Всемирная литература», и там есть такие стихи: «Неправда, я читаю в пролеткульте, и в студии, и в Петрокомпромиссе, и в Отцупе, и в Реввоенсовете». В примечании к слову «отцуп» поэт говорит, что если «отцуп» – название учреждения, то, очевидно, там была культурно-просветительная ячейка. Помню, как добродушно смеялся поэт, когда Михаил Лозинский, прощаясь с ним, сказал ему с величайшей серьезностью «чик» и пояснил, что по-новому это означает «честь имею кланяться».
0: Корней Чуковский о русском языке.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Силы Тихоокеанского флота начали выход в назначенные районы учений в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. В маневрах задействованы корабельные ударные, поисковые группы, а также ракетные крейсеры, в том числе гвардейский крейсер «Варяг». Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» уже выдвигаются на стартовые позиции. Учения направлены на защиту дальневосточных рубежей России. В них участвует более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации. В Черном море беспилотники атаковали турецкое судно, следовавшее из Самсуна в Новороссийск с фруктами и овощами. Произошел пожар, пострадали 4 члена экипажа, а трое из них – граждане Турции. Капитан утверждает, что удар нанесли украинские дроны. Всего судно атаковали до 7 беспилотников, пишет турецкая пресса. Румынские военные взорвали подводную скалу в русле обмелевшего Дуная, чтобы предотвратить остановку единственной в стране Черноводской атомной электростанции. Экономисты отмечают, аномальная жара и обмеление рек привели к проблемам в энергетике Европы. А что стало причиной непогоды и как долго это продлится, в эфире «Радио Звезда» рассказал учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
2: Срабатывает закон физики. Чем выше у вас температура воздуха, тем больше влаги он может содержать в себе. И в первую очередь, конечно же, страдают водные объекты. Большая часть европейских рек имеет весеннее половодье. То есть снег тает в течение всей весны, и этой воды, в принципе, надолго хватает. А у нас уже весной, в мае, была первая волна жары. И эта жара до сих пор, вот сейчас август, она до сих пор продолжается. В результате приходится останавливать крупные энергетические объекты, потому что не только гидроэлектростанции используют речную воду, но еще и атомные, поскольку они должны охлаждать реакторы.
1: В свою очередь, власти Молдавии ограничили использование воды на фоне падения ее уровня в реке Днестр, которая питает Кишинев и другие населенные пункты. Трамп раскритиковал американские нефтяные компании за сверхдоходы. За второй квартал прибыль «Шеврон» выросла почти в 5 раз, а «ExxonMobil» более чем вдвое. При этом в конце мая средняя цена бензина в США достигала примерно $1.20 за литр на фоне стоимости нефти около $100 за баррель. Трамп заявил, что компании должны вернуть часть средств потребителям и выразил уверенность, что цены упадут, когда закончится война с Ираном.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Нижний Новгород. Владимир Даль. Летом 1849 года возле здания удельной конторы на Большой Печорской остановилась коляска. Из нее вышел высокий и худощавый человек с бородкой. Окинул внимательным взглядом встречающих его слуг, вежливо кивнул им и прошел в двери.
3: «Вот Настасья», — сказал экономке мажордом, сильно окая. «Это наш новый хозяин, Владимир Иванович Даль. Сказывают про него норовом строг, а в делах сильно педант. Уж как будет на самом деле, посмотрим».
1: Имя на карте.
4: Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь не делают человека принадлежностью той или другой народности. Кто на каком языке думает, тот тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски.
2: Так говорил Владимир Даль, составитель знаменитого толкового словаря, сын обрусевшего датчанина и швейцарской француженки. 53 года своей жизни он потратил на этот грандиозный труд. В итоге словарь вобрал в себя около 200 тысяч слов и 30 тысяч поговорок, присловий, пословиц и загадок. Великий лексикограф, как часто называли Даля, занимался составлением словаря параллельно с государственной службой. Вот и в Нижний он приехал в качестве управляющего удельной конторой. Владимир Иванович восторгался новой обстановкой.
4: «Дом-дворец, сад прекрасен, погода хорошая».
2: Казенная квартира великого лексикографа стала магнитом, который притягивал к себе всех образованных людей в округе. Раз в неделю, в четверг, здесь собиралась нижегородская интеллигенция.
1: Имя на карте.
2: Даль великолепно играл на бильярде. Причем мог одинаково хорошо закатывать шары в лузы с любой руки. Однажды возле бильярдного стола он задал вопрос гостям, молодым чиновникам.
4: «Знаете ли вы, как простой люд упражняет свой язык? А ну-ка, кто из вас лучше произнесет скороговорку «У нас на дворе подворье, погода размокропогодилась»?»
5: Сидевший рядом в кресле грузный и величественный Тарас Шевченко ухмыльнулся и ехидно поддел Даля.
6: «А вы сами-то, Владимир Иванович, можете без запинки произносить народные заковыки?»
2: Даль пожал плечами.
4: «Извольте, Тарас Григорьевич, у нас на дворе подворье, погода размокропогодилась. Из-под Костромщины шли четверо мужчины. Говорили они про торги да про покупки, про крупу да про подкрупки».
2: И дальше он быстро, ни разу не запнувшись, произнес около 30 скороговорок. Без предварительной подготовки, на одном дыхании. В бильярдной воцарилась мертвая тишина. Эффект был ошеломляющим. Шевченко минуту смущенно молчал, а затем восхищенно промолвил:
6: «Невероятно! Так может говорить человек феноменальных способностей».
2: В Нижнем Новгороде Даль жил и работал 10 лет. За это время ученый продвинулся в составлении словаря до буквы «П». Нижний Новгород. Владимир Даль.

0: Имя на карте.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

На денечек мне в Ростов бы на Дону. Налев в Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Сбрасывали
3: шлемы с рогами
4: носили. Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: В школе сын проходит тему знаменитого ледового побоища. И я заодно вспоминаю...
7: Крестоносцы провалились под лед Чудского озера под тяжестью своих доспехов. Там же все просто.
5: А вот и нет.
8: Стереотип о битве закрепил фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Оттуда фраза «Немец тяжелее нас, под ним и проломится». По оценкам же современных исследователей, весили тевтонские рыцари и русские дружинники в своих шлемах и кольчуге примерно одинаково. У первых, правда, были еще кольчужные рукавицы, зато у наших – дополнительные металлические пластины поверх кольчуги. Но все равно разница по итогу минимальна.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: К тому же воевали тогда на конях, поэтому на лед давили бы плюс-минус одинаково. Но что интересно, исторические источники той эпохи про утонувших крестоносцев не писали. Даже первая новгородская летопись гласит: «Немцы в сражении под Оша, а Чуть обратилась в бегство». Чуть – это союзные рыцарям прибалтийско-финские племена. Версия о провалившихся под лед в летописи попадет столетия спустя. А почему, так и не ясно.
7: Так, а сражение-то где в итоге проходило?
8: По мнению советских историков, бились где-то на мелководье, у восточного берега Чудского озера. Но точно известно одно. Той безусловной победой Александр Невский поставил на паузу противостояние Руси с Ливонским орденом.
5: А вот и да.
0: Радиозвезда.
9: Очень важные вопросы.
10: Расскажите, когда человечество открыло для себя такую ягоду, как арбуз?
11: Отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов.
12: Родиной арбуза является Южная Африка. Там до сих пор растет дикий сородич в пустынях Ботсваны, Намибии, Лесото, в северной части ЮАР. Он, естественно, больше похож на колючку, нежели чем на современные виды арбуза. Дальше в культуру у нас уже, соответственно, он появился около 4000 лет назад в Египте. Есть достоверные эксперименты по кулинарии, которые уже использовались. Есть записи, есть остатки семян арбуза. Они немножко отличаются от современных. Но в целом уже египтяне около 4000 лет назад использовали арбуз в кулинарии. Из Египта это уже все начало распространяться на Палестину, Персию. Дальнейшем попадало в Индию, где у нас был вторичный центр происхождения. И потом уже в X веке, XII, это уже начало возвращаться из средней полосы в северную. То есть они начали попадать в европейскую часть, начали культивироваться. Из Рима попали уже в Великобританию, когда завоевывалась колония. И уже в XIII-XV веке появилась в России, вначале в южных регионах, куда завезли татары, и уже дальше распространялось все севернее, севернее, севернее, где могли произрастать арбузы.
9: Очень важные вопросы. Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
13: Сложно.
9: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России. Он родился во Франции. Учился в Королевской академии изящных искусств Дании. Преподавал в Берлинской школе художеств. А в 1779 году приехал в нашу страну на должность модельмейстера императорского фарфорового завода. Приехал и остался здесь навсегда. Имя талантливого скульптора – Жан-Доминик Рошет. В Петербург его пригласил сподвижник Екатерины Великой, генерал-прокурор, князь Александр Алексеевич Вяземский.
2: «Послушай меня, Рошет. Мужик ты башковитый. Вот и раскинь мыслишками-то. В стране Китая фарфор есть? Есть. В городе Париже фарфор делают? Конечно. Даже в какой там Саксонии то фарфоровых человечков лепят. А чем мы хуже? То-то. Так что вот тебе бумага, там все про тебя записано. Расходы на дорогу, годовой оклад. Приезжай, не робей».
1: Зимний дворец. Эрмитаж. Знакомство с Екатериной II. Жан-Доминик Рошет сразу получил высочайший заказ и уже совсем скоро стал автором около 150 уникальных фарфоровых предметов, в том числе серии фигур под названием «Народы государства российского». Чтобы посмотреть на это уникальное произведение искусства, люди съезжались со всей округи.
3: «Эй, Матвей, пусть сюда! Глянь-ка! Видишь того крохотного мужика под стеклом? Вылитый калмык! Я таких на войне встречал. Вот тебе крест. Как живой стоит, только маленький, с ноготок».
1: Он возглавлял императорский фарфоровый завод больше 20 лет. За это время Жан-Доминик Рошет успел создать модели для знаменитого арабесского сервиза. Мраморные бюсты и статуи известных россиян. Промышленника Демидова, фельдмаршала Румянцева-Задунайского, академика Эйлера, поэта Державина. Гавриил Романович так растрогался, что даже посвятил французскому скульптору четверостишье.
4: «Готов, кумир, желанный мною. Рошет его изобразил. Он хитрою своей рукою меня и в камне оживил».
0: Приключения иностранцев в России.
1: Рошет работал не только с фарфором. Долгое время он трудился над декоративными убранствами холодных бань в Царском селе, Камероновой галереи, здания Сената и Казанского собора в Петербурге. Именно он, Рошет, стал автором 5 золоченых бронзовых статуй Петерговского большого каскада фонтанов, в том числе фигур Юноны, Галатеи и Юпитера. А еще одна скульптура бога-громовержца хранится сегодня в Академии художеств. Иноземного скульптора любили все. И придворные, и крепостные. Тихий, воспитанный, сильно не пьющий. Рассказывают, как однажды зимой Рошет ехал в санях в центр города.
3: «Стой! Куда прешь? Эх, залетные! Держись, барин!»
1: Лошади поскользнулись, сани перевернулись, а Жак-Доминик угодил головой в сугроб. Собралась толпа. Француз самостоятельно встал, отряхнулся от снега, посмотрел на окружающих, улыбнулся и сказал на чистейшем русском языке:
5: «В России быть, по-русски жить».
1: Народ оценил. Эта история стала известна всему Петербургу. И уже совсем скоро Жана-Доминика Рошета стали называть в столице Яковом Ивановичем. Так привычнее, помягче, с уважением. Француз был растроган до слез. Еще бы, ведь в том же 1806 году его торжественно привели к присяге на вечное подданство России. XXI век. Санкт-Петербург. Здесь все еще хорошо помнят скульптора Якова Ивановича. А на карте города можно найти улицу его имени. Она так и называется – Рошетова. Правда, без одной буквы «Т».
0: Приключения иностранцев в России.
6: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. На Тихоокеанском флоте стартовало учение по защите дальневосточных рубежей. Маневры проходят в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Основная задача – проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности и к решению нестандартных оперативных задач. Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» зачистили крупный опорный пункт украинских боевиков в Запорожской области. Перед этим саперы подготовили маршрут выдвижения штурмовиков. На участке нашли и обезвредили опасные предметы, в том числе самодельные взрывные устройства и мины, сброшенные из беспилотников. Противник подготовился, укрепив опорник, но это от поражения боевиков не спасло, рассказал командир штурмового отделения с позывным «Альварес».
2: В основном передвигались по одному в ночное время, где-то рядом находили норки, либо окапывались, кто первый доходил. Собирали группу там за ближайшие 2-3 дня, пока дроны у нас вели разведку, сколько их там, нисколько, какое движение, что у них там происходит. Поедали дальше по дальнейшей информации, начинали выдвижение либо по серой, либо по золотой. В основном бурили сверху с помощью ТМ-ки и залетали вовнутрь. Очень сильно укрепленные, сверху накрытые листами ангарными, землей, а внутри полностью как бункеры сделаны.
1: Занятие опорного пункта позволило подразделениям группировки войск «Восток» продвинуться на своем участке и закрепиться на новых позициях в Запорожской области. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Антон Броников был в составе штурмовой группы. Он выполнял задачу по захвату опорного пункта противника. Враг оказывал ожесточенное сопротивление. Несмотря на это, боец смог подавить огневые точки боевиков и штатного оружия. При этом он не дал националистам отступить. Опорный пункт был успешно зачищен. Благодаря мужеству и грамотным действиям ефрейтора Антона Броникова боевая задача была выполнена без потерь. Во Владивостоке подвели итоги всероссийской военно-спортивной игры «Юнфлот». 13 команд из 7 регионов России состязались в морских дисциплинах, проходили полосу препятствий и участвовали в патриотических мероприятиях. Участники игры получили основные навыки морской практики и обменялись опытом со старшими товарищами. Соревнования посвящены 10-летию движения «Юнармия» и 330-летию военно-морского флота России. Движение «Юнфлот» знакомит детей и подростков с основами профессий, связанных с морским и речным транспортом, помогая тем, кто мечтает пополнить ряды студентов и курсантов профильных вузов. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
0: Премьера на

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи.
1: Форма и содержание.
2: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
2: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахе дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград – символ плодородия.

0: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
1: Форма и содержание. Косоворотка.
2: Радиозвезда.
3: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Все, приплыли».
3: Многим, еще не совсем опытным путешественникам, некоторые географические названия кажутся совсем уж глупыми и нелепыми. Вот как, спрашивают они, как можно было назвать старинный французский город Кальмаром? И главное, где назвать? В практически сухопутном Эльзасе. Что ж, действительно, есть такой город Кальмар. Да, во Франции, да, в Эльзасе. На слух и вправду какая-то ерунда получается. Рядом нет ни моря, ни океана. Более того, это одно из самых засушливых мест в Европе. Дождей почти нет, зато процветают виноградники. Тогда при чем здесь головоногие моллюски? Кто все перепутал? Ответ до банальности прост. Туристы и перепутали. На слух перепутали. Название города Кальмар пишется через букву О. Никаких гигантских беспозвоночных и десятируких подводных обитателей в его имени даже рядом нет. А вот кто именно так назвал город, теперь уже не скажешь. За давностью лет. Рассказывают, что еще в 823 году нашей эры земли эти были вотчиной французского короля Людовика Благочестивого. Небольшой местный городок его величество ласково именовал Колумбариум. По-нашему, по-бразильски, вернее, по-русски, голубятня. Да, поди вот теперь разберись, откуда взялся Кальмар. Причем Кальмар через букву О. Ну, нам какое дело? Ошибку исправили, плывем дальше. На западе Тихого океана, между островами Малайского архипелага, расположено уникальное море с удивительным названием Банда. Море омывает берега Тимора и Новой Гвинеи. Но откуда такое название? Спускаемся под воду. Смотрим внимательно. А кто же у нас там живет на глубине? Ах, вот кто! Кальмары. Кстати, через букву А. Дальше каракатицы, морские звезды, ежи, медузы, дельфины, скаты, осьминоги. Ага, а вот и акулы. Да это же целая шайка. Шайка-шайка. Целая банда. Вполне возможно, что отсюда и происходит название уникального моря. Кто ж его знает?

0: истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Река истории. История реки Луара.
3: Река Луара сыграла важную роль в жизни писателя-фантаста Жюля Верна. На Луаре стоит город Нант, в котором он родился 8 февраля 1828 года. Родился и, едва научившись ходить, задумался о бескрайних морских просторах.
4: «Я жил в суете большого торгового города. Корабли стоят у причала в 2-3 ряда. Как же я хотел пройти по шаткому трапу, соединяющему корабль с причалом, и ступить на палубу!»
3: Однажды у него получилось попасть на такой корабль и даже прикоснуться к штурвалу. После этого 11-летний мальчик совсем потерял голову. Однажды, ранним утром, Жюль сложил в парусиновый мешок немного одежды, несколько книг и две пригоршни сухарей, прокрался через спящий дом и кружным путем дошел до харчевни, популярной у моряков. Несколько часов юный мечтатель крутился среди шкиперов и капитанов. В конечном итоге ему повезло устроиться посыльным на шхуну «Короли». Скоро шхуна встала на якорь в устье Луары, чтобы с утренним отливом отправиться в долгое путешествие в Индию. К счастью, отец успел перехватить рвущегося к приключениям сына. Дома Жюль никому ничего не рассказал о своем первом путешествии. Ему было стыдно. Юный грешник упорно молчал. Лишь матери дал обещание:
4: «Я никогда больше не отправлюсь путешествовать иначе, как в мечтах».
3: И правда, больше Жюль Верн опрометчивых поступков не совершал. В жизни никогда.
2: Луара. Река истории. История реки.

0: Радиозвезда. История в звуке. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
1: Артиллерия.
0: Классификация.
1: Пушки.
0: Название.
1: Шестифунтовая пушка малой пропорции образца 1805 года. Шестифунтовая артиллерийская пушка малой пропорции предназначалась для уничтожения живой силы противника, его кавалерии, орудийных расчетов и полевых укреплений. Общий вес орудия – 360 килограммов. Метрический калибр – 95 миллиметров. Дальность стрельбы – 1 километр. Боевой расчет – 4 человека. Во время Отечественной войны 1812 года шестифунтовые пушки стояли на вооружении конно-артиллерийских рот русской армии. В одной роте могло находиться до 6 орудий. Для заряжания, наводки и стрельбы из шестифунтовой пушки был необходим специальный набор инструментов и снаряжения, называвшийся артиллерийской принадлежностью. Каждая конно-артиллерийская рота имела в своем обозе 4 запасных лафета, полевую кузницу, 8 артиллерийских повозок, а также по 2 зарядных ящика на орудие. Шестифунтовые пушки стояли на вооружении русской армии вплоть до середины 19 века.
0: Арсенал 1812. Радиозвезда. История награды.
2: Медаль за оборону Сталинграда. 20 декабря 1942 года начальник тыла Красной армии генерал Андрей Хрулев представил верховному главнокомандующему Иосифу Сталину эскизы новых боевых наград за оборону Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда.
3: Всего 14 вариантов. Нужно выбрать лучшие.
2: Над проектом медали «За оборону Сталинграда» трудился известный художник Николай Москалев. На лицевой стороне награды он поместил портрет самого вождя, командующего войсками на поле боя. Внизу надпись «Ни шагу назад». Эскиз Сталину не понравился. Он зачеркнул свой портрет, велел оставить солдат с винтовками наперевес. Над ними, на фоне танков и летящих самолетов, развивалось красное знамя. Надпись «Ни шагу назад» Сталин тоже приказал убрать. Вместо нее он написал на аверсе медали «За оборону Сталинграда», а на реверсе «За нашу советскую родину». Как вспоминал Москалев позже, Сталин не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с приказом номер 227 «Ни шагу назад». Новая боевая награда была учреждена уже через 2 дня, 22 декабря 1942 года. Всего медалью за оборону Сталинграда было награждено около 760 тысяч человек, военнослужащие Красной армии, военно-морского флота, а также жители Сталинграда, принимавшие непосредственное участие в защите города. Сегодня в Волгограде на здании штаба войсковой части номер 22-220 установлена огромная настенная панно. На нем изображена медаль за оборону Сталинграда.
4: В 1932 году Александр Куприн завершает роман «Юнкера».
5: Москва в число своих фаворитов неизменно включала и училище в Белом доме на Знаменке. С его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром и с превосходным строевым порядком юнкеров на больших парадах и маневрах.
6: По случаю присвоения. История воинских званий. Юнкер. Слово это немецкое, переводится как «молодой господин». В нашей стране звание «юнкер» присваивалось военнослужащим армии и гвардии, которые считались кандидатами на первый офицерский чин. Чуть позже юнкерами стали называть воспитанников военных училищ. Как тогда говорили, лица, перешагнувшие в юношеский возраст или в уже летах полной возмужалости.
7: История воинских званий.
4: Первые юнкерские училища появились в России в 1864 году. Туда принимались исключительно неженатые молодые люди в возрасте от 17 до 28 лет. Продолжительность обучения – 2 года. Окончившие заведение по первому разряду получали чин подпоручика. По второму разряду, то есть чуть хуже, звание прапорщика.
7: По случаю присвоения.
4: А теперь о Куприне. Спрашивается, с чего это он вдруг взялся за роман о военных? Были причины. Дело в том, что Александр Иванович сам поступил в 1888 году в Александровское юнкерское училище в Москве. Более того, писатель никогда и не скрывал, что своего главного героя, юнкера Александрова, он срисовал с самого себя.
5: Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва.
4: Вот так. А теперь, чтобы окончательно дополнить образ молодого красавца-юнкера, вспомним фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». В этой картине роль воспитанника военного училища блестяще исполнил Олег Меньшиков. Юнкер, между прочим, правда, киношный.
7: Юнкер. По случаю присвоения.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Силы Тихоокеанского флота начали выход в назначенные районы учений в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. В маневрах задействованы корабельные ударные и поисковые группы, а также ракетные крейсеры. Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» уже выдвигаются на стартовые позиции. С места событий работает корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Сапожков. Ему слово.
2: Мы находимся на большом противолодочном корабле «Адмирал Пантелеев». Помимо нас здесь находится свыше 300 человек экипажа. Корабль, можно сказать, это отдельный организм, который живет по своим законам. И работа здесь не прекращается ни на секунду. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно лишь одного сравнения. Длина «Адмирала Пантелеева» чуть больше 160 метров, а расстояние от пилона до пилона русского моста – 1104 метра. Это 7 таких кораблей. И за день офицер или матрос способен пройти несколько таких мостов.
1: Добавлю, учения направлены на защиту дальневосточных рубежей России. В них участвует более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации. В аэропортах Чкалов, Нижний Новгород и Пулково, Санкт-Петербург сняли ограничения на прием и отправку рейсов. Также заработал аэропорт Пскова, об этом сообщила Росавиация. При этом аэропорты Череповца и Ярославля приостановили обслуживание рейсов, уточнили представители агентства. По данным властей Ленинградской области, после атаки украинских беспилотников на складскую зону «Красный Бор» пострадал один человек. Всего за ночь и утро сбито 17 дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Поиски пропавшего накануне в Иркутской области самолета Cessna-182 пока не дали результата. Борт проводил мониторинг лесных пожаров в Бодайбинском районе. На борту находились два человека – командир и летчик-наблюдатель. Самолет не вышел на связь и не вернулся в назначенное время. К поискам подключились иркутские специалисты, также задействованы два вертолета. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что работы продолжаются. Власти Молдавии ограничили использование воды из-за сильного обмеления Днестра в период засухи. Питьевую воду и воду из водоемов запретили использовать для наполнения бассейнов, а также для мытья тротуаров. Использовать воду для нужд агросектора разрешили только по ночам. Промышленным предприятиям, кроме жизненно важных, предписали сократить водопотребление минимум на 1/5. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 7 августа и до конца осени на участках Московской кольцевой дороги в районе пересечения с Киевским шоссе будет недоступна одна полоса для движения. Это связано с проведением ремонтных работ. Водителям рекомендуют быть внимательными и заранее перестраиваться в свободные ряды. Теперь о загруженности столичных дорог. К этому часу трафик оценивается в 1 балл, сообщает портал «Яндекс.Карты». Больше всего времени потерять можно на Щелковском.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как менялся текст военной присяги. Сколько россиян планируют купить гибридный или электромобиль? Сложно ли поднять военный корабль со дна реки? Свыше 200 военнослужащих Преображенского полка приняли присягу в Центральном музее Великой Отечественной войны. В церемонии участвовала рота почетного караула и военный оркестр. А как менялся этот ритуал в нашей истории? Кому присягали в Древней Руси? И на чем клялись в верности в XIX веке? Ким Андреев расскажет подробнее.
2: Первые упоминания о военных клятвах на Руси относятся к IX веку, когда формировалась княжеская дружина. Слова верности произносили вслух и скрепляли их именами языческих богов и природных сил. В редких случаях участники давали кровный обет, совершали надрезы на ладонях и пожимали руки. С появлением христианства будущие воины стали целовать крест как знак верности Богу. А вот первые письменные правила присяги появятся лишь в XVII веке и войдут в устав ратных, пушечных и других дел, говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Николай Лахтиков.
3: Там четко была описана процедура клятвы, текст изложен торжественного обещания. Каждый воинский человек, он приводился к крестному целованию, приносил присягу государю верно служить, быть послушным, покорным. Всякий нарушитель клятвы, он провозглашался не только клятвы преступником, но и вероотступником, потому что, целуя крест, он брал свидетелей своей верности и преданности перед царем Бога.
2: В 1721 году Петр I сделает присягу обязательной. Текст воинской клятвы будет начинаться так. «Я обещаюсь всемогущим Богом служить всепресветлейшему нашему царю-государю верно и послушно». Правая рука при этом была поднята, а левая лежала на Евангелии. Императрица Елизавета Петровна добавит к тексту присяги слова о верности не только государю, но и наследнику престола. Важные изменения в ритуале совершит и Павел I, объясняет Николай Лахтиков.
3: Присягающий на службу левую руку клал не на Евангелие, он держался за стяг боевого знамени. Полковое знамя, оно вошло в разряд, ну, своего рода святынь. И это связано с тем, что Павел I, он проводил реформы по прусскому образцу, он был поклонником прусского короля Фридриха II, поэтому некоторые изменения пришли в российскую армию, в имперскую, оттуда.
2: Кстати, традиция держать руку на знамени сохранится вплоть до 1917 года. В короткую эпоху временного правительства успеют даже написать новый текст присяги. Последними словами там будут «Осеняю себя крестным знамением и ниже подписываюсь». Пришедшие к власти большевики поначалу отменят все подобные традиции, но потом вернут, говорит историк Александр Макушин.
4: Присяга носила элемент классовый. И вообще тогда общество было классовое, и какие-либо ритуалы, тем более ритуалы, схожие с прежним режимом, не приветствовали. В ходе Великой Отечественной войны в 1943 году вернули сперва для гвардейских частей, потом в Советской армии это стало уже практически вообще распространенной практикой. Стали делать ритуал присяги с целованием знамени, с торжественной клятвой. И к 70-м годам это обрело уже законченные формы.
2: В советские годы вернуты знамя и аналог присяжного листа. Формулировку клятвы будут менять несколько раз. Современный российский текст присяги очень похож на последний советский, принятый в 1991-м. Разве что вместо «присягаю на верность народу» теперь произносят «присягаю на верность своему отечеству». Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Согласно ряду опросов, почти каждый второй россиянин задумывается о приобретении гибридного или электрического автомобиля. Большинство из них готовы выделить на это до 3 миллионов рублей. При кажущихся плюсах таких машин для города перед покупкой стоит изучить наличие инфраструктуры зарядок, учесть возможные дополнительные траты и, главное, сам автомобиль пока дорогой, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
5: Электромобиль стоит 3-4 миллиона.

0: рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Электромобили в России чаще всего второй, третий, пятый автомобиль в семье. Гибриды часто выступают первым автомобилем в семье, но приходят на смену премиальным машинам. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми.
1: А что можно сказать по поводу их эксплуатации?
0: Естественно, в наших условиях такие машины часто компромисс и интересный квест. Если собственной зарядки у электромобиля нет, его владелец вынужден скитаться и искать, где бы зарядиться. А если это гибрид, то здесь другие проблемы. У некоторых после прошивки на скользкой поверхности перестают заряжаться батарейки. У некоторых батарейки деградируют. Третьи с завода поставляются с ущербными редукторами, из которых течет масло. И стоимость восстановления этих редукторов сотни тысяч рублей.
2: Механизмы, которые будут стимулировать жителей к покупке электромобилей, намерены разработать власти Санкт-Петербурга. Как пояснил губернатор Александр Беглов, это часть экологической политики города. Что это будут за меры, он не уточнил.
3: Утро на радио «Звезда».
2: В Сербии из-за обмеления Дуная стали видны потопленные фашистские корабли времен Второй мировой. По оценке специалистов, в русле реки могут находиться около 200 судов. Как они оказались в этом районе? Часто ли гитлеровские войска топили свои суда? И почему поднять со дна военный корабль – задача не из легких? В вопросах разобралась Анна Елисеева.
4: Баржи, канонерки, торпедные катера. Из боевых единиц и транспортной техники немцы их превратили в препятствие для наступающей Красной армии. Ныне ржавые остовы кораблей напоминают о сражениях на границе Сербии и Румынии в 1944 году. Тогда для Третьего рейха Дунай был ключевым маршрутом, по которому в Германию перевозили румынскую нефть. Но с началом Яско-Кишиневской операции, когда Бухарест превратился в союзника Москвы, положение гитлеровцев изменилось в корне. Отступая из Черного моря, они рассчитывали провести по Дунаю часть своих кораблей через Югославию, столицу Австрии. Но, войдя в устье реки, поняли, что сделать это будет невозможно, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
5: Когда вот дошли до так называемых «железных ворот», это на границе между Сербией и Румынией, такая теснина дунайская, было решено затопить суда для того, чтобы воспрепятствовать нашей советской дунайской флотилии, которая была воссоздана в 1944 году и постепенно поднималась вверх по Дунаю, оказывая содействие нашим сухопутным войскам.
4: Случай затопления собственного флота в истории не единичный. К примеру, после Первой мировой немцы специально отправили на дно полсотни своих кораблей, чтобы трофеи не достались англичанам. А в ходе Второй мировой при отступлении из Белграда гитлеровские войска уничтожили мосты, перекрыв водный коридор тоннами стройматериалов, мин и авиабомб. Однако операция в Дунае в 1944 году стала одной из крупнейших в своем роде и, бесспорно, одной из самых коварных, отмечает Сергей Колдин.
5: Общее количество определяется по оценкам где-то 215-220 боевых единиц и транспортных судов. На них была и военная техника, мины, боеприпасы. Причем это было сделано умышленно для того, чтобы сделать опасным расчистку фарватера, подъем этих кораблей и судов.
4: Эхо Второй мировой поныне отзывается в районе сербского Прахова. Обломки немецких кораблей мешают судоходству и задерживают морские грузоперевозки. Ежегодно Белград теряет миллионы евро в попытке исправить ситуацию. Впрочем, поднять со дна начиненные боеприпасами суда – задача не из легких. Определить по документам, что это за корабли, невозможно, поскольку бумаг этих попросту нет. А для обследования каждого судна, их водах Дуная, напомним, 200, нужны время, деньги и отважные водолазы, комментирует военный историк, кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук Константин Кулагин.
6: Во-первых, в реке вода мутная и течение присутствует. Во-вторых, из-за сравнительно небольших глубин основная часть затонувших объектов очень сильно замыта грунтом. Что там внутри находится, разглядеть невозможно. Надо идти буквально в смысле все щупать руками. При этом, если это военное судно, есть шанс столкнуться с боеприпасами.
4: И с этим связаны огромные риски. Ведь снаряды, пролежавшие на дне десятки лет, опасны до сих пор. Часто они находятся в том положении, когда их лучше вовсе не трогать, а уничтожить на месте. Но для этого нужно перекрыть все движение на Дунае, а жители прибрежных районов отселить как можно дальше. Словом, процедура сложная, и, судя по всему, обломки немецких судов еще долго будут напоминать о сражениях времен Второй мировой. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, к чему может привести обезвоживание, как создают условия невесомости на Земле, какие изменения претерпел автомобиль «Буханка» с эпохи оттепели.
3: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
7: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе села Магрицы Сумской области. Противник на квадроциклах попытался прорваться к позициям, но был встречен комплексным огнем. Большая часть живой силы и техники уничтожена, оставшиеся боевики бежали. Магрицы были освобождены 30 июля. Соединенные Штаты закроют дипмиссии в Канаде, Японии, Индонезии и других странах, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что Белый дом изначально стремился к закрытию до 30 зарубежных представительств, поскольку многие из них неэффективны с точки зрения вложений. Но на данный момент сокращения коснутся лишь 5 из них. С 1 сентября забытые в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток, следует из приказа Министерства транспорта. За хранение сверх указанного времени будет взиматься плата в размере, установленном перевозчиком. Хакеры опубликовали в сети данные более 100 тысяч британских силовых структур и ведомств, пишет «Таймс». Злоумышленникам удалось получить доступ к данным сотрудников Минобороны, МВД, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службы. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
8: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Дай 5. 5 удивительных фактов о зонтах.
12: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
11: Факт первый.
13: Существуют умные зонты. Некоторые модели могут подключаться к смартфону, сообщать погоду и предупреждать владельца, если он его где-то позабыл.
11: Факт второй.
13: В Медине у мечети Аль-Масджид Ан-Набави для защиты паломников от солнца установлено 250 гигантских зонтов. Каждый в раскрытом виде достигает 25 метров в диаметре и весит несколько тонн.
11: Факт третий.
13: Самый дорогой зонтик, разумеется, итальянский. Как сообщает книга рекордов Гиннесса, он стоит 50 тысяч долларов и сделан из крокодиловой кожи.
11: Факт четвертый.
13: Черный цвет стал стандартом для зонтов в 19 веке из-за утилитарных причин. Черный краситель был самым дешевым и стойким. Светлые зонты слишком быстро выцветали.
11: Факт пятый.
13: Высшей государственной наградой королевства Лаос был орден миллиона слонов и белого зонтика. Это прямой перевод древнего названия страны Лан Санг Хом Кхао. Слоны – символ боевого могущества, а зонтик в индуизме и буддизме – символ защиты и святости.
11: Дай пять. Пять удивительных фактов о зонтах. Радиозвезда.
14: Как вас звать, величать-то?
15: Не царское это имя!
11: История одного прозвища.
16: Он отправился в первый военный поход в 12 лет. В 15 командовал ратью в конфликте с новгородцами. И если бы не горячность молодого князя, возможно, столицей Руси была бы Тверь. Князь Тверской и великий князь Владимирский, Дмитрий Грозные Очи.
11: И при каких же таких обстоятельствах он заработал это имя?
16: Начало 14 века. Два города бьются за лидерство. В Твери князь Дмитрий Михайлович, в Москве Юрий Данилович. Оба желают получить от ордынского хана ярлык на великое княжение. У обоих взаимная неприязнь друг к другу. Дмитрий гневается из-за отца, когда-то казненного по ложному обвинению Юрия Даниловича. Кровавый финал – вопрос времени.
15: История одного прозвища.
16: Сначала престол достанется московскому князю. Но его поймают на финансовых махинациях и не уплатят дани. После чего ярлык передадут Дмитрию. Решающей станет их встреча в ханской ставке в 1325 году. Дмитрий вспылит и при всех зарубит убийцу своего отца. После этой вендетты Дмитрия осудят и казнят, а в народе нарекут «Грозные очи».

0: чердаке.
1: Одно из ключевых словосочетаний последнего времени – синтетическая биология. Она позволит нам вырваться за пределы Земли.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Частные компании обещают доставить людей на Марс уже в ближайшие десятилетия. Но есть одна проблемка. Как обеспечить космонавтов всем необходимым на расстоянии миллионов километров от дома? Марсианская экспедиция займет почти 3 года, а доставка грузов обходится баснословно дорого. 6 космонавтам потребуется 26 тонн еды и воды. Целый грузовой корабль. Только провианта. Очевидно, нужно научиться производить все необходимое на месте из местных ресурсов. Решение предлагает синтетическая биология, наука о создании живых организмов с заданными свойствами. Группа ученых продемонстрировала, как генетически модифицированные микробы станут настоящими космическими тружениками. Бактерия Sporosarcina pasterii может превращать лунную пыль в биоцемент для строительства укрытий. Грибной мицелий годится для выращивания мебели и даже корпусов роверов. Такие конструкции способны самовосстанавливаться. Генетически улучшенные растения, водоросли и цианобактерии создадут замкнутые системы жизнеобеспечения. Они будут поглощать углекислый газ от дыхания астронавтов и производить взамен кислород и питательную биомассу, обогащенную витаминами. Но нам надо не только есть, но и защищаться от радиации, которая за пределами земной магнитосферы возрастает в сотни раз. Специально запрограммированные микроорганизмы будут производить радиопротекторы для пищевых добавок и защитных кремов. Те же микробы смогут нейтрализовать токсичные перхлораты из марсианской почвы. Ну и еще, вместо тяжелых запасов лекарств, космонавты получат живые фармацевтические фабрики. Инженерные дрожжи и бактерии в компактных биореакторах будут синтезировать антибиотики, обезболивающие и гормоны по требованию. А технологии, созданные для выживания на других планетах, найдут применение и на Земле.
0: Наука на чердаке.
1: Но, кстати, мы же не только на Марс стремимся. Тут у нас под боком еще и Луна есть. Биология — это хорошо, но еще и жить где-то надо. И тут исследователи из Польши и Великобритании придумали необычный способ обустройства лунной базы. Накрыть кратер крышей из местных материалов и создать внутри герметичное жилое пространство. Вместо того, чтобы тащить на Луну готовые жилые модули, ученые предлагают использовать естественные углубления в лунной поверхности. В своей статье в журнале Nature они показали, как из реголита лунного грунта можно изготовить прочный стройматериал прямо на месте. Это будет геополимер, материал из лунного грунта с добавлением щелочного активатора, доставленного с Земли. Для замешивания понадобится вода, которую тоже можно добыть из лунного льда в полярных кратерах. Ученые рассмотрели варианты выпуклого купола, плоской крыши и вогнутой крышки. И тесты показали, самой надежной оказалась именно вогнутая форма. В случае вогнутой крыши воздушное давление будет прижимать края конструкции к ободу кратера, повышая герметичность. Физика работает на инженеров. Авторы рассчитали все параметры для гипотетической базы в кратере диаметром 17 метров и глубиной 6 метров в районе посадки Аполлона-11. Этот регион хорошо изучен, и Солнце максимально нагревает поверхность. Идеальные условия для отверждения геополимера. В общем, ученые полны блестящих идей. Политики, миритесь скорее, давайте уже займемся космосом, там всем места хватит.
0: Наука на чердаке.
2: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: наших.
6: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. 5 человек погибли, еще 6 ранены в результате утренней атаки беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В промзоне «Новоселок» в Чехове после попадания произошло несколько возгораний. Повреждены электроподстанции и административное здание. На месте работают пожарные и оперативные службы. Всем пострадавшим оказывается помощь, уточнил Воробьев. В Черном море беспилотники атаковали турецкое судно, следовавшее из Самсуна в Новороссийск с фруктами и овощами. Произошел пожар, пострадали 4 члена экипажа, 3 из них граждане Турции. Капитан утверждает, что вчерашние удары нанесли украинские дроны. Всего судно атаковали до 7 беспилотников, пишет турецкая пресса. На чемпионате Европы по водным видам спорта сборная России выиграла первую золотую медаль. Ее завоевали синхронистки в произвольной программе. О том, как наши девушки готовились к выступлению, в эфире телеканала «Россия-24» рассказали тренеры команды Марина Галяткина и Светлана Ромашина.
2: Встретила девчонок на завтраке и спросила у моей дорожки, я говорю, давай, скажи мне свои элементы. Она говорит, Марина Сергеевна, они мне всю ночь снились, я все помню. И потом повторила. И у нас было буквально пару подходов, потому что мы скрывались. Нам нельзя было показывать это перед судьями. Мы скрывались в бассейнах, пытались как-то по одному это отработать. И вместе перед стартом сделали буквально 2-3 раза, не больше. И пошли выступать.
3: Если бы девчонки не сказали, что они готовы рискнуть, то, конечно, ничего бы этого и не было. Да. То есть самое главное, нам бы услышать от них, что они готовы.
1: Еще одна награда серебряная на счету Евгения Кузнецова и Никиты Шлейхера в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. После 4 дней соревнований в Париже в активе россиян 8 медалей – золото, 4 серебра и 3 бронзы. С 1 сентября забытый в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток. Это следует из приказа Министерства транспорта. За хранение сверх указанного срока будет взиматься плата в размере, который установит перевозчик. На кольцевой линии столичного метро начал курсировать тематический поезд, посвященный предстоящим выборам в Государственную Думу. В 7 вагонах пассажиры смогут узнать об истории народа власти в России. От новгородского веча до современных выборов в условиях СВО. Подобный состав вскоре появится и в Нижнем Новгороде. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. О погоде. Во вторник в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от плюс 25 до плюс 27 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до плюс 15. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем опасно обезвоживание на фоне жары, как создают невесомость в самолете-лаборатории, почему автомобиль УАЗ прозвали буханкой? Сильная жара, местами с высокой пожароопасностью, ожидается в ряде российских регионов. Так, в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях столбики термометров поднимутся до 34 градусов. В такую погоду специалисты рекомендуют пить побольше жидкости, и не только чтобы утолить жажду, но и сохранить здоровье. Чем опасно обезвоживание и как распознать его симптомы? Нам рассказал врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
6: Употребление жидкости в жаркую погоду в первую очередь связано с тем, чтобы обеспечить нормальный механизм терморегуляции, потому что охлаждение кожи происходит по средствам выработки пота, которые охлаждают наше тело до стабильной температуры 36,6. На это расходуется достаточно большое количество воды, поэтому в жаркую погоду всегда рекомендуют увеличение питьевого режима до 1,5-2,5 литра.
7: А вот как понять, что организм обезвожен?
6: Есть медицинский симптом, называется проверка эластичности кожи. Это тургор кожи. Просто берется складка на руке, и если она расправляется замедленно, то это говорит о том, что есть дефицит воды в результате обезвоживания. Но самые явные проявления – это эпизод потери сознания, это судороги в мышцах, это слабость, иногда это синкопальное состояние. Это крайние проявления обезвоживания. Поэтому, если вы понимаете, что вы мало пьете количество жидкости, лучше сделать себе хотя бы литр такой скорбомощного водно-солевого раствора с использованием аптечных смесей, либо самостоятельно приготовить и восполнять дефицит, потому что дело-то не только в жидкости, но и в солях, которые в них содержатся.
5: Притом, чрезмерное потребление воды увеличивает нагрузку на почки, поэтому эксперты призывают соблюдать питьевой баланс. В случае перегрева быстро охладиться поможет прохладный душ, но лучше избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы.
0: Утро на радио «Звезда».
5: 45 лет назад, в августе 1981 года, в небо взмыл необычный самолет, летающая лаборатория Ил-76К. Миссия уникальна – подарить людям невесомость, не отправляя их в космос. Максим Петренко расскажет, как проходит такой полет, сколько длится невесомость на борту самолета и что удается за это время освоить.
8: Задача таких самолетов – до полета на орбиту познакомить космонавта с невесомостью. То, как на незнакомое ощущение отреагирует его организм, крайне важно в подготовке. Из числа нередких реакций на первых порах – головокружение, головная боль и тошнота. Сама невесомость создается на борту самолета за счет его движения по параболе, то есть летящий борт начинает под углом резко набирать высоту. Затем пилот почти полностью убирает тягу, и самолет далее летит по инерции, по дуге вниз. На небольшой промежуток времени пассажиры и перестают чувствовать гравитацию, после чего скорость снова растет. Эту технику полета, так называемыми «горками», в СССР применили в начале 60-х. Тогда это был модифицированный вариант Ту-104, рассказывает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
9: Ил-76 — это не первый самолет, который используется для создания невесомости. До него уже были три борта Ту-104АК. Они были с разными номерами. Один из них до сих пор стоит на территории Центра подготовки космонавтов. Это именно тот самый борт, на котором отрабатывали полеты на невесомость первый отряд космонавтов, и Юрий Гагарин, и Герман Титов, и все остальные.
8: Теперь о требованиях к данным самолетам. Кроме реактивного двигателя, это наличие большого салона, чтобы внутри можно было тренировать сразу несколько человек. Стены в целях безопасности обивают мягким материалом, на пол кладут маты. А так как это целая летающая лаборатория, внутри также размещают оборудование и макеты техники, с которой космонавтам предстоит работать уже в космосе. Все это фиксируют специальными удерживающими сетками, продолжает Михаил Ко.
10: В свое время на Ту-104АК внутри самолета была шлюзовая камера, которая впоследствии использовалась для выхода космонавта Леонова в открытый космос. И именно внутри этого самолета с этой шлюзовой камерой он тренировался и отрабатывал разные варианты развития событий в космосе.
8: Если на Ту-104АК режим невесомости можно было создать примерно на 15 секунд, то на Ил-76 уже на 25 секунд. Один полет обычно включал 10 горок, и в сумме это 250 секунд невесомости. За это время космонавт учится перемещаться в новых условиях, надевать скафандр, передавать грузы, выполнять несложные монтажные операции. Сергей Антонов, популяризатор науки о космосе и астрономии, рассказывает, что на борту имитировали и лунные условия для испытания техники.
11: Ту-104 АК тренировались не только космонавты, но и создавались условия именно лунной силы тяжести, чтобы тренировалось отрабатывать некоторые элементы шасси луноходов, которые впоследствии использовались уже на непосредственной поверхности Луны.
8: В разные годы отечественные космонавты также тренировались на самолетах Ту-134ЛК и Ту-154МЛК. И, конечно, в подобных испытаниях важны грамотные действия тех, кто находится за штурвалом. Пилоты должны отлично знать самолет, уметь работать на больших углах и на очень высоких скоростях. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Автомобили УАЗ серии «Старый грузовой ряд» получили официальное название «Буханка». Информация об этом размещена на сайте производителя. Легендарная модель выпускается на Ульяновском автозаводе с 1958 года и считается долгожителем отечественного автопрома. Почему ее прозвали «Буханкой»? Какие модификации получил автомобиль? И благодаря чему он по-прежнему востребован? Все ответы у Анны Елисеевой.
12: Под «Буханкой» следует понимать целое семейство УАЗов, ныне известных как СГР – «Старый грузовой ряд». Первая модель, полноприводный УАЗ-450, создавался по заказу армии для перевозки людей и грузов в условиях бездорожья. Разработку автомобиля поручили ульяновскому конструктору Ивану Давыдову, а за дизайн отвечал художник Владимир Арямов. Он и представил эскиз фургона с буквой «У» на передке. Значок выглядел как часть логотипа немецкого минивэна Volkswagen. У автомобиля было даже внешнее сходство. Только советскую модель за форму кузова сразу прозвали «Буханкой». Кроме того, УАЗ-450 изначально создавался как своего рода конструктор, комментирует автомобильный журналист Антон Размахнин.
13: Он является рамным автомобилем, в отличие от того же самого, кстати, Volkswagen. Имеет еще и классическую компоновку, что позволяет гибче всего подходить к модификациям. А в самой первой вариации «Буханки», не пошедшей в серию, был так называемый мобильный штаб. Он был хорошо оборудован креслами, столиком и так далее, и имел даже встроенный сейф.
12: Классические воплощения «Буханки» — это микроавтобус, санитарный автомобиль и бортовой грузовик. Последний называют еще «головастиком». А в числе нестандартных, даже экспериментальных, это созданный в 1959 году электромобиль для аэродромов. В начале 60-х выпустили особую серию УАЗа для работы на Крайнем Севере. «Буханка» получила двойные стекла, усиленную термоизоляцию и дополнительное отопление. Позднее машину поставили на лыжи и гусеницы, она стала снегоходом. Это был уже заднеприводный УАЗ-451. А в Краснодаре на основе «Буханки» создали прогулочный автопоезд. Больше всего модификаций появилось в 80-е, когда спрос на микроавтобусы начал расти, рассказывает Антон Размахнин.
13: То есть, например, вместо обычного кузова «Буханки» делали специальный жилой блок, что-то типа современного автодома, который сажали на шасси головастика, то есть с отдельной пассажирской кабиной. Это называлось «Автоклуб». Он выигрывал у обычной «Буханки» своими размерами, там можно было стоять в полный рост, и большим панорамным остеклением.
12: «Буханки» по-прежнему сходят с конвейера Ульяновского автозавода, в том числе на экспорт в страны СНГ, на Кубу, в Гондурас и Египет. Кроме того, у советской модели есть поклонники в Италии, Японии и Германии. Секрет ее долголетия в рамной конструкции, которая делает автомобиль удобным трансформером, причем недорогим. Возможно, качество сборки вызывает у кого-то вопросы. Но где еще найти доступный полноприводный внедорожник, рассуждает автоэксперт Антон Ширяев.
14: Это, по сути, возможность купить новый ретро-автомобиль. Понятно, что она получила там АБС обязательную, да, к установке, более производительные современные тормоза, более мощный мотор. Вы наверняка видели видео такие вирусные, где она тормозит и встает на передние колеса, делает стоппи, как мотоцикл.
12: В Италии на базе «Буханки» создаются пожарные машины. А еще на ульяновских внедорожниках возят туристов на вулканы Везувий и Этна. В Финляндии советская автолегенда стала основой для создания реанимобиля с высокой крышей и подъемной дверью. А в британском исполнении УАЗ-452 получил правый руль. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Через 15 минут вы узнаете, как воины присягали на верность в Древней Руси, в чем плюсы и минусы электромобилей, сколько немецких кораблей оказалось на дне Дуная в годы войны.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. 5 человек погибли, еще 6 пострадали после атаки украинских беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, основные последствия зафиксированы в промзоне «Новоселок» в Чехове. Дональд Трамп заявил, что у Тегерана остается последний шанс заключить договор с Соединенными Штатами. Между тем, минувшей ночью Иран атаковал очередное грузовое судно, пытавшееся пройти через Ормузский пролив по южному маршруту. Кроме того, как сообщает израильская пресса, иранские дроны ударили по американской базе в Кувейте. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей отмечена в 3 регионах России. Как следует из данных Росстата, среди них Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область. При этом средний размер месячной зарплаты в мае превысил 110 тысяч рублей. Рассылки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с информацией о внеплановых проверках Роспотребнадзора и требованиями оплатить почтовые услуги являются фейками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что все контрольно-надзорные и профилактические мероприятия проводятся в рамках федерального закона. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Премьера на радио «Звезда».
15: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
15: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Юрий Гагарин.
2: Первый космонавт Земли. Его помнит весь мир. О нем знают современные дети. Всего один виток вокруг планеты, и капиталистические газеты его, паренька из заштатного Гжатска, назвали мировым секс-символом. Однажды звезду Голливуда актрису Джину Лолабриджиду во время гастролей в СССР спросили, с кем бы она хотела встретиться. Она ответила: «Конечно, с Гагариным». В его улыбку хоть немножко, но были влюблены все женщины планеты.
1: На первый взгляд.
2: Рост 165 сантиметров. Телосложение худощавое. Голова большая. Волосы короткий ежик. Лицо открытое. 41 прыжок с парашютом и налет на самолете около 257 часов. Перед полетом Гагарин был в отличной физической форме.
1: Где изюминка?
2: Руководители программы понимали, что после космических полетов летчики сразу станут людьми публичными. Поэтому с парнями работали психологи. А другие специалисты занимались риторикой и обязательно актерским мастерством. Однажды штатный физиолог отряда заметил, что Гагарин улыбался, либо закусывая нижнюю губу, либо вовсе губ не размыкая.
3: Это никуда не годится. Юра, улыбаться надо, не жалея нижней губы. Слегка, понимаешь, оттягивая ее вниз. Вот так.
2: И начались занятия. Только в результате многочисленных тренировок будущий космонавт номер один наконец научился улыбаться, как положено открытому, уверенному в себе человеку. Вот откуда взялась знаменитая гагаринская улыбка, которая стала его визитной карточкой.

0: «Всякий случай». Программа о том, что надо знать. «На всякий случай».
1: Савельев сегодня возвращается домой позже обычного. Задержался на работе. На улице уже темно и почти никого. Наш герой заходит в подъезд и видит на лестничной клетке группу подозрительных молодых людей, которых раньше никогда не встречал. Стоит ли обратиться к незнакомцам? Или безопаснее действовать как-то иначе? Савельев засомневался. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
1: Первое. Не спешите вступать в контакт с незнакомцами. Это может быть небезопасно. Лучше спросите у соседей, не знают ли они, кто эти люди в подъезде. Возможно, это просто чьи-то гости. Если они шумят или распивают спиртное, то вы вправе обратиться в полицию или позвонить участковому. Его номер обычно висит на доске объявлений. Второе. Бывает и так, что в подъезд забредают бездомные. Если такому человеку требуется помощь, то вызовите скорую. Если же он просто решил переночевать у вас на ступеньках, то сообщите об этом в свою управляющую компанию. Не будет эффекта, звоните в полицию или так называемый социальный патруль. Третье. Частенько подъезд становится местом для сбора шумных подростков. Если компания гуляет поздно вечером, то ее должны привлечь к административной ответственности. В зависимости от региона, шуметь в подъезде запрещено с 10 вечера до 7 и даже 9 утра. Четвертое. Если незнакомцы не привлекают к себе внимания, но не уходят длительное время, попробуйте расспросить о них в домовом чате или у старшего по подъезду. Если соседи ничего не прояснят, то можно смело обращаться в полицию, сообщив о подозрительных личностях. Подведем итоги. Не спешите вступать в контакт с незнакомцем. Это небезопасно. Если в подъезде бездомный, то сообщите о нем в социальный патруль. В подъезде запрещено шуметь и распивать спиртные напитки. При любых подозрениях обращайтесь в полицию или к участковому. К счастью, все обошлось, и незнакомцы оказались гостями соседей Савельева. Но если бы все сложилось иначе, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. 5 человек погибли, еще 6 ранены в результате утренней атаки беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В промзоне «Новоселок» в Чехове после попадания произошло несколько возгораний. Повреждены электроподстанции и административное здание. По словам Воробьева, военные продолжают отражать атаку. Беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском и Чеховском округах. Также воздушные цели были над муниципальным округом «Серебряные пруды». На Тихоокеанском флоте стартовало учение по защите дальневосточных рубежей. Маневры проходят в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Участвует более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации, сообщили в Министерстве обороны России. Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Михаилу Катюкову не останавливаться в проектах поддержки участников специальной военной операции. Этой теме стороны уделили особое внимание в ходе встречи. Накануне президент был с рабочей поездкой в Красноярске.
2: Инициатива была Красноярского края с самых первых дней, как только ребята стали подписывать контракты, сразу заводить социальный паспорт семьи. Мы сегодня знаем все семьи, всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с фондом «Защитники Отечества». И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимое решение там, где у семьи есть определенный запрос. Я встречи с семьями провожу регулярно. Всякая поездка по городам, районам края всегда встречаюсь. Вот могу сказать, что в последнее время вопросов все меньше и меньше.
1: Глава региона также доложил президенту о социально-экономической ситуации, реализации инвестиционных проектов, состоянии бюджета и развитии инфраструктуры. Трамп раскритиковал американские нефтяные компании за сверхдоходы. За второй квартал прибыль «Шеврон» выросла почти в 5 раз, а «Эксон» более чем вдвое. При этом в конце мая средняя цена бензина в США достигала примерно $1.20 за литр на фоне стоимости нефти около $100 за бочку. Трамп заявил, что компании должны вернуть часть средств потребителям и выразил уверенность, что цены упадут, когда закончится война с Ираном. Почти 70% россиян не видят для себя сценариев использования криптовалют даже после их легализации. Результаты опроса публикует агентство ТАСС. Половина респондентов не понимают, как нововведение отразится на их жизни. 54% почти ничего не знают о технологии. При этом каждый пятый считает, что криптовалюты лучше регулировать, чем оставлять в тени. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: С 8 августа и до сентября будет закрыт съезд с Бакинской улицы на Каспийскую. До 30 октября для нее будет проезда не будет по участкам Приозерной улицы. Как сообщает столичный департамент транспорта, это связано с проведением строительных работ. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом перекрытий. Теперь о трафике. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Киевском шоссе от города Московский до улицы Адмирала Корнилова. Время в пути 25 минут. Затор на 20 минут на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от Липецкой улицы до Варшавского шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как менялся текст военных.

0: и военный оркестр. А как менялся этот ритуал в нашей истории? Кому присягали в Древней Руси? И на чем клялись в верности в XIX веке? Ким Андреев расскажет подробнее.
1: Первые упоминания о военных клятвах на Руси относятся к IX веку, когда формировалась княжеская дружина. Слова верности произносили вслух и скрепляли их именами языческих богов и природных сил. В редких случаях участники давали кровный обет, совершали надрезы на ладонях и пожимали руки. С появлением христианства будущие воины стали целовать крест как знак верности Богу. А вот первые письменные правила присяги появятся лишь в XVII веке и войдут в устав ратных, пушечных и других дел, говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Николай Лахтиков.
2: Там четко была описана процедура клятвы, текст изложен, торжественного обещания. Каждый воинский человек, он приводился к крестному целованию, приносил присягу государю верно служить, быть послушным, покорным. Всякий нарушитель клятвы, он провозглашался не только клятвы преступником, но и вероотступником, потому что, целуя крест, он брал свидетелей своей верности и преданности перед царем Бога.
1: В 1721 году Петр I сделает присягу обязательной. Текст воинской клятвы будет начинаться так. «Я обещаюсь всемогущим Богом служить всепресветлейшему нашему царю-государю верно и послушно». Правая рука при этом была поднята, а левая лежала на Евангелии. Императрица Елизавета Петровна добавит к тексту присяги слова о верности не только государю, но и наследнику престола. Важные изменения в ритуале совершит и Павел I, объясняет Николай Лахтиков.
2: Присягающий на службу левую руку клал не на Евангелие, он держался за стяг боевого знамени. Полковое знамя, оно вошло в разряд, ну, своего рода святынь. И это связано с тем, что Павел I, он проводил реформы по прусскому образцу, он был поклонником прусского короля Фридриха II, поэтому некоторые изменения пришли в российскую армию, в имперскую, оттуда.
1: Кстати, традиция держать руку на знамени сохранится вплоть до 1917 года. В короткую эпоху временного правительства успеют даже написать новый текст присяги. Последними словами там будут «Осеняю себя крестным знамением и ниже подписываюсь». Пришедшие к власти большевики поначалу отменят все подобные традиции, но потом вернут, говорит историк Александр Макушин.
3: Присяга носила элемент классовый, и вообще тогда общество было классовое, и какие-либо ритуалы, тем более ритуалы, схожие с прежним режимом, не приветствовали. В ходе Великой Отечественной войны в 43-м году вернули сперва для гвардейских частей, потом в Советской армии это стало уже практически вообще распространенной практикой, стали делать ритуал присяги с целованием знамени, с торжественной клятвой, и к 70-м годам это обрело уже законченные формы.
1: В советские годы вернуты знамя и аналог присяжного листа. Формулировку клятвы будут менять несколько раз. Современный российский текст присяги очень похож на последний советский, принятый в 1991-м. Разве что вместо «присягаю на верность народу» теперь произносят «присягаю на верность своему отечеству». Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Согласно ряду опросов, почти каждый второй россиянин задумывается о приобретении гибридного или электрического автомобиля. Большинство из них готовы выделить на это до 3 миллионов рублей. При кажущихся плюсах таких машин для города перед покупкой стоит изучить наличие инфраструктуры зарядок, учесть возможные дополнительные траты и, главное, сам автомобиль пока дорогой, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
5: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум, гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Электромобили в России чаще всего второй, третий, пятый автомобиль в семье. Гибриды часто выступают первым автомобилем в семье, но приходят на смену премиальным машинам. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми.
6: А что можно сказать по поводу их эксплуатации?
5: Естественно, в наших условиях такие машины часто компромисс и интересный квест. Если собственной зарядки у электромобиля нет, его

0: владелец вынужден скитаться и искать, где бы зарядиться. А если это гибрид, то здесь другие проблемы. У некоторых после прошивки на скользкой поверхности перестают заряжаться батарейки. У некоторых батарейки деградируют. Третьи с завода поставляются с ущербными редукторами, из которых течет масло. И стоимость восстановления этих редукторов сотни тысяч рублей.
1: Механизмы, которые будут стимулировать жителей к покупке электромобилей, намерены разработать власти Санкт-Петербурга. Как пояснил губернатор Александр Беглов, это часть экологической политики города. Что это будут за меры, он не уточнил.
2: Утро на радио «Звезда».
1: В Сербии из-за обмеления Дуная стали видны потопленные фашистские корабли времен Второй мировой. По оценке специалистов, в русле реки могут находиться около 200 судов. Как они оказались в этом районе? Часто ли гитлеровские войска топили свои суда? И почему поднять со дна военный корабль – задача не из легких? В вопросах разобралась Анна Елисеева.
3: Баржи, канонерки, торпедные катера. Из боевых единиц и транспортной техники немцы их превратили в препятствие для наступающей Красной армии. Ныне ржавые остовы кораблей напоминают о сражениях на границе Сербии и Румынии в 1944 году. Тогда для Третьего рейха Дунай был ключевым маршрутом, по которому в Германию перевозили румынскую нефть. Но с началом Яско-Кишиневской операции, когда Бухарест превратился в союзника Москвы, положение гитлеровцев изменилось в корне. Отступая из Черного моря, они рассчитывали провести по Дунаю часть своих кораблей через Югославию, столицу Австрии. Но, войдя в устье реки, поняли, что сделать это будет невозможно, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
4: Когда вот дошли до так называемых «железных ворот», это на границе между Сербией и Румынией, такая теснина дунайская, было решено затопить суда для того, чтобы воспрепятствовать нашей советской дунайской флотилии, которая была воссоздана в 1944 году и постепенно поднималась вверх по Дунаю, оказывая содействие нашим сухопутным войскам.
3: Случай затопления собственного флота в истории не единичный. К примеру, после Первой мировой немцы специально отправили на дно полсотни своих кораблей, чтобы трофеи не достались англичанам. А в ходе Второй мировой при отступлении из Белграда гитлеровские войска уничтожили мосты, перекрыв водный коридор тоннами стройматериалов, мин и авиабомб. Однако операция в Дунае в 1944 году стала одной из крупнейших в своем роде и, бесспорно, одной из самых коварных, отмечает Сергей Колдин.
4: Общее количество определяется по оценкам где-то 215-220 боевых единиц и транспортных судов. На них была и военная техника, мины, боеприпасы. Причем это было сделано умышленно для того, чтобы сделать опасным расчистку фарватера, подъем этих кораблей и судов.
3: Эхо Второй мировой поныне отзывается в районе сербского Прахова. Обломки немецких кораблей мешают судоходству и задерживают морские грузоперевозки. Ежегодно Белград теряет миллионы евро в попытке исправить ситуацию. Впрочем, поднять со дна начиненные боеприпасами суда – задача не из легких. Определить по документам, что это за корабли, невозможно, поскольку бумаг этих попросту нет. А для обследования каждого судна, их водах Дуная, напомним, 200, нужны время, деньги и отважные водолазы, комментирует военный историк, кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук Константин Кулагин.
5: Во-первых, в реке вода мутная и течение присутствует. Во-вторых, из-за сравнительно небольших глубин основная часть затонувших объектов очень сильно замыта грунтом. Что там внутри находится, разглядеть невозможно. Надо идти и буквально в смысле все щупать руками. При этом, если это военное судно, есть шанс столкнуться с боеприпасами.
3: И с этим связаны огромные риски. Ведь снаряды, пролежавшие на дне десятки лет, опасны до сих пор. Часто они находятся в том положении, когда их лучше вовсе не трогать, а уничтожить на месте. Но для этого нужно перекрыть все движение на Дунае, а жители прибрежных районов отселить как можно дальше. Словом, процедура сложная, и, судя по всему, обломки немецких судов еще долго будут напоминать о сражениях времен Второй мировой. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, к чему может привести обезвоживание, как создают условия невесомости на Земле. Какие изменения претерпел автомобиль «Буханка» с эпохи оттепели?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. 4 сухогруза и объекты портовой инфраструктуры Украины поразили российские военные, сообщили в Минобороны нашей страны. В порту Черноморск удары нанесены по заводу автомобильных агрегатов, где, по данным ведомства, ремонтировали военную технику ВСУ, а также хранили боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Больше 43 миллионов путешествий по России было за первое полугодие, причем из них 3 миллиона гостями из зарубежных стран. Это сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, которое в эти минуты проводят в Горно-Алтайске. В России наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В основном заболевания протекают в легкой форме, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что основные пути передачи вируса – водный и контактно-бытовой. С сентября продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта станет незаконной. Об этом напомнили в Государственной Думе. Исключением будут только те торговые точки, которые расположены на остановках и являются единственным местом продажи никотиносодержащей продукции в населенном пункте. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Реклама.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи.
1: Форма
0: и содержание.
2: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
2: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахе дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград – символ плодородия.

0: Мундирование.
1: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
2: Форма и содержание. Косоворотка.
3: Радиозвезда.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
4: Заслонка для яркой лампы.
5: Мама до сих пор любит вязать под ним.
6: Уютный свет и покой.
1: Вот это вещь.
7: В давние времена пламя свечей и факелов прятали под металлический конус. С появлением керосиновых ламп изобрели стеклянный цилиндр. А когда зажглась электрическая лампа, навесили колпак из яркой ткани, украшенный бахромой. Абажур. С французского это слово переводится как «отражающий свет». В 17 веке на улицах Парижа зажглись масляные фонари. Чтобы рассеять освещение, фитиль помещали в колпак. Он и стал первым абажуром, буквально отражателем света. В 18 столетии итальянцы придумали заслонку полусферической формы. Новые плафоны направляли свет вниз, делая освещение более эффективным. Позднее на смену масляным пришли газовые лампы. Абажуры начали использовать не столько для рассеивания, сколько для ослабления света. Но от газовых фонарей быстро отказались. Слишком они опасны. В 1879 году загорелась первая электрическая лампа. Свет оказался настолько ярким, что потребовалась маскировка. В ход пошли чехлы из бумаги и ткани. К концу века аксессуар украсили бахромой, бисером и оборками. Шелковый плафон создавал в доме особенную атмосферу. В свете абажура мама чинила рубашку, папа читал книгу, а гости с удовольствием пили чай и вели неспешную беседу.
1: Вот это вещь!
7: На рубеже столетий американский художник Луис Тиффани, работавший с витражами, создал абажур из остатков стекла. Колпак из хрупкого материала быстро вошел в моду. Направление подхватил французский мастер Антонин Дом, заменивший цветные стекла на хрусталь. Кроме того, он применил технику «пад-дювер», буквально «тесто из стекла». Теперь свет в абажурах дробился на множество оттенков, приводя в восторг состоятельных покупателей. В 1900 году компания француза получила гран-при на Всемирной выставке в Париже. В России абажуры стали символом семейного очага. Красные и оранжевые, они мягко разливали свет, умиротворяя и одновременно сплачивая находящихся в комнате. Противно, когда сдерут абажур с лампы. Никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен, читаем в «Белой гвардии» у Михаила Булгакова. После революции на столах партийных работников появились светильники под зелеными колпаками. А все началось с фотографии Ленина в освещении лампы с зеленым плафоном. Правда, тренд оказался недолгим, а сам абажур стал признаком мещанства. Но спустя полвека интерес к нему возвращается. Из стекла и материи, пластика и металла он снова собирает семью и гостей на теплый разговор за чашкой чая.
1: Вот это вещь. История предметов, полезных и не очень.
3: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока я понял.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России вновь ударили по портам, морским судам и инфраструктуре, которой пользуются украинские формирования. Использовали высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники. В порту Черноморск ударили по Черноморскому заводу автомобильных агрегатов и портовому терминалу. Там боевики ремонтировали военную автомобильную технику и хранили боеприпасы, а также топливо. В порту Николаев били по морскому судну с грузами военного назначения. Они же были на сухогрузе, который разбили в порту Южный. А в море у Одессы поразили еще два сухогруза, доставлявших вооружение в порты Украины. Около 60 надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации задействовали в крупном учении по защите дальневосточных рубежей. Оно стартовало на Тихоокеанском флоте. Участвует более 13 тысяч военнослужащих. Маневры проходят во взаимодействии с другими силовыми ведомствами страны. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника и вражеский пункт управления дронами на Добропольском направлении спецоперации. О своих задачах в составе расчета и возможностях машины рассказал водитель РСЗО «Ураган» Илья Твериденко.
2: От меня зависит доставка личного состава, чтобы доехать на огневую позицию, чтобы автомобиль доехал в целости и сохранности, развернуться, командир отстреливается, сворачивается, довести личный состав обратно целыми, невредимыми. Ответственность огромная. Проходимость автомобиля очень хорошая, как бы 8 колес, маневренность, все хорошо. Случаи все разные были, и быстро приехать, и быстро уехать, спрятаться после отработки цели, чтобы не быть замеченными. И уворачиваться приходилось. Пытался по нам ждун отработать. Рэп сработал, он промахнулся. Мы уехали благополучно.
1: Благодаря профессиональным и слаженным действиям военнослужащих реактивной артиллерии удается эффективно уничтожать ключевые объекты противника, нарушая систему управления его беспилотной авиацией и снижая оборонительный потенциал националистов на Добропольском направлении спецоперации. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Артем Леденев действовал в составе штурмовой группы. Мотострелки попали под плотный пулеметный огонь при приближении к вражескому укрепрайону. Под прикрытием сослуживцев Артем Леденев обошел позицию украинских боевиков с фланга и метко бросил в них гранату. Это позволило нашим штурмовикам перейти в атаку. Ефрейтор же поддерживал товарищей прицельным огнем. Итог штурма: противник был отброшен, ликвидированы 10 боевиков. Благодаря мужественным действиям Артема Леденева опорный пункт противника был взят и удержан до прибытия подкрепления. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем опасно обезвоживание на фоне жары, как создают невесомость в самолете-лаборатории, почему автомобиль УАЗ прозвали буханкой. Сильная жара, местами с высокой пожароопасностью, ожидается в ряде российских регионов. Так, в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях столбики термометров поднимутся до 34 градусов. В такую погоду специалисты рекомендуют пить побольше жидкости, и не только чтобы утолить жажду, но и сохранить здоровье. Чем опасно обезвоживание и как распознать его симптомы? Нам рассказал врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
3: потребление жидкости в жаркую погоду в первую очередь связано с тем, чтобы обеспечить нормальный механизм терморегуляции, потому что охлаждение кожи происходит по средствам выработки пота, которые охлаждают наше тело до стабильной температуры 36,6. На это расходуется достаточно большое количество воды, поэтому в жаркую погоду всегда рекомендуют увеличение питьевого режима до 1,5-2-2,5 литра.
6: А вот как понять, что организм обезвожен?
3: Есть медицинский симптом, называется проверкой эластичности кожи. Это тургор кожи. Просто берется складка на руке, и если она расправляется замедленно, то это говорит о том, что есть дефицит воды в результате обезвоживания. Но самые явные проявления – это эпизод потери сознания, это судороги в мышцах, это слабость, иногда это синкопальное состояние. Это крайние проявления обезвоживания. Поэтому, если вы понимаете, что вы мало пьете количество жидкости, лучше сделать себе хотя бы литр такой скорбомощного водно-солевого раствора с использованием аптечных смесей, либо самостоятельно приготовить и восполнять дефицит, потому что дело-то не только в жидкости, но и в солях, которые в них содержатся.
5: Притом, чрезмерное потребление воды увеличивает нагрузку на почки, поэтому эксперты призывают соблюдать питьевой баланс. В случае перегрева быстро охладиться поможет прохладный душ, но лучше избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы.
4: Утро на радио «Звезда».
5: 45 лет назад, в августе 1981 года, в небо взмыл необычный самолет, летающая лаборатория Ил-76К. Миссия уникальна – подарить людям невесомость, не отправляя их в космос. Максим Петренко расскажет, как проходит такой полет, сколько длится невесомость на борту самолета и что удается за это время освоить.
7: Задача таких самолетов – до полета на орбиту познакомить космонавта с невесомостью. То, как на незнакомые ощущения отреагирует его организм, крайне важно в подготовке. Из числа нередких реакций на первых порах – головокружение, головная боль и тошнота. Сама невесомость создается на борту самолета за счет его движения по параболе, то есть летящий борт начинает под углом резко набирать высоту. Затем пилот почти полностью убирает тягу, и самолет далее летит по инерции, по дуге вниз. На небольшой промежуток времени пассажиры и перестают чувствовать гравитацию, после чего скорость снова растет. Эту технику полета, так называемыми «горками», в СССР применили в начале 60-х. Тогда это был модифицированный вариант Ту-104, рассказывает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
8: Ил-76 — это не первый самолет, который используется для создания невесомости. До него уже были три борта Ту-104АК. Они были с разными номерами. Один из них до сих пор стоит на территории Центра подготовки космонавтов. Это именно тот самый борт, на котором отрабатывали полеты на невесомость первый отряд космонавтов, и Юрий Гагарин, и Герман Титов, и все остальные.
7: Теперь о требованиях к данным самолетам. Кроме реактивного двигателя, это наличие большого салона, чтобы внутри можно было тренировать сразу несколько человек. Стены в целях безопасности обивают мягким материалом. На пол кладут маты. А так как это целая летающая лаборатория, внутри также размещают оборудование и макеты техники, с которой космонавтам предстоит работать уже в космосе. Все это фиксируют специальными удерживающими сетками, продолжает Михаил Кот.
8: В свое время на Ту-104АК внутри самолета была шлюзовая камера, которая впоследствии использовалась для выхода космонавта Леонова в открытый космос. И именно внутри этого самолета с этой шлюзовой камерой он тренировался и отрабатывал разные варианты развития событий в космосе.
7: Если на Ту-104АК режим невесомости можно было создать примерно на 15 секунд, то на Ил-76 уже на 25 секунд. Один полет обычно включал 10 горок, и в сумме это 250 секунд невесомости. За это время космонавт учится перемещаться в новых условиях, надевать скафандр, передавать грузы, выполнять несложные монтажные операции. Сергей Антонов, популяризатор науки о космосе и астрономии, рассказывает, что на борту имитировали и лунные условия для испытания техники.
9: Ту-104АК тренировались не только космонавты, но и создавались условия именно лунной силы тяжести, чтобы тренировалось отрабатывать некоторые элементы шасси луноходов, которые впоследствии использовались уже на непосредственной поверхности Луны.
7: В разные годы отечественные космонавты также тренировались на самолетах Ту-134ЛК и Ту-154МЛК. И, конечно, в подобных испытаниях важны грамотные действия тех, кто находится за штурвалом. Пилоты должны отлично знать самолет, уметь работать на больших углах и на очень высоких скоростях. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Автомобили УАЗ серии «Старый грузовой ряд» получили официальное название «Буханка». Информация об этом размещена на сайте производителя. Легендарная модель выпускается на Ульяновском автозаводе с 1958 года и считается долгожителем отечественного автопрома. Почему ее прозвали «Буханкой»? Какие модификации получил автомобиль? И благодаря чему он по-прежнему востребован? Все ответы у Анны Елисеевой.
10: Под «Буханкой» следует понимать целое семейство УАЗов, ныне известных как СГР – «Старый грузовой ряд». Первая модель, полноприводный УАЗ-450, создавался по заказу армии для перевозки людей и грузов в условиях бездорожья. Разработку автомобиля поручили ульяновскому конструктору Ивану Давыдову, а за дизайн отвечал художник Владимир Арямов. Он и представил эскиз фургона с буквой «У» на передке. Значок выглядел как часть логотипа немецкого минивэна Volkswagen. У автомобилей было даже внешнее сходство. Только советскую модель за форму кузова сразу прозвали «Буханкой». Кроме того, УАЗ-450 изначально создавался как своего рода конструктор, комментирует автомобильный журналист Антон Размахнин.
11: Он является рамным автомобилем, в отличие от того же самого, кстати, Volkswagen. Имеет еще и классическую компоновку, что позволяет гибче всего подходить к модификациям. А в самой первой вариации «Буханки», не пошедшей в серию, был так называемый мобильный штаб. Он был хорошо оборудован креслами, столиком и так далее, и имел даже встроенный сейф.
10: Классические воплощения «Буханки» — это микроавтобус, санитарный автомобиль и бортовой грузовик. Последний называют еще «головастиком». А в числе нестандартных, даже экспериментальных, это созданный в 1959 году электромобиль для аэродромов. В начале 60-х выпустили особую серию УАЗа для работы на Крайнем Севере. «Буханка» получила двойные стекла, усиленную термоизоляцию и дополнительное отопление. Позднее машину поставили на лыжи и гусеницы, она стала снегоходом. Это был уже заднеприводный УАЗ-451. А в Краснодаре на основе «Буханки» создали прогулочный автопоезд. Больше всего модификаций появилось в 80-е, когда спрос на микроавтобусы начал расти, рассказывает Антон Размахнин.
11: То есть, например, вместо обычного кузова «Буханки» делали специальный жилой блок, что-то типа современного автодома, который сажали на шасси головастика, то есть с отдельной пассажирской кабиной. Это называлось «Автоклуб». Он выигрывал у обычной «Буханки» своими размерами, там можно было стоять в полный рост, и большим панорамным остеклением.
10: «Буханки» по-прежнему сходят с конвейера Ульяновского автозавода, в том числе на экспорт в страны СНГ, на Кубу, в Гондурас и Египет. Кроме того, у советской модели есть поклонники в Италии, Японии и Германии. Секрет ее долголетия в рамной конструкции, которая делает автомобиль удобным трансформером, причем недорогим. Возможно, качество сборки вызывает у кого-то вопросы. Но где еще найти доступный полноприводный внедорожник, рассуждает автоэксперт Антон Ширяев.
12: Это, по сути, возможность купить новый ретро-автомобиль. Понятно, что она получила там АБС обязательную, да, к установке, более производительные современные тормоза, более мощный мотор. Вы наверняка видели видео такие вирусные, где она тормозит и встает на передние колеса, делает стоппи, как мотоцикл.
10: В Италии на базе «Буханки» создаются пожарные машины. А еще на ульяновских внедорожниках водят туристов на вулканы Везувий и Этна. В Финляндии советская автолегенда стала основой для создания реанимобиля с высокой крышей и подъемной дверью. А в британском исполнении УАЗ-452 получил правый руль. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Через 15 минут вы узнаете, как воины присягали на верность в Древней Руси, в чем плюсы и минусы электромобилей, сколько немецких кораблей оказалось на дне Дуная в годы войны.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. 5 человек погибли, еще 6 пострадали после атаки украинских беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, основные последствия зафиксировали в промзоне «Новоселок» в Чехове. Почти на 60% снизилось число преступлений, совершенных через соцсети и мессенджеры в первом полугодии, сообщил Вячеслав Володин. По словам председателя Государственной Думы, речь идет о том, что в том числе о попытках мошенников узнать код из сообщения для доступа к аккаунтам, создании поддельных профилей и вредоносных ссылках. Наземные поиски пропавшего в Приморье вертолета прекращены. Об этом агентству ТАСС сообщили в Министерстве по делам чрезвычайных ситуаций Приморского края. Там не уточнили, планируется ли возобновить поисковую операцию пешими силами. Наземные группы сумели обследовать более 9 тысяч гектаров труднодоступной местности. Заселиться через мессенджер «Макс» можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах страны. Это сообщил Михаил Мишустин в ходе совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства. Он также добавил, что теперь можно разместиться по военному билету, водительскому удостоверению и заграничному паспорту. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Вообще сбрасывали.
15: Шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали детей.
1: Отравился Герец.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: В школе сын проходит тему знаменитого ледового побоища. И я заодно вспоминаю...
6: Крестоносцы провалились под лед Чудского озера под тяжестью своих доспехов. Там же все просто.
4: А вот и нет.
7: Стереотип о битве закрепил фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Оттуда фраза «Немец тяжелее нас, под ним и проломится». По оценкам же современных исследователей, весили тевтонские рыцари и русские дружинники в своих шлемах и кольчуге примерно одинаково. У первых, правда, были еще кольчужные рукавицы, зато у наших – дополнительные металлические пластины поверх кольчуги. Но все равно разница по итогу минимальна.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: К тому же воевали тогда на конях, поэтому на лед давили бы плюс-минус одинаково. Но что интересно, исторические источники той эпохи про утонувших крестоносцев не писали. Даже первая новгородская летопись гласит: «Немцы в сражении Подоша, а Чуть обратилась в бегство». Чуть – это союзные рыцарям прибалтийско-финские племена. Версия о провалившихся под лед в летописи попадет столетия спустя. А почему, так и не ясно.
6: Так, а сражение-то где в итоге проходило?
7: По мнению советских историков, бились где-то на мелководье, у восточного берега Чудского озера. Но точно известно одно. Той безусловной победой Александр Невский поставил на паузу противостояние Руси с Ливонским орденом.
4: А вот и да.
8: Очень важные вопросы.
9: Расскажите, когда человечество открыло для себя такую ягоду, как арбуз?
10: Отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов.
11: Родиной арбуза является Южная Африка. Там до сих пор растет дикий сородич в пустынях Ботсваны, Намибии, Лесото, в северной части ЮАР. Он, естественно, больше похож на колючку, нежели чем на современные виды арбуза. Дальше в культуру у нас уже, соответственно, он появился около 4000 лет назад в Египте. Есть достоверные эксперименты по кулинарии, которые уже использовались. Есть записи, есть остатки семян арбуза. Они немножко отличаются от современных. Но в целом уже египтяне около 4000 лет назад использовали арбуз в кулинарии. Из Египта это уже все начало распространяться на Палестину, Персию. В дальнейшем попадало в Индию, где у нас был вторичный центр происхождения. И потом уже в X веке, XII, это уже начало возвращаться из средней полосы в северную. То есть они начали попадать в европейскую часть, начали культивироваться. Из Рима попали уже в Великобританию, когда завоевывалась колония. И уже в XIII-XV веке появилась в России, вначале в южных регионах, куда завезли татары, и уже дальше распространялось все севернее, севернее, севернее, где могли произрастать арбузы.
8: Очень важные вопросы. Всемирная энциклопедия еды. Мировая кулинария была бы скучна без грецкого ореха. Чтобы он оказался на вашей кухне, в поход отправился сам Александр Македонский. Сказать по правде, знаменитый полководец ради каких-то орехов и шага бы не ступил. У него были куда более амбициозные цели. Считается, что по пути в Восточную Азию его армия сделала вынужденную остановку на территории современной Киргизии, в районе небольшого городка Арсланбоб. Там Македонский разбил временный госпиталь для раненых, а сам отправился дальше. Каково же было удивление завоевателя, когда спустя несколько месяцев оставленные на лечение солдаты догнали войско. Быстрому выздоровлению якобы помог неизвестный в то время в Европе орех. Вдохновленный Македонский, возвращаясь домой, прихватил несколько ростков орехового дерева с собой. В Греции они прижились, получили свое нынешнее название и отсюда же разошлись по всей Европе. Но не Греция, а все тот же киргизский Арсланбоб до сих пор остается одним из главных источников грецких орехов для всего мира. Здесь собирают до 1500 тонн плодов ежегодно. И делают это так же, как в эпоху завоевателя Македонского. Вручную. Вот почему орехи стоят так дорого.
0: Всемирная энциклопедия еды.
12: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны сообщили, что высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками в Одесской области поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ремонтировали военную технику, а также хранили боеприпасы и топливо. В портах Николаев и Южный ударили по двум морским судам с грузами военного назначения. Кроме того, на переходе морем южнее Одессы поражены два сухогруза, которые доставляли вооружение в порты Украины. 5 человек погибли, еще 6 ранены в результате утренней атаки беспилотников на Московскую область. Это сообщил губернатор Андрей Воробьев. В промзоне на новоселах в Чехове после попадания произошло несколько возгораний. Повреждены электроподстанции и административное здание. На месте работают пожарные и оперативные службы. Всем пострадавшим оказывается помощь, уточнил Воробьев. Поиски пропавшего накануне в Иркутской области самолета Cessna-182 пока не дали результата. Борт проводил мониторинг лесных пожаров в Бодайбинском районе. На борту находились 2 человека – командир и летчик-наблюдатель. Самолет не вышел на связь и не вернулся в назначенное время. К поискам подключились иркутские специалисты, также задействованы 2 вертолета. Правительство России выделило дополнительные 3 миллиарда рублей на летний отдых детей и участников СВО. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, которое в эти минуты проводят в Горно-Алтайске. Средства также предусмотрели для поддержки детей из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
2: Детский и молодежный туризм, его главная особенность, отличие от привычного отдыха, в том, чтобы помочь ребятам лучше узнать свою страну, получить новые знания, расширить свой круг общения, найти профессиональные ориентиры. И для этого были разработаны различные программы. Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Провели каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края. Это коснется, кстати, 40 тысяч ребят.
1: Кроме того, Мишустин отметил, что туристы в первой половине года совершили более 43 миллионов поездок по России. Дональд Трамп заявил, что у Тегерана остается последний шанс заключить договор с Соединенными Штатами. Между тем, минувшей ночью Иран атаковал очередное грузовое судно, пытавшееся пройти через Ормузский пролив по южному маршруту. Кроме того, как сообщает израильская пресса, иранские дроны ударили по американской базе в Кувейте. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 7 августа и до конца осени на участках Московской кольцевой дороги в районе пересечения с Киевским шоссе будет недоступна одна полоса для движения. Это связано с проведением ремонтных работ. Водителям рекомендуют быть внимательными и заранее перестраиваться в свободные ряды. Теперь о трафике. Информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Киевском шоссе от поворота на Внуково до Красномазово. Время в пути 40 минут. Затор на полчаса на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Также на 30 минут пробка на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. В Москве 9 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как менялся текст военной присяги. Сколько россиян планируют купить гибридный или электромобиль? Сложно ли поднять военный корабль со дна реки? Свыше 200 военнослужащих Преображенского полка приняли присягу в Центральном музее Великой Отечественной войны. В церемонии участвовала рота почетного караула и военный оркестр. А как менялся этот ритуал в нашей истории? Кому присягали в Древней Руси? И на чем клялись в верности в XIX веке? Ким Андреев расскажет подробнее.
2: Первые упоминания о военных клятвах на Руси относят

0: и войдут в устав ратных, пушечных и других дел, говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Николай Лахтиков.
1: Там четко была описана процедура клятвы, текст изложен торжественного обещания. Каждый воинский человек, он приводился к крестному целованию, приносил присягу государю верно служить, быть послушным, покорным. Всякий нарушитель клятвы, он провозглашался не только клятвы преступникам, но и вероотступникам, потому что, целуя крест, он брал свидетелей своей верности и преданности перед царем Бога.
0: В 1721 году Петр I сделает присягу обязательной. Текст воинской клятвы будет начинаться так: «Я обещаюсь всемогущим Богом служить всепресветлейшему нашему царю-государю верно и послушно». Правая рука при этом была поднята, а левая лежала на Евангелии. Императрица Елизавета Петровна добавит к тексту присяги слова о верности не только государю, но и наследнику престола. Важные изменения в ритуале совершит и Павел I, объясняет Николай Лахтиков.
1: Присягающий на службу левую руку клал не на Евангелие, он держался за стяг боевого знамени. Полковое знамя, оно вошло в разряд, ну, своего рода святынь. И это связано с тем, что Павел I, он проводил реформы по прусскому образцу, он был поклонником прусского короля Фридриха II, поэтому некоторые изменения пришли в российскую армию, в имперскую, оттуда.
0: Кстати, традиция держать руку на знамени сохранится вплоть до 1917 года. В короткую эпоху временного правительства успеют даже написать новый текст присяги. Последними словами там будут: «Осеняю себя крестным знамением и ниже подписываюсь». Пришедшие к власти большевики поначалу отменят все подобные традиции, но потом вернут, говорит историк Александр Макушин.
2: Присяга носила элемент классовый, и вообще тогда общество было классовое, и какие-либо ритуалы, тем более ритуалы, схожие с прежним режимом, не приветствовали. В ходе Великой Отечественной войны в 1943 году вернули сперва для гвардейских частей, потом в Советской армии это стало уже практически вообще распространенной практикой, стали делать ритуал присяги с целованием знамени, с торжественной клятвой, и к 70-м годам это обрело уже законченные формы.
0: В советские годы вернуты знамя и аналог присяжного листа, формулировку клятвы будут менять несколько раз. Современный российский текст присяги очень похож на последний советский, принятый в 1991-м, разве что вместо «присягаю на верность народу» теперь произносят «присягаю на верность своему отечеству». Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Согласно ряду опросов, почти каждый второй россиянин задумывается о приобретении гибридного или электрического автомобиля. Большинство из них готовы выделить на это до 3 миллионов рублей. При кажущихся плюсах таких машин для города перед покупкой стоит изучить наличие инфраструктуры зарядок, учесть возможные дополнительные траты и, главное, сам автомобиль пока дорогой, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
5: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Электромобили в России чаще всего второй, третий, пятый автомобиль в семье. Гибриды часто выступают первым автомобилем в семье, но приходят на смену премиальным машинам. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми.
6: А что можно сказать по поводу их эксплуатации?
5: Естественно, в наших условиях такие машины часто компромисс и интересный квест. Если собственной зарядки у электромобиля нет, его владелец вынужден скитаться и искать, где бы зарядиться. А если это гибрид, то здесь другие проблемы. У некоторых после прошивки на скользкой поверхности перестают заряжаться батарейки. У некоторых батарейки деградируют. Третьи с завода поставляются с ущербными редукторами, из которых течет масло. И стоимость восстановления этих редукторов сотни тысяч рублей.
4: Механизмы, которые будут стимулировать жителей к покупке электромобилей, намерены разработать власти Санкт-Петербурга. Как пояснил губернатор Александр Беглов, это часть экологической политики города. Что это будут за меры, он не уточнил.
3: Утро на радио «Звезда».

0: Сербии из-за обмеления Дуная стали видны потопленные фашистские корабли времен Второй мировой. По оценке специалистов, в русле реки могут находиться около 200 судов. Как они оказались в этом районе? Часто ли гитлеровские войска топили свои суда? И почему поднять со дна военный корабль – задача не из легких? В вопросах разобралась Анна Елисеева.
1: Баржи, канонерки, торпедные катера. Из боевых единиц и транспортной техники немцы их превратили в препятствие для наступающей Красной армии. Ныне ржавые остовы кораблей напоминают о сражениях на границе Сербии и Румынии в 1944 году. Тогда для Третьего рейха Дунай был ключевым маршрутом, по которому в Германию перевозили румынскую нефть. Но с началом Яско-Кишиневской операции, когда Бухарест превратился в союзника Москвы, положение гитлеровцев изменилось в корне. Отступая из Черного моря, они рассчитывали провести по Дунаю часть своих кораблей через Югославию, столицу Австрии. Но, войдя в устье реки, поняли, что сделать это будет невозможно, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
2: Когда вот дошли до так называемых «железных ворот», это на границе между Сербией и Румынией, такая теснина дунайская, было решено затопить суда для того, чтобы воспрепятствовать нашей советской дунайской флотилии, которая была воссоздана в 1944 году и постепенно поднималась вверх по Дунаю, оказывая содействие нашим сухопутным войскам.
1: Случай затопления собственного флота в истории не единичный. К примеру, после Первой мировой немцы специально отправили на дно полсотни своих кораблей, чтобы трофеи не достались англичанам. А в ходе Второй мировой при отступлении из Белграда гитлеровские войска уничтожили мосты, перекрыв водный коридор тоннами стройматериалов, мин и авиабомб. Однако операция в Дунае в 1944 году стала одной из крупнейших в своем роде и, бесспорно, одной из самых коварных, отмечает Сергей Колдин.
2: Общее количество определяется по оценкам где-то 215-220 боевых единиц и транспортных судов. На них была и военная техника, мины, боеприпасы. Причем это было сделано умышленно для того, чтобы сделать опасным расчистку фарватера, подъем этих кораблей и судов.
1: Эхо Второй мировой поныне отзывается в районе сербского Прахова. Обломки немецких кораблей мешают судоходству и задерживают морские грузоперевозки. Ежегодно Белград теряет миллионы евро в попытке исправить ситуацию. Впрочем, поднять со дна начиненные боеприпасами суда – задача не из легких. Определить по документам, что это за корабли, невозможно, поскольку бумаг этих попросту нет. А для обследования каждого судна, их водах Дуная, напомним, 200, нужны время, деньги и отважные водолазы, комментирует военный историк, кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук Константин Кулагин.
3: Во-первых, в реке вода мутная и течение присутствует. Во-вторых, из-за сравнительно небольших глубин основная часть затонувших объектов очень сильно замыта грунтом. Что там внутри находится, разглядеть невозможно. Надо идти и буквально в смысле все щупать руками. При этом, если это военное судно, есть шанс столкнуться с боеприпасами.
1: И с этим связаны огромные риски. Ведь снаряды, пролежавшие на дне десятки лет, опасны до сих пор. Часто они находятся в том положении, когда их лучше вовсе не трогать, а уничтожить на месте. Но для этого нужно перекрыть все движение на Дунае, а жители прибрежных районов отселить как можно дальше. Словом, процедура сложная, и, судя по всему, обломки немецких судов еще долго будут напоминать о сражениях времен Второй мировой. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, к чему может привести обезвоживание, как создают условия невесомости на Земле, какие изменения претерпел автомобиль «Буханка» с эпохи оттепели.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Число раненых при атаке беспилотников на промзону в подмосковном Чехове выросло до 10, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Несколько часов назад Воробьев сообщил о 5 погибших в результате атаки ВСУ. Соединенные Штаты закроют дипмиссии в Канаде, Японии, Индонезии и других странах, сообщает агентство Рейтер. Белый дом изначально стремился к закрытию до 30 зарубежных представительств, поскольку многие из них неэффективны с точки зрения вложений. Но на данный момент сокращения коснутся лишь 5 из них, отмечает агентство. С 1 сентября в России начинается поэтапное внедрение универсального платежного QR-кода. Нововведение должно избавить покупателей от ситуации, когда на кассе приходится выбирать между несколькими кодами. Об этом пишет издание «Газета.ру». До 50 тысяч рублей россиянки тратят на маникюр за год. К такому выводу пришли аналитики, пишут «Известия». Более половины опрошенных делают маникюр как минимум раз в месяц. Каждая восьмая делает несколько раз в год, а 8% посещают специалиста только перед отпуском, праздниками или важными событиями. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Человек с изюминкой. Юрий Гагарин.
10: Первый космонавт Земли. Его помнит весь мир. О нем знают современные дети. Всего один виток вокруг планеты, и капиталистические газеты его, паренька из заштатного Гжатска, назвали мировым секс-символом. Однажды звезду Голливуда, актрису Джину Лолабриджиду, во время гастролей в СССР спросили, с кем бы она хотела встретиться. Она ответила: «Конечно, с Гагариным». В его улыбку хоть немножко, но были влюблены все женщины планеты.
9: На первый взгляд.
10: Рост 165 сантиметров. Телосложение худощавое. Голова большая. Волосы – короткий ежик. Лицо – открытое. 41 прыжок с парашютом и налет на самолете около 257 часов. Перед полетом Гагарин был в отличной физической форме.
9: Где изюминка?
10: Руководители программы понимали, что после космических полетов летчики сразу станут людьми публичными. Поэтому с парнями работали психологи. А другие специалисты занимались риторикой и обязательно актерским мастерством. Однажды штатный физиолог отряда заметил, что Гагарин улыбался, либо закусывая нижнюю губу, либо вовсе губ не размыкая.
11: Это никуда не годится. Юра, улыбаться надо, не жалея нижней губы. Слегка, понимаешь, оттягивая ее вниз. Вот так.
10: и начались занятия. Только в результате многочисленных тренировок будущий космонавт номер один наконец научился улыбаться, как положено открытому, уверенному в себе человеку. Вот откуда взялась знаменитая гагаринская улыбка, которая стала его визитной карточкой.
4: Юрий Гагарин. Человек с изюминкой. Радиозвезда. Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно. Только в 1947-м, через два года после победы над фашистской Германией, в Советском Союзе прекратили выдачу продовольственных карточек, а заодно провели очередную денежную реформу. Новые бумажные купюры получились очень большими. Стандартный размер банкноты номиналом в 1 рубль 82 на 125 миллиметров. Это примерно половина современного печатного листа формата А4. Крайне неудобно. Целиком в кошелек не помещается, во внутренний карман пиджака убрать только в свернутом виде, и в народе такие деньги назвали «сталинскими портянками». В ходу они были долгие 14 лет, до реформы 1961 года. «Коробок спичек будет стоить не 10 копеек, а одну», утверждал Никита Сергеевич и слово свое сдержал. Правда, была одна хитрость. Если до реформы за 1 доллар давали 4 сталинских рубля, то теперь предлагали всего 90 хрущевских копеек. По размеру новые советские деньги были в 2 раза меньше прежних портянок. Аккуратные, красивые, яркие. Больше всего они напоминали конфетные обертки, за что и получили в народе название «хрущевские фантики». Все деньги мира. Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Легенда о Черном принце.
12: Середина 19 века. Крымская война. Британцы отправляют к берегам России сотни своих кораблей. Среди них и корабль Ее Величества «Принц», одно из первых в мире парусно-винтовых судов. Но зайти в Балаклавскую бухту ему было не суждено. «Принц» оказался в эпицентре урагана, лишился якорей и вскоре затонул где-то у крымских берегов. А вместе с собой забрал тайну драгоценного груза, который будто бы перевозил.
4: Цена вопроса.
12: Первыми слух о золоте на борту «Принца» пустили журналисты. В британской «Таймс» написали о 200 тысяч фунтов стерлингов золотом, которые якобы предназначались для уплаты жалования английским солдатам и морякам. Затем сумма увеличилась до 5 миллионов, а корабль «Принц» газетчики стали именовать «Черный принц».
4: Кладоискатели.
12: Кто только не искал затонувший корабль. Первыми исследовать дно Балаклавской бухты стали французы. Обнаружили около 20 затонувших судов. Но следов «Черного принца» не было. Потом пришла очередь итальянцев. Экспедицию возглавил изобретатель глубоководного скафандра Джузеппе Ристуччи. Но кроме старого железа так ничего и не нашел. Наконец, в 20-е годы 20 века этой историей всерьез озаботились большевики. И даже организовали глубоководную экспедицию. Говорят, разрешение давал сам Феликс Дзержинский. Но результаты оказались нулевыми. А вот за серьезные материальные затраты горе-кладоискателям пришлось ответить. И кого-то из них даже отправили на лесоповал. Впрочем, это не остановило одну японскую компанию. Они продолжили поиски Черного принца в 1927 году. Сенсационных находок японцы тоже не сделали. Но, возможно, что-то знали.
13: Таинственные клады раскопать можно. Найти

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Число пострадавших при атаке беспилотников на промзону в подмосковном Чехове выросло до 10. Обновленные данные представил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, 7 человек находятся в состоянии средней тяжести, один в тяжелом. Несколько часов назад Воробьев сообщил о 5 погибших в результате атаки ВСУ. К этой минуте пожар на складе ликвидирован. На месте работают оперативные службы, уточнил губернатор. На Тихоокеанском флоте стартовало учение по защите дальневосточных рубежей. Маневры проходят в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Участвует более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации, сообщили в Министерстве обороны России. В России создадут 12 новых круглогодичных курортов в 10 регионах. Такой масштабный проект «Пять морей и озеро Байкал» анонсировал премьер Михаил Мишустин на совещании по туризму в Горно-Алтайске. Регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. По программе льготного аккредитования уже строится 300 гостиниц и 40 объектов отдыха. Общий объем инвестиций превышает 1,5 триллиона рублей. За первую половину года туристы совершили более 43 миллионов поездок по России, уточнил Мишустин. Вакцина «Имурон-ВАК» от рака мочевого пузыря может пройти регистрацию в ближайшие 12 месяцев. Это сообщил агентству ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинзбург.
3: В Башкирском федеральном государственном университете у академика Павлова имеется самая представительная и громадная коллекция тканей раков мочевого пузыря, и мы на это ориентируемся. Это очень помогает в нашей работе и ускоряет работу. Я думаю, что мы здесь в течение года, я надеюсь, выйдем на возможность регистрации препарата и против этого заболевания.
2: Кроме того, по словам Гинзбурга, в центре создан прототип вакцины от рака легких, наиболее распространенной формы онкологии этого органа, на которую приходится до 85% всех злокачественных легочных образований. Власти Молдавии ограничили использование воды из-за сильного обмеления Днестра в период засухи. Питьевую воду и воду из водоемов запретили использовать для наполнения бассейнов, а также для мытья тротуаров. Использовать воду для нужд агросектора разрешили только по ночам. Промышленным предприятиям, кроме жизненно важных, предписали сократить водопотребление минимум на 1/5. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем опасно обезвоживание на фоне жары? Как создают невесомость в самолете-лаборатории? Почему автомобиль УАЗ прозвали буханкой? Сильная жара, местами с высокой пожароопасностью, ожидается в ряде российских регионов. Так, в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях столбики термометров поднимутся до 34 градусов. В такую погоду специалисты рекомендуют пить побольше жидкости. И не только, чтобы утолить жажду, но и сохранить здоровье. Чем опасно обезвоживание и как распознать его симптомы? Нам рассказал врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
6: Потребление жидкости в жаркую погоду в первую очередь связано с тем, чтобы обеспечить нормальный механизм терморегуляции, потому что охлаждение кожи происходит по средствам выработки пота, которые охлаждают наше тело до стабильной температуры 36,6. На это расходуется достаточно большое количество воды, поэтому в жаркую погоду всегда рекомендуют увеличение питьевого режима до 1,5-2-2,5 литра.
7: А вот как понять, что организм обезвожен?
6: Есть медицинский симптом, называется проверкой эластичности кожи. Это тургор кожи. Просто берется складка на руке, и если она расправляется замедленно, то это говорит о том, что есть дефицит воды в результате обезвоживания. Но самые явные проявления – это эпизод потери сознания, это судороги в мышцах, это слабость, иногда это синкопальное состояние. Это крайние проявления обезвоживания. Поэтому, если вы понимаете, что вы мало пьете количество жидкости, лучше сделать себе хотя бы литр такой скорбомощного водно-солевого раствора с использованием аптечных смесей, либо самостоятельно приготовить и восполнять дефицит, потому что дело-то не только в жидкости, но и в солях, которые в них содержатся.
5: Притом, чрезмерное потребление воды увеличивает нагрузку на почки, поэтому эксперты призывают соблюдать питьевой баланс. В случае перегрева быстро охладиться поможет прохладный душ, но лучше избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы.
1: Утро на радио «Звезда».
5: 45 лет назад, в августе 1981 года, в небо взмыл необычный самолет, летающая лаборатория Ил-76К. Миссия уникальна – подарить людям невесомость, не отправляя их в космос. Максим Петренко расскажет, как проходит такой полет, сколько длится невесомость на борту самолета и что удается за это время освоить.
8: Задача таких самолетов – до полета на орбиту познакомить космонавта с невесомостью. То, как на незнакомые ощущения отреагирует его организм, крайне важно в подготовке. Из числа нередких реакций на первых порах – головокружение, головная боль и тошнота. Сама невесомость создается на борту самолета за счет его движения по параболе, то есть летящий борт начинает под углом резко набирать высоту. Затем пилот почти полностью убирает тягу, и самолет далее летит по инерции, по дуге вниз. На небольшой промежуток времени пассажиры и перестают чувствовать гравитацию, после чего скорость снова растет. Эту технику полета, так называемыми «горками», в СССР применили в начале 60-х. Тогда это был модифицированный вариант Ту-104, рассказывает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
9: Ил-76 — это не первый самолет, который используется для создания невесомости. До него уже были три борта Ту-104АК. Они были с разными номерами. Один из них до сих пор стоит на территории Центра подготовки космонавтов. Это именно тот самый борт, на котором отрабатывали полеты на невесомость первый отряд космонавтов, и Юрий Гагарин, и Герман Титов, и все остальные.
8: Теперь о требованиях к данным самолетам. Кроме реактивного двигателя, это наличие большого салона, чтобы внутри можно было тренировать сразу несколько человек. Стены в целях безопасности обивают мягким материалом, на пол кладут маты. А так как это целая летающая лаборатория, внутри также размещают оборудование и макеты техники, с которой космонавтам предстоит работать уже в космосе. Все это фиксируют специальными удерживающими сетками, продолжает Михаил Кот.
9: В свое время на Ту-104АК внутри самолета была шлюзовая камера, которая впоследствии использовалась для выхода космонавта Леонова в открытый космос. И именно внутри этого самолета с этой шлюзовой камерой он тренировался и отрабатывал разные варианты развития событий в космосе.
8: Если на Ту-104АК режим невесомости можно было создать примерно на 15 секунд, то на Ил-76 уже на 25 секунд. Один полет обычно включал 10 горок, и в сумме это 250 секунд невесомости. За это время космонавт учится перемещаться в новых условиях, надевать скафандр, передавать грузы, выполнять несложные монтажные операции. Сергей Антонов, популяризатор науки о космосе и астрономии, рассказывает, что на борту имитировали и лунные условия для испытания техники.
10: Ту-104АК тренировались не только космонавты, но и создавались условия именно лунной силы тяжести, чтобы тренировалось отрабатывать некоторые элементы шасси луноходов, которые впоследствии использовались уже на непосредственной поверхности Луны.
8: В разные годы отечественные космонавты также тренировались на самолетах Ту-134ЛК и Ту-154МЛК. И, конечно, в подобных испытаниях важны грамотные действия тех, кто находится за штурвалом. Пилоты должны отлично знать самолет, уметь работать на больших углах и на очень высоких скоростях. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
11: Автомобили УАЗ серии «Старый грузовой ряд» получили официальное название «Буханка». Информация об этом размещена на сайте производителя. Легендарная модель выпускается на Ульяновском автозаводе с 1958 года и считается долгожителем отечественного автопрома. Почему ее прозвали «Буханкой»? Какие модификации получил автомобиль? И благодаря чему он по-прежнему востребован? Все ответы у Анны Елисеевой.
12: Под «Буханкой» следует понимать целое семейство УАЗов, ныне известных как СГР – «Старый грузовой ряд». Первая модель, полноприводный УАЗ-450, создавался по заказу армии для перевозки людей и грузов в условиях бездорожья. Разработку автомобиля поручили ульяновскому конструктору Ивану Давыдову, а за дизайн отвечал художник Владимир Арямов. Он и представил эскиз фургона с буквой «У» на передке. Значок выглядел как часть логотипа немецкого минивэна Volkswagen. У автомобилей было даже внешнее сходство. Только советскую модель за форму кузова сразу прозвали «Буханкой». Кроме того, УАЗ-450 изначально создавался как своего рода конструктор, комментирует автомобильный журналист Антон Размахнин.
13: Он является рамным автомобилем, в отличие от того же самого, кстати, Volkswagen. Имеет еще и классическую компоновку, что позволяет гибче всего подходить к модификациям. А в самой первой вариации «Буханки», не пошедшей в серию, был так называемый мобильный штаб. Он был хорошо оборудован креслами, столиком и так далее, и имел даже встроенный сейф.
12: Классические воплощения «Буханки» — это микроавтобус, санитарный автомобиль и бортовой грузовик. Последний называют еще «головастиком». А в числе нестандартных, даже экспериментальных, это созданный в 1959 году электромобиль для аэродромов. В начале 60-х выпустили особую серию УАЗа для работы на Крайнем Севере. «Буханка» получила двойные стекла, усиленную термоизоляцию и дополнительное отопление. Позднее машину поставили на лыжи и гусеницы, она стала снегоходом. Это был уже заднеприводный УАЗ-451. А в Краснодаре на основе «Буханки» создали прогулочный автопоезд. Больше всего модификаций появилось в 80-е, когда спрос на микроавтобусы начал расти, рассказывает Антон Размахнин.
13: То есть, например, вместо обычного кузова «Буханки» делали специальный жилой блок, что-то типа современного автодома, который сажали на шасси головастика, то есть с отдельной пассажирской кабиной. Это называлось «Автоклуб». Он выигрывал у обычной «Буханки» своими размерами, там можно было стоять в полный рост, и большим панорамным остеклением.
12: «Буханки» по-прежнему сходят с конвейера Ульяновского автозавода, в том числе на экспорт в страны СНГ, на Кубу, в Гондурас и Египет. Кроме того, у советской модели есть поклонники в Италии, Японии и Германии. Секрет ее долголетия в рамной конструкции, которая делает автомобиль удобным трансформером, причем недорогим. Возможно, качество сборки вызывает у кого-то вопросы. Но где еще найти доступный полноприводный внедорожник, рассуждает автоэксперт Антон Ширяев.
14: Это, по сути, возможность купить новый ретро-автомобиль. Понятно, что она получила там АБС обязательную, да, к установке, более производительные современные тормоза, более мощный мотор. Вы наверняка видели видео такие вирусные, где она тормозит и встает на передние колеса, делает стоппи, как мотоцикл.
12: В Италии на базе «Буханки» создаются пожарные машины. А еще на ульяновских внедорожниках водят туристов на вулканы Везувий и Этна. В Финляндии советская автолегенда стала основой для создания реанимобиля с высокой крышей и подъемной дверью. А в британском исполнении УАЗ-452 получил правый руль. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, как воины присягали на верность в Древней Руси, в чем плюсы и минусы электромобилей, сколько немецких кораблей оказалось на дне Дуная в годы войны.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. 7 сухогрузов поразили российские военные в Черноморской операционной зоне. Это сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Корабли доставляли грузы для ВСУ в порту Николаев и на переходе морем. Их атаковали беспилотниками «Геран-4». Тихоокеанский флот России начал учения по защите дальневосточных рубежей, сообщило Министерство обороны. Маневры проходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. В них участвует более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, а также порядка 30 самолетов. До 58 увеличилось количество пострадавших при атаке БПЛА на Архипа Осиповку в Геленджике. 21 человек госпитализирован, сообщает оперативный штаб Кубани. Ранее сообщалось, что число погибших в результате вчерашнего происшествия выросло до 7. С сентября годовой лимит сверхурочного труда расширится со 120 до 240 часов, пишет издание «RT». В агентстве уточняют, что такая возможность должна быть закреплена в коллективном договоре, отраслевом соглашении или ином локальном нормативном акте. Если такого документа нет, действует старый лимит. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
15: Как вас звать, величать-то?
16: Не царское это имя!
17: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
16: Не царское это имя!
17: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он отправился в первый военный поход в 12 лет. В 15 командовал ратью в конфликте с новгородцами. И если бы не горячность молодого князя, возможно, столицей Руси была бы Тверь. Князь Тверской и великий князь Владимирский Дмитрий Грозные Очи.
3: И при каких же таких обстоятельствах он заработал это имя?
4: Начало 14 века. Два города бьются за лидерство. В Твери князь Дмитрий Михайлович, в Москве Юрий Данилович. Оба желают получить от ордынского хана ярлык на великое княжение. У обоих взаимная неприязнь друг к другу. Дмитрий гневается из-за отца, когда-то казненного по ложному обвинению Юрия Даниловича. Кровавый финал – вопрос времени.
0: История одного прозвища.
4: Сначала престол достанется московскому князю, но его поймают на финансовых махинациях и не уплатят дани. После чего ярлык передадут Дмитрию. Решающей станет их встреча в ханской ставке в 1325 году. Дмитрий вспылит и при всех зарубит убийцу своего отца. После этой вендетты Дмитрия осудят и казнят, а в народе нарекут «Грозные очи».

0: Дай пять. Пять удивительных фактов о зонтах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Существуют умные зонты. Некоторые модели могут подключаться к смартфону, сообщать погоду и предупреждать владельца, если он его где-то позабыл.
0: Факт второй.
2: В Медине у мечети Аль-Масджид Ан-Набави для защиты паломников от солнца установлено 250 гигантских зонтов. Каждый в раскрытом виде достигает 25 метров в диаметре и весит несколько тонн.
0: Факт третий.
2: Самый дорогой зонтик, разумеется, итальянский. Как сообщает Книга рекордов Гиннесса, он стоит 50 тысяч долларов и сделан из крокодиловой кожи.
0: Факт четвертый.
2: Черный цвет стал стандартом для зонтов в 19 веке из-за утилитарных причин. Черный краситель был самым дешевым и стойким. Светлые зонты слишком быстро выцветали.
0: Факт пятый.
2: Высшей государственной наградой королевства Лаос был орден миллиона слонов и белого зонтика. Это прямой перевод древнего названия страны Лан Санг Хом Кхао.

0: зонтах. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Севастополе задержали двоих россиян, которые готовили по заданию украинской разведки теракты на объектах критической инфраструктуры и в отношении руководителя одного из новых регионов. Об этом сегодня сообщила Федеральная служба безопасности. При обысках у злоумышленников изъяли 3 FPV-дрона с боевыми зарядами и самодельную бомбу. Заведены уголовные дела, в том числе о приготовлении к теракту и госизмене. 7 сухогрузов поразили российские военные в Черноморской операционной зоне. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Сюда доставляли грузы для вооруженных формирований Украины в порту Николаев и на переходе морем. Их атаковали беспилотниками «Геран-4 «Сикер», уточнили в военном ведомстве. Число пострадавших при атаке беспилотников на село Архипо-Осиповка в Геленджике увеличилось до 58. Это сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края. Там уточнили, что в больнице лечится 21 человек, в том числе 3 детей. У 9 пострадавших тяжелые повреждения. Остальные получили амбулаторную помощь. Накануне местные власти заявили об ударе ВСУ. Погибли 7 человек. Михаил Мишустин назвал важным направлением развития патриотического туризма с участием ветеранов специальной военной операции. На совещании в Горно-Алтайске ему представили проект «Свой путь» – экосистему, где инструкторами станут участники СВО с боевым опытом. Мишустин отметил, что президент не раз подчеркивал важность вовлечения ветеранов в такие движения. По его словам, надо поддержать эти направления, и он обсудит их с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и Минэкономразвития. На чемпионате Европы по водным видам спорта спустя 5 лет на пьедестал международных соревнований поднялись титулованные российские спортсмены Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов. Наши атлеты взяли серебряные медали в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Эмоциями от международных стартов в эфире телеканала «Россия-24» поделился Евгений Кузнецов.
2: Было очень тяжело психологически, именно подготовка и сами старты, потому что забывается международная арена, и очень тяжело, когда не видишь много лет соперников, видишь, как они неплохо прыгают, действительно, ребята достаточно серьезные. Им нужно составлять конкуренцию, немножко переживания было, но тем не менее мы с эмоциями справились, показали достойные прыжки, не самые лучшие наши, конечно, но достойные.
1: Ранее на чемпионате Европы сборная России выиграла первую золотую медаль. Ее завоевали российские синхронистки в произвольной программе. Всего после 4 дней соревнований в Париже в активе россиян 8 медалей, золото, 4 серебра и 3 бронзы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: С 8 августа и до сентября будет закрыт съезд с Бакинской улицы на Каспийскую, а до 30 октября не будет проезда по участкам Приозерной улицы. Как сообщает столичный департамент транспорта, связано с проведением строительных работ. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом перекрытий. Теперь о трафике. Информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла к этой минуте. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Время в пути 30 минут. Затор на полчаса на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от 99-го километра до Щелковского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как менялся текст военной присяги. Сколько россиян планируют купить гибридный или электромобиль? Сложно ли поднять военный корабль со дна реки? Свыше 200 военнослужащих Преображенского полка приняли присягу в Центральном музее Великой Отечественной войны. В церемонии участвовала рота почетного караула и военный оркестр. А как менялся этот ритуал в нашей истории? Кому присягали в Древней Руси? И на чем клялись в верности в XIX веке? Ким Андреев расскажет подробнее.
2: Первые упоминания о военных клятвах на Руси относятся к IX веку, когда формировалась княжеская дружина. Слова верности произносили вслух и скрепляли их именами языческих богов и природных сил. В редких случаях участники давали кровный обет, совершали надрезы на ладонях и пожимали руки. С появлением христианства будущие воины стали целовать крест как знак верности Богу. А вот первые письменные правила присяги появятся лишь в XVII веке и войдут в устав ратных, пушечных и других дел, говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Николай Лахтиков.
3: Там четко была описана процедура клятвы, текст изложен, торжественного обещания.

0: Дарью верно и послушно. Правая рука при этом была поднята, а левая лежала на Евангелии. Императрица Елизавета Петровна добавит к тексту присяги слова о верности не только государю, но и наследнику престола. Важное изменение в ритуале совершит и Павел I, объясняет Николай Лахтиков.
1: Присягающий на службу левую руку клал не на Евангелие, он держался за стяг боевого знамени. Полковое знамя, оно вошло в разряд, ну, своего рода святынь. И это связано с тем, что Павел I, он проводил реформы по прусскому образцу, он был поклонником прусского короля Фридриха II, поэтому некоторые изменения пришли в российскую армию, в имперскую, оттуда.
0: Кстати, традиция держать руку на знамени сохранится вплоть до 1917 года. В короткую эпоху временного правительства успеют даже написать новый текст присяги. Последними словами там будут: «Осеняю себя крестным знамением и ниже подписываюсь». Пришедшие к власти большевики поначалу отменят все подобные традиции, но потом вернут, говорит историк Александр Макушин.
2: Присяга носила элемент классовый, и вообще тогда общество было классовое, и какие-либо ритуалы, тем более ритуалы, схожие с прежним режимом, не приветствовали. В ходе Великой Отечественной войны в 43-м году вернули сперва для гвардейских частей, потом в Советской армии это стало уже практически вообще распространенной практикой. Стали делать ритуал присяги с целованием знамени, с торжественной клятвой, и к 70-м годам это обрело уже законченные формы.
0: В советские годы вернут и знамя, и аналог присяжного листа. Формулировку клятвы будут менять несколько раз. Современный российский текст присяги очень похож на последний советский, принятый в 1991-м. Разве что вместо «присягаю на верность народу» теперь произносят «присягаю на верность своему отечеству». Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Согласно ряду опросов, почти каждый второй россиянин задумывается о приобретении гибридного или электрического автомобиля. Большинство из них готовы выделить на это до 3 миллионов рублей. При кажущихся плюсах таких машин для города перед покупкой стоит изучить наличие инфраструктуры зарядок, учесть возможные дополнительные траты и, главное, сам автомобиль пока дорогой, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
5: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Электромобили в России чаще всего второй, третий, пятый автомобиль в семье. Гибриды часто выступают первым автомобилем в семье, но приходят на смену премиальным машинам. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми.
6: А что можно сказать по поводу их эксплуатации?
5: Естественно, в наших условиях такие машины часто компромисс и интересный квест. Если собственной зарядки у электромобиля нет, его владелец вынужден скитаться и искать, где бы зарядиться. А если это гибрид, то здесь другие проблемы. У некоторых после прошивки на скользкой поверхности перестают заряжаться батарейки. У некоторых батарейки деградируют. Третьи с завода поставляются с ущербными редукторами, из которых течет масло. И стоимость восстановления этих редукторов сотни тысяч рублей.
4: Механизмы, которые будут стимулировать жителей к покупке электромобилей, намерены разработать власти Санкт-Петербурга. Как пояснил губернатор Александр Беглов, это часть экологической политики города. Что это будут за меры, он не уточнил.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В Сербии из-за обмеления Дуная стали видны потопленные фашистские корабли времен Второй мировой. По оценке специалистов, в русле реки могут находиться около 200 судов. Как они оказались в этом районе? Часто ли гитлеровские войска топили свои суда? И почему поднять со дна военный корабль – задача не из легких? В вопросах разобралась Анна Елисеева.
7: Баржи, канонерки, торпедные катера. Из боевых единиц и транспортной техники немцы их превратили в препятствие для наступающей Красной армии. Ныне ржавые остовы кораблей напоминают о сражениях на границе Сербии и Румынии в 1944 году. Тогда для Третьего рейха Дунай был ключевым маршрутом,

0: маршрутом, по которому в Германию перевозили румынскую нефть. Но с началом Яско-Кишиневской операции, когда Бухарест превратился в союзника Москвы, положение гитлеровцев изменилось в корне. Отступая из Черного моря, они рассчитывали провести по Дунаю часть своих кораблей через Югославию, столицу Австрии. Но, войдя в устье реки, поняли, что сделать это будет невозможно, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
1: Когда вот дошли до так называемых «железных ворот», это на границе между Сербией и Румынией, такая теснина дунайская, было решено затопить суда для того, чтобы воспрепятствовать нашей советской дунайской флотилии, которая была воссоздана в 1944 году и постепенно поднималась вверх по Дунаю, оказывая содействие нашим сухопутным войскам.
0: Случай затопления собственного флота в истории не единичный. К примеру, после Первой мировой немцы специально отправили на дно полсотни своих кораблей, чтобы трофеи не достались англичанам. А в ходе Второй мировой при отступлении из Белграда гитлеровские войска уничтожили мосты, перекрыв водный коридор тоннами стройматериалов, мин и авиабомб. Однако операция в Дунае в 1944 году стала одной из крупнейших в своем роде и, бесспорно, одной из самых коварных, отмечает Сергей Колдин.
1: Общее количество определяется по оценкам где-то 215-220 боевых единиц и транспортных судов. На них была и военная техника, мины, боеприпасы. Причем это было сделано умышленно для того, чтобы сделать опасным расчистку фарватера, подъем этих кораблей и судов.
0: Эхо Второй мировой поныне отзывается в районе сербского Прахова. Обломки немецких кораблей мешают судоходству и задерживают морские грузоперевозки. Ежегодно Белград теряет миллионы евро в попытке исправить ситуацию. Впрочем, поднять со дна начиненные боеприпасами суда – задача не из легких. Определить по документам, что это за корабли, невозможно, поскольку бумаг этих попросту нет. А для обследования каждого судна, их водах Дуная, напомним, 200, нужны время, деньги и отважные водолазы, комментирует военный историк, кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук Константин Кулагин.
2: Во-первых, в реке вода мутная и течение присутствует. Во-вторых, из-за сравнительно небольших глубин основная часть затонувших объектов очень сильно замыта грунтом. Что там внутри находится, разглядеть невозможно. Надо идти и буквально в смысле все щупать руками. При этом, если это военное судно, есть шанс столкнуться с боеприпасами.
0: И с этим связаны огромные риски. Ведь снаряды, пролежавшие на дне десятки лет, опасны до сих пор. Часто они находятся в том положении, когда их лучше вовсе не трогать, а уничтожить на месте. Но для этого нужно перекрыть все движение на Дунае, а жителей прибрежных районов отселить как можно дальше. Словом, процедура сложная, и, судя по всему, обломки немецких судов еще долго будут напоминать о сражениях времен Второй мировой. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, к чему может привести обезвоживание, как создают условия невесомости на Земле, какие изменения претерпел автомобиль «Буханка» с эпохи оттепели.
3: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе двоих россиян, которым украинские спецслужбы поручили совершить в Крыму теракт против руководителя одного из новых регионов. В ведомстве сообщили, что в ходе обысков у фигурантов обнаружили 3 FPV-дрона, снаряженные боевыми зарядами, с пластичным взрывчатым веществом, а также самодельное взрывное устройство. Латвия хочет полностью закрыть границы с Белоруссией. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение правительства сегодня, информировал премьер-министр республики. Такое решение он связал с проблемой миграции, передает РИА Новости. С 1 сентября забытый в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно только сутки, следует из приказа Министерства транспорта. За хранение сверх указанного срока будут брать плату в размере, который установит перевозчик. Министерство чрезвычайных ситуаций Москвы выпустило экстренное предупреждение для жителей и гостей столицы из-за предстоящей жаркой погоды. Спасатели призывают отнестись к прогнозу серьезно и заранее подготовиться к зною. По данным Росгидромета, в период с 5 по 7 августа дневные температуры в столице достигнут 30-32 градусов.

0: прощаемся. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
4: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
5: Вообще сбрасывает.
4: Отравился
5: Керритом. А викинги? Шлемы с рогами носили.
6: Бочки. Аляс продали, а денег не заплатили.
3: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: В школе сын проходит тему знаменитого ледового побоища. И я заодно вспоминаю...
8: Крестоносцы провалились под лед Чудского озера под тяжестью своих доспехов. Там же все просто.
3: А вот и нет.
9: Стереотип о битве закрепил фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Оттуда фраза «Немец тяжелее нас, под ним и проломится». По оценкам же современных исследователей, весили тевтонские рыцари и русские дружинники в своих шлемах и кольчуге примерно одинаково. У первых, правда, были еще кольчужные рукавицы, зато у наших – дополнительные металлические пластины поверх кольчуги. Но все равно разница по итогу минимальна.
3: Исторические мифы и заблуждения.
9: К тому же воевали тогда на конях, поэтому на лед давили бы плюс-минус одинаково. Но что интересно, исторические источники той эпохи про утонувших крестоносцев не писали. Даже первая новгородская летопись гласит: «Немцы в сражении под Оша, а Чуть обратилась в бегство». Чуть – это союзные рыцарям прибалтийско-финские племена. Версия о провалившихся под лед в летописи попадет столетия спустя. А почему, так и не ясно.
8: Так, а сражение-то где в итоге проходило?
9: По мнению советских историков, бились где-то на мелководье, у восточного берега Чудского озера. Но точно известно одно. Той безусловной победой Александр Невский поставил на паузу противостояние Руси с Ливонским орденом.
3: А вот и да.
2: Радио «Звезда».
10: Очень важные вопросы.
11: Расскажите, когда человечество открыло для себя такую ягоду, как арбуз?
12: Отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов.
13: Родиной арбуза является Южная Африка. Там до сих пор растет дикий сородич в пустынях Ботсваны, Намибии, Лесото, в северной части ЮАР. Он, естественно, больше похож на колючку, нежели чем на современные виды арбуза. Дальше в культуру у нас уже, соответственно, он появился около 4000 лет назад в Египте. Есть достоверные эксперименты по кулинарии, которые уже использовались. Есть записи, есть остатки семян арбуза. Они немножко отличаются от современных. Но в целом уже египтяне около 4000 лет назад использовали арбуз в кулинарии. Из Египта это уже все начало распространяться на Палестину, Персию, в дальнейшем попадало в Индию, где у нас был вторичный центр происхождения. И потом уже в X веке, XII, это уже начало возвращаться из средней полосы в северную, то есть они начали попадать в европейскую часть, начали культивироваться. Из Рима попали уже в Великобританию, когда завоевывалась колония. И уже в XIII-XV веке появилась в России, вначале в южных регионах, куда завезли татары, и уже дальше распространялось все севернее, севернее, севернее, где могли произрастать арбузы.
10: Очень важные вопросы.
14: Год 1940-й. В США на экраны выходит первый эпизод мультсериала «Том и Джерри». Знаменитая история про кота и мышку 7 раз получит премию «Оскар» как лучший анимационный фильм. В том же 1940-м из-за Второй мировой Международный олимпийский комитет окончательно отказывается проводить летние Олимпийские игры, изначально запланированные в Токио, а потом перенесенные в Хельсинки. А в Подмосковье, в районе станции Ухтомская, открывают завод по выпуску автожира, то есть прообраза вертолета. Руководящие роли на предприятии займут два земляка, два гениальных конструктора, которые станут легендами отечественной авиации.
15: Соратники. Михаил Миль и Николай Камов.
14: Оба родились в Иркутске, на соседних улицах. С разницей в 7 лет учились в одном училище, а потом и в институте. Но познакомились лишь в Москве в конце 20-х годов. Николай Камов к тому моменту уже опытный инженер, а Михаил Миль – молодой студент политеха. В поисках летней практики Михаил Леонтьевич узнает о проекте Николая Ильича создании первого в стране автожира, то есть винтокрылого летательного аппарата. Камов и Миль быстро найдут общий язык и поначалу даже вместе возглавят предприятие по производству геликоптеров. Но из-за войны разработку перспективной летающей машины придется приостановить. Первый советский серийный вертолет появится на свет лишь в 1948-м. Модель назовут «Ми-1» в честь конструктора Михаила Миля. Но Камов вскоре ответит своей разработкой «К-10».
15: Соратники.
14: Принципиальное отличие вертолетов в конструкциях винтов. У Камова они соосные – находится над кабиной и крутится в разные стороны. У Миля один основной винт и один в хвостовой части. Вертолеты Камова более маневренные и чаще используются на флоте. Мощные винтокрылые машины Миля идеальны для сухопутных операций. Два разных подхода, две разные конструкторские школы, но результат один. Вертолеты «К» и «Ми» стали неотъемлемой частью российской военной авиации. И пусть инженерные взгляды Камова и Миля во многом отличались, но смотрели они точно в одну сторону. Не случайно Национальный центр вертолетостроения носит имена обоих конструкторов.
15: Михаил Миль и Николай Камов. Соратники.
10: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

ты поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет непросто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Число пострадавших при атаке беспилотников на промышленную зону в подмосковном Чехове выросло до 10. Обновленные данные представил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, 7 человек находятся в состоянии средней тяжести, один в тяжелом. Несколько часов назад Воробьев сообщил о 5 погибших в результате атаки ВСУ. К этой минуте пожар на складе ликвидирован, на месте работают оперативные службы, уточнил губернатор. Российские войска нанесли удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны России сообщили, что высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками в Одесской области поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ремонтировали военную технику, а также хранили боеприпасы и топливо. В портах Николаев и Южный ударили по 2 морским судам с грузами военного назначения. Кроме того, на переходе морем южнее Одессы поражены 2 сухогруза, которые доставляли вооружение в порты Украины. Министерство транспорта России сообщило о подготовке переговоров с Таиландом о начале полетов местных авиакомпаний в нашу страну. Сейчас 4 российских перевозчика еженедельно выполняют больше 100 рейсов в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие перевезено более 1,5 миллиона пассажиров. Интерес россиян к отдыху в Таиланде бьет рекорды. В прошлом году турпоток достиг почти 2 миллионов поездок. Самыми популярными курортами остаются Пхукет и Паттайя. Власти Молдавии ограничили использование воды из-за сильного обмеления Днестра. Питьевую воду и воду из водоемов запретили использовать для наполнения бассейнов, а также для мытья тротуаров. Использовать воду для нужд агросектора разрешили только по ночам. Почему мельчают европейские реки? В эфире «Радио Звезда» рассказал учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
2: Большая часть европейских рек имеет весеннее половодье. То есть снег тает в течение всей весны, и этой воды, в принципе, надолго хватает. А у нас уже весной, в мае, была первая волна жары. В результате приходится останавливать крупные энергетические объекты, потому что не только гидроэлектростанции используют речную воду, но еще и атомные, поскольку они должны охлаждать реакторы. Как долго продлится жара, сказать точно никто не сможет. Все это зависит от антициклонов, которые создают повышенное атмосферное давление и убирают облака.
1: Власти Молдавии готовят резервные скважины и автоцистерны для подвоза воды в пострадавшие регионы. Оператор водоснабжения Кишинева переведен в режим повышенной готовности. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем опасно обезвоживание на фоне жары, как создают невесомость в самолете-лаборатории, почему автомобиль УАЗ прозвали буханкой.
7: С
6: Сильная жара, местами с высокой пожароопасностью, ожидается в ряде российских регионов. Так, в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях столбики термометров поднимутся до 34 градусов. В такую погоду специалисты рекомендуют пить побольше жидкости, и не только чтобы утолить жажду, но и сохранить здоровье. Чем опасно обезвоживание и как распознать его симптомы? Нам рассказал врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
3: Потребление жидкости в жаркую погоду в первую очередь связано с тем, чтобы обеспечить нормальный механизм терморегуляции, потому что охлаждение кожи происходит по средствам выработки пота, которые охлаждают наше тело до стабильной температуры 36,6. На это расходуется достаточно большое количество воды, поэтому в жаркую погоду всегда рекомендуют увеличение питьевого режима до 1,5-2-2,5 литра.
7: А вот как понять, что организм обезвожен?
3: Есть медицинский симптом, называется проверкой эластичности кожи. Это тургор кожи. Просто берется складка на руке, и если она расправляется замедленно, то это говорит о том, что есть дефицит воды в результате обезвоживания. Но самые явные проявления – это эпизод потери сознания, это судороги в мышцах, это слабость, иногда это синкопальное состояние. Это крайние проявления обезвоживания. Поэтому, если вы понимаете, что вы мало пьете количество жидкости, лучше сделать себе хотя бы литр такой скорбомощного водно-солевого раствора с использованием аптечных смесей, либо самостоятельно приготовить и восполнять дефицит, потому что дело-то не только в жидкости, но и в солях, которые в них содержатся.
6: Притом, чрезмерное потребление воды увеличивает нагрузку на почки, поэтому эксперты призывают соблюдать питьевой баланс. В случае перегрева быстро охладиться поможет прохладный душ, но лучше избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы.
4: Утро на радио «Звезда».
6: 45 лет назад, в августе 1981 года, в небо взмыл необычный самолет, летающая лаборатория Ил-76К. Миссия уникальна – подарить людям невесомость, не отправляя их в космос. Максим Петренко расскажет, как проходит такой полет, сколько длится невесомость на борту самолета и что удается за это время освоить.
8: Задача таких самолетов – до полета на орбиту познакомить космонавта с невесомостью. То, как на незнакомые ощущения отреагирует его организм, крайне важно в подготовке. Из числа нередких реакций на первых порах – головокружение, головная боль и тошнота. Сама невесомость создается на борту самолета за счет его движения по параболе, то есть летящий борт начинает под углом резко набирать высоту. Затем пилот почти полностью убирает тягу, и самолет далее летит по инерции, по дуге вниз. На небольшой промежуток времени пассажиры и перестают чувствовать гравитацию, после чего скорость снова растет. Эту технику полета, так называемыми «горками», в СССР применили в начале 60-х. Тогда это был модифицированный вариант Ту-104, рассказывает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
9: Ил-76 — это не первый самолет, который используется для создания невесомости. До него уже были три борта Ту-104АК. Они были с разными номерами. Один из них до сих пор стоит на территории Центра подготовки космонавтов. Это именно тот самый борт, на котором отрабатывали полеты на невесомость первый отряд космонавтов, и Юрий Гагарин, и Герман Титов, и все остальные.
8: Теперь о требованиях к данным самолетам. Кроме реактивного двигателя, это наличие большого салона, чтобы внутри можно было тренировать сразу несколько человек. Стены в целях безопасности обивают мягким материалом. На пол кладут маты. А так как это целая летающая лаборатория, внутри также размещают оборудование и макеты техники, с которой космонавтам предстоит работать уже в космосе. Все это фиксируют специальными удерживающими сетками, продолжает Михаил Кот.
9: В свое время на Ту-104АК внутри самолета была шлюзовая камера, которая впоследствии использовалась для выхода космонавта Леонова в открытый космос. И именно внутри этого самолета, с этой шлюзовой камерой, он тренировался и отрабатывал разные варианты развития событий в космосе.
8: Если на Ту-104АК режим невесомости можно было создать примерно на 15 секунд, то на Ил-76 уже на 25 секунд. Один полет обычно включал 10 горок, и в сумме это 250 секунд невесомости. За это время космонавт учится перемещаться в новых условиях, надевать скафандр, передавать грузы, выполнять несложные монтажные операции. Сергей Антонов, популяризатор науки о космосе и астрономии, рассказывает, что на борту имитировали и лунные условия для испытания техники.
10: Ту-104АК тренировались не только космонавты, но и создавались условия именно лунной силы тяжести, чтобы тренировалось отрабатывать некоторые элементы шасси луноходов, которые впоследствии использовались уже на непосредственной поверхности Луны.
8: В разные годы отечественные космонавты также тренировались на самолетах Ту-134ЛК и Ту-154МЛК. И, конечно, в подобных испытаниях важны грамотные действия тех, кто находится за штурвалом. Пилоты должны отлично знать самолет, уметь работать на больших углах и на очень высоких скоростях. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
11: Автомобили УАЗ серии «Старый грузовой ряд» получили официальное название «Буханка». Информация об этом размещена на сайте производителя. Легендарная модель выпускается на Ульяновском автозаводе с 1958 года и считается долгожителем отечественного автопрома. Почему ее прозвали «Буханкой»? Какие модификации получил автомобиль? И благодаря чему он по-прежнему востребован? Все ответы у Анны Елисеевой.
12: Под «Буханкой» следует понимать целое семейство УАЗов, ныне известных как СГР – старый грузовой ряд. Первая модель, полноприводный УАЗ-450, создавался по заказу армии для перевозки людей и грузов в условиях бездорожья. Разработку автомобиля поручили ульяновскому конструктору Ивану Давыдову, а за дизайн отвечал художник Владимир Арямов. Он и представил эскиз фургона с буквой «У» на передке. Значок выглядел как часть логотипа немецкого минивэна Volkswagen. У автомобиля было даже внешнее сходство. Только советскую модель за форму кузова сразу прозвали «Буханкой». Кроме того, УАЗ-450 изначально создавался как своего рода конструктор, комментирует автомобильный журналист Антон Размахнин.
13: Он является рамным автомобилем, в отличие от того же самого, кстати, Volkswagen. Имеет еще и классическую компоновку, что позволяет гибче всего подходить к модификациям. А в самой первой вариации «Буханки», не пошедшей в серию, был так называемый мобильный штаб. Он был хорошо оборудован креслами, столиком и так далее, и имел даже встроенный сейф.
12: Классические воплощения «Буханки» — это микроавтобус, санитарный автомобиль и бортовой грузовик. Последний называют еще «головастиком». А в числе нестандартных, даже экспериментальных, это созданный в 1959 году электромобиль для аэродромов. В начале 60-х выпустили особую серию УАЗа для работы на Крайнем Севере. «Буханка» получила двойные стекла, усиленную термоизоляцию и дополнительное отопление. Позднее машину поставили на лыжи и гусеницы, она стала снегоходом. Это был уже заднеприводный УАЗ-451. А в Краснодаре на основе «Буханки» создали прогулочный автопоезд. Больше всего модификаций появилось в 80-е, когда спрос на микроавтобусы начал расти, рассказывает Антон Размахнин.
13: То есть, например, вместо обычного кузова «Буханки» делали специальный жилой блок, что-то типа современного автодома, который сажали на шасси головастика, то есть с отдельной пассажирской кабиной. Это называлось «Автоклуб». Он выигрывал у обычной «Буханки» своими размерами, там можно было стоять в полный рост, и большим панорамным остеклением.
12: «Буханки» по-прежнему сходят с конвейера Ульяновского автозавода, в том числе на экспорт в страны СНГ, на Кубу, в Гондурас и Египет. Кроме того, у советской модели есть поклонники в Италии, Японии и Германии. Секрет ее долголетия в рамной конструкции, которая делает автомобиль удобным трансформером, причем недорогим. Возможно, качество сборки вызывает у кого-то вопросы. Но где еще найти доступный полноприводный внедорожник, рассуждает автоэксперт Антон Ширяев.
14: Это, по сути, возможность купить новый ретро-автомобиль. Понятно, что она получила там АБС обязательную, да, к установке, более производительные современные тормоза, более мощный мотор. Вы наверняка видели видео такие вирусные, где она тормозит и встает на передние колеса, делает стоппи, как мотоцикл.
12: В Италии на базе «Буханки» создаются пожарные машины. А еще на ульяновских внедорожниках возят туристов на вулканы Везувий и Этна. Финляндии советская автолегенда стала основой для создания реанимобиля с высокой крышей и подъемной дверью. А в британском исполнении УАЗ-452 получил правый руль. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
15: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. 7 сухогрузов поразили российские военные в Черноморской операционной зоне. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Сюда доставляли грузы для вооруженных формирований Украины в порту Николаев и на переходе морем. Их атаковали беспилотниками «Герань-4 Сикер». До 58 увеличилось количество пострадавших при атаке БПЛА на Архипа Осиповку в Геленджике. 21 человек госпитализирован, сообщает сегодня оперативный штаб Кубани. Ранее сообщалось, что число погибших в результате вчерашнего теракта выросло до 7. Минск стал самым популярным направлением зарубежного туризма у россиян. Число бронирований и размещения турагентами в столице Беларуси с июня по август выросло на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как передает агентство ТАСС, в целом на страны СНГ и ближнего зарубежья приходится каждое второе бронирование этим летом. В сравнении с прошлым годом базовый набор товаров для школьника подорожал на 6%. Такие данные приводит Чек-индекс. Наибольший рост показали цена на бумажные дневники. Одна из причин в том, что производители стали делать изделия более прочными и износостойкими, без необходимости покупать дополнительный чехол. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
4: Премьера

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи.
1: Форма
0: и содержание.
2: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
2: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахе дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград – символ плодородия.

0: обмундирования.
1: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
2: Форма и содержание. Косоворотка. История с географией. Персик.
3: Ароматный, с нежной сочной мякотью и бархатистой кожурой. Спелый персик. Просто восторг души. А вкус чудо чудное. А еще часто говорят, кожа как персик. И это, несомненно, приятный комплимент для женщины. Никто особенно не задается вопросом, откуда он к нам попал и почему так называется. Ведь все ясно из названия. Персик значит из Персии. Разве не так?
2: История с географией. Персик.
3: Действительно, долгое время считалось, что родина персика именно Персия, нынешний Иран. Такого взгляда придерживались ботаники вплоть до конца XIX века. А как иначе? Большинство европейских стран получали персики из Ирана. Но однажды внимание дотошных ученых привлек странный момент. Они установили, что в Иране персик нигде не встречается в диком виде. Как такое может быть? Он же не мог появиться на свет сразу культурным, в садах какого-нибудь шаха. Позже оказалось, что его родина – Восточный Тибет, в Китае. Именно там обнаружили заросли диких персиков. Получается, что первыми эти плоды оккультурили китайцы.
2: История с географией.
3: Когда фрукт появился в наших широтах, его сначала назвали персидским яблоком. Купцы, привозившие в Европу диковинный плод, именовали его таким образом, привлекая народ. Так ведь понятнее? Но название было слишком длинным, и впоследствии его сократили до персика.
2: Персик. История с географией.
4: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Севастополе задержали двоих россиян, которые готовили по заданию украинской разведки теракты на объектах критической инфраструктуры и в отношении руководителя одного из новых регионов. Об этом сегодня сообщила Федеральная служба безопасности. При обысках у злоумышленников изъяли 3 FPV-дрона с боевыми зарядами и самодельную бомбу. Заведены уголовные дела, в том числе о приготовлении к теракту и госизмене. Силы Тихоокеанского флота начали выход в назначенные районы учений в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. В маневрах задействованы корабельные ударные, поисковые группы, а также ракетные крейсеры, в том числе гвардейский крейсер «Варяг». Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» уже выдвигаются на стартовые позиции. С места событий работает корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Сапожков.
2: Мы находимся на большом противолодочном корабле «Адмирал Пантелеев». Помимо нас здесь находится свыше 300 человек экипажа. Корабль, можно сказать, это отдельный организм, который живет по своим законам. И работа здесь не прекращается ни на секунду. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно лишь одного сравнения. Длина «Адмирала Пантелеева» чуть больше 160 метров, а расстояние от пилона до пилона русского моста – 1104 метра. Это 7 таких кораблей. И за день офицер или матрос способен пройти несколько таких мостов.
1: Добавлю, учения направлены на защиту дальневосточных рубежей России. В них участвует более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации. Дональд Трамп раскритиковал американские нефтяные компании за сверхдоходы. За второй квартал прибыль «Шеврон» выросла почти в 5 раз, а «ExxonMobil» – более чем вдвое. При этом в конце мая средняя цена бензина в США достигала примерно $1.20 за литр на фоне стоимости нефти около $100 за баррель. Трамп заявил, что компании должны вернуть часть средств потребителям и выразил уверенность, что цены упадут, когда закончится война с Ираном. На пляже в испанском городе Аликанте во время земляных работ обнаружили мраморную голову статуи богини Венеры. Возраст находки около 2000 лет. Она датируется 1-2 веками нашей эры. Вес головы 14 килограммов, высота 22 сантиметра. Предположительно, она была частью полноразмерной скульптуры. Сейчас артефакт изучают в местном музее. До конца года его планируют показать публике, а затем решат, где он будет храниться постоянно, сообщает газета «Паис». Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 7 августа и до конца осени на участках Московской кольцевой дороги в районе пересечения с Киевским шоссе будет недоступна одна полоса для движения. Это связано с проведением ремонтных работ. Водителям рекомендуют быть внимательными и заранее перестраиваться в свободные ряды. Теперь о пробках. Информация от Яндекс.Карт. Загруженность оценивается к этой минуте на 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от Ярославского шоссе до Щелковского. Время в пути 50 минут. Более 40 минут составит потеря по времени на Ярославке от Московской кольцевой до дороги до Северянинской эстакады. Полчаса можете потерять на проезде по Новорязанскому шоссе от Лыткаринского шоссе до улицы Маршала Полубоярова.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Современные индейцы майя. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
1: Область знаний.
3: В сегодняшней лекции хотелось бы рассмотреть очень интересный вопрос. А как живут индейцы майя сегодня? Создатели знаменитых пирамид, древние астрономы, авторы знаменитой иероглифической письменности. На самом деле, после завоевания испанцами тех мест, где они жили, никуда не исчезли и живут в этих местах до сих пор. Сегодня поговорим о том, какова судьба была у юкатанских майя после того, как Мексика, Новая Испания, обретает независимость. С 1810, грубо говоря, года, когда начинаются процессы распада Испанской империи, и до сегодняшнего дня. После того, как Мексика начинает бороться за свою независимость, индейцы становятся очень сложным вопросом. С одной стороны, индейцы у нас по такой классической модели представления антиколониальных — это главные жертвы испанского режима. Они обложены податями гражданскими, они обложены податями церковными, платят всякие косвенные налоги. В общем, ужас и кошмар, надо с этим что-то делать. Церковные налоги – это вообще отдельная тема, потому что на них держится могущество и влияние церкви, а сильная церковь для построения нового государства – это плохо, потому что в новом государстве все должно быть светским, цивилизованным и централизованным. Поэтому, начиная с 1813 года, майя живут в ситуации постоянной неопределенности, а кому, сколько и за что им все-таки платить. Налоговая система постоянно испытывает непоследовательные изменения, в которых новое правительство, которое исповедует такие либеральные на начало XIX века представления о прекрасном, пытается им как-то ввести. То есть это частная собственность и ее неприкосновенность формальная, равенство всех перед законом, это светские институты. На бывшей территории Испанской империи этому мешает все. Да, у нас сословно-корпоративное общество, в котором у каждой общественной корпорации, начиная там с гильдии, не знаю, ювелиров и заканчивая последней индейской общиной, есть своя правовая система, в которой она крутится и взаимодействует с окружающим миром в рамках правовой системы. И индивида как такового практически нет. Индивидуализм – это не про испанскую империю, да, это не про испанский порядок устройства общества. Человек принадлежит какой-то группе, и через эту группу, сословную, профессиональную, там, территориальную, он взаимодействует с окружающим миром. Да, идея равенства всех перед законом этому обществу глубоко чужда, потому что это общество привыкло, что у них, у каждой группы есть свои четко прописанные права, четко прописанные обязанности и устоявшиеся традиции взаимодействия между этими самыми группами. Индейской общине понятно, как взаимодействовать с испанскими властями, когда они община. Да, у них есть губернатор, ими же выбранный, из самих индейцев. У них есть королевский защитник индейцев, который при местной администрации обязан отстаивать их права. У них есть общинная собственность на землю, которая является неотчуждаемой практически. Это механизм юридической защиты от, например, того, что какой-нибудь испанец захочет свою ферму расширить на индейскую землю. У него это может не получиться. Может получиться, да, если он сможет это легализовать. А если индейская община активно будет ему в этом противодействовать юридически, совсем не факт.

0: индейское, по сути, своей общество, новые правительства пытаются перекроить под новый лад, под свои представления о прекрасном. Поэтому начинается процесс приватизации так называемых залежных земель. Здесь нужно понимать, что далеко не все земли на самом деле на Юкатане были залежными. Это связано с тем, как майя выращивают себе еду. Выращивают они ее с помощью подсечно-огневого земледелия. То есть они рубят лес и кустарник, его сжигают, да, и на этом пепелище 2-3 года потом все хорошо очень растет. После этого участок истощается, они вырубают следующий участок, выращивают на нем. Таким образом, они, грубо говоря, вокруг своей деревни могут ходить. Пока они вокруг своей деревни ходят, джунгли там за 6-7 лет восстанавливаются, да, и позволяют начать этот цикл снова. Да, поэтому в испанской системе земля индейской общины считалась там в рамках определенной территории, определенного радиуса от колокольни местной церкви.
1: Современные индейцы майя.
2: Область знаний.
0: Новые законы говорят, что земля, которая у вас в собственности, это та земля, которую вы непосредственно в данный момент обрабатываете. Очень хитрая система, которая радикально противоречила майяскому способу ведения хозяйства и, по сути, была такой обманкой для того, чтобы легализовать приватизацию этих земель, на которых потом начинали устраивать скотоводческие ранчо, там могли сделать небольшую плантацию сахарного тростника для того, чтобы перегонять его на водку, могли начать выращивать, например, эникен, это такой сорт агавы, из которого делают волокно. Но самое худшее для этих граждан, которые оказались гражданами второго сорта, потому что они ничего не понимают в этой новой системе, они не владеют ее языком, потому что все, нельзя теперь на языке майя вести местную документацию. Да и вообще Индейскую республику надо упразднить, что это такое, мы теперь все у нас единые муниципалитеты. Да, майя оказываются беззащитны с юридической точки зрения, как индивидуальные граждане, которые на самом деле граждане второго сорта. Да, они оказываются беззащитны экономически, потому что у них теряются возможности отстаивать групповые интересы, опираясь на свою общинную собственность. И они с 1839 года начинают очень активно вовлекаться испанцами, ну, потомками испанцев, которые живут на Юкатане, в их политические конфликты. 1839 год – это время, когда в Мексике правит партия централистов, которая, собственно, мексиканские Соединенные Штаты, которые образуются в 1824 году, и сейчас страна на самом деле тоже так официально называется, да, они преобразуют Мексиканскую республику, в которой все регионы подчиняются столице, губернаторов назначает президент и так далее. Юкатану, который исторически пользовался очень широкой автономией от Мексики, это, естественно, не понравилось. И в 1839 году начинается восстание, да, на востоке Юкатана, в городе Тисимин, против, соответственно, политики централизма, против набора людей в армию для того, чтобы послать их на север воевать с Техасом, да, и так далее. Восстание это удается очень быстро подавить, и его организатор Сантьяго Иман убегает в джунгли к индейцам, да, и что он делает? Он обещает им отмену налогов и защиту их земельной собственности в обмен на то, что они пойдут к нему, собственно, воевать. А майя до этого, за исключением вот этих вот кратких эпизодов с восстаниями, не воевали 300 лет. Да, вот с того момента, как их завоевали испанцы, все, они не воюют. Да, там отдельные индейцы Идальго могут служить в ополчении, например, но для большинства индейцев военная служба находится под запретом. Да, то есть они не могут никак получить там военные подготовки и так далее. Да, у них есть огнестрельное оружие, да, там какие-нибудь охотничьи ружбайки. Никакой военной организации у них нету, да, и людей с опытом военной организации у них тоже нету. И вот Сантьяго Иман им этот опыт практически дарит. То есть те структуры гражданского ополчения, которые у нас существуют с еще глубоко испанских времен, потом они усиливаются в результате военной реформы 1770-х годов, потом они становятся вообще основой вооруженных сил после установления Федеральной Республики в 1824-м, да, то, что называлось гражданское ополчение, а с 1846 года начало называться Национальной гвардией, это вот была основа этих вооруженных сил. И он учит индейцев организовывать вот это вот гражданское ополчение. Очень активно использует их для того, чтобы сторонников централизма с Юкатана выбить. У него это получается. Проблема в том, что потом Юкатан разваливается на две противоборствующих между собой политические партии. Да, условно, партия Кампече и партия Мериды, двух главных городов полуострова. И они продолжают это. Да, они обещают.

0: индейцам что-нибудь, как правило, отмену налогов и землю, набирают их в свои вооруженные формирования, а потом, естественно, со всеми обещаниями индейцев обманывают. Да, потому что, ну, если не собирать налоги с индейцев, то на что тогда жить государству? Потому что индейцы – это основные налогоплательщики и большая часть населения. Устав от такой замечательной жизни, индейцы Востока, восточной части полуострова Юкатан, юго-восточной, в 1847 году устраивают восстание, которое начинается как мелкая резня там в какой-то маленькой деревне, а на практике оказывается самым продолжительным и самым кровавым этнически-социальным конфликтом в истории Латинской Америки. Да, начинается в июле 1847 года война каст на Юкатане, которая продлится до 1901. Часто на нее смотрят как на такую национально-освободительную борьбу народа майя. Это, конечно же, было не так, потому что, напоминаю, что индеец — это образ, который мы со стороны создали у себя в голове. На самом деле это разные группы населения, это разные немножко... Ну, в случае юкатанских майя это преимущественно деление между общинами. Они последние 300 лет живут в виде автономных друг от друга общин, и вертикальная иерархия выше общины у них уже идет на испанскую или там после испанцев, мексиканскую администрацию. Да, то есть они не умеют строить связи между собой.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Современные индейцы майя. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
1: Область знаний.
0: На юго-востоке складывается ситуация, когда у нескольких общин такие связи построить получается. На протяжении первых пары лет, естественно, на кураже некоторые индейцы там центрального Юкатана к ним присоединяются, но уже в 1848 году оказывается, что большая часть индейцев северо-западного Юкатана, они совсем не разделяют их идея о том, что всех белых надо вырезать, а кого не вырезать, тех скинуть в море, и начинают массово записываться в ту же самую национальную гвардию. Примерно середину 1848 года юкатанское ополчение, которое собралось бороться с повстанцами майя, наполовину, как минимум, состояло из индейцев. Затем эта доля только увеличивается. К 1870 годам большая часть фамилий рядового сержантского состава в подразделениях Юкатанской национальной гвардии — это фамилии майяские. То есть это люди, которые легально являются, с точки зрения закона, являются индейцами. Да, смотреть на войну каст как на какую-то национально-освободительную борьбу неверно. Это этносоциальный конфликт, естественно, да, там повстанцы Юго-Востока, у них доминирующая культура майяская, они там придумали себе свою синкретическую религию, культ говорящих крестов, майянизированная версия католического христианства, там с говорящим оракулом, который исторически важный элемент майяской религиозной жизни, который прослеживается и до испанцев, и при испанцах, и далее. Но, в общем и целом, это была регионально изолированная группа, да, тех индейцев, которые бежали от новой политики государства. Те индейцы, которые с этой политикой были готовы мириться, были готовы к ней адаптироваться, принимать новые формы жизни, да, например, вместо того, чтобы работать в общине, начинать продавать свой труд на частные хозяйства, в первую очередь, которые выращивают эникен, да, это такой сорт агавы, который дает волокно, похожее на русскую пеньку, и это основной экспортный товар Юкатана, ну, аж, ну, до 1970-х годов, да. Из него делались канаты, из него еще очень много чего делалось. Промышленная сельскохозяйственная культура. Им нормально туда идти работать, да, и, соответственно, тот образ жизни, с которым они смирились, они готовы защищать, в том числе, с оружием в руках. Война каст — это не восстание индейцев майя против белых, да, это конфликт между той группой индейцев, которые хотели сохранить, грубо говоря, свои старые обычаи, старый образ жизни, и юкатанским правительством, которое хотело принести что-то новое, да, сломать эти старые структуры общественно-экономические и насадить новый образ жизни. И, соответственно, было очень много индейцев, которые правительство в этом поддерживали. После того, как война каст заканчивается в 1901 году, полуостров Юкатан приобретает свое нынешнее территориально-административное деление. Еще в 1861 году, чтобы прекратить бесконечные гражданские войны между партиями, Кампече выделяется в отдельный штат. А в 1902 году, после того, как мексиканская уже федеральная армия, да, громит повстанцев окончательно, на этой территории, которая была у них под контролем, образуется федеральная территория Кентана-Ро. Вообще на эту территорию изначально претендовал, собственно, штат Юкатан, но тогдашний президент Мексики Порфирио Диас сказал, что «Не, ребят, вы с ними за 50 лет справиться не смогли, поэтому давайте-ка мы здесь введем прямое управление федерального центра». Ну и, кроме того, там еще есть запасы натурального каучука, которые как раз начали очень выгодно эксплуатировать. Индейских вождей тех же самых, которые были лидерами, да, повстанцев, им просто дали концессии на этот каучук, чтобы они успокоились. И таким образом майя Юкатана у нас оказываются расколоты на две больших группы. Те майя, которые остались в штате Юкатан, которые интегрировались в эту новую социально-экономическую систему, которые уже не живут в общинах, они живут на асьендах, на вот этих вот эникеновых поместьях. Они подвергаются потихоньку процессу метисации, которая там где-то с 1920-х годов вообще становится доминирующей государственной политикой по отношению к индейцам, да, то есть это политика, которая предполагает их обучение испанскому языку, их обучение, да, каким-то общеполезным в экономике профессиям, ремеслам, там создаются специальные школы профессионально-технические и так далее. То есть их пытаются интегрировать.
2: Современные индейцы майя.
1: Область знаний.
0: В то время как на юго-востоке, в Кентана-Ро, индейцы вообще довольно долго варятся в собственном соку, то есть, да, им дали эти концессии для разработки натурального каучука, они этим очень активно пользовались, они в значительной степени сохраняли тогда и сохраняют сейчас свою политическую структуру, да, то есть это вот такая военная теократия, которая образовывается во времена войны каст, когда лидер культа говорящих крестов, он же является лидером военным и политическим, так называемые генералы культа. Они пронесли, да, через весь 20 век эту свою культуру, она жива до сих пор. Не всегда между собой дружат, да, различные центры этого культа, но он до сих пор существует, и эти политические структуры до сих пор активны. Но действуют они, конечно, уже в рамках штата Кентана-Ро, да, в 1975 году федеральная территория была переведена в статус штата, что дало ей гораздо большую автономию. На этих майя очень сильно влияет развитие туризма, потому что как раз с 1970-х годов у нас появляется Ривьера Майя, регион побережья Карибского моря, который протянулся от города Канкун на северо-восточной оконечности полуострова Юкатан и далее на юг вдоль побережья примерно до Тулума, да, древнего майяского культового центра, кстати, одного из также культовых центров культа говорящих крестов времен войны каст. Там красивые пирамиды, красивые пляжи, поэтому сейчас это один из крупнейших туристических центров. Майяская идентичность, конечно же, немножко размывается. Многие из них переезжают в города, там они теряют свой язык, там они теряют свою привязку к сельскому хозяйству, они теряют привязку к общинным практикам сельского хозяйства, которые на территории Кентана-Ро просто никуда не девались, потому что там были вот эти вот индейские общины, которые бывшие повстанческие. А на территорию штата Юкатан они возвращаются в 1920-е и 1930-е годы после Мексиканской революции, когда в Мексике проводится аграрная реформа. И вот эти вот колоссальные поместья эникеновые, они делятся между индейскими общинами. Да, им возвращают общинную собственность для того, чтобы, да, они не оказывались без средств к существованию. Но многих из них сельское хозяйство уже не привлекает, они начинают переезжать в города, да, где, как я уже сказал, интегрируются в национальную и международную экономику, да, где они начинают терять свой язык, терять свои традиции и становятся, в общем, уже такими нормальными мексиканцами. Конечно, большая часть майя, несмотря на то, что они присутствуют и в политике, и в бизнесе, и, ну, в первую очередь, конечно же, в политике, в системе государственного управления, большая часть майя до сих пор остается, в общем-то, бедными крестьянами. Они до сих пор немножко для местных, особенно в Мериде, да, Мерида такой очень классический, очень немножко российский город, да, они до сих пор остаются гражданами второго сорта, на которых белые смотрят немножко свысока, метисы пытаются их при каждом удобном случае обмануть ими, воспользоваться их наивностью или там незнакомством с нормами социально-экономического поведения. На самом деле главный враг индейца – это не белый, это метис. Потому что белый, ребенок, как бы бог с ним. Понять можно. А вот метис, который как бывший индеец, он индейца ненавидит. Он постоянно пытается его как-то обмануть, постоянно пытается его как-то поэксплуатировать, скажем так, и так далее. В связи с вот этой вот ситуацией размытия, когда уже большая часть индейцев майя, даже если они говорят на языке майя, они уже владеют испанским языком и так или иначе связаны с мексиканской социальной сферой, экономической сферой, с политической сферой, возникает вопрос, а кого, собственно, считать индейцем? Где вот эта вот граница между индейцем и неиндейцем, если в свое время, в принципе, проживание в городе, знание испанского языка, испанской фамилии, полученные от троюродного дедушки, было достаточно, чтобы перестать считаться индейцем, уже считаться метисом. На этот вопрос есть много ответов, но официальный ответ Национального института географии и статистики Мексики заключается в том, что индеец – это тот, кто, родился в индейской общине, то есть это, как правило, сельский житель, который рожден в общине, он в ней живет, б, является постоянным носителем индейского языка, то есть его домашний язык индейский. Это немножко осложняется тем, что сейчас в городах, особенно среди молодежи, появляется очень много людей, которые начинают по поводу своих корней бить себя пяткой в грудь и говорят, а мы индейцы. Человек никогда в жизни не говорил на индейском языке, всю жизнь живет в городе. Индейский язык майя, например, он вообще начал учить, когда поступил в университет, но нет, он индеец. У него такая идентичность, например, в переписи населения он указывает себя как индейец. Тем не менее, пока жива социально-экономическая среда, пока индейцы объединяются ради того, чтобы сохранить свою культуру, сохранять свой язык. Сейчас им государство мексиканское, федеральное правительство в этом смысле очень активно содействует. Майя никуда не вымрут.
2: Рассказывал кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Суд установил, что указанные лица и организации причастны к террору, карательным операциям, массовым расправам, в том числе к Львовскому погрому, Бабьему Яру, Катыни, Волынской резне и другим злодеяниям. В Генпрокуратуре заявили, что это решение необходимо, чтобы дать правовую оценку попыткам переписать историю, которые сейчас предпринимаются сопредельным государством. На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, сборная России выиграла первую золотую медаль. Ее завоевали российские синхронистки в произвольной программе. О подготовке наших девушек к выступлению телеканалу «Россия-24» рассказала тренер команды Марина Галяткина.
2: Встретила девчонок на завтраке и спросила у моей дорожки, я говорю, давай, скажи мне свои элементы. Она говорит, Марина Сергеевна, они мне всю ночь снились, я все помню. И потом повторила. И у нас было буквально пару подходов, потому что мы скрывались, нам нельзя было показывать это перед судьями, мы скрывались в бассейнах, пытались как-то по одному это отработать, и вместе перед стартом сделали буквально 2-3 раза, не больше, и пошли выступать.
1: После 4 дней соревнований в активе россиян 8 медалей, золото, 4 серебра и 3 бронзы. В июле специалисты Роскомнадзора отразили более 1000 DDoS-атак. Самая продолжительная длилась почти 6 дней. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов из США, Бразилии, Германии, Аргентины и Индии. Основные векторы были направлены на телекоммуникационную отрасль. Также за месяц заблокировано 2580 фишинговых ресурсов и 944 сайта с вредоносным ПО. Магнитная буря, которая началась на Земле позавчера, завершилась. Остаточные возмущения полностью прекратились, рисков возобновления активности нет. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Индексы солнечной активности и полярных сияний находятся на крайне низких значениях. Космическая погода сегодня спокойная. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице плюс 25. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Юрий Гагарин.
2: Первый космонавт Земли. Его помнит весь мир. О нем знают современные дети. Всего один виток вокруг планеты, и капиталистические газеты его, паренька из заштатного Гжатска, назвали мировым секс-символом.

0: Однажды звезду Голливуда, актрису Джину Лолабриджиду, во время гастролей в СССР спросили, с кем бы она хотела встретиться. Она ответила: «Конечно, с Гагариным». В его улыбку хоть немножко, но были влюблены все женщины планеты.
1: На первый взгляд.
0: Рост 165 сантиметров. Телосложение худощавое. Голова большая. Волосы короткий ежик. Лицо открытое. 41 прыжок с парашютом и налет на самолете около 257 часов. Перед полетом Гагарин был в отличной физической форме.
1: Где изюминка?
0: Руководители программы понимали, что после космических полетов летчики сразу станут людьми публичными. Поэтому с парнями работали психологи. А другие специалисты занимались риторикой и обязательно актерским мастерством. Однажды штатный физиолог отряда заметил, что Гагарин улыбался, либо закусывая нижнюю губу, либо вовсе губ не размыкая.
2: Это никуда не годится. Юра, улыбаться надо, не жалея нижней губы. Слегка, понимаешь, оттягивая ее вниз. Вот так.
0: И начались занятия. Только в результате многочисленных тренировок будущий космонавт номер один наконец научился улыбаться. Как положено открытому, уверенному в себе человеку. Вот откуда взялась знаменитая гагаринская улыбка, которая стала его визитной карточкой.
1: Юрий Гагарин. Человек с изюминкой. Дай пять. Пять удивительных фактов о зонтах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
4: Существуют умные зонты. Некоторые модели могут подключаться к смартфону, сообщать погоду и предупреждать владельца, если он его где-то позабыл.
1: Факт второй.
4: В Медине у мечети Аль-Масджид Ан-Набави для защиты паломников от солнца установлено 250 гигантских зонтов. Каждый в раскрытом виде достигает 25 метров в диаметре и весит несколько тонн.
1: Факт третий.
4: Самый дорогой зонтик, разумеется, итальянский. Как сообщает Книга рекордов Гиннесса, он стоит 50 тысяч долларов и сделан из крокодиловой кожи.
1: Факт четвертый.
4: Черный цвет стал стандартом для зонтов в 19 веке из-за утилитарных причин. Черный краситель был самым дешевым и стойким. Светлые зонты слишком быстро выцветали.
1: Факт пятый.
4: Высшей государственной наградой королевства Лаос был орден миллиона слонов и белого зонтика. Это прямой перевод древнего названия страны Лан Санг Хом Кхао. Слоны – символ боевого могущества, а зонтик в индуизме и буддизме – символ защиты и святости.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о зонтах.
3: Радиозвезда.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
6: Стеклянный сосуд с узким горлышком.
7: Сдавали их по 20 копеек.
8: Положить в нее записку и запустить в море.
5: Вот это вещь.
9: Она появилась почти сразу после изобретения стекла. В ней переносили жидкости, хранили благовония и наполняли вином к столу. Спустя 3 тысячелетия появятся стандартные объемы, а еще этикетки с надписями «Тархун», «Буратино» и «Дюшес». При этом классическим станет зеленый цвет. Бутылка. Производить стекло умели еще в Древнем Египте. Первая мастерская, найденная в поселении Амарна, датируется примерно 1400 годом до нашей эры. Разогретую кварцевую пасту наносили на металлический стержень. После остывания основу вынимали, а внешнюю сторону емкости шлифовали. Работа кропотливая, но мастера создавали не просто бутылки, а мини-скульптуры в виде фигуры человека или животного. Изобретение стеклодувной трубки в Финикии, перешедшей затем в Древний Рим, облегчило процесс. Новая технология позволяла создавать удивительные вещи. Так, в Британском музее хранится портлендская ваза возрастом около 2000 лет. Поверхность сосуда из двухслойного стекла украшена рельефным рисунком древнегреческих богов и героев. В благородной амфоре вряд ли хранили обычное масло. И сама ваза скорее исключение, поскольку бутылки в Древнем Риме уже имели некое подобие стандарта и клеймо.
5: Вот это вещь!
9: В 13 веке всемирную славу обрели венецианские стеклодувы. Мастера отливали бутылки в металлических формах. Получались высокие, плоские или шарообразные изделия с рельефным изображением цветов и плодов. В таких бутылках подавали на стол вина и приправы. А чтобы содержимое хранилось дольше, местные умельцы придумали закрывать горлышки пробками из стекла или коры пробкового дуба. В начале 17 века англичане изобрели печь для обжига стекла на каменном угле. Температура в ней держалась дольше. В результате получались прочные бутылки из темного стекла. Продукцию высоко оценили виноделы и пивовары. Прозрачное стекло пропускало ультрафиолет, который со временем портил напитки, а темно-коричневое стало отличным барьером. После Второй мировой войны возник его дефицит, и европейские пивоваренные компании переключились на зеленые бутылки. Сейчас на прозрачное стекло наносят защитное покрытие от ультрафиолета. Но многие производители по старинке используют коричневую и зеленую тару. Ведь это классика. Массовое производство бутылок начинается в первый год 20 века. Американский инженер Майкл Оуэнс патентует автоматический станок для производства стеклотары. Вскоре его машины распространятся по всему миру. Основные стандарты объема 0,5 и 0,75 литра. В Советском Союзе в пунктах приема стеклотары охотнее принимали пол-литровки. Пустая пивная бутылка стоила, как буханка хлеба, 20 копеек. На деньги от сданных бутылок можно было и до зарплаты продержаться.
5: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
10: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
11: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Осторожно, двери закрываются.
3: Трамвай. Самый романтичный общественный транспорт. Похожие на бенгальские огни искры на проводах, мелодичная трель звонка, перестук колес на стрелках. Но как получается, что трамвай постепенно уходит в историю? Говорят, мешает проезду. Говорят, громкий, устаревший, неэффективный. Или нет средств на содержание. Однако здесь ведь все зависит от желания и воли градоначальников. И лишнее тому подтверждение – Коломенский трамвай. В подмосковной Коломне, в отличие от многих российских городов, этот транспорт любят, ценят и развивают.
1: Пути сообщения. Коломенский трамвай.
3: Коломна. Небольшой город на юге Московской области, расположенный на слиянии Москва-реки и Оки. От столицы чуть больше сотни километров. Население порядка 140 тысяч человек. Город старинный, исторический, рабочий и туристический, с частично сохранившимся мощным Кремлем. И единственный в Подмосковье обладатель собственной трамвайной системы. Уже без малого 8 десятилетий электрические вагоны добросовестно возят по городу пассажиров. В наше время засилие индивидуального автотранспорта – это достойно восхищения. Собственный электрический транспорт появился в Коломне в 1948 году. Планировали сделать это раньше, но не получилось. До войны в городе почти достроили не трамвайную, а троллейбусную систему. И даже завезли рогатый подвижной состав. Понятно, что открытие коломенского троллейбуса отложили. Ну а после войны от троллейбуса отказались и построили более эффективный трамвай. Для начала одну линию, чтобы обеспечить доставку тысяч рабочих на Коломенский паровозостроительный завод. Интересно, кстати, что первый в истории трамвай отечественного производства построили в 1891 году как раз на Коломенском заводе братьев Струве. Уже тогда это было гигантское машиностроительное предприятие, основным видом деятельности которого был выпуск вагонов и паровозов. Там и разработали новый вид транспорта. Взяли американскую основу, адаптировали ее под местные условия, и первый коломенский трамвай помчался не по Коломне, а по Киеву. Вслед за Киевом трамваи стали заказывать Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Одесса.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: Первую ветку трамвая в Коломне начали строить в 1946-м. И уже через 2 года запустили маршрут под номером 1. Строили, как говорится, всем миром. Выходили на субботники, выбивали из земли остатки старой булыжной мостовой, расчищали место для рельсов. В 1958 году городское трамвайное кольцо замкнулось. Сначала однопутное, а еще через 2 года построили второй путь. И в дальнейшем коломенский трамвай развивался только поступательно. Причем даже когда в России ежегодно исчезали целые трамвайные парки, в Коломне продолжали расширять сеть. Сегодня коломенский трамвай – образец того, как в наших условиях, должна выглядеть скромная 63 вагона, но весьма достойная 10 маршрутов система. Да что там, только вдумайтесь, трамвай маленькой, но гордой Коломны превосходит по количеству перевезенных пассажиров московский трамвай и 3 метрополитена российских городов-миллионников – Казани, Нижнего Новгорода и Самары. А еще энтузиасты проводят на трамвае познавательные и развлекательные экскурсии по родному городу.
1: Коломенский трамвай. Пути сообщения. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Крыму задержан гражданин России, подозреваемый в госизмене. По заданию СБУ он печатал на 3D-принтере детали для беспилотников и собирал их. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мужчина был завербован через Телеграм и передавал данные о передвижении военной техники, местах дислокации войск и объектах критической инфраструктуры. При обысках изъяты 4 3D-принтера, 22 беспилотника и более 200 комплектующих. Российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, сообщили в Министерстве обороны. В порту Черноморск били по заводу автомобильных агрегатов и портовому терминалу, где ВСУ ремонтировали технику и хранили боеприпасы. Уничтожены несколько сухогрузов с военными грузами в портах Николаев, Южный и на переходе морем. По данным Минобороны, только за июль в украинских портах и в Черном море ударили по более чем 80 морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Заселиться в отель теперь можно через МАКС и без паспорта. Такая система уже заработала в 200 отелей в 40 регионах. Об этом рассказал Михаил Мишустин. Премьер провел совещание о развитии туризма на территории курорта «Манжерок».
2: Ежегодно по стране совершаются десятки миллионов поездок. В текущем году за первое полугодие более 43 миллионов. В том числе и иностранными туристами свыше 3 миллионов. Сегодня гости из 64 государств могут въехать в нашу страну по электронной визе, оформление которой значительно проще. И период пребывания в России увеличили практически в 2 раза до 30 дней. Напомню, до этого было всего 16 дней. Существенно больше стало и гостей из Китая благодаря введенному безвизовому режиму.
1: Глава правительства отметил, что Кабмин дополнительно выделил 3 миллиарда рублей на летний отдых детей участников спецоперации. Подробно остановился на ситуации в Крыму и пообещал, что туротрасли полуострова продолжит оказывать поддержку. Руководители УЕФА, Азиатской футбольной конфедерации и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки обсуждают меры давления на президента ФИФА Джанни Инфантино. По данным «Таймс», организации готовы бойкотировать заседание Совета ФИФА и не ратифицировать ее решение, если Инфантино не покинет пост. Рассматривается даже возможность создания альтернативных международных соревнований. Ранее все 55 членов УЕФА приняли решение бойкотировать турниры ФИФА в связи с планами главы федерации продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государство выдуманный проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Ялодовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радио «Звезда».
1: Что такое Земля? Это гигантская восьминогая лосиха. Ее хребет – это горы, шерсть и подшерсток, деревья, трава и кустарники. Насекомые в шерсти – звери, а те, что летают вокруг – птицы. А люди – это всего лишь паразиты, обитающие на этом священном животном. И миром людей.

0: ритмом рек и речушек. Орочи всегда были отрезаны от мира. Поэтому, наверное, и задержались на стадии общинного строя до начала 20 века. Хорошо это или плохо? Разные есть мнения на этот счет. Увы, они почти забыли свой язык. Но, к счастью, сохранили традиции и обряды. Дети тигра. Так иногда называют всех орочей. Но это ошибка. По преданию, только один род, а говорят, их когда-то было около 60, произошел от тигра. Каждый род вел свою историю от какого-то животного-покровителя. Были и старшие, верховные животные, например, касатка, предводительница всех водных обитателей.
1: Не теряя корни, орочи.
0: Как и другие народы Дальнего Востока, орочи почитали медведя. Они верили, что души людей и животных после смерти попадают на Луну. Одним лунным царством управляет хозяин медведей, другим – хозяин тигров. На тигровой половине живут души людей и животных, а на медвежьей – только души людей. Жены медведя и тигров скармливают души умерших, чтобы в обличии детей возвратить их на землю. Общаться с духами орочам помогали шаманы. Шаман обязательно присутствовал в каждом стойбище. Уважаемый и почитаемый человек. Он проводил обряды и религиозные праздники. К нему приходили за лечением и советом. У каждого шамана были свои индивидуальные духи-помощники, изображения которых в виде лягушек, птиц, змей или ящериц красовались на его наряде. А сам наряд обязательно был украшен колокольчиками и другими погремушками. Чем громче они звенят, тем лучше. Звон злых духов отгоняет.
1: Малые коренные народы России.
0: Жили орочи в основном тем, что давали реки, море и тайга. На лесную живность, в том числе на медведя, охотились круглый год. Тигра почитали как священного зверя и никогда не трогали. А если вдруг убивали, случайно, хоронили торжественно и с почестями. Ели в основном рыбу. Варили, вялили, сушили. Красную икру тоже сушили и брали с собой в качестве высококалорийного компактного пайка на охоту. Солить и коптить рыбу орочи научились только в конце 19 века. Однако при таком довольно однообразном рационе орочи были настоящими долгожителями. Даже по современным меркам встречались среди них и 80-летние старцы. Без всякой медицины или даже знахарства. Просто каждый орочь с малолетства знал, что если, например, давит желудок, нужно жевать подорожник. Если болит живот, пить отвар из листьев красной смородины. Зуб ноет, надо есть черемшу и дикий лук. Ну а если уж совсем сильно занемок, тогда к шаману.
1: Не теряя корней, орочи.
0: Сегодня орочи живут в селах, в добротных домах и вовсю пользуются благами цивилизации. Из традиционных занятий осталась рыбалка и морской промысел. У каждого в хозяйстве обязательно есть лодка. В нескольких селах стараются не забывать культуру орочей. Изучают язык и обычаи, шьют национальную одежду, вырезают из дерева и кости. А в 2000 году для орочей создали письменный язык. Возможно, на нем кто-то сегодня и пишет. На всей земле их осталось меньше 1000 человек.
1: Орочи. Малые коренные народы России.
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные.

0: Реальные самобытные, другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Все приплыли».
0: В России, в республике Марий-Эл, на правом берегу Волги расположен город Козьмодемьянск. Именно здесь ежегодно проводится юмористический фестиваль «Бандериада» в честь знаменитого героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера. Народ веселится от души. Однако помимо смеха, люди еще и спортом занимаются. Канат перетягивают, бегают, плавают, кому что нравится. Но лишь в одних состязаниях участвуют абсолютно все, от мала до велика. И это шахматный турнир. Спрашивается, почему шахматы, а не футбол, например, волейбол или баскетбол? Рассказываю. Дело в том, что жители этого самого Козьмодемьянска считают свой родной город прообразом Васюков. Да-да, тех самых Васюков из романа «12 стульев». О как! Ладно, пусть. Считают и считают. Нам-то что? Вроде бы ничего. Правда, есть одна маленькая, но немаловажная проблема. Жители другого города, Васильсурска, расположенного чуть выше по течению Волги, с криками «Постойте! У нас все ходы записаны!» утверждают, что только именно их прекрасный город, Васильсурск, можно смело назвать прообразом литературных Васюков. Вот чем там люди занимаются? Им что, делать больше нечего? Эх, лишь бы не передрались права. А мы дальше плывем. Когда человеку скучно, начинаются проблемы. А что делать, если у целого народа мозги закипели? Вот что? Например, совсем недавно две замечательные страны Конго и Заир подписали между собой соглашение. В нем, в частности, говорится, внимание, цитирую, «Все космическое пространство над территориями двух наших государств считать нашим суверенитетом». Точка. Нормально? То есть ребята решили таможенный сбор получать со всех пролетающих над их головами космических спутников и кораблей. Ай, как здорово! Решили в Колумбии и, по примеру Заира и Конго, даже внесли особое орбитальное положение в свою колумбийскую конституцию. А вы говорите, Васюки, вот где беда, и не одна. Может, ребятам шахматы выслать, а? Глядишь, думать начнут.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Единственной законной женой поэта Николая Некрасова была простолюдинка Фёкла Анисимовна Викторова. Ее истинное происхождение неизвестно до сих пор. Кто-то утверждает, что она дочь русского обер-офицера, а кто-то говорит, мол, она ребенок обычной торговки цветами. Некрасов называл свою любимую женщину Зинаидой Николаевной, потому что ему не нравилось имя Фёкла. А так, вроде помягче, покрасивее. Известно, что Николай Алексеевич обожал охоту. Зинаида, она же Фёкла, часто сопровождала его в этих поездках. Беда пришла, откуда не ждали. Однажды верная спутница поэта подстрелила по неосторожности любимую собаку Некрасова. Он был безутешен. Зинаида Некрасова плакала и умоляла супруга простить ее. «Что ты? О чем убиваешься?» — сказал Николай Алексеевич. «Эту собаку ты нечаянно убила, а каждый день где-нибудь на свете людей нарочно убивают». Несчастного пса похоронили рядом с усадебным домом и поставили памятную гранитную плиту. Больше Некрасова на охоту не выезжали. Некрасовы.
3: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Ломоносов дошел до Москвы
6: пешком. Вообще сбрасывались
7: на тропинку.
8: А викинги шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
10: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали.
1: Отравился Герец.
2: А Литинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: школе сын проходит тему знаменитого ледового побоища. И я заодно вспоминаю.
1: Крестоносцы провалились под лед Чудского озера под тяжестью своих доспехов. Там же все просто.
2: А вот и нет.
3: Стереотип о битве закрепил фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Оттуда фраза «Немец тяжелее нас, под ним и проломится». По оценкам же современных исследователей, весили тевтонские рыцари и русские дружинники в своих шлемах и кольчуге примерно одинаково. У первых, правда, были еще кольчужные рукавицы, зато у наших – дополнительные металлические пластины поверх кольчуги. Но все равно разница по итогу минимальна.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: К тому же воевали тогда на конях, поэтому на лед давили бы плюс-минус одинаково. Но что интересно, исторические источники той эпохи про утонувших крестоносцев не писали. Даже первая новгородская летопись гласит: «Немцы в сражении Подоша, а чуть обратилась в бегство». Чуть – это союзные рыцарям прибалтийско-финские племена. Версия о провалившихся под лед в летописи попадет столетия спустя. А почему, так и не ясно.
1: Так, а сражение-то где в итоге проходило?
3: По мнению советских историков, бились где-то на мелководье, у восточного берега Чудского озера. Но точно известно одно – той безусловной победой Александр Невский поставил на паузу противостояние Руси с Ливонским орденом.
2: А вот и да.
4: Что вы говорите?
5: Каракатица. Это существо с 10 щупальцами и очень странным телом, мало похоже на других обитателей морских глубин. Каракатица известна своим весьма экзотическим способом защищаться от нападения. Делает она это с помощью чернил. Из других особенностей – феноменальная память и голубая кровь. А вот с именем – беда. Каракатица. Звучит вроде бы не по-нашему, но и на иностранное не очень похоже. Нам поможет болгарский язык. Слова, пришедшие оттуда, обладают важным свойством. Слог «ра» в них превращается в русское «оро». И, следовательно, болгарская «крокатица» должна была превратиться в «корокатицу». И вот тут появляется что-то знакомое. Существительным «корок» в далеком прошлом называли «ногу» или «бедро». А отсюда, кстати, «окорок» – тот самый из мясного отдела продуктового магазина. И, следовательно, корокатица – это что-то такое ногастое. Говоря проще, многоножка. Моллюск, о котором мы сегодня ведем речь, таким и является. Осталось разобраться, в какой момент буква «О» превратилась в «А». Этому тоже есть объяснение. Помните правило? Как слышится, так и пишется. Вот жители Москвы, например, очень любят во время разговора открывать рот пошире. Каракатица. Примерно так и договорились до нового написания.
4: Да что вы говорите?
2: Сегодня в программе «Область знаний». Жизнь и смерть гладиатора. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: Пиш.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости медицины. Вакцина «Имурон-ВАК» от рака мочевого пузыря может пройти регистрацию в ближайший год. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург.
2: В Башкирском федеральном государственном университете у академика Павлова имеется самая представительная и громадная коллекция тканей раков мочевого пузыря, и мы на это ориентируемся. Это очень помогает в нашей работе и ускоряет работу. Я думаю, что мы здесь в течение года, я надеюсь, выйдем на возможность регистрации препарата против этого заболевания.
1: Также, по словам Гинзбурга, в центре создан прототип вакцины от рака легких, наиболее распространенной формы онкологии этого органа. Ученые центра «Вектор» разработали способ борьбы с коронавирусом в легких с помощью препарата «Дисульфирам», который используется для лечения алкогольной зависимости. Они запатентовали метод ингаляционной доставки активного вещества напрямую в дыхательные пути. Исследователи выяснили, что метаболит дисульфирама подавляет вирус в тканях легких. Эффективность подтверждена на культуре клеток и на сирийских хомячках. Новый метод не требует сложного оборудования. В перспективе он может дополнить существующие протоколы лечения коронавирусной инфекции. Вирус Бурбон, который выявили в Нью-Йорке, не представляет угрозы для России, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Основной переносчик инфекции – клещ Омлиома американиум, известный как «одинокая звезда». Он обитает только в западном полушарии и в России никогда не встречался. По словам эксперта, данных о циркуляции этого вируса в нашей стране нет. Симптомы включают температуру, слабость, головную боль, тошноту и сыпь. Вакцины от вируса Бурбон пока не существует. Взрослым здоровым людям без вреда для здоровья можно употреблять не более 100-150 граммов белых грибов 1-2 раза в неделю. Детям до 3 лет любые грибы противопоказаны, а полноценно включать их в рацион можно только с 14 лет. Об этом в разгар грибного сезона рассказала врач-диетолог Ольга Емилова. Грибы относятся к высокоаллергенным продуктам, поэтому при появлении аллергии их нужно исключить из питания. Также важно помнить, что грибы, собранные вдоль дорог, могут быть опасны, так как впитывают токсины и тяжелые металлы. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи.
1: Форма
0: и содержание.
2: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
2: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахе дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград – символ плодородия.

0: Мундирование.
1: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
2: Форма и содержание. Косоворотка.
3: Радиозвезда.
2: Теперь так не принято. История правил поведения.
4: В 1610 году на французский престол взошел Людовик XIII. На тот момент ему исполнилось 9 лет. Маленький Луи с рождения страдал множеством болезней: хроническим воспалением легких, припадками, похожими на эпилепсию, и невыносимым зудом кожи. Будущий король постоянно ерзал на месте, расчесывал язвы на шее, ногах и спине. Он стеснялся своих нарывов и только поэтому решился нарушить строгий придворный этикет.
5: Ваше Величество, это же моя работа – подавать вам камзол.
6: Пшел вон, мерзавец. Без тебя справлюсь.
4: Людовик XIII всегда одевался сам, брился, самостоятельно мыл голову, сам заправлял постель. Лишь бы никто не видел его жуткие болячки по всему телу. Французский государь вынужденно носил длинные рукава и высокие воротники, отчего постоянно сердился, раздражался, а всю свою злобу вымещал на прислуге. Однажды король отловил во дворце нескольких лакеев и побрил их, сделав смешные, но весьма элегантные бородки, которые сразу же вошли в моду. Именно такие щегольские бородки мы видим во всех фильмах о мушкетерах. Луи XIII всегда заботился о своем здоровье. Ежедневно занимался спортом. Играл в мяч, недурно фехтовал, хорошо стрелял. Придворная жизнь тяготила его. Он все время пытался куда-нибудь уехать, спрятаться от посторонних глаз.
5: Ваше Величество, дневная поездка отменяется. Ваша карета сломалась.
6: Так ведь это же великолепно. Сам починю и в дорогу.
4: Людовик и вправду ремонтировал все королевские прогулочные коляски, лично подковывал лошадей и не гнушался за ними ухаживать. А еще он сочинял музыку, рисовал, а для придворных фрейлин составлял новые духи. На самом деле перемешивал жалкие остатки из старых флаконов. Его жена, Анна Австрийская, на увлечение мужа смотрела снисходительно. Хоть чем-то занят, и то хорошо. Лишь бы на сторону не ходил. Он обожал нарушать запреты. Однажды королю Франции понадобилось срочно обсудить с кардиналом Ришелье очень важную новость. Но в тот момент его преосвященство был прикован к кровати сильным приступом подагры. Людовик пришел в спальню кардинала и...
6: Правила этикета не позволяют мне, монарху, общаться с лежащим верноподданным. Это закон. Но дело, с которым я пришел к вам, не терпит отлагательств. Впрочем, я готов снизойти до вашего положения.
4: Недолго думая, находчивый Людовик XIII лег в постели рядом с Ришелье и провел единственное в истории государственного управления лежачее совещание.
2: Теперь так не принято.
7: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
8: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Родион Малиновский.
2: Декабрь 1942 года. В Сталинграде окружена 6-я немецкая армия. Гитлер в бешенстве. Он посылает на выручку своего лучшего полководца, генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Танковый бог Третьего рейха стремительным маршем идет на прорыв. А прорывать, собственно, некого и нечего. Войска генерала Малиновского только-только выгружаются из эшелонов.
3: По моему приказу, боевые машины сходу выдвигались навстречу противнику. По заснеженным степям, сквозь сильный буран. Успели. Дошли. А дальше-то что?
2: Этот бросок дорогого стоил. У наших танков практически закончилась солярка. Как воевать с пустыми баками? Малиновский придумал.
3: Танк – это сплав огня и движения. Стоящий танк – просто мишень. Успеет сделать несколько выстрелов, и его обездвиженного непременно сожгут. И вот тогда, без согласования со ставкой, без доклада командованию фронтом, я принял решение. На остатках топлива мои танки выходят в чистое поле и становятся в боевой порядок, как перед атакой. Нужно было напугать немцев.
2: И вот на горизонте показался противник. Манштейн видит наши войска и останавливает свои. Немецкий генерал-фельдмаршал думает примерно сутки и отправляет фюреру срочное донесение.
4: «Вся степь кишит русскими танками. Нуждаюсь в большом подкреплении».
2: Тактика Малиновского сработала. Пока в Берлине решали, что делать, советским танкистам подвезли горючее. Как результат, Манштейн терпит поражение, а 6-я немецкая армия в Сталинграде капитулирует.
3: Момент принятия решения командиром – трудный момент. Надо отдать себя без остатка только одному, часто очень рискованному, но необходимому решению. В этих условиях мысль работает напряженно, она полна противоречий, а принять решение обязательно надо. Это требует большой отваги и огромной силы воли.
2: Свою первую награду, Георгиевский крест 4-й степени, он получил еще в годы Первой мировой, будучи 15-летним мальчишкой. В одном из боев пулеметчик Родион Малиновский долго выжидал, пока не подпустил вражескую кавалерию поближе и практически в упор уничтожил около 50 солдат противника.
3: «Я никогда не был сторонником показной храбрости. За потери строго спрошу. Если есть возможности решить задачу огнем, в атаку бойцов не поднимать».
1: Родион Малиновский. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда.
5: Оружейка.
6: Ракетное вооружение.
5: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
7: Фамилия, конечно же, громкая. Непобедимый. Но не все так просто. Дед известного советского конструктора жил в деревне, еще при царе. Местные мужики часто выясняли отношения в кулачных боях. Становились друг напротив друга и дрались до крови. Кто выиграл, тот и прав. Правда, когда в стенку вставал тот самый дед, человек необыкновенной физической силы, то противная сторона тут же признавала свое поражение, даже не начиная борьбы. Поэтому деда и прозвали «Непобедный». Отсюда и фамилия.
5: Оружейка.
6: Ракетное вооружение.
5: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
7: Внук непобедного деда Сергей. В 1938-м он поступил в Московский краснознаменный механико-машиностроительный институт имени Баумана. Когда началась война, попросился на фронт. Не пустили. Будущие выпускники призыву не подлежали. Их отправили на оборонные предприятия. Так Сергей оказался в Ижевске и продолжил учебу на оружейном заводе. Его преподавателем стал легендарный создатель «Катюши» Юрий Победоносцев. Вот откуда у юноши любовь к ракетам. Они станут целью всей его жизни.
5: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
7: Его собственное конструкторское бюро. Новый ракетный комплекс разрабатывался несколько лет и вскоре был принят на вооружение. Но в 80-е годы Советский Союз и США подписали соглашение о взаимном разоружении. Невероятно, но факт. В список уничтожения ракетных комплексов с дальностью свыше 500 километров попала и новейшая АК. Как же так? Ведь ее радиус действия не превышал даже 400 км. Сергей Непобедимый делал все, чтобы сохранить свое детище. На самом высоком уровне доказывал значимость разработки для обороны страны. Не помогло. Только вдумайтесь, 360 ракет и 160 пусковых установок были утилизированы.
8: Не сумев превзойти мою АКУ, американцы расправились с ней другим способом.
7: Да, его ракеты, «Искандеры», к примеру, до сих пор в строю. Но тогда Непобедимый попросту не выдержал и подал в отставку.
5: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК. Оружейка.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска атаковали в порту Николаев и в Черном море 7 судов, которые доставляли грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Ранее сегодня в ведомстве проинформировали также о нанесении ударов по Черноморскому заводу автомобильных агрегатов и портовому терминалу, где ВСУ ремонтировали технику, хранили боеприпасы и горючее. В Минобороны отметили, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и предприятий ВПК. ВСУ уже целенаправленно атакуют гражданские объекты. В Севастополе задержали двоих россиян, которые по заданию СБУ готовили теракты на объектах критической инфраструктуры и в отношении руководителя одного из новых регионов. Об этом сообщила ФСБ. Подробнее с места событий рассказала корреспондент «Радио Звезда» Виктория Косогляденко.
2: Их завербовали, что называется, по удаленке через тот самый мессенджер, и дальше пошли задания от украинских кураторов. Сложность заданий менялась по возрастающей. Сначала кураторы потребовали слить видео и фотографии расположений нашей ПВО техники. Следующим этапом стало испортить указатель Симферополя, исправить их на украинский язык. И с каждым разом, усложняя задание, украинские спецслужбы как бы подводили своих агентов к самому сложному диверсиям и терактам. И вот уже они поручают готовить покушение на губернатора одного из новых регионов, когда он будет в командировке в Крыму.
1: При обысках у злоумышленников изъяли 3 FPV-дрона с боевыми зарядами и самодельную бомбу. Заведены уголовные дела, в том числе о приготовлении к теракту и госизмене. Премьер Михаил Мишустин провел совещание по развитию туризма. По его словам, власти модернизируют аэродромную инфраструктуру 75 аэропортов, в 38 работы уже идут. Реализуется проект «Пять морей» и «Озеро Байкал». В 10 субъектах построят 12 круглогодичных курортов. По программе льготного кредитования возводятся 300 гостиниц и 40 объектов, аквапарков, горнолыжных курортов, парков и развлечений. Глава правительства подчеркнул, что в этом и следующем годах регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Система маркировки «Честный знак» приостановила продажу более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков, произведенных в Армении. Причиной стали нарушения обязательных требований к продукции. С начала года с помощью системы также не допущена продажа 48 миллионов бутылок воды с истекшим сроком годности. Механизм, интегрированный с кассами, автоматически блокирует продажу опасных товаров. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. И сегодня с нами Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ и шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Павел, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Ну и, кстати говоря, сразу же напомним, а точнее сообщим. В Максе появился у Павла Бушуева свой канал. Называется он «Под звездами балканскими». Подписывайтесь, пожалуйста, друзья.
2: Спасибо.
1: Павел, Балканы вновь оказываются на геополитическом разломе. И сегодня хотелось бы обсудить поподробнее, что происходит. Потому что, с одной стороны, вроде бы, ну, есть своя идентичность и свой путь. С другой стороны, мы видим, как последовательно и системно работают наши западные оппоненты с тем, чтобы Балканы вовлечь в свой контур. Ну и давайте разберемся в том, что происходит сейчас. Александр Вучич обещает уйти, но не покинуть политику. США заходит в Сербию через энергетику. Черногория вводит визы для граждан России ради вступления в Европейский Союз. В Северном Косово сносят сербские объекты, а Босния готовится к выборам, причем в условиях серьезного институционального кризиса. Регион окончательно сегодня встраивается в эту западную систему? Или именно сейчас на Балканах закладывается следующий

0: И не так все просто у Запада там проходит, как им бы, может, и хотелось. Поэтому этим Балканы интересны, собственно, тем, что это некое отражение вот такой русской загадочной души, о которой спорят на Западе. Вот это отражение той самой славянской загадочной души, но в условиях сумасшедшего давления исторического, перекрестка цивилизации, перемешивания разных конфессий. И вот как эта загадочная славянская душа функционирует в этих условиях. Поэтому нам интересно наблюдать за этим регионом.
1: Ну, то есть получается, что на самом деле ситуация в целом стабильна, можно и так выразиться.
0: Стабильно-балканская.
1: Хорошо. По крайней мере, для нас это означает, что нет окончательных ответов на те вопросы, которые мы задали сами себе в начале, и все гораздо сложнее.
0: Все очень сложно, к сожалению, и в обозримой перспективе не видно, чтобы было какое-то упрощение этих процессов.
1: 27 июня Александр Вучич заявил, что покинет пост президента через несколько недель, мол, это случится, предложил провести досрочные президентские и парламентские выборы. Решение это последовало после полутора лет протестов. Мы помним, говорили с вами, обсуждали эту тему в нашем эфире. Протесты начались из-за гибели 16 человек после обрушения козырька подъезда на вокзале в Нови Саде. При этом на 31 июля Вучич продолжал исполнять обязанности президента. Допускают некоторые наблюдатели, эксперты, что после выборов он попробует вернуться в кресло уже премьера. Это все то, что происходит сегодня в Сербии. Реальный конец эпохи Вучича или управляемая перестановка кресел, и что здесь?
0: Ну, я бы, конечно, высказался за то, что это управляемая перестановка кресел, но есть некоторые нюансы. Понятно, что Вучич давно планировал пересесть из кресла президента, где он отбывает свой второй президентский срок, спокойно пересесть обратно в премьерское кресло, собственно, из которого он и пришел в президентское кресло. Напомню, Сербия – парламентская республика, и главный человек в стране, в Сербии по Конституции Сербии – это премьер-министр Сербии. То, что Вучич сумел перетянуть на себя вот это значение главной политической фигуры в стране, будучи президентом, говорит о значимом таком масштабе Вучича, о его таком масштабе личности, ну и, собственно, о том, что он контролировал политическую систему, находясь на другом посту, потому что ему было просто так удобнее. Вот. В настоящий момент, когда он исчерпал вот эти возможности для нахождения на президентском посту, он собирается провести выборы в парламент, возглавить, значит, правящую партию на выборах, собственно, после недавнего массового митинга поддержки в Белграде, где люди просто кричали, умоляли его остаться, не уходить, он так и быть принял решение возглавить, значит, сербскую прогрессивную партию, выдвинул предложение о новом о новой политической силе, которую назвал «Единая Сербия». Вот. В него тут же полетели камни, что это похоже на «Единую Россию». Он сказал, ну, что вообще не похоже, вообще другое, вообще никак не похоже. Поэтому Вучич, конечно, вот этим своим митингом уже начал свою избирательную кампанию. Он уже в ней. Он уже ездит по всем маленьким городам и весям, везде выступает, открывает любые новые объекты. Буквально недавно открывал стеклянную смотровую площадку в горах там, на юге Сербии, в очень популярном таком туристическом регионе Каблар. Это там, где проходит недалеко, проходит знаменитый фестиваль трубачей в Гуче. Вот. То есть он не упускает ни одного маломальски значимого момента для того, чтобы там появиться, и, будучи президентом, по сути, занимается предвыборной кампанией. Его надежда, конечно, пересесть в премьерское кресло. Но сейчас переходим к нюансам. Есть нюансы. Дело в том, что действительно продолжаются массовые протесты, действительно студенческое движение имеет значимую поддержку в обществе. И проблема студенческого движения в том, что, несмотря на поддержку Запада, у них до сих пор не сформировалось никакого лидера. Они изначально шли, вроде бы как, это была их идея в том, что мы специально идем без лидеров. У нас нет лидеров, мы все студенты. С другой стороны, видимо, это связано с тем, что, собственно, ярких лидеров-то и тяжело найти прозападных в настоящий момент там. Ситуация такая, если старая сербская оппозиция объединится с вот этим новым оппозиционным студенческим движением, то у них есть шанс побороться с Вучичем. Но поскольку вся оппозиция в Сербии расколота, разбита, ругается, не может сойтись на черное-черное, белое-белое, буквально вот настолько там сильные противоречия, то

0: Вучич может, и вероятность велика, что он на этих противоречиях оппозиции сможет набрать необходимое большинство и спокойно победить. Вопрос в том, с каким результатом он победит. Потому что если этот результат будет недостаточно убедительным, если это будет там 51 там, или 50,05 там, и так далее процентов, то на следующий же день или в ту же ночь студенты и оппозиция, и Запад коллективные запустят процесс переворота Майдана, борьбы за власть, и начнется попытка сбросить Вучича с власти. Поэтому его задача сейчас показать убедительную победу, там хотя бы 55%, 52-53%, и постараться быть непойманным на всяческого рода, или не быть хотя бы заподозренным, скажем так, во всяческого рода приписках странных, типа голосования и так далее, и так далее.
1: Но получается, с другой стороны, что вот этот курс на западнизацию Сербии, он не так, чтобы очень уверенно держит себя в том русле, которое обозначено было. И мы с вами обсуждали в некоторых эфирах, в недавних наших, факт того, что вот эта сербская оппозиция в виде студентов, она довольно серьезная, набирает обороты. И, в общем-то, каждый студент, который попадает в ВУЗ, он спустя какое-то время становится прозападным. В тот момент, когда общество в целом себя ощущает как пророссийское. И вот когда мы имеем в виду именно такие детали, ну, конечно же, становится тревожно по части того, что все эти процессы, которые в прилегающих территориях развивались, они имеют свой понятный конец. То есть все заканчивается цветными революциями или мягкой оккупацией. Но здесь, исходя из того, что Вучич сегодня и сейчас делает, получается, что он, ну, в целом, более-менее держит руль.
0: Ну, вы знаете, сербская политика, наверное, любая политика, но мы сейчас говорим конкретно, и особо это ярко выражено в сербской политике, это всегда катание на велосипеде. Это всегда вот такой баланс. Вот чуть качнулся вправо к патриотам, упал в связи с тем, что западная сторона и левые силы перестали тебя поддерживать. Чуть качнулся влево, поэтому это постоянное качание вправо-влево, вправо-влево. Поэтому, ну да, Вучич опять пытается провести свою коронную политику, опять усидеть на нескольких стульях и опять зацепиться за власть и продолжить свой курс. Ну, учитывая то, что он с 2013 года находится у власти, уже 13 лет, видимо, он имеет некоторые способности к такого рода балансированию и достаточно успешен в своей работе.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
2: «Стратегия национальной безопасности». Программа Анны Шафран.
1: В середине июля Вашингтон и Белград запустили первый стратегический диалог, подписан меморандум по энергетической инфраструктуре и региональной энергобезопасности, и обсуждаются американские инвестиции в этом контексте, военная техника, расширение сотрудничества силовых ведомств. Одновременно США продлили до 28 августа лицензию, которая позволяет работать нефтяной компании НИС с русскими владельцами. Венгерская МОЛ ведет переговоры, в свою очередь, о покупке российской доли в 56%. НПЗ НИС обеспечивает около 80% потребностей Сербии в топливе. Ну и поэтому можно сделать вывод, что речь идет, естественно, не только о бизнесе, но и в целом об энергетическом суверенитете страны. Продажа российской доли в НИС – это вынужденный компромисс или начало разворота Сербии? Как трактовать события?
0: Ну, тут надо начать чуть-чуть издалека. НИС – это была такая мощная югославская компания, нефтяная индустрия Сербии, которая благодаря прозападным властям сербским, получившим власть после Милошевича, разорилась просто в ноль. И была продана за какой-то там один динар. Умоляли хоть кого-то войти туда, вступить, взять эту компанию. И «Газпром» не только взял эту компанию, но и влил в нее огромные средства инвестиций. Компания стала главным налогоплательщиком Сербии за короткий срок. Туда, по разным оценкам, 5 миллиардов долларов инвестиций с российской стороны от «Газпрома» было вкачано в эту компанию.
1: Здесь поставим многоточие, с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, мы остановились на инвестициях российских.
0: Да, эти инвестиции были мощными, огромными, около 5 миллиардов долларов. И вдруг в какой-то момент, когда американцы со свойственной им ковбойской удалью сказали, что отныне мы запрещаем русским заниматься бизнесом по всему миру, и мы вводим санкции, обложили санкциями просто и «Лукойл», и «Газпром», и в рамках вот этой ковбойской политики США и, по сути, грабительской такой рейдерских захватов, они поставили Сербию перед фактом, что компания НИС должна быть перепродана какому-то другому собственнику. Собственно, с этого начались длительные переговоры, и поскольку в тот момент у нас был большой союзник товарищ Орбан в Венгрии, достигли соглашения предварительного о продаже НИСа от «Газпрома» венгерской компании МОЛ. Сербия тоже хотела поучаствовать и даже в какой-то момент начала грозить национализацией этой компании. Проблема была в том, что Сербия хотела выкупить НИС по стоимости акций НИСа, то есть около 600 миллионов евро. Ну, то есть разница на порядок. 5 миллиардов долларов и 600 миллионов евро. И на голубом глазу, ну вы же, братья, ну что, продайте, ну как, ну вы же старший брат, ну что, такие мелочи. Но как-то старший брат наконец-то возмутился и решил, что будет все-таки продавать венграм, но за более достойную цену и, видимо, имея в виду еще какие-то договоренности. Проходят выборы в Венгрии, и, собственно, господин Орбан таки уходит как бы в оппозицию. Приходит господин Мадьяр, и переговоры по НИСу зависают. Сербия изо всех сил старается, уже готова и про 2 миллиарда говорить, но на Сербию не обращают внимания на ее предложение. Вучич страшно бесится из-за этого, возмущается, говорит, как же так, мы же братья, вы каким-то там не братьям венграм продаете, что ж такое, где ж это, вот пытается раскручивать антироссийскую какую-то истерию на этом фоне. Но в настоящий момент процесс подвис. Америка продлевает лицензию, которая в какой-то момент уже была остановлена, продлевает лицензию по 30 дней в который раз. Идут какие-то серьезные переговоры на серьезном уровне. И как это закончится, большой вопрос. Но проблемы Сербии на этом не заканчиваются. Дело в том, что буквально сегодня Вучич заявил о том, что крупнейший НПЗ в Сербии в Панчево должен приостановить свою работу из-за того, что ему банально не хватает воды. Дело в том, что из-за сильной жары в Европе, из-за сильной жары в Сербии уровень Дуная катастрофически упал. Он побил все рекорды. Это на субботу это было минус 136 сантиметров от обычного уровня воды. То есть уже часть севера территории Сербии оказалась без питьевой воды, потому что водозаборники просто оказались как бы выше уровня Дуная. И вот это НПЗ Панчо, известное еще с югославских времен, потом «Газпром» очень сильно его развивал и модернизировал, сейчас остановит свою работу, это значит страшный удар по всей экономике. Это просто нехватка бензина, отсутствие топлива. Бензин и так в Сербии стоит раза в 3-4 дороже, чем у нас в России стоит бензин. А если его еще и не будет, или цена еще поднимется, ну, это будет, конечно, страшный удар по экономике всей страны. Поэтому как бы все сейчас сейчас буквально на тоненькую, и когда идут разговоры о энергостабильности, стабильной ситуацией считается, когда у Сербии есть план на 30-40 дней вперед.
1: Интересный подход это на самом деле как-то очень серьезно меняет.
0: Получается, в ручном режиме действительно приходится бороться каждый день за то, чтобы еще на этих 30 дней вперед у тебя было какое-то пространство для маневра.
1: Вообще, на самом деле, мне кажется, яркая иллюстрация того, что в целом сегодня мы имеем в Европе. Потому что, с одной стороны, у них есть свой план, довольно четкий, который они последовательно озвучивают с высоких трибун, а с другой стороны постоянно вмешиваются какие-то внешние обстоятельства, вплоть до стихий.
0: Тупоносто золотуха, да? Да, то жара, то наводнение, то мигранты в суете суетятся.
1: Совершенно так. И в этом смысле, вот опять-таки, еще одна иллюстрация поговорки известной: человек предполагает, а Господь располагает.
0: И если хочет наказать, то лишает разума. Мне кажется, тоже можно в эту копилку вот все эти пословицы сразу.
1: Еще один момент. С 1 ноября Черногория вводит визы для граждан России, Китая, Турции, Белоруссии и Саудовской Аравии. Подгорица прямо объясняет это решение приведением своей политики в соответствие с нормами Европейского Союза. Одновременно канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Черногория должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия. Тоже хорошие перспективы. И мы помним историю с Турцией. Вот не слишком ли высока получается цена этого европейского билета для страны, учитывая факт того, что в Черногорию довольно активно ездят, например, российские туристы, российские инвестиции туда производятся на протяжении многих лет и довольно системно. Вот как здесь?
0: Канцлеру Мерцу вольно говорить все, что угодно. Он настолько плохо выглядит, что, может, и осень не переживет, а зиму уж точно. Поэтому говорить, что через 10 лет они вступят, он, собственно, ни за что не отвечает. Это вот такой выстрел в воздух, да? А с другой стороны, для Черногории такое высказывание является очень обидным, потому что они-то свое население убеждают в том, что они вступают в ЕС в 28-м году, а тут вдруг до конца десятилетия. Это что, получается, еще на 2 года дольше? Это как же так? Это ж вы нас обманываете, это ж невозможно. Поэтому, ситуация достаточно комичная. Смешно, если бы не было так грустно. Вы знаете, годами, когда Черногория готовилась к отмене виз, у меня была такая шутка, которую страшно любили сами черногорцы, о том, что можно бесконечно смотреть на 3 вещи, о том, как горит огонь, как течет вода, и то, как Черногория вводит визы в отношении россиян. К сожалению, вот, наконец-то, этому длительному бесконечному процессу, казалось бы, бесконечному, подошел какой-то логический конец. А тут не совсем... Почему вот это не вызвало каких-то протестов среди населения? Казалось бы, все понимают значение русского туриста, объемы инвестиций. Все об этом говорят, все это знают. Но, с одной стороны, здесь на правительство Милойко Спаича оказано мощнейшее давление с Запада. С другой стороны, были некоторые интересные внутренние процессы, которые тоже имели определенное влияние. Так, в этом году, если не ошибаюсь, весной случилась драка, поножовщина, когда турецкий гражданин, турецко-подданный, зарезал или попытался зарезать черногорца, ранил ножом. А у черногорцев есть четкая историческая память в отношении турок, которые режут местное население, поэтому антитурецкие погромы вспыхнули практически мгновенно и по всем крупным городам Черногории. Это с трудом удалось это затушить, правительство выступило с заявлениями о введении виз в отношении Турции, потом под давлением Турции и Европы это быстро решение отменили. Но, тем не менее, общественные такие настроения были, мягко говоря, на грани. С чем это связано? Это связано с тем, что Турция в последние годы проводит мощную экономическую экспансию в Черногории. Сейчас турецких предприятий в стране стало больше, чем русских предприятий. Это с учетом того, что... что это такое предприятие? Предприятие – это там ИП какое-нибудь в местном законодательстве, которое открывает гражданин для какой-то мелкой торговли. Это уже считается иностранным предприятием. Раньше по этому показателю лидировали россияне. Особенно после того, как сотни тысяч релокантов наших оказались на Балканах, и десятки тысяч этих релокантов решили осесть в Черногории. Чудесная страна, море, солнце. Ну, потом оказалось, что там интернет плоховат, и многие из них начали оттягиваться в Сербию. Но многие, порядка там 15 тысяч, и в общей сложности, это за последнюю волну релокантов, а в общей сложности оценки были до 50 тысяч граждан России, осели в Черногории. Они создавали юридические лица, платили какие-то минимальные налоги, и это давало им право основания для получения временного вида на жительство и нахождения там. В какой-то момент турок стало настолько много, что количество иностранных турецких предприятий превысило количество российских иностранных предприятий. И мелкий бизнес, по сути, превратился, ну, в такой филиал турецких базаров с потерей возможности для местного населения для торговли, для какого-то мелкого бизнеса. Ну, естественно, это черногорцев, опять же, и просто так, и исходя из истории, достаточно сильно раздражало.
1: Здесь паузу сделаем, с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. Правительство выделило дополнительно 3 миллиарда рублей на летний отдых детей участников СВО. Об этом Михаил Мишустин сообщил на совещании по развитию туризма. Средства предусмотрели и для поддержки детей из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
7: Детский и молодежный туризм, его главная особенность, отличие от привычного отдыха, в том, чтобы помочь ребятам лучше узнать свою страну, получить новые знания, расширить свой круг общения, найти профессиональные ориентиры. И для этого были разработаны различные программы. Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Провели каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края. Это коснется, кстати, 40 тысяч ребят.
6: Кроме того, глава правительства отметил, что туристы в первой половине года совершили более 43 миллионов поездок по России. Федеральная антимонопольная служба начала проверку заправочных станций в 7 регионах страны. В Алтайском крае 2 сети подозревают в сговоре и одновременном повышении цен. В Брянской области одну из сетей АЗС обязали снизить цены до экономически обоснованных. В Ямало-Ненецком округе после вмешательства службы снижена цена на сжиженный газ. Всего ведомство выдало 38 предупреждений. Ранее ФАС уже реагировала на нарушения в Московском регионе. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям наладить дополнительные поставки топлива в регионы, чтобы стабилизировать ситуацию. Запасов бензина, по данным Минэнерго, достаточно. В России растет спрос на облегающие вещи. Мужчины за полгода увеличили покупки узких джинсов в 2.5 раза, жилетов и спортивных боди почти в 1.5-2 раза. Женщины стали вдвое чаще покупать леггинсы, в 1.5 раза джинсы «Скини-клёш». Продажи юбок-карандашей выросли на 40%. Базовый верх тоже становится более прилегающим. Облегающие футболки покупают почти вдвое чаще. Аналитики связывают тренд с запросом на выразительные образы. Почти половине россиян за последние 5-6 лет не удалось полноценно отдохнуть. Такие данные опроса ВЦИОМ публикуют РИА Новости. По данным аналитиков, большая часть граждан живут в состоянии хронической усталости. Отчасти подобная ситуация связана со сложившейся трудовой культурой. Многие не мыслят свою жизнь без работы. Это были новости общества и потребительского рынка. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ и шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Подписывайтесь на его канал в Максе, который называется «Под звездами балканскими». Подпишитесь прямо сейчас. Мы остановились на том, что турок слишком много стало в Черногории, и черногорцы начали напрягаться.
0: Неприлично много, можно сказать. И поэтому именно, когда черногорцы вводили вот тот самый документ о введении виз, они туда добавили до кучи. Если бы это были визы просто против России, ну, это было бы возмущение. Потому что русские... Когда-то, конечно, русские туристы, это было 40% от ВВП Черногории. Но сейчас, даже несмотря на отмену рейсов, на огромное количество санкций, на внесение Черногории в список недружественных стран, все равно 16 с гаком процентов от всего черногорского туризма составляют россияне.
1: Ну, то есть все равно...
0: Все равно это очень значимо. Ну, понятно, что это не 40%, но 16% тоже очень много. Поэтому в этот документ мудрые черногорские правители с подсказки Запада добавили еще и турок, которые бессовестно много и которых надо как-то ограничивать. Туда же добавили арабов. Ну,
1: Саудовская Аравия.
0: Ну, кто их знает? Ну, они все на одно лицо. Как бы. Ну, вот все откуда-то оттуда. Все какие-то, басурмане какие-то. Вот. Ну, всех басурман до кучи добавили туда. Для обычного черногорца это все мусульмане, все откуда-то оттуда, все с точки зрения черногорской истории, это какая-то темная враждебная сила, которая когда-то их держала в рабстве. Вот, собственно, запретить им всем въезд. И правильно сделали.
1: А Китай?
0: А китайцы... Китайцы в Сербию ездят, а к нам слабо ездят. И вот давайте китайцев туда добавим, но не всех, а некоторые категории. А какие? Ну, подумаем. Но самое забавное, вот это черногорцы не были бы черногорцами, если бы не одна маленькая деталь. В этот документ они добавили маленькое замечание, что все эти визы могут отменяться на период туристического сезона.
1: Это смешно очень.
0: Поэтому черногорцы свято надеются, что сейчас они выполнили все обязательства перед ЕС. Значит, они отгородились, защитили себя от турецкой экспансии. И в то же время, когда придет май, ну нет, в мае черногорцы еще, они только начинают просыпаться, но где-то к середине июня, когда они начинают потихоньку начинать сколачивать вот эти вот открытые кафе и веранды, почему-то они считают, да, что сезон начинается где-то с начала июля или в конце июня. Ну, неторопливый народ, известный на Балканах по своей лени. Вот говорят, что глупый как башняк, ленивый как черногорец. Так вот, у них даже есть чемпионаты по лени, кто дольше пролежит под деревом в теньке, да, по несколько суток лежат.
1: Интересная черта.
0: Так вот, они просто решили, что к тому моменту, когда они решат, что туристический сезон начался, они отключат этот вентиль, и опять русские к ним поедут, если что. В общем, вин-вин позиция, почему бы и нет.
1: Интересно, а в практике такое вообще существует?
0: Ну, в практике западной политики не было такого тесного общения с балканами.
1: Сезонная отмена виз.
0: Ну, вот им предстоит познакомиться с балканским менталитетом. Добро пожаловать.
1: Здесь, знаете, вспоминается анекдот. Он думал, что он самый хитрый еврей, но он не знал, что он попал в синагогу.
0: Боюсь, что да, что не так все будет просто, но вот такой вот дверь прорезали. Вот. Будет ли она открыта, будет ли она работать, открываться туда-сюда? Ну вот дверной проем есть, вот скажем так, даже в этом документе.
1: Теперь еще один момент. Косовские власти снесли 11 принадлежавших сербам объектов у озера Газивода. Европейский Союз и ОБСЕ потребовали остановить работы до завершения судебных разбирательств, которые идут. Но, тем не менее, 29 июля начался снос сербского отеля «Джезеро». Приштина говорит о незаконном строительстве на государственной земле, местные сербы о выборочном давлении на общину. Параллельно в районе Зубин-Потока обнаружены человеческие останки, которые, как предполагают, связаны с войной 98-99 годов. Приштина и Белград уже обмениваются обвинениями. По этому поводу судьба примерно 1600 пропавших без вести до сих пор не установлена. Что это? Обычный имущественный спор или последовательное вытеснение сербов из Северного Косово? И почему критика Европейского Союза и ОБСЕ практически не влияет на действия Приштины? А какие здесь процессы разворачиваются?
0: Ну, я бы сказал, что это остаточная зачистка сербов с территории Косово и Метохии. Причем не только с севера, но и с центральных частей. Там есть еще несколько анклавов, где сербы сохранились и влачат буквально ужасное существование. Косовары стремятся выбить их из края последние десятилетия. И вот в последние годы это происходит тактикой мелкого террора. Не секрет, что на Косово находятся все старейшие ключевые сербские монастыри. Туда постоянно ездят богомольцы, ездят паломники. Постоянно автобусы с паломниками забрасывают камнями, значит, перегораживают дороги, там выкапывают какие-то ямы, идущих священников, монахов забрасывают камнями и избивают. Гуляет мать с ребенком, сербка по улице, набегают подростки, перцовым баллончиком брызгают ей в лицо ребенку, лежащему в коляске, спящему, переворачивают коляску, убегают. Вот. То есть, когда выскакивает там, мужчина защитить их, убегают, вот эта тактика, ах ты, обидел ребенка, выскакивают мужики, убивают человека. Или, например, сербы, их знаменитый южнославянский обряд бадняка, это когда в сочельник они идут в лес, срубают дуб, и этот дуб потом сжигают, и вот это особое такое значение, особую символику носит, объединяет весь род, потому что старший в роду собирает всех мужчин, все мужчины идут в этот лес, срубают это дерево. Ну, вот косовары подкарауливают такие шествия и просто расстреливают, стреляют в сторону вот этой толпы людей из автомата. А вот только чудом бывает, что там 30 патронов из Калашникова не заденут никого в этой толпе. Ну, просто Бог бережет сербов от того, что там происходит.
1: И это в Европе происходит?
0: Это происходит в Европе. Это происходит ежедневно, на ежедневной основе, каждый день. Сербы живут с этим, сербы выживают под этим гнетом. К сожалению, Сербия по пути в ЕС и после поражения бомбардировок в результате бомбардировок НАТО вынуждена прогибаться, принимать эту политику. И хотя Вучич и нынешняя власть сербская говорит о том, что Косово никогда не будет сдано, ну, а что он может другой сказать? Любой политик в Сербии, который скажет, что он сдаст Косово, станет политическим трупом в тот же момент и физическим трупом на следующий день. Он, конечно, говорит о том, что позиции Сербии как никогда сильны на Косово. Но факт остается фактом. После Вашингтонского соглашения, если вы помните, в первый срок Трампа был такой заезд Вучича и косовских лидеров в Вашингтон, когда их там сажали поочередно на стульчик перед Трампом маленький. Это было в 2020 году. По тем соглашениям и по последовавшим соглашениям с ЕС в 2023 году в Охриде, в Македонии подписанным, по сути, у Сербии не осталось никаких прав на Косово. Сербия вывела то, что были брюссельские соглашения 2013 года, когда у Сербии там была возможность сохранять часть сербов в судах, часть сербов в полиции и так далее, и так далее. И, собственно, иметь возможность разными темными схемами сохранять там присутствие сербов на севере края, хотя бы вот 12% территории. Сейчас, к сожалению, исчезла эта возможность. И продолжается буквально бегство сербов с территории Косово, потому что, ну, как действовали косовары изначально? Поселялось в сербском селе, выкупался один дом за любые деньги, за большие. Кстати, те люди, которые умудрялись первыми продать свои дома, до сих пор миллионеры где-то в Белграде, очень богатые, серьезные люди. Продавался один дом. Приезжали туда мощный албанский клан. Они живут очень многочисленными вот этими косовары, албанские косовары. Они живут многочисленными семьями. Туда заезжало 20-30 человек, большое количество молодежи. Они тут же ставили вокруг дома мощную стену кирпичную, что абсолютно нетипично для сербов вот этой сельской культуры, где заборчики, ну, закрытость от соседей – это оскорбление соседей, это какие-то минимальные низкие оградки, только чтобы обозначить свою территорию, и вот это постоянная открытость, общение друг с другом. Нет, тут стоялись практически крепостные стены вокруг этого дома, а дальше начинался террор населения. Травили колодцы, угоняли коров, насиловали девушек, избивали парней, значит, поджигали. Ну, в общем, ничего сделать с этим гнездом было невозможно, потому что они, по сути, как вот маленькая крепость внутри. Первыми начинали сдаваться вот эти ближайшие соседи. У них выкупали за такие уже достаточно небольшие деньги их имущество, и они сбегали просто подальше, потому что спасали свою жизнь. А дальше остальных людей, остальное село уже счастливы были, если спасли детей и свою собственную жизнь. Уже об имуществе никто не думал. Таким образом, потратив большие деньги на покупку первого дома, все остальное село албанцы получали практически бесплатно. Такая политика замещения продолжалась еще с югославских времен. Это продолжалось очень давно, и на это закрывали глаза. И, собственно, обвинения в адрес Милошевича прозвучали в тот момент, когда Милошевич попытался навести порядок в Косово и вернуть вот этих албанцев в какие-то рамки и какие-то границы. Ну, естественно, Милошевичу это сделать не дали. Албанцы стали главными союзниками Америки в регионе. На их территории была построена огромная американская база «Bond Steel». И надо сказать, кстати, косовары, вот эти албанцы из Косово, их очень не любят сами албанцы. Потому что албанцы в самой Албании – это все-таки... Албания еще до недавнего времени была 50-50 христианская страна. Мусульман там стало, мусульманское большинство там появилось не так давно. То есть, эта страна все-таки совершенно другого уровня культуры. А это абсолютно дикое зверье, которое сидело в горах и занималось тем, что размножалось и захватывало территории. К ним с презрением относятся и в самой Албании. Но они выполняют задания, тираны выполняют вот эту, являются орудием политики Великой Албании, несмотря на то, что их лидеры из того периода, там, Тачи и так далее, они сейчас находятся под судом в Брюсселе, но политика сама по своей сути не изменилась. Сербов выдавливали, продолжают выдавливать. Поэтому, возвращаясь к началу вопроса, да, это остаточная зачистка Косово, и пока что им это не удается только благодаря невероятной твердости и упорству сербов. Надо сказать, что сербы на Косово, в отличие от сербов в самой Сербии, тоже цепляются за землю зубами. У них, в отличие от центральной Сербии, где один-два ребенка в семье, по 6 детей.
1: Косово.
0: В Косово.
1: Фантастика.
0: Ну, проблема в том, что у косовар по 12 человек детей. Вот, поэтому зацепиться, если все будет идти дальше тем же трендом, без каких-то больших глобальных изменений, которые перевернут все как бы фишки на столе, то, к сожалению, финал очень безрадостный. Но, зная сербское везение, и вот это 30 патронов из автомата Калашникова в толпу никто не задет, я все-таки от всего сердца надеюсь, что произойдет что-то глобальное в мире, которое перевернет эту ситуацию, в том числе на Косово, и у сербов появится шанс.
1: Те истории, которые вы сейчас, Павел, рассказали, они, конечно, трогают до глубины души. Человеческие истории абсолютно жуткие. И задаешься вопросом, а как так людям удается сохранять тот самый культурный код, который их побуждает так стойко переживать все невзгоды, да, которые выпадают на их долю, и вообще продолжать гнуть свою линию. Мы знаем некоторые примеры в недавней истории. Вот японцы была сильная нация, которая грозила много кому, микадо, самураи, но потом удары по Хиросиме и Нагасаки, и, в общем-то, Япония сдулась. И никакого самурайского духа давным-давно в Японии уже нет. Сербия. Ну, это отдельная страна, мы знаем, что Господь Сербию хранит. Этот культурный код, неистребляемый. Если посмотреть в ретроспективу историческую и в день сегодняшний, то, как полагаете, может ли случиться нечто, что, как вы уже сказали, абсолютно перевернет события текущие и выведет Сербию в данном случае, ну и Балканы, наверное, да, на какую-то совершенно неожиданную траекторию? Вот какие-то есть для этого основания сегодня и сейчас? Или о них можно пока только размышлять?
0: Ну, давайте порассуждаем, посмотрим, что происходит. Вот, казалось бы, еще там, ну, условно, 10 лет назад, даже там 13 лет, ну, давайте 13-й год возьмем, 2013 год, казалось бы, шансов нет никаких. Сербия нищая страна, Сербия идет по наклонной плоскости, идет по направлению к ЕС, побежденная, во главе проевропейские либералы, и абсолютно ничего хорошего ей не светит. 2014 год, гром среди ясного неба, крымские события, возвращение Крыма на родину. Вдруг закручивается конфликт огромных масштабов между Европой и Россией, между Западом и Россией. 22-й год. Невероятный подъем в Сербии. Десятки тысяч людей вышли на улицу. Я освещал тогда этот протест, эту акцию поддержки, не протеста, а акцию поддержки России в ее специальной военной операции. И меня поразило, что тогда кричали люди. Они кричали: «Наконец-то! Сейчас мы вернем все то, что мы потеряли. Мы дождались. Это случилось при нашей жизни». Смотрим дальше. Казалось бы, ну, не так все быстро и легко пошло, как надеялись сербы. Война идет, специальная военная операция идет 5-й год. Сербы верят, ждут. Закручивается восточный кризис. Америка вязнет в Иране. Америка перестает кризис в отношениях между Америкой и ЕС. Сербия, которая сохраняет возможность лавирования и вот то самое, которое мы ставим ей в упрек часто, в Вучичу, сидение на многих стульях, вот эта многовекторность, благодаря этой многовекторности сохраняет возможность лавировать и между Штатами, и между ЕС, и между там, Китаем, отказаться вроде бы от политики дружбы с Россией на какое-то время или как бы поставить на стоп эти отношения. Но если вот эти интересные события, в эпоху которых нам доводится жить, будут нарастать теми же темпами, как они шли до сих пор, мне кажется, лет через 10 мир вообще будет другим. И мы не узнаем тех условий 2013 года и той безысходности, которая грозила Сербии, условно говоря, там, в 1935 году. Мир находится в стадии, в эпоху, в стадии изменения, в стадии создания каких-то новых конфигураций, новых полюсов силы. Безусловно, Сербия постарается на этом сыграть, ну а Россия, я думаю, ей поможет.
1: Павел, это была очень интересная беседа, спасибо вам большое. Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ и шеф-редактор журнала «Балканский дипломат» был сегодня с нами. Подписывайтесь на его канал в Максе под звездами балканскими. Ну и подпишитесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
0: До свидания.
12: Стратегия национальной безопасности.

0: Широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: Как вас звать величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Он отправился в первый военный поход в 12 лет. В 15 командовал ратью в конфликте с новгородцами. И если бы не горячность молодого князя, возможно, столицей Руси была бы Тверь. Князь Тверской и великий князь Владимирский – Дмитрий Грозные Очи.
4: И при каких же таких обстоятельствах он заработал это имя?
5: Начало 14 века. Два города бьются за лидерство. В Твери князь Дмитрий Михайлович, в Москве Юрий Данилович. Оба желают получить от ордынского хана ярлык на великое княжение. У обоих взаимная неприязнь друг к другу. Дмитрий гневается из-за отца, когда-то казненного по ложному обвинению Юрия Даниловича. Кровавый финал – вопрос времени.
3: История одного прозвища.
5: Сначала престол достанется московскому князю. Но его поймают на финансовых махинациях и не уплатят дани. После чего ярлык передадут Дмитрию. Решающей станет их встреча в ханской ставке в 1325 году. Дмитрий вспылит и при всех зарубит убийцу своего отца. После этой вендетты Дмитрия осудят и казнят, а в народе нарекут «Грозные очи».

0: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
1: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Монголии на территории полевого лагеря стартовало совместное российско-монгольское военное учение «Селинга-2026». Оно направлено на борьбу с международным терроризмом и приурочено к 105-летию установления дипломатических отношений. По информации Министерства обороны, в маневрах участвуют сухопутные войска, авиация и спецназ. Всего задействовано около 700 военнослужащих и 200 единиц техники. Помимо традиционных танков и БМП используются беспилотники, FPV-дроны, бесшумные багги и мотоциклы – все, что применяется в зоне специальной военной операции. Учения продлятся несколько дней. Стороны также отрабатывают координацию в сложных полевых условиях. Военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск «Центр» освоили круглосуточный ремонт и модернизацию дронов в специализированном центре в зоне спецоперации. Подробнее о работе рассказал командир взвода Сергей Долгов.
2: Здесь происходит сборка птиц, подготовка и передача на позицию. Распечатка, допустим, для оптики птицы, также собираем катушки. Также у нас производится зарядка аккумуляторов, подготовка к передвижению и доставке на позицию. Производится ремонт мавиков. Также у нас обучаются люди здесь перед отправкой на учебу уже именно конкретно сдавать на экзамен. Улучшаем приемники управления, улучшаем видеопередатчики, чтобы наши ребята летели далеко.
1: Особое место в работе занимает восстановление трофейных беспилотников. Техники полностью заменяют иностранную электронику на отечественные аналоги, перепрошивают системы управления, после чего такие аппараты возвращаются в строй и применяются против самих же боевиков. В зоне проведения спецоперации состоялось награждение бойцов добровольческих отрядов Южной группировки войск. Награды вручил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Александр Тулиганов. Генерал-лейтенант отметил добровольцев, принимавших участие в освобождении населенных пунктов в Луганской Народной Республике. Им вручены медали ордена за заслуги перед Отечеством, за отвагу, за храбрость, а также ведомственные медали Министерства обороны «Воин-доброволец». Александр Тулиганов поблагодарил добровольцев за ратный труд, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с

почти не видны. Я молча стоял у окна в тишине, во тьме уходящего дня, и думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был я.

0: ведь это был...
1: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о зонтах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Существуют умные зонты. Некоторые модели могут подключаться к смартфону, сообщать погоду и предупреждать владельца, если он его где-то позабыл.
1: Факт второй.
3: В Медине у мечети Аль-Масджид Ан-Набави для защиты паломников от солнца установлено 250 гигантских зонтов. Каждый в раскрытом виде достигает 25 метров в диаметре и весит несколько тонн.
1: Факт третий.
3: Самый дорогой зонтик, разумеется, итальянский. Как сообщает Книга рекордов Гиннесса, он стоит 50 тысяч долларов и сделан из крокодиловой кожи.
1: Факт четвертый.
3: Черный цвет стал стандартом для зонтов в 19 веке из-за утилитарных причин. Черный краситель был самым дешевым и стойким. Светлые зонты слишком быстро выцветали.
1: Факт пятый.
3: Высшей государственной наградой королевства Лаос был орден миллиона слонов и белого зонтика. Это прямой перевод древнего названия страны Лан Санг Хом Кхао.

0: зонтах.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: Мамин клетчатый передник.
3: Последний раз надевала его в школе на уроке труда.
4: А как он идет мужчинам?
1: Вот это вещь!
5: Кожаный с большим карманом для кузнечных клещей. На поварском тонкий налет мучной пыли. Детский, измазанный.

0: передник все, от крестьян до сановников. Последние повязывали фартук широким кушаком, подчеркивая свой высокий статус. Фасад ложной юбки мог иметь различные формы – трапеции, веера или треугольника. Передник составлял часть амуниции греческих воинов, а также римских гладиаторов и жрецов. Греческие солдаты закрепляли кожаный фартук поверх нижней части хитона. Жители Крита надевали его наискосок, закрывая одно бедро. Гладиаторы выходили на арену в набедренниках из листовой бронзы. Иногда вместо металла использовалась набивная простеганная ткань. В эпоху Средневековья фартук надели кузнецы, повара и ремесленники. Цвет одежды указывал на род занятий. Голубой носили ткачи. Серебристая и синяя полоски – это выбор мясников. А белые фартуки надевали каменщики, одежда которых стала символом масонства. При посвящении в тайное общество новому участнику выдается церемониальный фартук – масонский запон из белой овечьей шкуры.
1: Вот это вещь!
0: В 18 веке мода обратилась к одежде простолюдинов. Светские дамы, желая изобразить прелестных пастушек, начали носить фартуки. Разумеется, из дорогой тафты или муслина. Более знатные особы, садясь за стол, прикалывали к платью ложную юбку, декорированную кружевами. А германские бюргерши имели обыкновение носить двойные фартуки, прикрывая фигуру и спереди, и сзади. На Руси фартук, он же занавеска и запон, вошел в обиход в 17 веке. Как правило, это был передник из клетчатой ткани с красными завязками и украшенный по краям отделкой. С нарядным изделием было связано немало поверий. В фартук заворачивали детей, желая им счастливой жизни. Заполняли зерном, чтобы год был урожайным. А во время свадьбы клали на пороге перед входом новобрачных. Верили, что это принесет достаток. Сегодня мы знаем разные виды фартуков. Повара, официанта, парикмахера. Школьный известен со времен царской России и позднее как часть формы советских учащихся. Передник, причем не один, найдется в доме у каждой хозяйки. Вернувшись с работы, его легко накинуть поверх костюма, покрошить что-то в кастрюлю и спокойно переодеться, пока на плите шкварчит ужин.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Река истории. История реки. Гинда.
2: Согласно трудам Геродота, персидский царь Кир II очень любил лошадей, особенно редкой светлой масти. В те далекие времена персы считали этих животных священными. Целый табун белоснежных лошадей всегда сопровождал царя в походах. Однажды, в 539 году до нашей эры, огромная армия Кира выдвинулась на завоевание Вавилона. Путь воинам предстоял нелегкий. Жара, песчаные бури, водные преграды. И вот подошло войско к реке Гинд, притоку Тигра. Царь задумался, как его преодолеть. А пока размышлял, одна из священных белых лошадей, измученная жарой, бросилась в реку и не выплыла. Утонула прямо на глазах царя. Кир II сначала сильно расстроился, а затем рассвирепел и приказал покарать реку-убийцу.
3: «Расставить по берегам Гинда рабов, всем выдать лопаты и копать, копать, копать от рассвета до заката, от заката до рассвета».
2: Целое лето копали рабы. и появились вдоль Гинда 360 каналов, по 180 с каждого берега. Вода устремилась в эти каналы, и река обмелела до того,

0: такой степени, что пройти ее стало возможным, не намочив коленей.
1: Так будет с каждой рекой, которая вздумает помешать моим планам.
0: Так был уничтожен Гинт. Уничтожен и забыт. На долгую тысячу лет. Но со временем каналы, вырытые по приказу Кира, занесли пески, воды вернулись в прежнее русло, река воскресла. Сегодня мы знаем ее под новым именем – Дияла. Она протекает по территории современного Ирака и впадает в Тигр южнее Багдада.
2: Гинт. Река истории. История реки.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда». История в звуке. Тайная война. История мирового шпионажа.
1: В 1774 году король Франции Людовик XV получил из Лондона срочное донесение.
2: Дело закрыто. Враг стал другом. Подпись «Шевалье де Рунак».
1: Автора письма знал только король. В это трудно поверить, но имя этого человека...
0: Пьер-Агюстен Карон де Бомарше.
1: Разведчиком он стал не по своей воле. Его настоящая фамилия – Карон. Сын простого часовщика. Никаких перспектив. Но выгодно женившись, молодой человек купил себе дворянский титул, а заодно и должность контролера королевской кладовой. В свободное время Бомарше преподавал музыку, сочинял сатирические пьесы. Одна беда. Талантливый драматург не знал меры. Однажды опубликовал так называемые «мемуары», в которых рассказывал о реальной жизни придворных. Любовные интриги, взятки, шантаж, заказные убийства. Людовик XV был в ярости.
3: «Отдать негодяя под суд, лишить гражданства, постановку сивильского цирюльника запретить!»
1: Бомарше бежал в Англию. На его быстро нашли и вручили письмо французского короля. От такого предложения трудно было отказаться. Помилование, а взамен шпионская работа на благо короны. Бомарше согласился.
0: Тайная война.
1: Бомарше взял себе агентурный псевдоним «Шевалье де Рунак». Это анаграмма его настоящей фамилии Карон. Первым заданием драматурга стала командировка в Лондон. Необходимо было срочно спасать имидж любовницы французского короля мадам Дюбари. Один английский сочинитель написал скандальный памфлет «Записки публичной женщины». Там было все. Неприглядное прошлое мадам, ее порочные связи, тайная переписка. Бомарше автора разыскал, подкупил, завербовал, после чего заставил сжечь 3000 экземпляров рукописи в своем присутствии. Вскоре Людовик получит такое тайное донесение.
2: «Враг стал другом. Из этого пронырливого браконьера мне удалось сделать отличного егеря. Подпись «Шевалье де Рунак».
1: Весельчак Транжира – большой ценитель женщин. Он не раз спасал Францию от международных скандалов. Правда, уже на службе Людовика XVI. Именно Бомарше смог найти и уничтожить секретные документы, в которых доказывались права испанцев на французскую корону. В Европе он выкупил и сжег все сатирические пасквили на короля. Однако в своем дневнике Бомарше записал однажды:
2: «Мне надоело работать казначеем. Когда же я займусь действительно благородным делом?»
1: Что ж, его звездный час скоро настанет.
0: Тайная война.
1: В те далекие времена американцы боролись за свою независимость. Они восстали против британских колонистов. Правящие круги Франции открыто симпатизировали за океанским мятежником. Но как им помочь? Причем сделать это тайно? Выручил шевалье де Рунак. Он создал подставную фирму, которая по морю снабжала американские войска оружием и боеприпасами. Англичане об этом знали, но не могли предъявить официальных претензий властям Франции, так как фирма была частной. Все это дело считалось абсолютно секретным. Однако шевалье де Рунак думал иначе. 1776 год. Его последнее шпионское задание. Дальше – долгожданная свобода. Когда первые корабли с оружием должны были якобы в полной тайне отплыть из Бордо, шевалье де Рунак привез туда театральную труппу и устроил в порту грандиозное представление. Коронным номером праздника стала постановка знаменитой комедии «Женитьба Фигаро». В этот день на всех афишах города можно было увидеть настоящую фамилию талантливого разведчика.
0: Пьер-Агюстен Карон де Бомарше. Тайная война.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Жизнь и смерть гладиатора. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Кроме того, российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. В порту Черноморск били по заводу автомобильных агрегатов и портовому терминалу, где ВСУ ремонтировали технику и хранили боеприпасы. Уничтожено несколько сухогрузов с военными грузами в портах Николаев, Южный и на переходе морем. По данным Минобороны, только за июль в украинских портах и в Черном море ударили по более чем 80 морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Четверо детей погибли в результате целенаправленной атаки украинских боевиков на село Архипоосиповка в городе-курорте Геленджик. По словам уполномоченной по правам человека Марии Львовой Беловой, еще трое детей остаются в больнице, у них осколочные ранения.
3: В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям. Трое детей находятся в больнице Краснодарского края. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются, там осколочные ранения. Вот, мы держим руку на пульсе, на связи с уполномоченным региональным. Всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем и детям, и их семьям.
2: Атаку украинского беспилотника по пляжу в Геленджике губернатор края Вениамин Кондратьев назвал циничным и бесчеловечным терактом киевского режима. Закон, который упрощает регистрацию автомобилей в новых регионах России, подписан президентом. До конца 2027 года машины, зарегистрированные в Донбассе и Новороссии, а также на Украине до конца прошлого года, можно будет поставить на учет без уплаты пошлин и утиль сбора, без техосмотра и таможенных документов. Также до 1 января 2027 года продлен срок действия документов на недвижимость, а муниципальным служащим старше 70 лет разрешено продлевать службу до 28 года. Документы об усыновлении, выданные до воссоединения, теперь действуют бессрочно. Сирийская авиакомпания Syrian Airlines с 16 августа возобновляет полеты из Дамаска в Москву. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика. Пассажирам уже предложено бронировать билеты на официальном сайте или через мобильное приложение авиакомпании с возможностью прямой оплаты. О погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет преимущественно малооблачная погода, без осадков, температура воздуха ночью не ниже 20 градусов, днем до 27. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
4: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Юрий Гагарин.
2: Первый космонавт Земли. Его помнит весь мир. О нем знают современные дети. Всего один виток вокруг планеты, и капиталистические газеты его, паренька из заштатного Гжатска, назвали мировым секс-символом. Однажды звезду Голливуда, актрису Джину Лолабриджиду, во время гастролей в СССР спросили, с кем бы она хотела встретиться. Она ответила: «Конечно, с Гагариным». В его улыбку хоть немножко, но были влюблены все женщины планеты.
1: На первый взгляд.
2: Рост 165 сантиметров. Телосложение худощавое. Голова большая. Волосы короткий ежик. Лицо открытое. 41 прыжок с парашютом и налет на самолете около 257 часов. Перед полетом Гагарин был в отличной физической форме.
1: Где изюминка?
2: Руководители программы понимали, что после космических полетов летчики сразу станут людьми публичными. Поэтому с парнями работали психологи. А другие специалисты занимались риторикой и обязательно актерским мастерством. Однажды штатный физиолог отряда заметил, что Гагарин улыбался, либо закусывая нижнюю губу, либо вовсе губ не размыкая.
3: «Это никуда не годится. Юра, улыбаться надо, не жалея нижней губы. Слегка, понимаешь, оттягивая ее вниз. Вот так».
2: И начались занятия. Только в результате многочисленных тренировок будущий космонавт номер один наконец научился улыбаться. Как положено открытому, уверенному в себе человеку. Вот откуда взялась знаменитая гагаринская улыбка, которая стала его визитной карточкой.

0: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев самоучек.
1: Проблема безопасности на дорогах актуальна для всех участников движения, но особенно остро стоит для самых незащищенных – велосипедистов и пользователей самокатов. Эти легкие транспортные средства часто страдают от неровностей дорожного покрытия и, как ни парадоксально, от средств, призванных повысить безопасность – лежачих полицейских. Для них резкое торможение или наезд на препятствие может обернуться серьезной травмой. В Томске решение этой проблемы предложила школьница Диана Мартынкевич. Ее изобретение не требует установки новых знаков или камер, но делает лежачих полицейских по-настоящему умными. Диана, которая сама активно пользуется самокатом, нашла решение на стыке физики и практического применения. Она предложила заполнить полости дорожных ограждений не ньютоновской жидкостью.
0: Ну ты кулибин.
1: В чем суть? Не ньютоновская жидкость ведет себя необычно. При медленном плавном воздействии, например, когда вы аккуратно переезжаете через барьер, она остается мягкой, позволяя колесам легко преодолевать препятствия. Это значит, что велосипедист или самокатчик не почувствует сильного удара и сохранит равновесие. Однако, когда водитель пытается проскочить более энергично, жидкость мгновенно затвердевает. Она сопротивляется удару, эффективно гася скорость и выполняя свою основную функцию дорожного барьера. Изобретение Дианы – яркий пример того, как молодые умы могут предлагать инновационные и гуманные решения для улучшения нашей повседневной жизни и безопасности на дорогах.
0: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Тяжело в учении? Легко в походе. Александр Суворов.
3: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. Как записано в летописях, и получил в 1503 году великий князь Владимирский Московский Иоанн Васильевич во владение свое часть рязанских городов, в том числе Тулу. И началось строительство тогда, доселе невиданное. Тульский Кремль.
1: Южный форпост Москвы. На протяжении столетий Тула защищала государство от иноземных захватчиков. К возведению Кремля в болотистой местности на левом берегу реки Упы действительно приступили в самом начале 16 века. Правда, уже по указу другого князя Василия III. Он хотел обезопасить наши города от полчищ Крымской Орды. Строили 13 лет.
2: То был крепкий дубовый острог, деревянный сруб, стоявший полукругом. Мимо него не пройти, не проехать. И защищали Кремль пушки московские, да пищали немецкие. А внутри крепости повелел князь город заложить, о чем и записано в летописях Никоновской и Воскресенской.
1: Со временем Тульский Кремль стал каменным. Глубина его фундамента составляла больше 8 метров, а стены основной цитадели возвышались над землей на 10 метров. Нижнюю часть крепости сделали из белого известняка, верхнюю – из большемерного красного кирпича. Все стены венчались двурогими зубцами в форме ласточкина хвоста, а огневую мощь Кремля составляли 9 высоких башен с бойницами. У каждой башни своя история.
2: Ее назвали по имени церкви великомученицы Параскевы Пятницы. Получилась башня Пятницких ворот. Именно через эти ворота в Тулу въезжали самодержцы русские, гости заморские, да послы иностранные.
1: Но есть у Пятницкой башни и другое название – Красное. И появилось оно неспроста. В ее казенных палатках, проще говоря, в арсенале, хранились свинцовые пули, латы, знамена, а также запасы зелья особого – пороха. Не уберегли.
2: И загорелся город Тула на Троицын день 17 июня 1568 года изнутри, и казну каменную с зельем разорвало.
1: Ее быстро восстановили. Но летом белый камень, он же известняк, не добывали. Поэтому в декоре заново отстроенной Пятницкой башни нет белокаменных деталей, только красный кирпич. Отсюда и второе название – «Красная». А еще в старинной крепости есть башня водяных ворот. У нее было свое особое предназначение.
2: Два раза в год через сии ворота шел крестный ход на воду, то есть к реке. Как раньше говорили, то был путь в Иордан. Воду освящали на праздники православные, Богоявление Господне или Крещение. Земля начинается с Кремля. Тульский Кремль.
1: Он был и остается чудом архитектурной мысли. К примеру, в нижнем ярусе Ивановской башни сделали потайной подземный ход к реке для обеспечения защитников водой во время осады. А над шатром Спасской башни поставили особую смотровую вышку с колоколом набатным. С его помощью население оповещали о приближении опасности. Неудивительно, что за все время существования Тульский Кремль так ни разу и не был взят иноземцами.
2: Хотя, чего скрывать, многие пытались. В том числе хан крымский Девлет-Гирей. Хитрым был ордынский предводитель. Знал, что государь наш батюшка Иван Грозный на Казань пошел. Вот и напал. Думал, никто нам на подмогу не придет. А нет. Помощь вовремя подоспела из самой Коломны.
1: Интересно, что каждый из 9 башен Кремля представлял собой самостоятельную изолированную крепость, способную обороняться автономно. Все башни были вынесены глубоко за пределы периметра стен, что позволяло вести эффективную фланговую стрельбу по атакующему противнику.
2: Тульский Кремль. Город-крепость.
1: Сегодня на его территории можно увидеть величественный гранитный обелиск. Он воздвигнут в память трагических событий первой половины 17-го столетия. В 1607 году в Туле от войск царя Василия Шуйского укрывались отряды бунтовщиков донского казака Ивана Болотникова, который объявил себя воеводой Лжедмитрия II. Осажденных было в 5 раз меньше, но они все же смогли продержаться ровно 2 месяца. Взять крепость штурмом не удавалось. Василий Шуйский не знал, что же ему еще предпринять. Помог случай.
0: Государь, к тебе муромский боярский сын, Иван Сумин, сын Кравков, просит слово молвить.
3: Чего там? Ну, живее!
4: Не гневайся, государь. Выслушай. Стены Кремля с наскока не взять. Хлопотно.
3: Без тебя ведаю. Что еще?
4: В народе говорят, вода камень точит. Нужно на речке местной запруду соорудить, воду поднять. Воины твои за стены тульские вряд ли пройдут. Река запросто.
3: Погоди-ка, погоди-ка. Хитро придумано. Давай-ка поподробнее.
1: Войска Шуйского соорудили на реке Упе плотину. На это ушло еще 2 месяца. Строительство оказалось настолько масштабным, что в государстве объявили налог мешками. Их собирали и свозили к стенам Тулы, заполняли грунтом и укладывали в реку.
2: К середине октября к Покрову плотина была завершена, и вода поднялась так, что заполнила все пространство вокруг города и вошла на территорию посада.
1: Река затопила все подвалы с продовольствием. В Туле начался голод, и сторонники Болотникова сдались. Они открыли ворота.
2: Земля начинается с Кремля.
1: Прошло много лет. Сегодня помимо крепостных стен и 9 башен в ансамбль Тульского Кремля входят Свято-Успенский и Богоявленский соборы и многочисленные торговые ряды. Когда-то они насчитывали 48 каменных лавок, но половину из них снесли еще в конце 19 века. Уцелевшие представляют собой удивительную по красоте галерею-аркаду.
2: Да, а ведь когда-то здесь были места непроходимые, гиблые, сплошь и рядом одни болота. Но пришли люди русские и воздвигли город-крепость, которому стоять тут веками.
1: Тульскому Кремлю больше 500 лет. Он многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать. Сейчас это музей. В нем хранятся уникальные археологические находки. Несколько сотен артефактов. Старинная посуда, игрушки, инструменты древних ремесленников, украшения, монеты и оружие. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Тульский Кремль.
5: Уровень воды в реке Урал, а
6: центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили
8: государство открытый проект о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Фатовский, Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знания.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что ВСУ обустроили в этом селе важные опорные пункты для сдерживания наступления наших войск в Харьковской области. Они обеспечивали оборону ВСУ в населенных пунктах Ивановка, Васильевка и Благодатная Харьковской области. Двое детей, пострадавших при атаке украинских боевиков на пляж в Геленджике, находятся в реанимации. Об этом сообщила главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко. По ее словам, всего было доставлено четверо детей с минно-взрывными травмами.
2: Детям оказывается вся необходимая, возможная помощь. Состояние детей стабильное, ни в чем не нуждаются. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим коллегам из Геленджика, Новороссийска, которые своевременно, вовремя оказали помощь детям. Поэтому у нас опасений за жизнь и состояние детей нет.
1: Напомню, в понедельник украинский беспилотник ударил по пляжу в селе Архипоосиповка. Общее число пострадавших приблизилось к 60, из них госпитализирован 21 человек. Президент подписал закон, упрощающий госзакупки для регионов. Впредь будет разрешено заменять товары на аналоги, заключать несколько контрактов с одним поставщиком и закупать у единственного поставщика на сумму до 600 тысяч рублей без ограничений. До конца следующего года порог цены контракта при электронном запросе котировок повышен до 20 миллионов рублей. Срок согласования контракта с единственным поставщиком сокращен с 8 до 5 рабочих дней. Закон вступает в силу с 1 октября. Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше. Причина – отсутствие гарантий безопасности для спортсменов. Президент Федерации Станислав Шевченко заявил, что на турнире будет критически мало спорта и много политики. Женская сборная пока может поехать на ЧМ, а этот вопрос прорабатывается с организаторами. При этом обе команды примут участие в Лиге наций в следующем году как обладатели наивысшего рейтинга. Напомним, ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов до турниров после решения Международного олимпийского комитета. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
4: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история военных училищ России. Профессиональное военное образование появилось в нашей стране благодаря Петру Великому. Отправляясь в 1697 году в свое первое путешествие по Европе, царь взял с собой несколько офицеров-преображенцев. Впоследствии именно они, бомбардиры первых потешных полков, и стали преподавателями уникальной военной русской школы, в которой обучали математике, фортификации и артиллерии. Поверьте, наставниками будущих генералов и адмиралов были одни из самых образованных людей России того времени.
7: В 1647 году они бежали из Англии, спасаясь от гражданской войны. Поселились в Москве, в немецкой слободе, после чего поступили на русскую военную службу. Представители древнего шотландского рода стали первыми офицерами регулярной армии юного царя Петра. Их фамилия – Брюсы. Яков Брюс-старший командовал Псковским полком. Сражался храбро, пулям не кланялся. В 1680 году скончался от боевых ран в звании генерал-майора. Его сын Вильям дослужился до полковника и погиб в одном из первых азовских походов. Но династия на этом не прервалась. У Вильяма до гибели родились сыновья Роберт и Джеймс Дэниел. Последнего в Москве нарекут в честь деда Яковом Брюсом. Братья записались в потешные полки Петра I и помогли ему взойти на престол. Когда русский царевич бежал от людей Софьи в Троице-Сергиеву лавру, именно Яков Брюс привел на помощь семеновцев и преображенцев. Да, он всего лишь исполнил приказ, но Петр этот поступок хорошо запомнил и сделал шотландца своим приближенным. Воевали они много. Роберт Брюс участвовал в штурме шведской крепости Кексгольм, дослужился до звания генерал-лейтенанта, но в 1720 году скончался. Яков похоронил брата с воинскими почестями в Петропавловском соборе, а сам отправился на очередную войну. Он брал крепость Ниеншанс, строил Петербург, штурмовал Ивангород, Нарву. В Полтавской битве именно Яков Брюс умело руководил всей русской армией.

0: возрасте 65 лет. Его загородная резиденция быстро пришла в упадок. Куда-то исчезла знаменитая колдовская библиотека, потайная подземная лаборатория, была утрачена также семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старинной усадьбы до сих пор виден девиз старинного шотландского рода «Fuimus», что в переводе с латыни означает «Мы были».
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш рассказ. В 1701 году в Москве была образована Школа математических и навигацких наук. Она находилась сначала в ведении Оружейной палаты, а затем приказа морского флота и Адмиралтейской канцелярии. В это учебное заведение принимали сыновей дворянских, дьячих, подьячих, из домов боярских и других чинов в возрасте от 12 до 17 лет. Выпускники-дворяне назначались во флот, в артиллерию или служили в дальнейшем военными инженерами. Лица низших сословий, они, к слову, обучались исключительно грамоте и счету, становились впоследствии писарями, архитекторскими помощниками или гражданскими служащими Адмиралтейства. А вот что было дальше, совсем интересно. Ведь история первой российской военной школы продолжается до сих пор. Правда, уже совсем в другом городе.
3: От слов к делу. Военные училища России.
4: Знать, уметь и сделать. Старейшее из ныне действующих высшее учебное заведение России. В начале 18 века оно называлось Школой математических и навигацких наук. Сегодня это морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
3: От слов к делу.
4: Здесь обучают боевых офицеров на 5 специальных факультетах: штурманском, гидрографическом, факультете минно-трального и противолодочного вооружения, а также на факультете крылатых и баллистических ракет подводных лодок. Сейчас для военно-морского флота России создана мощная группировка атомных крейсеров. Она способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей противника, в том числе авианосных соединений. На вооружении наших субмарин находятся системы, не имеющие аналогов в мире, в том числе уникальный беспилотный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой. Всем этим нужно профессионально, качественно управлять. Именно таких специалистов и готовят сегодня в Питере.
1: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш разговор. В 1716 году Петр I ввел на русском флоте новое звание, которое получали выпускники Академии морской гвардии. Именно тогда французское слово «гардемарин» стало аналогом русского слова «навигатор».
5: Их знают все. Светлана – дружининские герои. Алеша Корсак, Александр Белов и князь Байстрюк, то есть незаконно рожденный Никита Оленев. Парни, которые никогда не вешают нос. Если у них что-то случается, то исключительно по воле рока. И на судьбу они дуться не привыкли. Но все эти ребята киношно выдуманные. А нас интересуют реальные персонажи. Гардемарины, а впоследствии адмиралы Нахимов, Лазарев, Беллинсгаузен и многие другие. В том числе композитор Николай Римский-Корсаков. Он, кстати, с отличием окончил морской кадетский корпус. По успеваемости был 6-м среди всех выпускников. Поэтому его тут же приняли гардемарином на военный парусник «Алмаз». Вот это совсем другое дело. И никаких там «Ланфрен-Ланфра». Два французских слова. «Гарда» — защита, «марин» — море. Получается «гардемарин» или «морская стража». Навигация.

0: Пушкарская, она же школа Пушкарского приказа, была основана Петром Первым в 1701 году 25 января или 16 января по старому стилю. Зачем такие подробности? А потому что этот день до сих пор празднуется как день штурмана военно-морского флота России. Такие дела. В той самой навигацкой школе готовили прежде всего артиллеристов. Неожиданно, да? Хотя ничего неожиданного нет. Корабли тоже стреляют. А также инженеров и моряков. Само учебное заведение располагалось когда-то в Москве, в районе современной улицы Якиманки, а затем на нижних ярусах Сухаревской башни. Башни давно нет, но не будем о грустном. Все гардемарины, их перевели потом в Питер, проходили практику на флоте. На боевых судах числились нижними чинами, носили форму Преображенского полка и, согласно уставу, были в бою как солдаты, в ходу как матросы. Потому что корабли не плавают, а ходят. После обучения курсанты сдавали экзамены. Те из них, кто испытание проваливал, шли на гражданскую службу. В табеле о рангах они соответствовали чиновнику 10 класса, то есть коллежскому асессору. Такое звание было, кстати, у Ивана Тургенева и у Ильи Обломова. Только не нужно сразу обламываться. Ну не стал ты гардемарином. И что? В мире много других профессий. Харатьян ведь не плачет. Так что вперед, виват и не вешать нос.
1: Гардемарин.
2: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ об истории военных училищ России. «Кузницы кадров русского офицерства» – так называли когда-то эти особые военно-учебные заведения. «Юнкерские училища». Они были образованы в 1864 году, сначала в Москве, а затем едва ли не по всей Российской империи. В Риге, Твери, в Киеве, Оренбурге, в Казани и в Тифлисе. В обыденном сознании того времени а это, напомню, вторая половина 19-го столетия, юнкер, некий молодой повеса, всегда готовый принять участие в веселой пирушке или приударить за хорошенькой барышней. Возможно. Да вот только разгуляться как следует будущим офицерам было весьма и весьма затруднительно. Суточный паек воспитанника составлял тогда около 25 копеек. Это всего на 10 копеек больше солдатского ежедневного довольствия. Даже килограмм муки не купить. Какое уж тут шампанское. Более того, дисциплина в юнкерских училищах была поистине железной. За самоволку могли сразу же выгнать. За опоздание на перекличку посадить под арест на неделю-другую. За очевидное пьяное состояние грозило опять-таки отчисление. А вот за винный дух, грубо говоря, перегар, арест и третий разряд по поведению, который означал завершение офицерской карьеры, не успевшей толком начаться. Так что не забалуешь. Хотя многие выпускники разных лет вспоминали свои юнкерские годы с каким-то особым трепетом.
6: Маршалами не рождаются. Борис Шапошников.
1: В начале 20 века правила поступления в престижное московское, позже Алексеевское, пехотное училище были весьма и весьма демократичными. Аттестат зрелости, справка о политической лояльности, заключение медицинской комиссии. Сословное происхождение не имело никакого значения. Хоть ты сын священника, хоть коллежского асессора, поступай. Обучение оплачивало государство. Борис Шапошников подал документы, получил приглашение на медкомиссию и заболел. Рассказы о высокой температуре не помогли. Не явился на комиссию, значит, не явился. Свободен. Он уехал к родителям и целый год работал младшим делопроизводителем на складе винокуренного завода. Однако со второго раза у него все получилось. Будущий маршал поступил без особого труда.
8: Первая рота называлась у нас ротой крокодилов. Вторая рота – извозчиков. Уж очень много ругались. Третья рота за желтый картон на увольнительных билетах звалась девчонками. А четвертую роту за малый рост солдат называли шкаликами.
1: Утренний чай в 8 утра, завтрак в 11, обед в 5 пополудни. В распорядке дня его юнкер Шапошников выучил на зубок регулярные полевые учения, танцевальный класс, обязательные воскресные экскурсии в московские храмы, музеи и картинные галереи.
8: Предметы, которые нам преподавались, давали не только специальную подготовку для командира взвода, но и способствовали нашему чисто военному и общему развитию.
1: После училища он служил в туркестанском стрелковом батальоне в Ташкенте. Жили молодые офицеры скромно.
8: Получал я в месяц 67 рублей жалования, не считая мелких денег по 30 копеек в сутки за караулы. Расходы таковы. Комната 15 рублей, обед и ужин 12 рублей, чай, сахар, табак, стирка белья 10 рублей, на обмундирование 10 рублей, жалование денщику 3 рубля. На карманные расходы, то есть на все развлечения, оставалось 16 рублей в месяц. Ровно столько, сколько я тратил юнкерам на свои побочные нужды.
1: Когда началась война с Японией, в частях туркестанского округа бросали жребий. Из Москвы пришло разрешение отправить на Дальний Восток по 2 младших офицера. Вот и выбирали. Те, кто вытянули счастливые билеты, погибли. Один в первом же бою. Шапошникова среди них не было.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Фельдмаршал Кутузов, адмиралы Ушаков и Крузенштерн, конструктор первого самолета контр-адмирал Александр Можайский, Летчик Петр Нестеров, тот самый, который первым в мире выполнил мертвую петлю. Знаменитый путешественник Пржевальский. Великие композиторы Николай Римский-Корсаков, Александр Скрябин и Сергей Рахманинов. Что объединяет этих выдающихся людей? Все они были кадетами Российской империи. Правда, в разное время. Да и условия обучения менялись постоянно. Так, в эпоху Екатерины Великой штат сухопутного кадетского корпуса увеличился до 600 человек, а право на поступление предоставлялось в первую очередь детям из семей штаб-офицеров, чьи отцы погибли или были ранены на войне. Отбор проходил очень строго. К примеру, родители или опекуны давали подписку в том, что не будут забирать воспитанников даже во временные отпуска. Устав и дисциплина прежде всего.
9: По случаю присвоения. История воинских званий. Кадет.
10: В 1730 году императрица Анна Иоанновна приказала учредить первый в нашей стране кадетский корпус. Инициаторами создания нового учебного заведения стали президент военной коллегии граф Миних и посол в России в Берлине граф Ягужинский.
9: История воинских званий.
10: Французское слово «кадет» происходит от уменьшительного «капдет», что означает «маленький капитан». В современной России звание «кадет» присваивается воспитанникам училищ и корпусов после торжественного принятия ими соответствующей клятвы. В кадетских корпусах начала XIX века строго-настрого запрещались дедовщина, вранье и ябедничество. Старшие воспитанники обязаны были заботиться о младших и помогать им в учебе. За ленность и равнодушие отпрыск даже самого благородного рода мог быть запросто отчислен из школы. А вот прилежных учеников поощряли походами в театр, на городские ярмарки, народные гуляния и на пироги в офицерские семьи. Красота!
9: История воинских званий.
10: Чем аристократичнее школа, тем суровее порядки. Так говорили когда-то. Уже во времена Екатерины Великой сподвижник императрицы генерал-поручик Иван Иванович Бицкой составил новый устав кадетских корпусов. Это любопытно. Первое. Сделать человека здоровым и способным сносить воинские труды. Второе. Украсить сердце и разум делами и науками, потребными гражданскому судье и воину. И третье. Взрастить младенца гибкого и крепкого, вкоренить в душе его спокойствие, твердость и неустрашимость. Что ж, Кутузов, Ушаков, Пржевальский, Скрябин и Рахманинов. Их объединяют не только трудолюбие, усердие и таланты на своем отдельном взятом поприще, но и кадетское братство.
9: Кадет. По случаю присвоения.
11: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости медицины. В России планируют создать 3 новые вакцины от онкологических заболеваний – рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака. Об этом сообщил академик РАН Александр Гинзбург. Ранее первый пациент уже получил персонализированную вакцину от меланомы. Это 60-летний житель Курской области. В апреле премьер Михаил Мишустин сообщил, что лечение такими препаратами станет доступно россиянам в рамках обязательного медицинского страхования. Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи детям с хроническим гепатитом С. Средняя продолжительность терапии составляет 365 дней. В перечень обследований входят ПЦР-тесты на РНК-вируса и его генотип, а также УЗИ, гастроскопия и МРТ брюшной полости. Лечение включает противовирусные препараты, зарегистрированные в России, и наблюдение у инфекциониста и гастроэнтеролога. Для пациентов предусмотрено лечебное питание. Теперь врачи будут руководствоваться едиными клиническими протоколами. Внедрение стандарта позволит унифицировать подходы к лечению в разных регионах страны. Жаркая погода с высокой, а местами чрезвычайной пожарной опасностью установилась во многих регионах России. Сильный зной. Важно избегать состояния обезвоживания, рассказал «Радио Звезда» врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
2: Есть медицинский симптом, называется проверкой эластичности кожи. Это тургор кожи. Вот снижение эластичности кожи. Просто берется складка на руке, и если она расправляется замедленно, то это говорит о том, что есть дефицит воды в результате обезвоживания. Но самые явные проявления – это эпизод потери сознания, это судороги в мышцах, это слабость.
1: Роспотребнадзор рекомендует в жаркую погоду увеличивать потребление воды на 1 литр в день сверх привычного объема, так как в зной потеря влаги организмом ускоряется. Ученые центра «Вектор» разработали способ борьбы с коронавирусом в легких с помощью препарата «Дисульфирам», который используется для лечения алкогольной зависимости. Они запатентовали метод ингаляционной доставки активного вещества напрямую в дыхательные пути. Исследователи выяснили, что метаболит дисульфирама подавляет вирус в тканях легких. Эффективность подтверждена на культуре клеток и на сирийских хомячках. Новый метод не требует сложного оборудования. В перспективе он может дополнить существующие протоколы лечения коронавирусной инфекции. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена. И молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: На «Радио Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ об истории военных училищ России. Летом армейские лагеря, все остальное время учеба. Тактика, артиллерия, фортификация, топография, законоведение, закон Божий, русский, французский и немецкий языки, механика и химия. Вот какие предметы преподавали в юнкерских училищах царской России. Каждый воспитанник уяснил на зубок: повсюду вести себя скромно и вежливо, соблюдая во всем благопристойность и приличие. Будущие офицеры имели право посещать библиотеки, публичные лекции, кроме увеселительных заведений низкого толка, кабаре, кабаки и так далее и тому подобное. Сидеть в театре ближе седьмого ряда категорически воспрещалось. Находиться у актерских подъездов, в буфетах и курительных комнатах тоже. Клубы, публичные гуляния нельзя было посещать и днем, и ночью.
4: Выходя в гражданское общество, юнкера должны помнить, что честь военного училища – это достояние всего заведения. А потому на всех воспитанников падает обязанность охранять эту честь.
3: Помимо официальных правил поведения, у юнкеров были свои, скажем так, негласные обычаи. К примеру, обман, причиняющий кому-либо вред, считался абсолютно недопустимым. Но обманывать учителя на репетиции или на экзамене разрешалось. Никто не осудит, если заметит. Будущие офицеры всегда придерживались одной и той же традиции – никого никогда не выдавать.
5: В 1932 году Александр Куприн завершает роман «Юнкера».
6: Москва в число своих фаворитов неизменно включала и училище в Белом доме на Знаменке. С его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром и с превосходным строевым порядком юнкеров на больших парадах и маневрах.
7: По случаю присвоения. История воинских званий. Юнкер.
5: Слово это немецкое, переводится как «молодой господин». В нашей стране звание «юнкер» присваивалось военнослужащим армии и гвардии, которые считались кандидатами на первый офицерский чин. Чуть позже юнкерами стали называть воспитанников военных училищ. Как тогда говорили, лица, перешагнувшие в юношеский возраст или в уже летах полной возмужалости.
7: История воинских званий.
5: Первые юнкерские училища появились в России в 1864 году. Туда принимались исключительно неженатые молодые люди в возрасте от 17 до 28 лет. Продолжительность обучения – 2 года. Окончившие заведение по первому разряду получали чин подпоручика. По второму разряду, то есть чуть хуже, звание прапорщика.
7: По случаю присвоения.
5: А теперь о Куприне. Спрашивается, с чего это он вдруг взялся за роман о военных? Были причины. Дело в том, что Александр Иванович сам поступил в 1888 году в Александровское юнкерское училище в Москве. Более того, писатель никогда и не скрывал, что своего главного героя, юнкера Александрова, он срисовал с самого себя.
6: Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть и всего мира, Александровское училище – самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва.
5: Вот так. А теперь, чтобы окончательно дополнить образ молодого красавца-юнкера, вспомним фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». В этой картине роль воспитанника военного училища блестяще исполнил Олег Меньшиков. Юнкер, между прочим, правда, киношный.
7: Юнкер по случаю присвоения.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. После Октябрьской революции советскому правительству пришлось создавать новые вооруженные силы, которым срочно требовались квалифицированные кадры. А где их взять? В стране разруха, голод. Вовсю идет гражданская Первая мировая война. Задача, казалось бы, невыполнимая. Однако на все про все понадобилось всего-то полгода. Военные академии вновь приступили к обучению командного офицерского состава уже в 1918 году. Как такое возможно? Дело в том, что большинство преподавателей никуда не делись. Они остались на своих местах. Благодаря им Красную армию пополнили действительно профессиональные специалисты. Рассказывал один из выдающихся русских флотоводцев прошлого –

0: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
1: Осенью 1919 года парнишка из глухой деревни Медведки, примостившийся на берегу Ухтомки речушки, ехал искать работу. По пути познакомился с моряками и уже не отставал от них. И вот я сделался добровольцем Северодвинской флотилии. Воевать много не пришлось. Весной советские войска освободили Архангельск. Часть расформировали, но нас, молодых матросов, оставили продолжать службу.
2: Так началась карьера будущего адмирала флота. Николай Кузнецов прошел 6-месячный курс по строевой подготовке, после чего его отправили в Петроград, в подготовительную школу для поступающих в военно-морское училище. В конце 1922 года он стал курсантом бывшего императорского морского корпуса. Правда, назывался он теперь иначе – Академия.
1: Это было словно путешествие в прошлое. Только представьте, в спальнях на спинках кроватей еще красовались аккуратно выведенные белой краской титулы графов и баронов. И вот вместо потомка родовитых дворян сюда пришел простой крестьянин. Даже учебники сохранили имена бывших владельцев. Кому-то попался сборник по навигации с надписью «Колчака». Помнится, мы все гадали тогда. А не адмирал ли это Колчак, который в дни февральской революции командовал Черноморским флотом?
2: В академии преподавали опытные офицеры. По воспоминаниям Николая Кузнецова, многие учителя откровенно жалели своих подопечных. Мол, какой с них спрос? Разве это образование? 3 класса церковно-приходской школы.
1: Помню, был у нас такой Михаил Беспятов. Читал нам астрономию и навигацию. Вот он очень строгий. Соберет, бывало, учебный совет и начинает выговаривать своим коллегам за невысокую требовательность. «Господа!» – так обращался он к коллективу даже в 1924 году. «Что значит 40 с 40 минусами?» Все недоуменно посмотрели на него. «Вот и я тоже не понимаю, что такое 3 с 3 минусами». Оказалось, что наш математик поставил кому-то 3, сопроводив ее 3 знаками минус. Даже при всей мягкотелости учителя курсант, видимо, заслуживал только 2. Но у преподавателя просто не хватило духу поставить эту оценку. Вот он и вынес Соломоново решение.
2: Мечта Коли Кузнецова связать всю свою жизнь с флотом сбылась.
1: Мне не пришлось менять профессии в поисках дела, которое оказалось бы больше по душе. Я сделал выбор однажды в совсем юные годы и никогда не жалел об этом.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории военных училищ России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, наши праздники,
5: и каждому дано яблоко.
6: Если звезды зажигают, значит, кому-то
7: будет. Пред нами огромные разнообразные работы.
8: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
3: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
2: Долгие годы ученые искали легендарный Итиль, столицу хазарского каганата. Сведений о нем было достаточно. Итиль подробно описан в арабо-персидских географических книгах. Располагался он в дельте, то есть в низовьях Волги. Это позволяло контролировать выход к Каспийскому морю, а значит и самые важные торговые пути. Город состоял из нескольких частей, разделенных рекой. В одной селились люди попроще. Там было много войлочных юрт, иногда обмазанных изнутри глиной, шатров, землянок. Другая часть была обнесена каменной стеной. Здесь жила знать, окружение хазарского правителя, кагана, и военный гарнизон. Сам дворец кагана располагался на небольшом острове посреди реки и связывался с остальными районами города с помощью оригинального моста, выстроенного из лодок. Такой мост можно было очень быстро разрушить в случае нападения. Тогда дворец превращался в неприступную крепость. Выстроен он был из обожженного кирпича. Этот прочный и долговечный материал в хазарском каганате был исключительно царской привилегией. Мирно уживались в Итиле самые разные люди – иудеи и мусульмане, христиане и язычники. Для нужд каждой религии существовали храмы, церкви, мечети, синагоги. Споры решали судьи. Также для каждой конфессии свои. Но в конце X века у хазарского каганата появился грозный соперник – Киевская Русь. В 965 году князь Святослав Игоревич захватил Итиль. Город был сожжен, а потом и заброшен. Где же находилась эта древняя столица Хазарии? Самое вероятное место – Самоздельское городище, ниже Астрахани по течению Волги. Множество археологических находок подтверждают, что здесь действительно был крупный хазарский город. Причем в то же самое время, когда процветал Итиль. При раскопках обнаружены и следы большого пожара. Но окончательную точку поставить пока не удалось. Неопровержимым доказательством была бы надпись. Что-то вроде таблички. «Итильская районная библиотека». Но такого подарка археологам пока не досталось. Каждое лето ведутся раскопки в Самоздельском городище. Из небытия появляются на свет остатки крепостных стен, керамика, монеты. И, может быть, уже все ближе тот день, когда можно будет уверенно сказать: «Добро пожаловать в Итиль!»
1: Старый город. История России.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: отравил Сальери.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: В школе сын проходит тему знаменитого ледового побоища. И я заодно вспоминаю.
8: Крестоносцы провалились под лед Чудского озера под тяжестью своих доспехов. Там же все просто.
6: А вот и нет.
9: Стереотип о битве закрепил фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Оттуда фраза: «Немец тяжелее нас, под ним и проломится». По оценкам же современных исследователей, весили тевтонские рыцари и русские дружинники в своих шлемах и кольчуге примерно одинаково. У первых, правда, были еще кольчужные рукавицы, зато у наших – дополнительные металлические пластины поверх кольчуги. Но все равно разница по итогу минимальна.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: К тому же воевали тогда на конях, поэтому на лед давили бы плюс-минус одинаково. Но что интересно, исторические источники той эпохи про утонувших крестоносцев не писали. Даже первая новгородская летопись гласит: «Немцы в сражении под Оша, а Чуть обратилась в бегство». Чуть – это союзные рыцарям прибалтийско-финские племена. Версия о провалившихся под лед в летописи попадет столетия спустя. А почему – так и не ясно.
8: Так, а сражение-то где в итоге проходило?
9: По мнению советских историков, бились где-то на мелководье, у восточного берега Чудского озера. Но точно известно одно – той безусловной победой Александр Невский поставил на паузу противостояние Руси с Ливонским орденом.
6: А вот и да.
0: Что вы говорите?
10: Черешня. Немного найдется тех, кто спокойно пройдет мимо этой ягоды в магазине или на рынке. А уж как начнешь ее есть, так ведь не остановишься. Сочная, сладкая, с легкой кислинкой или горчинкой, в зависимости от сорта. Она один из самых ожидаемых летних плодов. Деликатес. На Руси черешню знают давно. Впервые она упоминается в рукописи, датированной началом XII века. И на первый взгляд может показаться, что и само название этой ягоды наше, славянское. Это, скорее всего, действительно так. Но еще есть основа. И вот ее мы, судя по всему, позаимствовали. В поисках истины нам поможет вишневое дерево. В латинском языке оно называется «церазус». Отсюда и английское «черри», и немецкое «кирше». А черешня по-немецки «киршен». Отличие всего в одной букве. Со словами вроде бы разобрались. Но постойте, как бы ни были похожи вишня и черешня, но это же два разных растения. Откуда путаница? Ответим и на этот вопрос. Черешня относится к роду сливы, так же, как и черемуха, миндаль, абрикос и еще 2,5 сотни видов, среди которых можно обнаружить и вишню. Так что эти две ягоды, пусть и дальние, а все-таки родственники. Да к тому же еще и похожие внешне. С этим, по всей видимости, и связано то, что латинская вишня оказалась прародителем славянской черешни. Вот так неожиданно иногда переплетаются две вроде бы не связанные области знаний. Ботаника и лингвистика.
0: Да что вы говорите?

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска продолжают наступление на Харьковском направлении, заставляя подразделения ВСУ отступать от государственной границы. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Военнослужащие группировки войск «Север» ежесуточно продвигаются вперед, создавая полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Бакшеевка. В Минобороны подчеркнули, что ВСУ обустроили в этом селе важные опорные пункты для сдерживания наступления наших войск. Украинские боевики целенаправленно бьют по мирным жителям, заявила Яна Лантратова. Уполномоченная по правам человека добавила, что каждый факт преступлений Киева против мирных граждан фиксируется и направляется в международные инстанции.
2: Сегодня Московская область удара, и, собственно, каждый день мы видим такую стратегическую позицию Украины. Они просто целенаправленно теперь бьют только по мирным жителям. Они ударяют по детским площадкам, по автобусу, где едут дети из Беларуси отдыхать на море. Они избрали эту новую тактику, чтобы пытаться давить именно через самое больное. И при этом они вроде бы заявляют о том, что они соответствуют всем международным нормам, а на самом деле они их просто нарушают.
1: Яна Лантратова также прокомментировала атаку украинских дронов по Геленджику, добавив, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве. По последней информации, жертвами удара националистов в Краснодарском крае стали 7 человек. Иракская авиакомпания Iraq Airways возобновила прямые рейсы из Багдада в Москву. Первый борт приземлился во Внуково. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам. Перевозчик связывает решение с растущим спросом. По сообщению Минтранса, теперь прямое авиасообщение с Россией доступно из 36 стран. Система маркировки «Честный знак» приостановила продажу более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков, произведенных в Армении. Причиной стали нарушения обязательных требований к продукции, сообщили в Центре развития перспективных технологий. Система маркировки интегрирована с каждой кассой страны, что позволяет мгновенно обеспечить механизмы защиты потребителей. С начала года системой «Честный знак» предотвращена продажа 48 миллионов бутылок питьевой воды с нарушениями сроков годности и обязательных требований. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Русский дворянский род греческого происхождения. Они переехали в нашу страну из Константинополя еще в XVI веке, во времена правления Ивана Грозного. Воевали с половцами, брали Казань, сражались с Наполеоном, следуя заветам своего старинного девиза «Ищу истины, страха не имею». Дахтуровы. Они поселились в Костромском уезде. Старший в семье Кирилл Иванович Дахтуров. Человек строгих правил, старый опытный воин. Он воспитывал сыновей в спартанских условиях. Каждый день занятия с оружием, верховая езда, строевые приемы. Впоследствии именно Дахтуровы стали воеводами во многих городах русского государства. В Суздале и Тобольске, в Свияжске и Белозерске. Андрей Дахтуров числился войсковым полковником. Во время знаменитого стрелецкого бунта в 1682 году он остался верен царевичу Петру и был убит. Но все же самым известным представителем древнего рода стал генерал от инфантерии, герой наполеоновских войн Дмитрий Сергеевич Дахтуров. Военную службу он начал поручиком лейб-гвардии Семеновского полка. Сражался под Аустерлицем, в 1812-м руководил обороной Смоленска. В Бородинской битве Дахтуров командовал центром русской армии между батареей Раевского и деревней

0: решил иначе. Зато с какой решимостью и отвагой Дохтуров преследовал отступающих французов. Он догнал противника у Малоярославца и сдерживал его войска до прихода наших основных сил.
1: Наполеон хочет пробиться к новой Калужской дороге. Он не успеет или пройдет по моему трупу.
0: Армия Дохтурова, а французов было в несколько раз больше, оборонялась на протяжении 36 часов. Бонапарт отчаялся, свернул на старую разбитую Смоленскую дорогу и тем самым отправил своих солдат на верную смерть. Дмитрий Сергеевич Дохтуров вышел в отставку по болезни в 1816 году. Боевые раны не давали ему покоя, но военная династия на этом не прервалась. Сын прославленного генерала Петр дослужился до звания штабс-ротмистра, а внук Дмитрий стал генералом от кавалерии. В его кабинете над рабочим столом всегда висел старинный девиз древнего рода: «Ищу истины, страха не имею».
2: Служивые люди, Дохтуровы, воинские династии России.
3: Радиозвезда.
2: Тайная война.
3: История мирового шпионажа.
4: На Лубянке он получил прозвище «Боевой оперативник», «Живая легенда», «Волк с мертвой хваткой». А председатель КГБ Юрий Андропов называл этого человека классиком. Его имя – Борис Соломатин. Шпионом он стал в 1951 году, когда окончил Московский институт международных отношений, после чего приступил к работе в Комитете информации Министерства иностранных дел СССР, проще говоря, в отделе внешней разведки. Для начала прошел специальный курс боевой подготовки и в качестве оперативного агента числился в советском посольстве Индии. Затем секретная командировка в США. Впоследствии сотрудники ЦРУ и КГБ, не сговариваясь, назовут эту операцию лучшей вербовкой 20 века.
2: Тайная война.
4: 1967 год. Норфолк, штат Виргиния. Профессиональный психолог, опытный советский разведчик Борис Соломатин вербует одного из самых ценных кадров ВМС США, офицера связи оперативного штаба Атлантического флота Джона Уокера. Он передал нашему резиденту не только важные сведения о численности и составе американских военно-морских сил, но и помог составить план-анализ по размещению кораблей США в Мировом океане. И совсем скоро на Лубянку поступило первое донесение.
5: Сообщаю о маршрутах боевого патрулирования подводных лодок потенциального противника с ядерным оружием на борту.
4: Этой информации не было цены. Аналитики Пентагона даже не догадывались. Обо всех перемещениях американских атомных субмарин немедленно узнают в Москве. И не только в 1967 году, а на протяжении долгих 17 лет. Джон Уокер и Борис Соломатин работали четко, быстро, оперативно. Они передали на Лубянку секретные шифры, с помощью которых сотрудники КГБ и ГРУ читали переписку всех ключевых ведомств США. Под колпаком находились Министерство обороны, включая штаб ВМС, Госдепартамент и Агентство национальной безопасности.
6: Болваны! Тупицы! Негодяи! Разгоню всех к чертям! Уволю! Посажу за решетку!
4: Президент Рональд Рейган только что узнал: предатель Джон Уокер арестован. Советский шпион скрылся в неизвестном направлении. На календаре 1985 год. Очевидцы утверждают, после беседы по телефону с Объединенным комитетом начальников штабов, Рейган в бессильной злобе едва не разнес овальный кабинет. Президента успокоили. Да, Борис Соломатин успел покинуть Америку безнаказанно, но зато его агентурная сеть раскрыта и обезврежена. Наивные люди. Все только начиналось. Пятью годами ранее, в 1980-м, Борис Соломатин завербовал еще одного американского морского офицера Гленна Майкла Соутера. Именно он, Соутер, сообщал нашим разведчикам настолько подробную информацию,

0: что на Лубянке совершенно точно знали, у кого из капитанов 6-го флота США болят зубы и какой дантист их лечит.
1: В 1986 году отставной помощник директора ФБР по разведке Филипп Паркер назвал нашего разведчика неуловимым наказанием. А в журнале Washington Post Magazine со ссылкой на мнение руководителей американских спецслужб опубликовали особую статью.
2: Этот человек причинял нам серьезные неприятности повсюду, где бы он ни работал. Его считают, вероятно, одним из лучших оперативников, которые когда-либо служили в КГБ. Трудно оценить масштабы урона, который он нанес Соединенным Штатам.
3: Борис Соломатин. Тайная война.
4: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится:
3: «За участие в боевых действиях на суше, принесении боевой службы и боевого дежурства, а также принесении службы по охране государственной границы».
2: Медаль Суворова изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, боевой расчет Владикавказской пехоты Виктора Сабанова попал в засаду. Несмотря на осколочные ранения, контузию, Виктор из боя не вышел. Диверсионная группа была подавлена огнем наших военнослужащих. Невзирая на смертельный риск, сам истекая кровью, Сабанов оказал первую медицинскую помощь раненому товарищу, что помогло сохранить ему жизнь. За мужество, отвагу и самоотверженность Виктор Сабанов был награжден медалью Суворова.
1: Радио «Звезда». Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
4: Холодное оружие ударно-дробящего действия.
1: Классификация.
4: Разновидность булавы.
1: Название.
4: Шестопер.
5: Ударное ручное топорно-образное оружие, состоящее из металлического яблока с шестью клинками, насаженного на рукоять. Именно так говорили о знаменитом русском шестопере в средневековой Европе. И действительно, это была длинная металлическая дубинка с острыми пластинами или перьями, как их называли на Руси еще в 13 веке. Обычно этих перьев было 6, отсюда и название «шестопер». Предназначался он для уничтожения живой силы противника. Общий вес оружия – 700 граммов. Длина шестопера – 70 сантиметров. Форма ударных металлических перьев была разнообразной. Прямоугольной, полукруглой, треугольной или фигурной. Впервые шестоперы упоминаются в летописях 1501 года, когда русское войско разгромило немецких рыцарей возле замка Гельмет.
4: Москвитяне не саблями светлыми рубили поганых, а били их, как вепрей, шестоперами.
5: Техника боя с шестопером в руках была предельно проста. Размахнулся и наноси мощный удар, от которого не защитит ни один доспех. Иногда к шестоперу крепили еще и специальный крюк для захвата вражеского оружия. В начале 17 века, когда доспехи с появлением огнестрельного оружия стали не нужны, шестопер перестал быть оружием боевым и перешел в разряд оружия парадного. Он стал отличительным атрибутом власти.
4: Древнерусская разновидность булавы. Шестопер.
1: Арсенал. Оружие, которым мы побеждали.
6: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости общества и потребительского рынка. С начала следующего года власти начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах продвижения. От производителя или импортера до прилавка. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Органы исполнительной власти будут фиксировать значение цен для анализа и выявления резкого роста. А инфляцию о продавцах и о поставщиках продовольственные контролеры будут получать от Федеральной налоговой службы. В перечень социально значимых продуктов, которые будут мониторить, входят мясо, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, крупы, макароны, овощи и фрукты. Полученная информация будет использоваться исключительно для мониторинга и анализа и не подлежит разглашению, говорится в тексте документа. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку заправочных станций в 7 регионах России. В Алтайском крае две сети заподозрили в сговоре и одновременном повышении цен. В Брянской области одну из АЗС обязали снизить стоимость топлива до экономически обоснованной. В Ямало-Ненецком округе после вмешательства службы цена на сжиженный газ снизилась. Всего Федеральная антимонопольная служба выдала 38 предупреждений. Ранее служба уже реагировала на нарушения в московском регионе. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в регионы для стабилизации ситуации. По поручению Роспотребнадзора в России приостановлена реализация более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков, произведенных в Армении. Мера связана с выявленными нарушениями обязательных требований к продукции. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий, который выступает оператором системы «Честный знак». Ограничения касаются отдельных партий товаров, выпущенных в конкретные даты. Остальная продукция производителей не подпадает под блокировку. Росстандарт утвердил ГОСТ по управлению безопасностью труда и охране здоровья. Стандарт рекомендует поощрять сотрудников, а не заставлять их работать. Это следует из электронной базы ведомства. В документе говорится, что поощрение и поддержка участия сотрудников в рабочем процессе, а не принуждение, повышают эффективность и устойчивость работы. Организациям предлагается регулярно консультироваться с работниками, обмениваться информацией и вовлекать их в принятие решений. Также важно поощрять стремление каждого внести свой вклад в общее дело. В коллективе необходимо поддерживать принцип равенства и давать сотрудникам обратную связь. Собрать ребенка в школу в этом году обойдется примерно в 19 тысяч рублей. За год школьная капсула подорожала более чем на 6%. Более всего выросли цены на обувь, дневники и футболки. Дешевле стал только пенал с канцелярией. В стоимость базового набора входит форма, рюкзак, спортивная одежда, тетради и другие необходимые принадлежности. По оценкам экспертов, на самые затратные позиции школьную форму и обувь уходит почти половина всей суммы. Это были новости общества и потребительского рынка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
2: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Адмиралы русского флота. Иван Григорович.
1: В 1924-м ему разрешили уехать во Францию на лечение. Не помогло, вспоминала внучка адмирала Ольга. По ее словам, расставание с любимой родиной далось флотоводцу крайне тяжело.
2: У него оказался рак головного мозга. Нужна была операция, он уже падал на улице в обморок. Ноги были ослаблены, голод был и холод. И вот во Франции от разрыва сердца, сидя за столом, он и умер от тоски.
1: За рубежом Иван Григорович жил бедно. Зарабатывал на жизнь, продавая свои картины. Французы предлагали ему, кавалеру орденов почетного легиона, заслуженную пенсию. Но адмирал отказался, рассказывала правнучка полководца Наталья.
3: Не только французы, но и английское правительство предлагало пособие за участие в Первой мировой войне в качестве союзника. Но это было бы для него предательством. Родина для него не пустой звук. Флот – святая святых. Он предпочел нищенское существование.
1: Скончался русский адмирал в 1930 году. Его перезахоронили в Санкт-Петербурге только спустя 75 лет, вспоминала внучка флотоводца Ольга.
2: В газетах писали, что такого скопления адмиралов не видела Россия никогда. Все они пришли проститься со своим товарищем. И прежние, и настоящие. Все. И с палочками, и седые.
1: Потомственный дворянин из военной династии. Гардемарин, мичман, начальник штаба Черноморского флота, морской министр России. Он был женат на Марии Шемякиной, троюродной сестре Владимира Ленина. В семье адмирала было две дочери – Наталья и Мария. Отца девочки видели редко. Служба есть служба.
2: У него вся жизнь была флот. И все для флота. Не зря же он стал почетным гражданином Севастополя, Николаева, Ревеля, Таллина. А его девиз был – чтобы в России строились корабли только руками русских корабелов. Он всегда проверял, ходил на все закладки боевых судов. Его даже прозвали «некабинетный адмирал».
0: Иван Григорович. Адмиралы русского флота.
4: Радио «Звезда».

0: Косоворотка. Древнерусская нательная мужская рубаха, которую надевали под доспехи. Форма и содержание.
1: В былые времена кольчуга весила килограммов 10. Тяжелая ноша. Поэтому длинную почти до колен туникообразную косоворотку делали из плотного домотканого льна или конопляного холста. Такая сорочка надежно защищала кожу воина от натирания железной броней. Косоворотка отлично впитывала влагу и позволяла телу дышать под кольчугой. А еще на груди и спине специально подшивали на рубахе дополнительную защиту – подоплеку, подкладку из плотной ткани. По легенде, именно такую одежду сшила для Ильи Муромца его матушка, после чего былинный герой окончательно исцелился и получил еще больше богатырской силы.
0: Косоворотка.
1: Откуда такое название? Есть несколько версий. Основная – рубахе дали имя из-за особенностей ворота. Вырез горловины на сорочке был не спереди, как принято сегодня, а сбоку, обычно слева. Для чего? Чтобы цепочка с нательным крестом или оберегом не выпадала наружу во время боя. В мирное время богатырская сорочка обязательно носилась на выпуск и обязательно подпоясывалась кушаком. Косоворотку часто украшали особой вышивкой. К примеру, в качестве орнамента нередко изображали виноград – символ плодородия.

0: мундирования.
1: Косоворотка прослужила долго, очень долго. Она не исчезла из жизни русских людей даже после реформ Петра Великого, который заменил наш традиционный костюм сначала венгерским, потом французским, а затем немецким платьем. Впоследствии богатырская сорочка стала прообразом солдатских гимнастерок.
2: Форма и содержание. Косоворотка.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Жизнь и смерть гладиатора. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, от которой, по оценкам, каждый год умирает 17,9 миллионов человек. Более 4 из 5 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний происходит в результате инфаркта и инсульта, причем треть из этих случаев смерти носит преждевременный характер и отмечается среди людей в возрасте до 70 лет. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Савелием Степановым, нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали, и причины этому – проблемы сердечно-сосудистой системы, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость, это приводит к отложениям на их стенках, а дальше уже может случиться закупорка артерий, тромбы, и это может привести даже к самому печальному исходу. Это как снежный ком, нарастает и нарастает, и в сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов, да, олимпийский чемпион, хорошо подготовлен. И самое главное, молодой. Но в результате осложнений нарушилось кровообращение, начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание ткани конечностей, и итог, конечно, страшный. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее.
5: Савелий, а что может предложить современная медицина и наука?
6: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны, но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение без лекарств. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий, при этом очень простое в использовании. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная и инфракрасная фототерапия воздействуют на работу клеток, они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движения, и тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи, а можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важные преимущества аппарата «Аврора» — его можно применять в том числе в домашних условиях, без специальной подготовки. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
5: То, что вы сейчас рассказали, звучит как чудо и прорыв. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Савелий, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется аппаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
6: Давайте я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об аппарате «Аврора». Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 36 73. Звонок по России бесплатный. А еще важный момент. Каждый пенсионер, я повторяю, каждый, при покупке аппарата «Аврора» попадает под льготную акцию «Результат или возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Данную акцию предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, город Димитровград, улица Промышленное, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 36 73.
5: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
6: Аппарат «Аврора» очень прост в применении, с ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. А лечение «Авроры» простое и приятное, нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто, и с ним справится каждый, и вы тоже. Вы можете почувствовать, как приходит расслабление, тепло, дыхание начнет выравниваться, да, ноги становятся теплыми. Вот оно, правильное кровообращение. Это и есть основа вашего здоровья и долголетия. Только представьте, какие возможности открыты для вас сегодня. Российские инженеры смогли внедрить ультразвук, красную и инфракрасную фототерапию в такой компактный современный аппарат. Это тройное действие против боли. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 36 73 8 800 777 36 73.
5: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
6: «Аврора» — феноменальный аппарат. Это революция в медицине. И мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее, и грех не пользоваться ими. «Аврора» — это олицетворение этого прогресса. Новая эпоха в лечении таких заболеваний, как заболевания суставов, артриты, артрозы, ревматоидные артриты, периартриты, эпикондилиты, заболевания травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, полиомиелит, радикулоневрит, остеохондроз, церебральный паралич, вялые параличи с наличием болевого синдрома и выраженными трофическими нарушениями, заболевания и травматические повреждения суставов, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, хронический гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, атонические и спастические колиты, заболевания лор-органов глаз и полости рта.
5: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора» 8 800 777 36 73. Кроме этого, каждый пенсионер при покупке медицинского аппарата «Аврора» попадает под льготную акцию «Результат или возврат денег». Номер 8 800 777 36 73. Савелий, вы сказали, что в его основе лежит тройное воздействие – ультразвук, красная и инфракрасная фототерапия. Расскажите подробнее, что это такое и чем они так хороши?
6: Аврора действует на больной орган тремя лечебными факторами. Это тройной удар по болезням и тройная помощь организму. Ультразвуковое воздействие колебания частотой 880 кГц оказывает выраженное противовоспалительное, гипоальгезивное, фиброкоррегирующее, рассасывающее, спазмолитическое, противозудное, бактериостатическое и противоаллергическое действие. Ультразвуковые колебания активизируют метаболизм и транспорт ионов в клетках пораженных тканей. Что это значит? Ультразвуковая терапия оказывает благоприятное действие на пораженные ткани, причем не только суставов, но создатели «Авроры» на этом не остановились. На помощь ультразвуку в аппарате приходит еще два режима, а именно красная фототерапия. Физиологическое и лечебное действие красного излучения связано с сосудорасширяющим, противоотечным и иммуностимулирующим действием. И еще один режим – инфракрасная фототерапия. Физиологическое и лечебное воздействие инфракрасного излучения связано с улучшающим питание тканей и противовоспалительным эффектом. Ну и, конечно, эти способы воздействия, они дополняют друг друга, и это делает «Аврору» уникальной. «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Мы их озвучивали. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, может улучшиться кровоснабжение. «Аврора» действует очень глубоко. И, напоминаю, каждый пенсионер при покупке аппарата «Аврора» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 36 73 и начните помогать своему организму. 8 800 777 36 73. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать. Сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
5: Спасибо, Савелий, за эту программу. Я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
0: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
7: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что наши вооруженные силы за сутки ударили по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, которые используют для боевиков. Кроме того, под удар попали места производства и хранения ударных беспилотников, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 16 управляемых авиабомб и более 750 дронов самолетного типа. Вопросы комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники отработают в рамках крупного учения, которое стартовало в Тихоокеанском флоте. В них задействовано около 60 надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации. Более 13 тысяч военнослужащих принимают участие в учениях. Маневры проходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» зачистили крупный опорный пункт украинских боевиков в Запорожской области. Сначала саперы расчистили путь для атаки, обезвредив найденные мины и самодельные взрывные устройства, сброшенные противником с беспилотников. Опорный пункт был хорошо укреплен, но это не помогло украинским силам, сообщил командир штурмового отделения с позывным «Альварес».
2: В основном передвигались по одному в ночное время, где-то рядом находили норки, либо окапывались, кто первый доходил. Собирали группу там за ближайшие 2-3 дня, пока дроны у нас вели разведку, сколько их там, нисколько, какое движение, что у них там происходит. Поедали дальше по дальнейшей информации, начинали выдвижение либо по серой, либо по золотой. В основном бурили сверху с помощью ТМК и залетали вовнутрь. Очень сильно укрепленные, сверху накрытые листами ангарными, землей, а внутри полностью бункеры сделаны.
1: Занятие опорного пункта позволило подразделениям группировки войск «Восток» продвинуться на своем участке и закрепиться на новых позициях в Запорожской области. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Антон Бронников был в составе штурмовой группы. Он выполнял задачу по захвату опорного пункта противника. Враг оказывал ожесточенное сопротивление. Несмотря на это, боец смог подавить огневые точки боевиков и штатного оружия. При этом он не дал националистам отступить. Опорный пункт был успешно зачищен благодаря мужеству и грамотным действиям ефрейтора Антона Бронникова. Поэтому боевая задача была выполнена без потерь. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Ликует буйный Рим, торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит, во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор, надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
4: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Жизнь и смерть гладиатора. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: Кто мог стать гладиатором в Риме? Если мы берем первый период гладиаторских войн, условно, где-то до 100 года до нашей эры, то гладиатором или, как их тогда называли бойцами на погребальном костре, мог стать либо преступник, либо военнопленный. Первоначально гладиаторские игры, они проходили на поминках усопшего. Но со временем это зрелище так полюбилось простому народу, что начали появляться целые школы, которые начали обучать профессиональных бойцов. И тут уже стать гладиатором было несколько путей. Первые пути, они оставались такими же, какими и раньше. Рим, который в то время постоянно и активно расширялся, завоевывая все новые и новые территории, ведя войны с все новыми и новыми соседями, недостатка в военнопленных не было. Те военнопленные, которые подходили по физическим параметрам, мы их даже, кстати, знаем. Так, например, гладиатор не должен был быть ниже 165 сантиметров. Их часто отдавали в гладиаторские школы, которые назывались лудусы. Точно так же и с преступниками. Приговоренные к смертной казни часто тоже отдавались в лудусы. Так же и с рабами. Так, например, если знатного римлянина его раб чем-то не устроил, или просто римлянин не с той ноги сегодня утром встал, он мог продать его в лудус. Рабы считались собственностью, что хочу, то с ним и делаю. С определенного момента, а именно с первого века нашей эры, было разрешено и свободным римским гражданам поступать в гладиаторские школы. И это было решение очень неоднозначное. Дело в том, что отношение к гладиаторам в Риме было довольно, мягко говоря, своеобразным. Ими восхищались. Да, у них были свои собственные фанаты. Так, например, есть история времен Калигулы, если я не ошибаюсь, когда один гладиатор-колесничий решил во время представлений отпустить на волю своего возницу, и народ ему так рукоплескал, этому вознице, так они его любили, что император, который присутствовал на этом представлении, с позором сбежал из театра, потому что даже ему так не рукоплескали. Но при этом, с другой стороны, отношение к гладиаторам было такое, что это люди очень маргинальные. Для мужчины пойти гладиатором было примерно то же самое, что, простите меня, женщина.

0: список, такую строчку в биографии, во многие властные структуры вход тебе после этого был закрыт. То есть отношение было такое действительно очень прям двойственное. Когда свободный человек решал связать свою судьбу с данным ремеслом, он заключал договор. Он продавал себя фактически в рабство. Ему сразу же платили 5000 сестерцев. Ну, чтобы понимать, 5000 сестерцев – это цена раба, не обладающего никакими особыми навыками. Писать, читать не умеет, не особо физически взять, то есть просто вот такой средний усредненный раб. Чтобы, опять же, понимать порядок сумм, килограмм говядины – это 100 сестерцев. 10 литров вина – это 200 сестерцев. А тут ты себя за 5000 отдаешь. При этом заключая договор, что все, ты себе не принадлежишь. Там прям было прописано, что хозяин школы имеет право заковать тебя в кандалы, он имеет право клеймить тебя железом в случае того, если ты как-то провинишься. То есть все, ты себе больше не принадлежишь. Ты вчера был свободным человеком, а сегодня добровольно ты становишься, прости меня, никем. Люди, видимо, столкнувшиеся с тяжелыми жизненными обстоятельствами, они, тем не менее, даже свободно в это шли.
1: Жизнь и смерть гладиатора.
2: Область знаний.
0: С пленниками и осужденными сложнее. Мы знаем много примеров, когда, например, пленники, которые узнавали о том, что их направят на обучение в гладиаторскую школу, они кончали с собой. Так, например, один германец, когда его уже везли в Лудус на обучение, видимо, шел рядом с повозкой, он засунул свою голову в колесо, и, соответственно, спицы колеса сломали ему шею, чтобы не становиться гладиатором. Другие германцы, после того, как узнали то, что они станут гладиаторами, они сидели в отдельной камере, их было 29 человек, на утро остался один, потому что они все друг друга задушили. Соответственно, вот один единственный, который как бы последний душил, вот он один единственный и остался. То есть у пленников и у преступников, у них отношение к судьбе стать гладиаторами было, мягко говоря, очень негативное. Но тут нужно понимать, что отношение к гладиаторам вот из категории пленническо-преступнической и отношение к гладиаторам добровольным, оно все-таки было разным. Потому что пленников и преступников вот их как раз использовали для тех игр, где не подразумевался благоприятный исход для участников. То есть травля дикими зверьми, это все они, реконструкция каких-нибудь огромных битв, как, например, знаменитая Навмахия, которая случилась при императоре Клавдии, когда 19 тысяч пленников было собрано на Фуцуанском озере для того, чтобы показать огромное морское сражение. Да, им дали такие модели кораблей, на которые их загрузили. Само озеро, разумеется, огородили, чтобы никто из них не сумел сбежать. Огромная толпа собралась по берегам озера. И именно во время, кстати, данной Навмахи, то есть морского сражения гладиаторского, эти преступники, которые понимали, что их привели на смерть, вот именно тогда они перед императором Клавдием, это единственный случай в истории, который мы знаем, когда эта фраза была произнесена, они сказали: «Император, идущий на смерть, приветствует тебя. Император, возьми да и ляпни. А может быть и нет». И преступники такие: «О, то есть, а может быть и выжить даже получится». И они сначала вообще отказались на корабли грузиться. Так и подумали, то, что, ну, видимо, нас помиловали, как бы, нормально. Изначально они должны были все погибнуть, а в итоге все-таки тем, кто уцелел в бою, тем жизнь сохранили и отпустили. Это вот отношение к преступникам и военнопленным, оно было такое как бы особое. Отношение к тем, кто добровольно почему-то по каким-то соображениям решил связать свою судьбу с данным ремеслом, оно было, конечно, гораздо более лояльным. Все равно они жили в Лудусе, то есть в гладиаторской школе, при этом как бы на лучших условиях, их лучше тренировали, их утренировали именно для того, чтобы они становились ценной собственностью. Человек, который возглавлял гладиаторскую школу, он носил звание ланиста, что довольно иронично, потому что это созвучно римскому слову «мясник». Фактически, да, так и было. Это считалось должностью тоже очень-очень-очень нехорошей. То есть, если человек становится

0: был солонистой, он больше никогда в своей жизни не смог бы избираться на государственные должности, например. Считал, что это прям профессия такая недостойная нормального мужчины. Но при этом профессия очень прибыльная. Как писал Сенека, один из друзей которого был ланистой, что, в принципе, если удачно купить гладиаторов, то покупка, она окупает себя где-то через полгода. Более того, были ланисты, у которых не было своей школы, но которые как бы являлись такими кочевыми ланистами. Они покупали гладиаторов, и после этого начинали просто ездить между городами, каких-то перепродавая, каких-то одалживая на проведение игр. И это тоже считалось бизнесом очень и очень неплохим.
1: Область знаний. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радиозвезда.
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
8: Жизнь и смерть гладиатора. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
0: После того, как гладиатор попадал в школу, его начинали тренировать. Методы тренировки были во многом схожи с методами тренировок, которые были распространены в римской армии. Ему давали тяжелый деревянный меч, который весил на пару порядков больше, чем реальный меч, с которым предстояло бы драться. Ему давали тяжелый щит, который также был тяжелее, чем щит реальный, который ему предстояло использовать в бою. После чего он сначала тренировался на деревянном манекене. Отрабатывал удары, причем римские авторы там пишут то, что в первую очередь надо колоть, а не рубить, потому что ты рубанул, не факт, что ты человека вывел из строя, а вот если уколоть человека куда надо, то там уже как бы без вариантов. Причем, когда ты колешь, еще и бок не открывается, гораздо удобнее. После того, как гладиатор отработал упражнение с деревянным чучелом, он переходил на следующий этап, и он уже начинал тренироваться с опытными товарищами, с опытными гладиаторами, причем часто вот этими тренерами выступали гладиаторы, которые уже получили свободу, но при этом как бы решили продолжать работать в данном ресеке уже как свободные люди, как тренера. То есть, в принципе, вообще такая очень похожая на спортивную систему. Причем вот эти поединки с опытными гладиаторами, они проходили на тупом оружии, и после каждого поединка проходил обязательно разбор полетов. что ты сделал не так, подходили, ну, со всей тщательностью, готовили как спортсменов, а не как какое-то мясо на забив. Касаемо, кстати, мяса. Рацион очень интересен. Здесь мы во многом благодарны вулкану Везувий, который уничтожил города Помпеи и Геркулану, где были откопаны гладиаторские школы, где помимо, собственно, ну, непосредственно предметов, которым принадлежали, были найдены останки. По анализу костей бывших гладиаторов мы можем установить то, что они были, часто можно встретить такую фразу, они были вегетарианцами. Нет, они не были вегетарианцами, мясо они все-таки ели, но мясо не составляло основы их диеты. Основа их диеты составляла каша, бобовые, ну, в общем, по большей части, да, они ели вот немясные продукты. Для чего это нужно? Чтобы накопить жирок. Гладиаторы не были красивыми, подсушенными, мускулистыми, накачанными. Они были мускулистые и накачанные, но при этом они были, что называется, в теле. Опять же, вот эта вот жировая прослойка, она еще и дополнительно от ран защищала. То есть они были такими прям мужичками в теле. Вот, это мы прям достоверно установили по их останкам. Гладиаторы делились на 5 рангов в зависимости от своего опыта. Во время боев было обычно принято ставить в пары сражающихся гладиаторов одного ранга. В зависимости от ранга варьировалась и их стоимость. Стоимость, за которую их можно было купить, все это было установлено, и как бы их зарплата, потому что гладиаторы после каждого боя, они получали определенное количество денег. То есть если гладиатор первого уровня, так скажем, получал там 600 сестерцев за бой, то гладиатор пятого ранга, он мог уже получать там больше 10 тысяч сестерцев за год. Разница все равно не такая большая, как, например, между сегодняшними спортсменами высшего ранга, высшей лиги какой-нибудь, да, и любительской, но все равно довольно значимая.
8: Жизнь и смерть гладиатора.
7: Область знаний.
0: По поводу того, как можно было выйти из данного сословия, из данной профессии. Во-первых, если ты преступник, и тебя туда отдали гладиатором, была обязанность какая? Ты 3 года выступаешь на арене, потом 2 года занимаешься тренировками, после этого ты свободен. А если ты вольным человеком пришел быть гладиатором, там все зависит от договора, который ты заключил. Обычно он заключался на год, потом перезаключался. На протяжении действия договора, все, как ты его заключил, ты как бы уйти не можешь, все, ты сам себе не принадлежишь, я напоминаю. Также можно было прекратить быть гладиатором по особому указу устроителя игр. То есть, если устроитель игр особо тебя отметил, он мог вручить тебе рудис, это деревянный меч, и с этого момента ты становился свободным человеком. Мы знаем примеры гладиаторов, которые после того, как становились свободными людьми, покупали себе поместья и спокойно дальше припеваючи жили, умирая у себя в кровати. Опять же, то есть успевая сколотить достаточное количество денег, потому что ты живешь в этой школе гладиаторской, тебя там кормят, поют, ты эти деньги-то особо ни на что и не тратишь. С другой стороны, мы знаем гладиаторов, которые несколько раз отказывались от рудиса и оставались гладиаторами, и погибали. Вот. Ну, потому что вот так вот и им нравилось жить. Этого вот они себя в этом находили. То есть, там, судя по всему, действительно, как только ты втягивался, шансы остаться гладиатором были довольно велики, даже если бы тебя отпускали. Потому что это вот жизнь, так скажем, на острие ножа, она прям затягивала. Часто, кстати, гладиаторы, они же не только тренировались и воевали друг с другом. Часто им находили и другое применение. Так, например, знатные римляне часто ходили в гладиаторские школы для того, чтобы обучиться искусству фехтования у опытных гладиаторов. А часто гладиаторов, опять же, те же самые знатные римляне нанимали в качестве телохранителей. Более того, часто их, не часто, но бывали случаи, когда их использовали в вооруженных конфликтах. Особенно это касается гражданских войн. Потому что солдаты скептически относились к потенциальной возможности из-за интересов каких-то там, значит, аристократов убивать друг друга. Гладиаторы такими моральными принципами не были скреплены, наняли, окей, пойдем воевать. Но опять же, это не надо думать, то, что они воевали вот прям в том снаряжении, которое они воевали на арене. Оно для этого не было предназначено, им выдавали солдатское нормальное снаряжение. Конечно, гладиаторы особо отличались на, так скажем, любовном поприще. Потому что, несмотря на то, что профессия эта считалась, ну, довольно маргинальной, но, тем не менее, вид полуобнаженных мужчин, которые живут на грани смерти, он на женщин влиял определенным образом, и мы знаем и примеры, не то что обычно, даже знатных римлянок, которые были замечены в любовных связях с гладиаторами.
8: Рассказывал историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
7: Область знаний.
8: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамвай, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления 85 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в нас.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон регулирует учет и обращение цифровых валют и иностранных цифровых активов, а также майнинг. Основные положения закона вступят в силу в сентябре, за исключением ограничений на переводы средств, которые начнут действовать в следующем году. Согласно документу, операции с криптовалютой смогут проводить только лицензированные посредники, включенные в специальный реестр Банка России. Для неквалифицированных инвесторов установят лимит на покупку цифровых валют не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по судам и портовой инфраструктуре Украины, используемой в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в порту Черноморск российские военные поразили контейнерный терминал с грузом военного назначения и склад с беспилотниками модели FP-2. Кроме того, российская армия уничтожила 4 сухогруза и 2 безэкипажных катера вооруженных сил Украины, добавили в оборонном ведомстве. Россельхознадзор ограничивает транзит мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза через Россию. Ведомство сообщает, что это решение принято для предотвращения распространения болезней животных и защиты потребителей. Кроме того, ограничения связаны с обнаружением незаконной перевозки субпродуктов, которые выдавалось за немецкие через Польшу. Россельхознадзор уже направил запрос в Узбекистан, чтобы выяснить, откуда поступают нелегальные товары. До 6 августа включительно разрешен транзит продукции, сертифицированной и отправленной до 5 августа. Ограничения будут сняты после переговоров с Еврокомиссией, когда появятся результаты расследования нарушений. Москвичей предупредили о жаре до плюс 32 градусов, которая продлится со среды по пятницу. Спасатели советуют не разводить костры, пить больше воды и не находиться долго под прямыми солнечными лучами. В такую жару важно избегать состояния обезвоживания, рассказал в эфире «Радио Звезда» врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
2: Есть медицинский симптом, называется проверкой эластичности кожи. Это тургор кожи. Вот снижение эластичности кожи. Просто берется складка на руке, и если она расправляется замедленно, то это говорит о том, что есть дефицит воды в результате обезвоживания. Но самые явные проявления – это эпизод потери сознания, это судороги в мышцах, это слабость.
1: В жару Роспотребнадзор советует пить на литр больше воды, чем обычно. Это необходимо, потому что организм быстрее теряет влагу в зной. В таких условиях взрослому человеку может потребоваться до 3,5 литров жидкости в день. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Юрий Гагарин.
2: Первый космонавт Земли. Его помнит весь мир. О нем знают современные дети. Всего один виток вокруг планеты, и капиталистические газеты его, паренька из заштатного Гжатска, назвали мировым секс-символом. Однажды звезду Голливуда, актрису Джину Лолабриджиду, во время гастролей в СССР спросили, с кем бы она хотела встретиться. Она ответила: «Конечно, с Гагариным». В его улыбку хоть немножко, но были влюблены все женщины планеты.
1: На первый взгляд.
2: Рост 165 сантиметров. Телосложение худощавое. Голова большая. Волосы короткий ежик. Лицо открытое. 41 прыжок с парашютом и налет на самолете около 257 часов. Перед полетом Гагарин был в отличной физической форме.
1: Где изюминка?
2: Руководители программы понимали, что после космических полетов летчики сразу станут людьми публичными. Поэтому с парнями работали психологи. А другие специалисты занимались риторикой и обязательно актерским мастерством. Однажды штатный физиолог отряда заметил, что Гагарин улыбался, либо закусывая нижнюю губу, либо вовсе губ не размыкая.
3: «Это никуда не годится. Юра, улыбаться надо, не жалея нижней губы. Слегка, понимаешь, оттягивая ее вниз. Вот так».
2: И начались занятия. Только в результате многочисленных тренировок будущий космонавт номер один наконец научился улыбаться, как положено открытому, уверенному в себе человеку. Вот откуда взялась знаменитая гагаринская улыбка, которая стала его визитной карточкой.

0: чердаке.
1: За последние несколько десятилетий сообщения о том, что ученые, мол, победили рак, неизменно вызывают самое большое количество прочтений в прессе. Уж очень это важная и страшная тема. Часто это просто сильные журналистские преувеличения, но бывают действительно важные новости.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Во-первых, с хорошим таким изумлением я прочитал сообщение о том, что ученые Российского Сеченовского университета разработали веб-приложение для автоматического выявления новообразований головного мозга на МРТ-снимках с помощью методов компьютерного зрения. Существующие сегодня бесплатные решения на базе искусственного интеллекта довольно беспомощны, а всякие хорошие комплексные системы, как правило, коммерческие и используют закрытые нейросетевые архитектуры и приватные базы данных. Кроме того, эти решения разработаны за рубежом, и доступ к ним в России затруднен. Ну, российское решение сделано на базе открытого кода, доступно и вроде бы очень эффективно. Веб-приложение не только находит опухоль и определяет место ее локализации, но и определяет, что обнаруженное образование – это, например, глиома, менингиома или аденома гипофиза. В общем, огонь. Раннее обнаружение – ключ к правильному быстрому лечению. Во-вторых, с удовольствием прочитал работу о неожиданном сочетании лекарств для лечения некоторых видов рака. Тут я должен заметить, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, одним из самых распространенных видов рака считается злокачественная опухоль толстой или прямой кишки. Это колоректальный рак. А рак печени занимает лидирующие позиции среди онкологических заболеваний по уровню смертности. Поэтому обнаружение нового перспективного средства для борьбы с раком печени и кишечника прям как-то всех всколыхнуло. Ученые в этой работе показали, что препарат для лечения жировой болезни печени, Арамхол, значительно усиливал противоопухолевое действие уже применяемого в онкологии лекарства регорафениба. Их комбинация по сравнению с каждым препаратом по отдельности замедляла рост опухоли и эффективно уничтожала раковые клетки. Результаты пока подтвердили в опытах на животных, так что готовится уже протокол для клинических испытаний на людях.
0: Наука на чердаке.
1: В связи с этими двумя хорошими историями вспомнил и третью, очень положительную, и хочу вам ее рассказать. Это реальная история Беаты Халаши, вирусолога из Загреба. Она в 49 лет столкнулась с рецидивом рака груди. После операции и химиотерапии болезнь вернулась снова. Врачи предложили ей пройти очередной тяжелый курс лечения. Но вместо этого она решилась на шаг, который для большинства звучал бы как сумасшествие. Лечить себя вирусами, специально выращенными, которые одновременно и заражают опухолевые клетки, и активируют иммунитет. Эта методика уже проходила клинические испытания, но для других типов рака. Халаши сама подготовила два живых вируса – вирус кори и вирус везикулярного стоматита, использовав ослабленные, но жизнеспособные штаммы, ранее применявшиеся в клинических испытаниях. В течение 2 месяцев под наблюдением врачей она вводила вирусы прямо в опухоль. После курса терапии опухоль заметно уменьшилась, и хирурги ее удалили. Прошло 5 лет, и рецидивов у нее нет. Этот случай не руководство к действию и самолечению, а уникальный эксперимент, возможный только благодаря профессиональным знаниям и колоссальной ответственности. Но именно он изменил направление ее исследований. Теперь она ищет способы применять вирусы для лечения рака. Что ж, ждем. Я на нее очень рассчитываю.
0: Наука на чердаке.
2: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
3: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: В своих трудах эту дорогу упоминал еще античный историк Страбон, живший в самом начале первого тысячелетия нашей эры. Кратчайший путь через заснеженную цепь Кавказских гор он называл узким каменистым проходом, путешествие по которому сопряжено с большими трудностями. Официальное открытие проезжей дороги через эти горы состоялось в 1863 году. Именно тогда она получила официальное название – военно-грузинская.
1: Пути сообщения. Военно-грузинская дорога.
2: 208 километров. Если ехать на юг, то начинается она от Владикавказа, идет вдоль реки Терек, затем по Дарьяльскому ущелью. Через Крестовский перевал дорога преодолевает главный Кавказский хребет, спускается в долину и по берегу реки Куры подходит к Тбилиси. В наши дни это единственная трасса, соединяющая Россию с Грузией и Арменией, а также с Турцией. Говорят, это одна из самых красивых и живописных автомобильных дорог не только на Кавказе, но и в мире. Первые попытки расширить узкую тропу через горы пришлись на конец 18 века. Высоко в горах рабочие солдаты прорубались сквозь горную породу, взрывали скалы, шли вдоль рек и практически по краю ущелий. Каких сил это стоило, сложно представить. Постоянное сообщение по модернизированной тропе открыли в 1799 году. Однако путешествие по ней по-прежнему оставалось трудным и небезопасным. Насколько трудным? Для примера. Отряд русской армии под командованием генерала Лазарева, направлявшийся в Тифлис, провел в пути больше месяца. Капитально за дорогу взялись в 1801 году. Через 13 лет она стала пригодной для движения колесного транспорта. К середине 19 века дорога превратилась в шоссе. А к 1928 году в шоссе асфальтированное. Интересно, что в начале 20 века всерьез рассматривался проект строительства по трассе военно-грузинской дороги 200-километровой трамвайной ветки. Причем электричеством транспорт должны были снабжать несколько построенных специально для этой цели ГЭС. Воплотить проект помешала Первая мировая война, а потом и революция.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Почти на всем своем протяжении военно-грузинская дорога представляет собой петляющий горный серпантин, где с каждым новым поворотом открываются потрясающие красоты пейзажи. Ими любовались Пушкин, Лермонтов, Толстой, Дюма отец и многие-многие другие совсем не рядовые граждане мира. Чехов, не единожды проезжая здесь, восторгался.
3: Это сплошная поэзия. Не дорога, а чудный, фантастический рассказ, написанный демоном, влюбленным в Тамару. Впечатлений много. Если бы я жил на Кавказе, то писал бы там сказки. Удивительная страна.
2: А позже советовал поэту Плещееву:
3: «Коль хотите ошеломиться природой и ахнуть, то поезжайте по военно-грузинской дороге».
2: И все-таки отдельного внимания заслуживают слова военного историка конца XIX века, генерала русской армии немецкого происхождения Василия Отта.
0: Говорят, что тот, кто видел Кавказ, может умереть, не завидуя Швейцарии. Но кто видел только Швейцарию, тот не имеет еще понятия о грозном величии Кавказа. Шум горной швейцарской Ройсы не может сравняться со львиным ревом Терека. И никакая симплонская дорога не может стать в параллель с русским путем, проложенным в Дарьяльском ущелье.
1: Военно-грузинская дорога. Пути сообщения.
4: Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая из надежд человеческого сердца? Александр Пушкин.
5: Надежды великого русского поэта оправдались. Он был бы доволен. Вот смотрите, Марина Данилевская, правнучка Александра Сергеевича. В 1941 году добровольцем пошла на фронт, работала в военном госпитале. С частями Первого Прибалтийского фронта дошла до Кёнигсберга. Александр Всеволодович Кологривов, правнук Пушкина. В начале войны участвовал в сражениях под Москвой. Воинская часть, которой он командовал, стойко держала оборону в районе Красной Поляны. Александр Иванович Песничевский, правнук поэта. Добровольцем ушел на фронт. Числился рядовым краснофлотцем-подводником. Награжден медалью за боевые заслуги. Данилевские, Кологривовы, Песничевские. А все вместе они – Пушкины.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
3: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что наши вооруженные силы за сутки ударили по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, которые используют боевики. Кроме того, под удар попали места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 16 управляемых авиабомб и более 750 дронов самолетного типа. Двое детей, пострадавших при атаке украинских боевиков на пляж в Геленджике, находятся в реанимации. Об этом сообщила главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко. По ее словам, всего в больницу было доставлено четверо детей с минно-взрывными травмами.
2: Детям оказывается вся необходимая, возможная помощь. Состояние детей стабильное, ни в чем не нуждаются. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим коллегам из Геленджика, Новороссийска, которые своевременно, вовремя оказали помощь детям. Поэтому у нас опасений за жизнь и состояние детей нет.
1: 3 августа украинский беспилотник ударил по пляжу в селе Архипо-Осиповка. Общее число пострадавших приблизилось к 60. Из них госпитализирован 21 человек. Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон регулирует учет и обращение цифровых валют и иностранных цифровых активов, а также майнинг. Основные положения закона вступят в силу в сентябре, за исключением ограничений на переводы средств, которые начнут действовать в следующем году. Согласно документу, операции с криптовалютой смогут проводить только лицензированные посредники, включенные в специальный реестр Банка России. Для неквалифицированных инвесторов установят лимит на покупку цифровых валют – не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку заправочных станций в 7 регионах России. В Алтайском крае две сети заподозрили в сговоре и одновременном повышении цен. В Брянской области одну из АЗС обязали снизить стоимость топлива до экономически обоснованной. В Ямало-Ненецком округе после вмешательства службы цена на сжиженный газ снизилась. Всего Федеральная антимонопольная служба выдала 38 предупреждений. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в регионы для стабилизации ситуации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
4: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пойдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Путешествовать необходимо тем, кто учится. Марк Твен.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Женщины-путешественницы».
4: «Исторические заметки».
5: Начнем с нашей соотечественницы. Она родилась в Нижегородской губернии, автор 17 книг. Вместе с мужем приняла участие в 4 исследовательских экспедициях, в том числе в Северный Китай, Восточный Тибет и в Центральную Монголию. Сведения, полученные в ходе исследований, легли в основу ее работ о местной природе, а также о жизни и быте народов Центральной Азии. Удивительная женщина. Александра Викторовна Потанина.
7: Великие открытия, легендарные победы и бесстрашные путешественники. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
8: Летом 1879 года из Казахстана стартовала пешая русская экспедиция в Центральную Азию. Ученые собирались исследовать долину Черного Иртыша и подробно изучить территорию северо-западной Монголии. Среди участников похода была женщина, писатель и художник Александра Викторовна Потанина. Она мечтала написать иллюстрированную книгу о монголах, куда бы вошли легенды, предания и сказки этого древнего народа. Как потом вспоминала отважная исследовательница, ее первая в жизни экспедиция вполне могла стать последней.
9: По натуре я жаворонок. Однажды утром встала пораньше и отправилась рисовать красивый курган у реки. Только взяла в руки карандаш, вдруг свист пронзительный, потом еще и еще раз. Обернулась, в дереве 3 стрелы торчат. Оказалось, это воины местного монгольского племени приняли меня за колдунью. Еще бы, сидит на берегу женщина, чего-то там ворожит.
8: В 1880 году русская экспедиция по Центральной Азии благополучно вернулась в Санкт-Петербург. Через несколько лет Александра Викторовна Потанина напишет книгу «Путешествие по Монголии». Позже она станет первой женщиной, принятой в Русское географическое общество. Сегодня в горах монгольского Алтая есть ледник Александрин, названный в честь знаменитой русской путешественницы Александры Викторовны Потаниной.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Ее называли женщиной с неженскими интересами, а интересовалась она наукой, в том числе математикой. Как там сказал Марк Твен, путешествовать необходимо тем, кто учится? Наша героиня так и поступала. Ее труды на родине не оценили, и она отправилась в Европу. И не только учиться самой, но и лично преподавать.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Софья Ковалевская.
10: Вот волчок. Не маленький злобный волк, а юла. По-научному он называется гироскоп. Его вращение математики могли описать и рассчитать давно. А потому волчки получались такими красивыми, желто-красно-синими. Ну или почти поэтому. Но волчок — это симметричный гироскоп, а если нет? Тут начинаются некоторые сложности. Система интегральных уравнений, поиск специальных условий решения. В общем, без доски и мела не обойтись. Двое взрослых мужчин брали уже мел и решили эту задачу в двух вариантах. Их звали Эйлер и Лагранж. Но оказалось, что есть и третье решение. Парижская академия наук, когда это решение увидела, хором вскричала по-иностранному: «Фантастик! Ля фам, фантастик!» «Ля фам» означает, что эту задачу решила женщина. Ну, а «фантастик» значит «круто».
11: Ну, теперь ясно. Хотя...
10: Французы были поражены настолько, что вместо 3000 франков в качестве премии решили заплатить аж целых 5. значит, женщину оценили. Софья Васильевна Ковалевская, первая в мире женщина-профессор. Первая женщина-член-корреспондент Петербургской академии наук. Она и жила какое-то время в Питере, хотя родилась в Москве в 1850 году. В 33 года, выступив с докладом о преломлении света в кристаллах, поразила шведского профессора и решила уехать на работу в Швецию. Ведь в то время женщинам даже в университете не разрешали учиться. Зато, правда, рождаемость была высокой, но это уже другая тема.
11: Скажите, пожалуйста.
10: Шведы были ласковы. Первый год, говорят, преподавайте на немецком, а начиная со второго, давайте уж на шведском. И что Ковалевская? Она даже начала

0: Она простудилась в Италии и, едва отметив 41-й день рождения, умерла в Стокгольме. Жизнь, которая вот-вот должна была начаться заново, оборвалась. Но накрепко связалась имя Ковалевской не только с печалью, но и с наукой, с Россией.
1: Да, есть что рассказать.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Географическая карта Крайнего Севера усеяна несметным количеством русских фамилий, с которыми связаны захватывающие необыкновенные истории. Большинство этих людей – первооткрыватели. Среди них одно единственное женское имя. Но именно его картографы и умудрились перепутать. Рассказываю. В 1733 году лейтенант Прончищев возглавил один из 7 отрядов 2-й Камчатской экспедиции. Его подопечным предстояло составить карту земель между Леной и Енисеем. Офицерам позволяли тогда брать с собой жен и детей, поэтому вместе с Василием Васильевичем к путешествию готовилась и его молодая супруга Татьяна. Русские герои-первооткрыватели составили карту побережья моря Лаптевых вплоть до залива Фадея на Таймыре. Общая длина описанной береговой линии – около 500 километров. Это было огромное достижение того времени. Ведь только спустя столетия, после создания ледоколов и полярной авиации, появилась возможность исследовать всю арктическую акваторию нашей страны. Семья Прончищевых сделала это первой. Сопровождавшая мужа Татьяна стойко переносила все лишения этого непростого пути. Она вела записи, налаживала связи с аборигенами. А потом пришла беда. Лед сковал корабль экспедиции. Василий Прончищев тяжело заболел и скончался. Супруга пережила его всего на 2 недели. Ну а дальше возникла путаница. Многие документы экспедиции удалось спасти. Специалисты долго их изучали и обнаружили на карте название у входа в неизвестную бухту – М.Прончищева. Расшифровали так – Мария Прончищева. А ведь буква «М» обозначала географический объект, мыс, а вовсе не женское имя. С тех пор ничего не изменилось. На карте все еще можно найти бухту Марии Прончищевой. Хотя звали отважную путешественницу Татьяной. Вот такая история.
4: Это история маленького Мирона, которому всего 1 год. Он родился в большой дружной семье, окруженный любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Реклама.
5: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем говорить о женщинах-путешественницах. Элизабет Кокрейн – американская журналистка. Творческий псевдоним – Нелли Блай. Вдохновляющая

0: Увлеченная романом Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», она решила проверить, а возможно ли вообще совершить такое путешествие. Сама решила проверить, в одиночку. И что бы вы думали? Отважная женщина действительно смогла это сделать. Дело было во второй половине 19 века. Причем все путешествие, а маршрут был построен точно такой же, как в книге, заняло у журналистки всего-то 72 дня. Один из которых она потратила, чтобы навестить вдохновившего ее автора, Жюля Верна. Что ж, многие дамы действительно часто путешествовали. Правда, причины для очень дальней и не всегда безопасной дороги у них были абсолютно разными.
1: Приключения иностранцев в России. Французская писательница. Теоретик литературы, талантливый публицист. Она внушала страх Наполеону и восхищала Александра Пушкина. В первой половине 19 века об этой женщине говорили: только три великие силы борются с Бонапартом за душу Европы: Лондон, Петербург и мадам де Сталь. Ее полное имя – баронесса Анна Луиза Жермена де Сталь-Гольштейн. Дочь министра финансов при Людовике XVI, заклятая противница реформ императора Наполеона. Она ненавидела французскую революцию, возмущалась казнью Марии Антуанетты и выступала против войны с Россией. Бонапарт долго терпел ее критические статьи, но однажды не выдержал и подписал указ.
2: Мадам де Сталь выдворить за пределы Франции вместе с детьми сроком на 10 лет. Мадам запрещается приближаться к Парижу ближе, чем на 200 километров.
1: Она долго путешествовала по Европе, а в 1812 году, уже после начала Отечественной войны, приехала в Петербург. «Дурна, как черт, умна, как ангел». Так говорили о ней при дворе Александра I. Анна Луиза де Сталь дважды встречалась с нашим императором, познакомилась с Михаилом Кутузовым, добилась разрешения на работу в архивах. Ее интересовало буквально все: язык, традиции, праздники нашей страны. Особое внимание французская писательница уделяла биографии Петра I.
3: Имел ли он повод искажать восточные нравы своего великого народа и переносить столицу на север, на границу империи? Это очень большой и сложный вопрос, пока еще не решенный. И лишь века могут дать на него правильный ответ.
1: Приключения иностранцев в России. Из Петербурга в Москву. Ее поразило богатство и разнообразие древнего русского города. Мадам де Сталь часами прогуливалась по Кремлю, вела дневник, делала миниатюрные зарисовки старинных православных церквей.
3: Невольно сравниваешь Москву с Римом. Но не потому, что она имеет сходство с ним в стиле своих зданий. Этого нет. Удивительно другое. Сочетание пышных дворцов и сельской тишины. Обширность бывшей столицы и бесчисленное множество куполов. Все это сближает Рим Азии с Римом Европы.
1: Ее небольшие заметки о России не очень-то понравились императору Александру I. Слишком много оказалось в ней критики и правды. Однако высылать из страны ярую противницу Наполеона было совсем уж недальновидно, тем более во время войны.
3: Народ здесь находится в рабстве, но отношение господ к простым людям похоже скорее на отношение к челяди у древних, нежели на отношение к крепостным нашего времени. Третьего или среднего сословия в России не существует вовсе. Это большое препятствие процветанию искусств и наук. Ибо зачастую именно в этом третьем классе развиваются таланты.
1: Она покинула Россию в день Бородинского сражения. Уехала в Швецию. Когда узнала, что войска Наполеона заняли Москву, прорыдала несколько дней. После того, как Бонапарта сослали на Эльбу, Анна Луиза де Сталь смогла наконец-то вернуться в Париж после почти десятилетнего изгнания. она продолжала выпускать свои политические и литературные труды. Написала книгу о путешествии по Европе, отдельную главу посвятила России. Но в Петербурге это произведение запретили. Тогда на защиту французской писательницы неожиданно встал ее преданный поклонник. Александр Сергеевич Пушкин. Он даже отправил критикам небольшую записку предостережения. «Мадам де Сталь наша! Не трогайте ее!»
4: Приключения иностранцев в России.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Однажды в Бостоне два джентльмена поспорили, сможет ли женщина проехать вокруг Земли на велосипеде. Победительнице обещали приз – 10 тысяч долларов. На календаре – 1894 год. И что бы вы думали? Нашлась-таки претендентка. Знакомьтесь, Анна Коэн. Родилась в Риге, но еще ребенком эмигрировала в США. Там она взяла себе другое имя – Энни. Затем вышла замуж и получила новую фамилию – Копчевски. Семья девушки сильно нуждалась в деньгах, и красавица решилась отправиться в дорогу. 10 тысяч – сумма по тем временам немалая. Ей разрешалось пользоваться водным транспортом, но по суше добираться можно было только на велосипеде. Маршрут пробега – от Нью-Йорка до Чикаго, от Иерусалима до Коломбо, от Мексики до Техаса. Невероятно, но факт. Спустя 15 месяцев непрерывного путешествия Анна, она же Энни, вернулась в Бостон, навсегда войдя в мировую историю.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор.
2: Ничто так не развивает ум, как путешествие. Эмиль Золя.
0: Швейцарская рекордсменка Сара Маркиз известна всему миру своими пешими походами. Сначала она пересекла территорию США вдоль и поперек. Затем женщина покорила Новую Зеландию и Латинскую Америку. Однако самая знаменитая экспедиция Сары состоялась в 2010-2013 годах, когда она пешком прошла от России до Австралии. Путь начался в Сибири, и дальше через пустыню Гоби, Лаос и Китай наша героиня добралась до Таиланда, откуда на корабле отправилась в Сидней и самостоятельно пересекла зеленый континент. Ей пришлось преодолеть тогда 16 тысяч километров. И все это время Сара Маркиз вела подробные записи.
6: «Мой дорогой дневник. Когда мне было 8, я сбежала из дома вместе с собакой и провела ночь в пещере. Я взрослела, и мои маршруты становились сложнее. И теперь я решилась на самое невероятное – пройти пешком от Сибири до Австралии. В пути я переживу тропическую лихорадку, спасусь от преследования наркобаронов. Посреди пустыни буду молиться, чтобы волки не сожрали меня живьем. В Китае переоденусь в мужчину, изучу повадки снежных барсов и научусь выживать в экстремальном холоде. Но все это абсолютно не важно, мой дорогой дневник. Главное, что во всем этом безумии, пройдя пешком 2 континента, я нашла себя».
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Он погиб при атаке украинского дрона. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Яковлев удостоен награды за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального гражданского долга. Посмертно орденом мужества также награжден водитель Виталий Черный и начальник отдела Васильевского муниципального округа Иван Маймулов, получивший ранение при атаке легкового автомобиля украинским беспилотником. Российские войска продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в течение дня поражены 3 сухогруза в порту Николаев, контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками в порту Черноморск. А южнее Одессы морское судно типа «Сухогруз», осуществляющее доставку грузов военного назначения. В северной части Черного моря, юго-восточнее Очакова, уничтожены 2 безэкипажных катера противника, добавили в оборонном ведомстве. Заселиться в отель стало возможно через приложение «Макс без паспорта». Эта система уже работает в 40 регионах, сообщил Михаил Мишустин. На территории курорта Манжерок премьер-министр провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
2: Ежегодно по стране совершаются десятки миллионов поездок. В текущем году за первое полугодие более 43 миллионов. В том числе и иностранными туристами свыше 3 миллионов. Сегодня гости из 64 государств могут въехать в нашу страну по электронной визе, оформление которой значительно проще. И период пребывания в России увеличили практически в 2 раза, до 30 дней. Напомню, до этого было всего 16 дней. Существенно больше стало и гостей из Китая, благодаря введенному безвизовому режиму.
1: Премьер-министр сообщил о выделении дополнительных 3 миллиардов рублей на летний отдых для детей участников специальной военной операции. Он подробно обсудил ситуацию в Крыму и заверил, что туристическая отрасль региона получит дальнейшую поддержку. По поручению Роспотребнадзора в России приостановлена реализация более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков, произведенных в Армении. Мера связана с выявленными нарушениями обязательных требований к продукции. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий, который выступает оператором системы «Честный знак». Ограничения касаются отдельных партий товаров, выпущенных в конкретные даты. Остальная продукция производителей не подпадает под блокировку. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера... На радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем говорить о женщинах-путешественницах.
8: Посмотри на мир. Он куда удивительнее, чем сны. Рэй Брэдбери.
7: Зачем люди путешествуют? Поводов много. К примеру, в заграничных поездках мы часто узнаем обычаи и культурные особенности далеких стран и отдельных регионов. Это, кстати, хорошо расширяет кругозор. Дело в том, что, общаясь с людьми из абсолютно разных уголков планеты, мы учимся лучше понимать мир, избавляемся от стереотипов. Правда, иногда вот такие вот туристические странствия бывают очень даже забавными и комичными. Писатель Николай Лейкин подтвердит. И пусть его литературная Глафира Семеновна – персонаж абсолютно выдуманный, а, скорее всего, это собирательный образ, да и путешествует она не одна, а с мужем, Но сюжет Лейкинской книги «Наши за границей» — какой-то невероятный каскад веселых недоразумений.
9: Немеччина. Переехали русскую границу. Показался прусский орел, изображенный на щите, прибитом к столбу. Поезд подъехал к станционному зданию. Русские кондуктора в последний раз отворили двери вагонов. Послышалась немецкая речь. Стояли два откормленных немца в черных военных плащах с множеством пуговиц по правую и по левую сторону груди и в касках со штыками. «Эйт куннен!» — возгласил кто-то, проглатывая слова. Виднелись вывески со стрелами и с надписями «Херн дамен». Пассажиры стали снимать с полок ручной багаж и начали выходить из вагонов. В числе их был и молодой купец с женой, купеческое происхождение которого сказывалось в каждой складке, в каждом движении, хотя он и был одет по последней моде. Прежде всего он ударил себя ладонью по дну шляпы котелком и сказал жене: «Ну, Глафира Семеновна, приехали в заграницу. Теперь следует нам свое образование доказывать. Сажайте иностранные слова. Сажайте без всяких стеснений, вжарьте вовсю». Молодая супруга, одетая тоже по последней моде, смутилась и покраснела. «А какая это земля?» — спросила она.
10: «Знамо дело, Немеччина. Немец всегда на границе стоит. Помимо немца ни в какую чужую землю не проедешь. Забирайте свою подушку-то. Мне три не протащить сквозь двери. А насчет саквояжей мы носильщика крикнем. Как носильщик-то на немецкий манер?»
11: «Я, Николай Иванович, не знаю. Нас этим словам в пансионе не обучали. Да и вообще я по-немецки очень плохо. Когда учитель немец приходил, то у меня всегда зубы болели».
10: «Как же это так? А говорила, что обучалась».
11: «Я и обучалась, а только комнатные слова знаю. Вот ежели что в комнате или с кем поздороваться и спросить о погоде».
10: «Странно. Сам же я слышал, как вы стихи читали на иностранном диалекте».
11: «То по-французски. Вот ежели по-французски придется, то я больше знаю».
10: «Как тут в немецкой земле по-французски? Здесь за французский язык в участок могут сволочь. Немец страх, как француза, не любит. Ему француз, что таракан в ощах. Эй, носильщик!» — кричит купец.
12: «Гутен морген! Как вас? Комен зи! Наши чемоданы! Бринген зи! Саквояжи!»
11: «Вот видишь, ты и сам немецкие слова знаешь».
10: 10-то слов. На это много не уедешь. Хмельного я сам попрошу по-немецки, потому хмельные слова я знаю, а остальные не в зуб. Эй, хер-носильщик!»
12: «Хер — это по-ихнему господин. Поучтивее так, может, лучше.
10: Хер-носильщик!» Не идет подлец. В другой вагон попер. Неужто самому придется тащить?
12: «Вытаскивай подушки, а я саквояжи. Тащи!»
10: «Чего встала?»
11: «Да видишь, главная подушка не пролезает. Надо по одной штуке».
10: «И к чему только ты три подушки с собой забрала?»
11: «Да я не могу на одной спать. Голова затекает. И, наконец, ведь не знаешь, куда едешь. Может быть, там и вовсе без подушек».
10: «Брось подушки. Давай я их вытащу. Ну, пропихивай сзади. Пропихивай. Вот так. Ведь таможня здесь. Не стали бы немцы подушки распарывать и искать в них. А то целые перины мы притащили. Не сочли бы за мешки с товаром. Хоть сказать им, что это подушки. Как подушки-то по-немецки?»
11: «Не знаю».
10: «Здравствуйте. А сейчас хвасталась, что все комнатные слова знаешь. Ведь подушка — комнатное слово.
11: Знала да забыла. И чего вы на меня сердитесь? Ведь вы и сами не знаете.
10: Я другое дело. Я специалист по хмельным словам. Вот в буфете я в лучшем виде. Бир Тринкин, Шнапс Тринкин, Зейдель Фляше Бутерброд. И, наконец, я в пансионе не обучался. Немецким словам я выучился у немцев-колонистов, которые приезжают к нам в лавку веревки, парусину и гвозди покупать. Ein, zwei, drei, vier, vier рубль, 20 копеек. Считать по-немецки тебе что угодно высчитаю. А других я слов не знаю. Но постой тут около подушка, я саквояжа вытащу. Эй, хер носильщик, номер 120, коммен зи! Снова начал кричать купец и манить носильщика. Носильщик, наконец, подошел, взял вещи и понес их. Купец и его супруга тащили сзади подушки, зонтики, плед и ватное стеганое одеяло.
11: Цолямт, jetzt ist Цолямт. Кофе haben Sie, mein Herr? Спрашивал носильщик купца.
10: Черт ты узнает, что он бормочет, воскликнул купец. Глафира Семеновна, понимаешь? Обратился он к жене.
11: Да должно быть, на чай просит. Дай ему, отвечала та.
10: Ну, народ, даже 2 гривен не хотят поверить. И вперед деньги требуют. Бери, бери. Вот 3 гривенника. Не надувать сюда приехали. Мы в Петербурге в полном доверии. У меня по банкам на 150 000 векселей гуляет.
11: Носильщик денег не брал и говорил.
10: Nachher, nachher werden Sie zahlen. Глаша не берет. Неужто 2 пятиалтынных мало? Недоумевал купец. Или, может быть, ему немецкие деньги надо?
11: Да, конечно же, он немецкие деньги требует.
10: Deutsch Gold хочешь? Deutsch надо разменять. Где тут меняльная лавка? Надо разменять. Понимаешь? Ничего не понимает. Глаша, да скажи ему по-немецки, как вас учили. Чего ты стыдишься-то?
11: Ну, как по-немецки меняльная лавка?
10: Сади.
11: Ах, боже мой, ну что ты ко мне пристаешь-то?
10: Ничего не знаю, да еще у мадамы училась.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ о женщинах-путешественницах.
8: У настоящего путешественника нет определенного плана и намерения куда-либо приехать. Древнекитайский философ Лао Цзы.
7: Чтобы пересечь океан или отправиться в длительный велопробег по всему миру, женщинам прошлого нередко приходилось переодеваться в мужской костюм, пренебрегать общественным мнением и даже устраивать шоу. Однако со временем путешественницы-одиночки перестали казаться экзотикой, а их достижения и открытия заслужили уважение ученых, спортсменов и любителей приключений во всем мире.
0: Приключения иностранцев в России.
13: Фаворитка королевы Марии Антуанетты. Талантливая художница-самоучка, да и просто красавица. Она покинула Францию незадолго до революции и в 1795 году приехала в нашу страну, чтобы создать уникальную портретную галерею русской аристократии. Ее имя – Мари Элизабет Луиза Виже Лебрен.
14: Наши лучшие актеры охотно меняют Париж, но только на Петербург. Россия – единственная страна, которая умеет сманивать великие таланты. А чем я хуже остальных? Да ничем.
13: Экстравагантная, авантюрная, циничная, расчетливая, обходительная. Так говорили в Европе об этой удивительной и немного взбалмошной женщине. Что ж, это правда. Кистью она действительно владела великолепно. Хорошо знала цену своему таланту живописца, а потому всегда получала большие гонорары. Однако жуткая казнь ее покровительницы Марии Антуанетты едва не погубила карьеру художницы. Мари Элизабет угодила в опалу и срочно покинула родной Париж. Путь в Россию оказался извилистым. Рим, Неаполь, Прага, Дрезден, Берлин, Вена и, наконец, Петербург. Прямо с дороги на аудиенцию в Екатерининский дворец. Зачем время терять? Тем более, что француженка раздобыла себе отличное рекомендательное письмо.
14: Какая же он все-таки душка, этот ваш граф Андрей Разумовский. Да-да, тот самый, что послом от России находится в Вене. Вот он-то и посоветовал мне обратиться сразу к императрице Екатерине II. Мол, картины она любит, а иностранцев завсегда жалует. Я так и поступила.
0: Приключения иностранцев в России.
13: В Петербурге о талантливой художнице знали. И потому в очередь к ней выстроилась вся столичная знать. Апраксины, Голицыны, Долгоруковы, Строгановы, Трубецкие. Они мечтали получить портрет, подчеркивающий статус. Почему к ней? А потому что Вижели Брен не только писала, но и предлагала, говоря современным языком, еще и целый пакет дополнительных услуг. Противница всяческих корсетов и напудренных париков, француженка собственноручно кроила наряды для своих моделей и сама крутила им прически. Взяв за основу нагую моду эпохи ампир, она неизменно приправляла ее какой-либо экзотикой. К примеру, графиню Трубецкую портретистка изобразила в тюрбане и в легкой тунике с восточным орнаментом. Дворянку Александру Голицыну снабдила турецким кафтаном и очень длинным алым поясом с кисточками. Петербург пребывал в восторге.
15: Своими картинами эта иностранка совершила переворот в модах. Ее работы весьма необычны, но бесспорно, что они абсолютно блистательны.
13: Хороший портрет всегда стоит больших денег. За одну картину Мари Вижели Брен просила 4000 рублей. 4! Сумма астрономическая. Да, в конце 18 века целую семью крепостных можно было купить в 10 раз дешевле, а за хорошую лошадь давали еще меньше. Но француженка успела написать аж целых 67 портретов. И тут нашлись завистники. Екатерине II доложили.
16: Эта заезжая куртизанка за свои каракули дерет с народа астрономические суммы. Открыла у себя дома какой-то не то салон, не то притон, где проводят скрытые аудиенции. Стыд и срам! Бакханалия!
13: Императрица негодовала. И Мари Вижели Брен снова засобиралась в дорогу. Ее путь лежал на родину, в Париж, тем более, что там ее уже вычеркнули из списка французских иммигрантов-невозвращенцев. Нашу страну она покидала с легким сердцем.
14: Когда-нибудь мои работы будут висеть в Эрмитаже, поверьте мне на слово. А еще меня потрясли русские женщины. Они оставляют драгоценности на подоконниках распахнутых окон в полной уверенности, что от воров их убережет святой Николай Угодник. В Париже такое невозможно. Обязательно украдут. Вот поэтому Россия – невероятная страна. Ваша Мари Вижели Брен.
0: Приключения иностранцев в России.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о женщинах-путешественницах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Пройдут столетия, и наши праздники,
18: и каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
19: Пред нами огромные, разнообразные работы. Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Премьера на радио «Звезда».
8: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
7: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
20: Как вас звать, величать-то?
21: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
22: Он отправился в первый военный поход в 12 лет. В 15 командовал ратью в конфликте с новгородцами. И если бы не горячность молодого князя, возможно, столицей Руси была бы Тверь. Князь Тверской и великий князь Владимирский Дмитрий Грозные Очи.
7: И при каких же таких обстоятельствах он заработал это имя?
22: Начало 14 века. Два города бьются за лидерство. В Твери князь Дмитрий Михайлович, в Москве Юрий Данилович. Оба желают получить от ордынского хана ярлык на великое княжение. У обоих взаимная неприязнь друг к другу. Дмитрий гневается из-за отца, когда-то казненного по ложному обвинению Юрия Даниловича. Кровавый финал – вопрос времени.
21: История одного прозвища.
22: Сначала престол достанется московскому князю. Но его поймают на финансовых махинациях и не уплатят дани. После чего ярлык передадут Дмитрию. Решающей станет их встреча в ханской ставке в 1325 году. Дмитрий вспылит и при всех зарубит убийцу своего отца. После этой вендетты Дмитрия осудят и казнят, а в народе нарекут «Грозные очи».

0: А вот была история.
1: Известный натуралист Карл Линней описал и систематизировал около 10 тысяч растений. Большей части этих растений латинские названия придумывал он сам. Среди учеников Линнея был выходец из бедной семьи по фамилии Броваль. В честь него ученый назвал один сорняк из вида посленовых, которые росли на свалках и плохих почвах. Бровалия низменная. Когда Броваля отметил своей милостью король, Линней следующее растение назвал Бровалия возвышенная. А когда Броваль и Линней поссорились и расстались в наказание, третий вид посленовых получил имя Бровалия отчужденная.
0: Да уж, была история.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Яловский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
10: Мне даже выводить на бумаге это F трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно. Вероятно, я бы и печататься не стал.
9: К счастью, обошлось. Печататься стал. И даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
11: Рассказы Ивана Бунина.
9: Слушайте сегодня в 10 вечера
11: на радио «Звезда».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Он погиб при атаке украинского дрона. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Яковлев удостоен награды за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга. Посмертно орденом мужества также награжден водитель Виталий Черный и начальник отдела Васильевского муниципального округа Иван Маймулов, получивший ранение при атаке легкового автомобиля украинским беспилотником. В Севастополе задержали двоих россиян. По заданию украинской разведки они готовили теракты на объектах критической инфраструктуры и в отношении руководителя одного из новых регионов России. Об этом сообщили Федеральной службе безопасности. Подробности рассказала корреспондент телерадиокомпании «Звезда» Виктория Косогляденко.
2: Их завербовали, что называется, по удаленке через тот самый мессенджер, и дальше пошли задания от украинских кураторов. Сложность заданий менялась по возрастающей. Сначала кураторы потребовали слить видео и фотографии расположений нашей ПВО-техники. Следующим этапом стало испортить указатель Симферополя, исправить их на украинский язык. И с каждым разом, усложняя задания, украинские спецслужбы как бы подводили своих агентов к самому сложному – диверсиям и терактам. И вот уже они поручают готовить покушение на губернатора одного из новых регионов, когда он будет в командировке в Крыму.
1: При обысках у злоумышленников изъяли 3 FPV-дрона с боевыми зарядами и самодельную бомбу. Заведены уголовные дела по факту террористических актов. Россельхознадзор ограничивает транзит мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза через Россию. Ведомство сообщает, что это решение принято для предотвращения распространения болезней животных и защиты потребителей. Кроме того, ограничения связаны с обнаружением незаконной перевозки субпродуктов, которые выдавались как произведенные в Германии, а поставлялись через Польшу. Россельхознадзор уже отправил запрос в Узбекистан, чтобы выяснить, откуда там поступают нелегальные товары. До 6 августа включительно разрешен транзит продукции, сертифицированной и отправленной до 5 августа. Ограничения будут сняты после переговоров с Еврокомиссией, когда появятся результаты расследования нарушений. Мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 года в Польше по причине отсутствия гарантий безопасности для спортсменов. Президент Федерации Станислав Шевченко отметил, что турнир будет больше политическим, чем спортивным. Женская сборная, напротив, пока может поехать на чемпионат мира. Этот вопрос обсуждается с организаторами. Обе российские команды выступят на турнире Лиги наций в следующем году, так как занимают самые высокие места в мировом рейтинге. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». Сегодня с нами Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Павел, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с нашего, не нашего Трампа. Один из главных ньюсмейкеров, никуда от этого не деться. Ну, вот все то, что сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, это важная точка кипения, от которой много чего зависит в целом в мире.
2: А может быть, наш он или не наш сначала обсудим, да? Потому что тема же такая, знаете, вот она такая очень животрепещущая. Вот еще две недели назад он уже был не наш. Вот реально не наш, то есть совсем не наш. Две недели назад же все рассказывали, что все, он теперь с Зеленским вась-вась, в десны целуется. И вообще собирается предоставлять чуть ли там не лицензию на Патриоты и прочее, прочее. И тут оказалось после визита Зеленского-то в Вашингтон, что все не так уж и блестяще, как нам расписывали наши недруги в СМИ недружественных, да, что никакого вась-вась нету, что в десна не целуются, что с Патриотами тоже засада, как выяснилось. Вот. И, кстати, я очень расстроился.
1: Почему?
2: Ну, вы поймите, вот как только эту же лицензию бы передали Зеленскому, да, украинские же вот ручки, они продали бы ее везде. Ну, и нам в том числе бы. То есть у нас была бы четкая лицензия со всеми техническими характеристиками. Да, конечно, она была бы еще и у каких-нибудь там, простите за выражение, экстремистских и террористских структур типа ИГИЛ, да, запрещенная в России организация. Но возможность производства. На Украине ее нет. У ИГИЛ ее нет, а у нас была бы возможность производства. Ну, и, конечно, наш это лучше, 100%. У нас и С-400 есть.
1: Нет, но значит, что у противника в арсенале и на вооружении,
2: конечно,
1: это очень
2: полезно. И насколько
1: полезно.
2: Этот противник... Ну, правильно, поставить эти патриоты на тренировку и смотреть, что они там сбить могут. Хотя, на самом деле, что они сбить могут, мы же уже четко видим, да, они ничего не могут сбить. Это же тут, ну, просто, вот, как, кстати, это тоже о Трампе, наш он или не наш, да? Понятно же, что вот это их ПВО хваленое, оно работает очень плохо. И поэтому, в том числе, Трамп, он говорит, что я вообще-то не заинтересован в ссоре с Россией. В отличие от всяких вот европейцев, которые думают, что сейчас мы с русскими как-нибудь так вот жестко, а потом забежим за спину большого дяди из-за океана, этот прекрасно понимает, что ему этот конфликт не нужен. Поэтому вот такая, знаете, была дуга, да, Трамп из не нашего снова стал, ну, тоже не нашим, но не таким не нашим, как был две недели назад.
1: Качели продолжают раскачиваться.
2: Да-да-да, качели. Это вообще такая довольно-таки национальная забава американцев, да, когда вот все ломанулись писать о том, что все, Трамп уже принял решение, что все, поддержка Зеленского. А теперь все, опять же, ломанулись писать, что никакой на самом деле перемоги у украинцев нет на фронтах. Трамп Зеленского поэтому не собирается поддерживать, да. А то же целых, наверное, ну... Полмесяца нам рассказывали, что все, там, Украина по надусе и так далее. Это, кстати, тоже формат психологической войны с нами, когда давят, там, рассказывают, что у них там успехи и так далее. Ну, давайте о Трампе, да.
1: Трамп объявил, что США пока воздержатся от нового удара по Ирану, рассчитывая быстро договориться по ядерной программе и восстановлению, естественно, судоходства через Ормузский пролив. Тегеран, в свою очередь, угрожает в случаях новых атак нанести удары по энергетической инфраструктуре других стран региона. Факты. После отказа от немедленного удара нефть марки Brent подешевела более чем на 5%, опустилась примерно до $83 за баррель, что, в общем-то, наглядно показывает цену военной риторики для самой американской экономики. Трамп пытается представить паузу, в свою очередь, в лучших собственных традициях, как результат политики силы, естественно. Но можно ведь и иначе взглянуть на ситуацию. Иран продемонстрировал, что способен выстоять. И что теперь?
2: Да, действительно, Иран показал способность не просто выстоять, но еще и жесточайшим образом огрызаться. Железный купол оказался не железным, а дырявым. Это факт. То есть он уже не подлежит сомнению. Причем, что интересно, он дырявый не для баллистики, Он дырявый для медленных беспилотников. Даже. Это, знаете ли, очень такой отрезвляющий факт. Да? То есть маленький Израиль, довольно-таки маленькое государство, на самом деле, не смогло прикрыть свои основные объекты от ударов и ракет, и беспилотников. А с беспилотниками ФПВ вообще беда. Там сейчас для израильских, израильской техники и солдат это вообще сейчас главная угроза. Поэтому, да, здесь есть серьезные проблемы. И поэтому Израиль, между прочим, он особо не выступал в последние недели с требованиями поскорее раздавить, как говорится, гадину, да, имея в виду Иран. Отрезвление, небольшое отрезвление. Купол дырявый, ФПВ-дроны – угроза, прямая угроза. А если уж там шахеды пойдут, то вообще неизвестно, что будет с и куполом, и вообще Израилем. Америка. Сколько объектов у Америки на Ближнем Востоке военных? 18 баз были уничтожены.
1: 18 баз. Это впечатляет.
2: Сколько все они должны были бы прикрываться, между прочим, вот этими патриотами и так далее. Все они прикрывались. И что? Результат. Знаете, нам тут рассказывают, что у нас НПЗ какой-то получил повреждение, да? Склад какой-то взорвал. У них 18 военных объектов всего, и они их не смогли защитить. И там сейчас какие-то дикие цифры называют, ну, иранцев, если слушать, то там тысячи, но

0: не по этой траектории, а виляет, уже возникают проблемы. Между прочим, поэтому мы сколько там завалили патриотов-то на Украине объектов? Если, ну, я считал, когда у меня 4 штуки точно было. То есть 4 очень дорогих, между прочим, объекта были целиком и полностью уничтожены. А 4 объекта – это, по-моему, половина того, что имеет Украина.
1: Но что же получается? Мы можем промежуточные итоги подводить, и в любом случае это, если не полный провал, то полупровал. И...
0: Я бы сказал, что это полный провал, тотальный провал.
1: Америки.
0: Да, потому что мир, к сожалению, увидел, что есть оружие дешевое и в настоящее время неостановимое. Я имею в виду беспилотники, в том числе дальнего действия. И да, конечно же, это в том числе показали и сами американцы, позволяя наводить беспилотники на наши объекты. Они для себя же сделали эту проблему, они создали ее сами для себя. А Иран продемонстрировал, что массированное использование БПЛА способно проникнуть через любые щиты. Противоракетные и ПВО. А в этом контексте мы, наоборот, показали, что наш опыт уникален. Наш опыт борьбы с беспилотниками и ракетами, которые летят в нашу сторону, он уникален тем, что сбивается больше 95%. 96, 97, 98% того, что к нам летит, сбивается, и долетают единицы.
1: Но причем мы в передовиках здесь находимся по части того, как именно противодействовать угрозе.
0: Конечно. У нас огромный опыт накопленный, и есть реально очень большие подвижки в том, чтобы выстраивать эту эшелонированную систему защиты от БПЛА и ракет. Очень хороший опыт в Курске имеется, межведомственный опыт. И здесь надо сказать, что этот опыт, наверное, будет распространяться и по всей стране.
1: С вашего позволения, пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Стратегия национальной безопасности.

0: Программа Анны Шафран.
1: Ну, то есть получается, что на Ближнем Востоке и с Ираном не получается. И это колоссальная имиджевая потеря. А что делать, куда бечь, как говорится? Что делать американцам?
2: Конечно. Вы очень правильно заметили, что на Ближнем Востоке ничего не получилось. И на фоне реального успеха спецоперации в Венесуэле, да, возникает много вопросов. На что способна вообще Америка? И перед Америкой стоит задача. Сложная задача – устроить маленькую победоносную войну. Так, чтобы она никого, не дай бог, не затронула бы из сильных игроков. И это очень сложная задача. Потому что, посмотрите, вот сейчас в Вашингтон приехал Зеленский не один. Он приехал вместе с Нетаньяху. То есть это был тандем. Они приехали на пару специально для того, чтобы показать, что вот посмотрите, ось зла, в кавычках, да, Иран, Россия, и объединить эти темы в одну для американцев и продать не оконам ее, в первую очередь, и ястребам, а давайте вот с русскими и с иранцами вместе. Но Трамп же не дурак, он понимает, что если они объединят вдруг это в дугу, то там не исключено, что и Китай присоединится к этой дуге. Да, и не исключено, что получается, что Нетаньяху и Зеленский выступают за то, чтобы, ну, не то чтобы приблизить ядерную войну, а сделать ее фактически неизбежной.
1: Еще одна пауза, с этого момента продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, остановились мы на теме ядерной угрозы на самом деле. В связке Нетаньяху-Зеленский.
2: Конечно, это вообще-то серьезная была очень тема. То есть вот этот визит именно в связке в тандеме очень напряг многих в Вашингтоне. Потому что, повторюсь, это же получается не просто Россия и Иран, а это потенциально Россия, Иран, Китай. И еще больше это напрягло. Мы, правда, об этом не особо видим, но это все под ковром происходит на дипломатическом уровне и так далее. Страны Юга и Востока. Потому что для них это не просто угроза, а они понимают, что так в стране-то может никто не остаться. Все могут пострадать. Страны Африки. Конечно же, они тоже могут пострадать. Это мы сейчас, знаете ли, пользуемся какими-то сложными очень довольно-таки мотивами, да, но вспомните, как кричали, что вот продовольственная безопасность, недопоставки зерна в Африку, да, требовали от нас открыть движение по Одессе и выход из Черного моря в Средиземье. И что? Сейчас все молчат. Сейчас все молчат об этом. Поэтому страны Юга и Востока, они очень внимательно смотрят на это. Им очень не нравится эскалация. Им категорически не нравится эскалация. Поэтому перед США стоит очень сложный выбор. Найти такую страну, где маленькая победоносная война никого не обеспокоит.
1: И в этом контексте мы Кубу с вами вспомнили.
2: Конечно. Куба. Это единственная страна, которая находится в подбрюшье США и которая не имеет сегодня серьезной возможности противодействия Штатам. Если мы не говорим о наземной операции в Кубе. Наземная операция в Кубе может, опять же, привести к фиаско у Соединенных Штатов. Но Трамп, по-моему, если я правильно понимаю, не видит серьезной угрозы со стороны Кубы. И мне кажется, что здесь он немножко заблуждается. Потому что, несмотря на то, что Куба, да, действительно лишилась той поддержки, которую ей оказывал Советский Союз, лишилась, но она никогда не имела китайскую поддержку в том формате, который давал Советский Союз, но все равно. Вот, Китай тоже не то чтобы очень поддерживает режим Гаваны. Тем не менее, есть серьезные основания думать, что, глядя на эту угрозу со стороны Штатов, в Гаване подготовили и ответ на нее. В том числе, и мы это прекрасно понимаем, этот ответ может заключаться в угрозе нефтеперерабатывающим, добывающим на шельфе находящимся станциям, которые находятся в Мексиканском заливе, которые находятся около Техаса, там, около Луизианы. Там же близко все.
1: А Куба в этом контексте? У нее есть вообще какие-то перспективы?
2: Ну, если, опять же, если... Почему с Ираном так получилось? Потому что Иран увидел угрозу своему существованию. Настолько увидел угрозу своему существованию, что отморозился на полную. Куба тоже может это сделать.
1: Тут же, если посмотреть на все эти заявления Марко Рубио, вообще, в принципе, на ту модель поведения, которую демонстрирует сегодня Вашингтон, вот Венесуэла вспоминали, да, яркий пример, то в целом может сложиться довольно пессимистическая картина относительно того, в какую сторону Куба может дрейфовать. Но, с другой-то стороны, сегодня происходят самые невозможные вещи, начиная на самом деле от избрания Трампа президентом, если вспомнить первый его срок. Здесь могут быть какие-то совершенно неожиданные повороты, которые развернули бы, ну, категорически вообще ситуацию на 180 градусов, гипотетически.
2: Гипотетически, да, тот же Рубио, да, вот сейчас он считается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост президента, да, но, с другой стороны, человек, который, ну, фактически в лицо заявляет Трампу, в интервью, правда, не о Трампе, а так вот об Духе Анкоридже, да, что Трамп — это проститутка, которая за свои слова не отвечает. Ну, фактически он так и сказал. Он говорит, был Анкоридж, да, вот что-то Трамп там сказал. Но теперь-то ситуация другая, мы же понимаем, говорит Рубио. И поэтому вот эти наведения на русских, они дают возможность говорить с другой стороны. Это что? Это же слова о том, что Трамп — это промокашка, он никто. Фактически. И не стоит думать, что Трамп этого не понимает. Вэнс, несмотря на свое категорическое несогласие с операцией в Иране...
1: Ведет себя прилично.
2: Хранил политкорректность и в целом никоим образом не выразил свое негодование и недовольство Трампом. А тут госсекретарь, ну да, конечно, он представитель неоконов и советник по национальной безопасности, но что он делает? Он не просто дезавуирует, он унижает своего прямого начальника. И не надо думать, что Трамп этого не понимает. Трамп потом показал, что те люди, которые его из его администрации в первом изводе 16-20 год вот таким образом с ним себя вели, ни одного же не осталось. Все они вышвырнуты за борт. А многие из них еще имеют серьезные проблемы с законом, с кредитами, деньгами и так далее. Поэтому я бы, честно говоря, на месте Марка Рубио так бы вот себя не вел бы. Но это, опять же, как бы мое такое субъективное мнение, да. Но, повторюсь, Трамп очень злопамятный человек. А тут чуть ли не в лицо ему плюнули, сказав, что он слово не держит, что его слово ничего не значит и что он никто. Но в целом, если возвращаться к Кубе, то действительно получается, что Трамп заинтересован в том, чтобы напасть на Кубу. И единственное, что его удерживает от этого, это доклады разведки. Но американская разведка – это, честно говоря, такая распиаренная, но при этом довольно-таки импотентская структура, реально. Ну, достаточно сказать, что они вообще не могут правильно оценивать тот же Иран. Ну, то есть они вообще не оценили действия против Ирана.
1: Это разведка не оценила?
2: Да,
1: или
2: да,
1: это
2: да,
1: Трамп поддался уговорам Нетаньяху и лобби израильского в целом?
2: Ну, как было Нетаньяху, да? Были доклады разведки и были ястребы. Вот это три составляющих. Да, демократы против, голуби против, мага против, но именно, и военные, кстати, тоже были против. А разведка и Нетаньяху, и ястребы, они были за. И вот они склонили чашу весов. Кстати, Руби, он же тоже из этих ястребов. Поэтому и доверие к этим ястребам тоже немножко поубавилось. То есть они не смогли оценить действия Ирана. Правильно оценить. И поскольку они уже один раз, пардон, облажались, то они будут сейчас дуть на воду. И вне зависимости от ситуации они будут стараться рассказать о том, что конфликт с Кубой может пройти не так легко, как мы бы хотели и как мы бы думали, они скажут. Да? Но это действительно так. Он есть варианты у Кубы нанести неприемлемый ущерб США, если они почувствуют, что ситуация для них становится безвыходной, так же, как это было для Ирана. Если не обезглавят в одномоментно одним ударом все, то у США будут проблемы. И поэтому, конечно же, вот действия разведки сейчас гораздо более осторожны. Ну и внимание тоже у Трампа к требованиям ястребов, оно тоже подупало немножко.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
4: Продолжим после новостей.
5: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
4: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
6: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские вооруженные силы вновь ударили по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которую используют боевики. Во вторник, в частности, били в порту Николаев по трем сухогрузам, а в порту Черноморск по контейнерному терминалу с грузами военного назначения, а также по складу с беспилотниками FPV-2 и комплектующими к ним. В акватории Черного моря южнее Одессы под удар попало еще одно морское судно, которое доставляло грузы военного назначения. Кроме того, в северной части Черного моря и юго-восточнее Очакова уничтожены два безэкипажных катера националистов. В Монголии состоялось открытие российско-монгольского военного учения «Селинга-2026». Маневры приурочены к 105-летию дипломатических отношений двух стран и направлены на борьбу с международным терроризмом. В честь начала учения в лагере у города Эрденет подняли государственные флаги и провели показ современной боевой техники. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника и вражеский пункт управления дронами на Добропольском направлении спецоперации. О своих задачах в составе расчета и возможностях машины рассказал водитель «Урагана» Илья Твериденко.
7: От меня зависит доставка личного состава, чтобы доехать на огневую позицию, чтобы автомобиль доехал в целости и сохранности, развернуться, командир отстреливается, сворачивается, довести личный состав обратно. Целыми, невредимыми. Ответственность огромная. Проходимость автомобиля очень хорошая. Как бы 8 колес, маневренность, все хорошо. Случаи все разные были. И быстро приехать, и быстро уехать. Спрятаться после отработки цели, чтобы не быть замеченными. И уворачиваться приходилось. Пытался по нам ждун отработать. Рэп сработал, он промахнулся. Мы уехали благополучно.
6: Благодаря профессиональным и слаженным действиям бойцов реактивной артиллерии удается эффективно уничтожать ключевые объекты противника, нарушая систему управления его беспилотной авиацией и снижая оборонительный потенциал националистов на Добропольском направлении спецоперации. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Артем Леденев действовал в составе штурмовой группы. Мотострелки попали под плотный пулеметный огонь при приближении к вражескому укрепрайону. Под прикрытием сослуживцев Артем Леденев обошел позицию украинских боевиков с фланга и метко бросил гранату. Это позволило нашим штурмовикам перейти в атаку. Ефрейтор же поддерживал товарищей прицельным огнем. Итог штурма – противник был отброшен, ликвидированы 10 боевиков. Благодаря мужественным действиям Артема Леденева опорный пункт противника был взят и удержан до прибытия подкрепления. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио «Звезда».
4: Премьер. премьера на радио «Звезда».
8: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юсифовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
5: Реклама.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Подписывайтесь в Максе на его канал «Что-то знаю, Павел Данилин». Ну и в Телеграм тоже можно подписаться на этот же самый канал «Что-то знаю, Павел Данилин».
2: Спасибо, да. Пока можно в Телеграм еще подписываться. Пока что еще, да.
1: Но аналитика там стоящая. Заходите, друзья. Теперь Сеута, Европа. Марокко. Более 50 тысяч человек попытались попасть из Марокко в испанскую Сеуту. Около 49 тысяч пересекли границу за одни сутки. По последним данным, погибли не менее 72 человек. Более 1000 потребовалась медицинская помощь. Испания утверждает, что за 48 часов вернуло свыше 48 тысяч мигрантов. Мадрид усилил границу военными полицией и установил плавучее заграждение. В этот момент более 20 стран ЕС потребовали совместной защиты внешних границ. Италия тем временем на месяц приостановила действие Шенгена и ответила на провал внешней границы закрытием внутренней. Сеута. Ну так, можно задать вопрос, чрезвычайное происшествие или репетиция будущего Европы? Хотя в этом контексте, конечно же, много чего вспоминается, начиная от развала Ливии и убийства Каддафи. Он им все это предвещал, между прочим.
2: Да, но здесь надо смотреть на Марокко. Что такое Марокко? Марокко, вообще-то, это форпост Соединенных Штатов в Африке. Это даже не французская колония, да, это именно американская. Это первая страна, между прочим, которая заключила, одна из первых стран, которая заключила с Соединенными Штатами договор о признании суверенитета. 1776, по-моему, или 7 год, ну, то есть в год образования Соединенных Штатов. И отношения между Марокко и Штатами, они всегда были довольно-таки интересными.
1: То есть вы намекаете на некую руку?
2: Ну, я не намекаю,
1: неких
2: прямо
1: ЦРУ,
2: говорю.
1: Например,
2: да.
1: Каких-нибудь спецслужб. Мы не утверждаем, мы предполагаем.
2: Что сказал Трамп по поводу Испании в последние, посмотрите, последние 3 месяца? Что он говорил по поводу Испании? Только что матом не ругался. Может, ругался, но просто вырезали. А посмотрите, что сказал Нетаньяху об Испании буквально 2.5 недели назад. Он сказал, что-то плохое скоро произойдет в Испании.
1: А Испания, напомним, не дала воспользоваться Трампу своей базой для нападения на Иран.
2: Ну, Нетаньяху-то не поэтому сказал. Нетаньяху-то сказал, потому что Испания занимает последовательную позицию по критике действий Израиля в секторе Газа и Палестины. Ну, и, собственно, что? Что-то плохое произошло. Почему мы не должны искать здесь руку? Учитывая, что между Марокко и Израилем при посредничестве Трампа в 2020 году были заключены соглашения в рамках Авраамовых соглашений. Это первое. Второе. Резиденты Израиля в Марокко действуют как у себя дома. И третье. Мы точно знаем, об этом сказал сказал власти Марокко сегодня, что вся вот эта кризисная ситуация возникла из-за информационных действий в соцсетях, где были вбросы по поводу того, что там вас ждут с распростертыми объятиями и так далее и тому подобное. То есть срежиссированная тема.
1: Нет, ну понятно, что такое количество сильных молодых мужиков, которые берут
2: штурмом
1: да. нечто, да, какую-то территорию, это все дело надо организовать и спланировать. Само по себе
2: конечно.
1: Такое не возникает.
2: Сами по себе 50 тысяч не соберутся и не пойдут на прорыв границ. Поэтому надо смотреть, во-первых, кому выгодно. Во-вторых, кто угрожал чем-то подобным. Угрожал чем-то подобным Израиль. Выгодно это в том числе Соединенным Штатам Америки и Израилю. Вот и все. То есть это две страны, которые угрожали испанцам за их неправильную позицию. И это, да, месседж. Месседж европейским странам, что если вы не будете идти в русле нашей общей политики, да, то с вами может быть так же.
1: А как же так с союзниками?
2: Ну, а как же так с союзниками? Почему Испания не предоставила Трампу аэродромов подскока и так далее? Почему она этого не сделала?
1: Потому что коллективное решение необходимо в НАТО.
2: Собственно, Трампушка и показывает, что надо платить по счетам. И здесь мне представляется, что мы вообще не должны, честно говоря, за испанцев-то душой болеть. Испанцы нас ненавидят похлеще, ну, наверное, так же, как и евреев.
1: Нас просто интересует как явление вообще.
2: Да, как явление, да. Ну, и чем хуже там, тем лучше здесь. Вот это тоже нужно понимать, да. Испания, Италия, вот, вообще не жалко. Ну, хоть захлестнет их этой толпой мигрантов, и если захлестнет, то даже хорошо будет.
1: Просто факт закрытия границ и ограничения Шенгена, это, ну, серьезная штука.
2: Да, это серьезная заявка на то, что внутри Евросоюза проблемы. Повторюсь, чем больше внутри Евросоюза проблем, тем нам лучше, потому что Евросоюз – это враждебное нам образование, скажем так. Надгосударственное образование, но которое пытается превратиться в государство. И за наш счет оно пытается, кстати, превратиться в государство, потому что за счет борьбы с нами оно пытается дополнительно институционализироваться. Это очень важно, да, потому что если бы не позиция Брюсселя, возможно, и Мелани была бы более позитивно настроена к нам, это итальянская. И точно бы не было того, что мы сейчас видим в Армении, в Молдавии, в Румынии. Ничего этого бы не было бы. Это коллективная позиция. Это не позиция какой-то одной страны.
1: Но вот сама тема того, что сейчас происходит, это ведь... хочется, извините меня, лирическое отступление сделать. Тема того, до какой же степени цинично действует наш противник, и в этом смысле мы, конечно же, никогда не сможем понять друг друга, когда просто пускаются в расход люди для того, чтобы пригрозить и сделать такую фигуру. Ну, мы вам как бы обозначили перспективу. Вот никогда нам не понять друг друга еще раз. И это еще одна лишняя иллюстрация тех способов и методов, которыми действует наш противник. И, кстати говоря, открывает дискуссию на предмет разговора о том, как противостоять. Вы сейчас напомнили Израиль. Газу, Палестину, Южный Ливан, откровенный геноцид, который сейчас осуществляется. Тут же опять вспоминается удар по школе в Иране, удар по колледжу в Старобельске. И, если рассматривать все это в контексте технофашизма, который продвигает Силиконовая долина, Карп и так далее, так далее, так далее, ну, у нас же получается, зримо ощутимо, пожалуйста, вот он, новый враг 2.0 со своей стройной идеологией, которая допускает все те способы и методы, еще раз, которые мы наблюдаем с вами. Но мы для себя, что самое интересное, ведь не сформулировали этот момент. Кто против?
2: По сути дела, нынешний глобализм, он не особо отличается от фашизма-то. Поэтому, да, это наш враг.
1: Интересная очень мысль. Глобализм тождественен фашизму.
2: Ну, нацизму скорее, да, нацизму. Потому что глобализм использует те же самые тоталитарные примочки, что и Гитлер использовал. Он использует те же самые, извините, расистские, да.
1: Ну, я бы и про фашизм здесь тоже говорила. Почему? Потому что по религиозному признаку,
2: тоже, да.
1: Не только по национальному признаку, сегрегация на самом деле, по социальному признаку, все это то, что мы наблюдаем сегодня.
2: Ну, скажем так, тоталитарные практики, да. Это все присутствует, и это очень серьезный вызов. Очень серьезный вызов. И не надо к этому относиться как к каким-то ритуальным словам. Это не ритуальные слова, это правда угроза. И эта угроза, она в первую очередь, конечно, на мозги. То есть это угроза нашему сознанию. Они пытаются жить исключительно ложью. И это правило. Причем страны, которые когда-то кичились свободой слова. Ну, посмотрите, да, просто история, недавняя история. Сколько лет прошло? 18 лет прошло с времен Осетинской войны. Как начиналось? Западные СМИ дружно рассказывали, как Грузия возвращает в лоно своего законного суверенитета Осетию. Это было первые там полчаса. Потом, как только наши миротворцы начали давать ответ, тут же переменилось. Никакого возвращения сразу не было. Уже получилось то, что это русские, оказывается, открыли огонь по грузинам. А когда уж наша армия начала наступление на территорию Грузии, так все там просто зашлись воем, а не спровоцированной агрессией. Забыв, что полчаса назад эти мерзавцы писали сами. Все, нет этого, вообще нет этого. И то же самое сейчас. Я специальный доклад подготовил, у меня на сайте, кстати, опубликован, как осуществляется пропаганда на наши мозги. Тема, что Украина побеждает. Ей же не месяц. Она же с самого начала присутствует. Ну, есть 6 блоков в этой схеме. Военный, социальный, геополитический и так далее. Я все эти блоки четко расписал. И они их варьируют. Вот один блок облажался, второй блок берут, на его место ставят. Ну, например, там, мы поставим джавелины и конец русским танкам. Ну, поставили джавелины, и что? Никуда не делись танки. Все хорошо с танками. Вот. Окей, мы поставим леопарды и конец русским. Все, мы в наступление пойдем, они ничего. Все леопарды сгорели. Последний, кстати, на днях буквально, недельку назад сгорел. Вот. И что? Это чудо-оружие. Да? Как только это чудо-оружие приходит, все, сразу начинают рассказывать, все, теперь перемога. Вот сейчас. Перемога наступила, потому что дальнобойные удары по российской территории вглубь 1500 километров. И тут же выяснилось, что, оказывается, да, перемога-то тоже не туда пошла. Нет перемоги. Тогда они берут другой блок, типа социальный. А вот сейчас в России начнется недовольство населения. Нет недовольства. Ага, убираем. Давайте геополитический. А сейчас весь мир возмутится, и русские в изоляции. Нет изоляции. БРИКС, там встречи с другом Си и так далее. И тому так, берем следующий блок. И все это делается на мозги, ну, в первую очередь, своего западного оболваненного жителя, гражданина, а во вторую очередь на наше. Тотальная ложь. Тотальная ложь. Кто у нас князь лжи, кстати?
1: Сатана.
2: Вот это да. Но сатанизм вообще это чуть ли не официальная религия Запада сейчас.
1: А у нас движение, признанное экстремистским и запрещенное,
2: да,
1: в России.
2: Да, именно так. Но а борьба с православием на Украине, а попытки снести храмы, не снести храмы, а вывести храмы из управления православной в Прибалтике, которые сейчас вот мы наблюдаем. Это же все одно к одному, кирпичик к кирпичику. И чем они прикрываются? Борьбой с русскими. А это что? Русский теперь в Европе, как еврей был в нацистской Европе 30-х годов.
1: Кстати говоря, для них русский и татарин, и чуваш, и башкир, конечно, и чеченец, все это русские.
2: А одно лицо, конечно. Да,
1: к вопросу, да, о дискуссии, да, которая у нас внутри разворачивается на предмет того, что есть государство российское.
2: Поэтому, когда грузины там за русский язык побили украинку, да, это очень смешно выглядело, потому что грузины это для Запада такие же русские, как и эта украинка, которую грузин избил. Так, на секундочку. Им следовало бы тоже об этом задуматься. Потому что там никто знак не равно не ставит между грузином, татарином и русским.
1: Вот раз уж мы на эту тему зашли, давайте тогда по Украине отдельно пару слов скажем. Почему? Тут опять всплыла Мендель, пресс-секретарь, бывшая пресс-секретарь Зеленского, Юлия Мендель. Заявила, что, мол, Зеленский – это главная проблема Украины. Мол, начала сомневаться в нем еще в 21-м году, а после начала конфликта увидела механизмы коррупции, манипуляции, рост цензуры, откат демократии. Утверждает, что Зеленский стал главной проблемой Украины. Мир, по ее мнению, ошибочно отождествил страну с образом одного человека. Ну и говорит, мол, Зеленский является главным бенефициаром конфликта, поскольку сохраняет власть после отмены выборов, а его окружение связано с коррупционными схемами. Утверждает, что поддержка президента внутри Украины резко снизилась, страна движется к автократии, а продолжение войны ведет к демографической и политической катастрофе. Сидит она в Америке. Ясное дело, что такие интервью, которые она дает, в частности, Такеру Карлсону, просто так не случаются. Очевидно, она находится под защитой тамошней разведки. И те заявления, которые нам периодически делают, это не просто так заявление, а это заявление потому, что попросили. Для чего американцам это?
2: Надо понимать, что то, что она говорит, это трава зеленая, небо синее. Зеленский мерзавец. Он уничтожает собственный народ.
1: Ну, когда это свой человек, условно свой, делает там в стане своих, это уже приобретает несколько иное звучание.
2: Да, да. Мы слышим новые действительно интонации, которых не было слышно на протяжении долгого времени. На протяжении долгого времени там рассказывали о том, что есть вот человечек в черной одежде с нимбом, да, которого все должны просто боготворить, рукоплескать ему и так далее. Что есть злая Россия, которая напала на бедную Украину, да, и идет конфликт между этой злой Россией и маленькой бедной Украиной. На самом деле, конечно, мы же понимаем, что конфликт идет между глобальным Западом, который руками Украины ведет войну против России. Вот и все. Да, и действительно демографическая катастрофа, все это правильно. Поэтому два слова, да, о том, что действительно там сейчас востребована коррекция образа Украины, в Соединенных Штатах в первую очередь. В Европе стараются не допускать этой коррекции любыми способами, в том числе и законодательными. То есть, если ты скажешь там слово против Украины за Россию, то ты можешь сесть в тюрьму, в буквальном смысле слова.
1: Но американцы начали
2: Британии, американцы,
1: по-другому
2: да,
1: говорить.
2: Потому что для Америки а поддержка Украины не является больше
1: приоритетной задачей.
2: Да, потому что они не хотят тратить деньги, они все свое уже получили с Украины. Им больше там ничего не нужно. Им нужно, чтобы их оружие продавалось и покупалось, да, и чтобы их бюджет не тратил на Украину ни копейки, а только получал с этого дивиденды. То есть циничная довольно-таки практика. И в этой практике им святой Зеленский уже не нужен. Им вообще Зеленский не нужен в этой практике. Им нужна гарантия, что их доходы не уменьшатся. А гарантию это может дать любой, не только Зеленский. Ну, а нам, конечно, да, нам следует эти нарративы тоже поддерживать, потому что, ну, это правда, демографический кризис и кризис на передовой, он очевиден. Вот буквально вчера приняли новые правила, сняв отсрочки с огромного количества людей. То есть те люди, у которых была отсрочка по болезни, теперь должны пройти переосвидетельствование. Те люди, которые сидят с инвалидами, тоже должны теперь лишиться отсрочки и пойти на передовую. Студенты. Ну, не все, правда, а пока только вечерники и заочники, но это только лиха беда начала. И проблемы комплектации очевидны. Людей нет. Фронт в Харькове вообще начал рушиться, в Харьковской области. Это хорошо, кстати, очень. Очень поскорее бы он рухнул, да, потому что как только Харьков станет русским городом, да, падет угроза для Белгорода. Это очень важно. И все вот это вместе, да. Проблемы с фронтом на Донецком направлении. Локальные есть успехи по сопротивлению нам на Запорожском направлении, но и там тоже движение фронта в нашу пользу в целом. То есть здесь нужно четко отдавать себе отчет в том, что происходит на передовой. Адаптация произошла к работе беспилотников. Киллзоны нет уже как таковой. Штурмовые действия осуществляются теперь. Надо сказать, я был впечатлен, посмотрев, как осуществляются штурмовые действия нашими подразделениями сегодня. Это когда Великая Отечественная война заканчивалась, да, наши штурмовые группы научились буквально там впятером брать те объекты, на которых раньше мы могли положить роту и батальон. В конце войны впятером это брали. Не потому, что фашисты стали хуже воевать. Нет. Потому что наши научились это делать намного лучше. И вот сейчас я смотрю на действия наших штурмовых групп. Это высочайшее мастерство.
1: Павел, наше время подошло к концу. Огромное вам спасибо за эту очень интересную беседу. Павел Данилин сегодня был с нами, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Подписывайтесь на его канал «Что-то знаю» Павел Данилин в Максе и в Телеграме. Ну и подпишитесь на канал «Звезда аналитика» там же, в Максе и в Телеграме. До новых встреч.
2: Всего хорошего.
0: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
10: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
11: Добрый вечер.
12: Здравствуйте, товарищи.
13: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
14: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
15: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
12: Ломоносов дошел до Москвы
16: пешком. Вообще сбрасывали.
12: Отравился
16: о викинге. Шлемы с рогами носили.
17: Аляс продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
19: В школе сын проходит тему знаменитого ледового побоища. И я заодно вспоминаю...
20: Крестоносцы провалились под лед Чудского озера под тяжестью своих доспехов. Там же все просто.
18: А вот и нет.
21: Стереотип о битве закрепил фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Оттуда фраза «Немец тяжелее нас, под ним и проломится». По оценкам же современных исследователей, весили тевтонские рыцари и русские дружинники в своих шлемах и кольчуге примерно одинаково. У первых, правда, были еще кольчужные рукавицы, зато у наших – дополнительные металлические пластины поверх кольчуги. Но все равно разница по итогу минимальна.
18: Исторические мифы и заблуждения.
21: К тому же воевали тогда на конях, поэтому на лед давили бы плюс-минус одинаково. Но что интересно, исторические источники той эпохи про утонувших крестоносцев не писали. Даже первая новгородская летопись гласит: «Немцы в сражении Подоша, а Чуть обратилась в бегство». Чуть – это союзные рыцарям прибалтийско-финские племена. Версия о провалившихся под лед в летописи попадет столетия спустя. А почему, так и не ясно.
20: Так, а сражение-то где в итоге проходило?
21: По мнению советских историков, бились где-то на мелководье, у восточного берега Чудского озера. Но точно известно одно. Той безусловной победой Александр Невский поставил на паузу противостояние Руси с Ливонским орденом.
18: А вот и да.

встречали. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы. В комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней. Он улыбнулся мне и сказал:

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Инициировала беседу бразильская сторона, уточнили в Кремле. Лидеры обсудили укрепление двусторонних отношений в разных сферах. Также они обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Украины. Лидеры двух стран подтвердили, что по многим важным глобальным темам Россия и Бразилия придерживаются схожих или близких позиций, добавили в Кремле. Российские войска продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в течение дня поражены 3 сухогруза в порту Николаев, контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками в порту Черноморск. А южнее Одессы – морское судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку грузов военного назначения. В северной части Черного моря, юго-восточнее Очакова, уничтожены 2 безэкипажных катера противника, добавили в оборонном ведомстве. Получить ключевые госуслуги в сфере туризма россияне теперь могут в цифровом формате. Об этом рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, за счет оцифровки уменьшились сроки получения целого ряда услуг.
2: Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией. И после того, как мы запустили соответствующий цифровой сервис получения туроператорами разрешений через портал госуслуг, у нас сроки получения разрешения сократились с 1 месяца до 10 дней. Запущена процедура в цифровом виде получения разрешения экскурсовода гидами. У нас сроки получения соответствующих разрешений сократились с 2 месяцев до недели.
1: Цифровизация обеспечивает прозрачность отрасли и безопасность граждан, уточнил Дмитрий Григоренко. С начала следующего года власти начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах продвижения, от производителя или импортера до прилавка. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Органы исполнительной власти будут фиксировать значение цен для анализа и выявления резкого роста. А инфляцию и информацию о продавцах, а также поставщиках, контролеры будут получать от Федеральной налоговой службы. В перечень социально значимых продуктов, которые будут мониторить, входят мясо, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Полученная информация будет использоваться исключительно для мониторинга и анализа и не подлежит разглашению. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш многополярный мир» — место, где мы с интересными и необычными людьми со всего света ищем общие точки соприкосновения, пытаемся лучше понять друг друга и, конечно же, разрушить разделительные линии, которые, к сожалению, существуют между странами и народами. С вами, как всегда, я, Юрий Линдре. И сегодня у нас очень интересная тема, которая, наверное, соответствует актуальному геополитическому моменту. Это, конечно, взаимодействие, взаимоотношения России со странами Балтии, в особенности с Латвией, как одним из, к сожалению, антироссийских форпостов Запада на вот восточном направлении. И помочь разобраться вот в этих хитросплетениях в сегодняшнем моменте нам поможет очень интересный гость, художник и уже общественный деятель из Латвии как раз, Максим Кульгаев-Двинский. Максим, рад видеть в студии.
2: Взаимно. Добрый день.
1: Максим, вот хочется начать, с одной стороны, с традиционного вопроса, а наша программа сильна традициями, но, с другой стороны, немножко его видоизменить. Мы знаем, ну, исторически так было, что еще с советских времен страны Балтии, особенно Латвия, да и Эстония, Литва, конечно, тоже, это всегда ассоциировалось с тем регионом, в котором хочется жить, потому что максимальные возможности, почти Европа, как именно западно, но не совсем. Ну и вообще хорошее место для того, чтобы строить там карьеру, расти детей и так далее. То есть многие хотели всегда там жить, ну или, по крайней мере, отдыхать регулярно. Но сейчас мы видим, что получается с обретением независимости эти страны для, прежде всего, русских людей или тех, кто считает себя русскими, потеряли такую актуальность, и многие уезжают, в том числе вот ваш пример. Да? Расскажите, как вот, почему именно из Латвии в Россию, а не наоборот, как раньше?
2: Ну, наоборот, тоже бывает. Сейчас это такое броуновское движение происходило после 22-го года. Кто-то туда, кто-то обратно, да? Потому что либерально настроенные товарищи, наоборот, туда приезжали, в Латвию, в Прибалтику, да? Но люди, которые за русские ценности, за традиционные ценности, за русскую культуру, к сожалению, ну, в Прибалтике уже невозможно становится там жить и придерживаться этих ценностей, этой культуры. Ну, и, соответственно, приходится выбирать. Люди, которые, ну, все-таки, так скажем, и финансово смогли как-то подготовиться, потому что это очень дорого. Переезд в другую страну, в Россию, при всех программах, которые существуют, к сожалению, эти программы больше все-таки работают на бумаге, чем в жизни, и поэтому достаточно сложно.
1: Ну, почему же? Эти программы хорошо работают, когда речь идет о переезде в страны Средней Азии, потому что там изначально более выгодные условия, там отсутствие визового режима, например, там и прочее, прочее.
2: Ну, я даже не стал зацикливаться на этом, но да, к сожалению, это есть. Поэтому я вот как раз занимаюсь такими вопросами, чтобы все-таки выделили немножечко, ну, разделили эти потоки на русских и народы, которые исконно на территории России проживают, РСФСР, и на все-таки республики, которые отдельно, да, это вот азиатские республики, и чтобы потоки эти были, ну, немножко по-разному распределены. Сейчас, к сожалению, в России нету такой, как бы, как вот у поляков карты поляка, или там, как в Израиле есть репатриация, да, программы. У нас все сильно сложнее, и русским людям из Прибалтики очень тяжело. А из Германии, допустим, там тоже люди, очень многие хотят переехать, им еще тяжелее. Вот, потому что у Латвии хотя бы есть договор между Россией и Латвией, он до сих пор работает. Вот, но вернемся к вопросу, почему переехали, потому что уже, ну, становится невозможно там остаться русским человеком, так скажем, да, потому что, ну, во-первых, образование невозможно получить на русском языке уже никакое, даже платное, да, то есть они запретили даже платное образование, детские сады уже полностью перевели на латышский язык обучения, и, ну, при всем желании ты не сможешь остаться русским культурным человеком, то есть ты не будешь грамотно писать, не будешь грамотно говорить, и все поле информационное, даже в библиотеках какие-то книги русские убирают, их все меньше, меньше, меньше становится. Да? Сейчас ситуация хуже, чем во времена немецкой оккупации. Потому что немцы не запрещали говорить на русском языке хотя бы. Да? То есть свои, понятно, там были концлагеря, их пока, слава богу, еще нету на территории Прибалтики пока. Вот. Но насчет вот остаться русским, там становится еще сложнее.
1: Ну, то есть вариант, в принципе, для тех, кто не является представителем титульной нации, он один. Либо уехать, чемодан вокзала России, известный слоган из 90-х годов, да. Либо, соответственно, принять латышскую, литовскую или там эстонскую идентичность и фактически отказаться от своих корней, культуры, самобытности. Правильно?
2: Да, причем люди, которые русские, как бы, которые пытаются стать латышами, литовцами, эстонцами, они становятся еще более русофобы, чем многие местные жители титульной, в кавычках, да, нации. Но не всегда это помогает, потому что национализм – это такая штука очень сложная. И если ты не вышел фамилией, и, ну, как бы это не очень все равно поможет.
1: Ну, и даже если и поменял в итоге фамилию, тоже не факт, что поможет.
2: Да, то тоже не факт, что поможет. Ну, может быть, там на следующее поколение уже на детей. Да.
1: Расскажите, а вот чем вы занимались в Латвии до того момента, когда все-таки решили покинуть эту территорию и перебраться в Россию?
2: О, это такая достаточно обширная тема, но если очень вкратце, у меня была фирма, которая занималась рекламой, еще одна фирма занималась дизайном интерьеров общественных пространств, то есть это библиотеки, школы, думы и так далее. А мебельная потом фирма была, которая, чтобы реализовывать все эти проекты. И общественная деятельность у меня не была связана с политикой, она была связана с дизайном. Мной и женой была создана общественная организация «Общество латгальского дизайна». Латгалия – это восточный регион Латвии, где мы работали с молодежью, со студентами, ну, всеми, кто связан там были. Дипломные работы делали, практику у нас проходили. И плюс у нас была такая интересная программа, это с центром занятости. Мы, как бы, первая трудовая деятельность молодежи, ну, там, с какими-то, так скажем, сложностями, да, то есть это или ментальные особенности, или это особенности социальные такие немножко неблагополучные, да, то есть, ну, те, которые не могут нормально трудоустроиться, они сначала у нас проходили такую определенную практику полгода, получали стипендию от Евросоюза, и дальше уже могли, после того, как у нас поработали, у них уже, ну, был какой-то стаж, к которому они могли обратиться.
1: Ну, я так понимаю, что в рамках и деловой вашей деятельности, и общественной, наверное, не делали разницу между там латышами и русскими, то есть вы ко всем относились

0: так далее. Вот. Но политика государства, к сожалению, такая, что ну, там не получается все равно выжить тем, кем ты хочешь быть. То есть вот я хотел остаться русским человеком, чтобы у меня дочь была русская, и чтобы внуки, даже бог, были бы русские. Да? Ну, понятно, что уже там такое невозможно.
1: А вы сами и ваша семья ощущала вот лично вот конкретно такой прессинг? Не то, что сокращается именно возможности по получению образования на русском языке, или, может быть, есть там эффект стеклянного потолка, когда карьерные возможности лимитированы по причине там неафишируемых, но понятных, там, связанных с национальным происхождением, там, с первым языком. А вот лично физически ощущали прессинг, давление со стороны там, государства, что вам не очень рады здесь, например?
0: Есть один такой значительный нюанс. Мы жили в городе Даугавпилс. В принципе, раньше это был абсолютно русский город. И если чем дальше, тем больше туда, особенно на руководящие должности, завозили с различных других регионов Латвии, чтобы это были именно этнические латыши, желательно, чтобы они вообще не сильно хорошо говорили по-русски или вообще не говорили. Да? Но в общем, мы себя чувствовали там, в Даугавпилсе конкретно, ну, вполне комфортно. Единственное, что было некомфортно, уже категорически я хотел уехать раньше этого события, но не успел, все равно пришлось мне как-то мимо проехать и увидеть эти снесенные несколько памятников героям Великой Отечественной войны, да, нашим защитникам. Ну, потому что это идет все равно все с Риги, и местные власти хотят это или не хотят, они все равно будут подчиняться закону страны, да, то есть там по-другому не выйдет.
1: С вашего позволения сделаем небольшую паузу и продолжим после перерыва. Это «Радио Звезда».
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
0: Латыши служили как в Красной армии, так и в СС. Мне сложно сказать, какие там были пропорции, но в СС служили действительно очень много. И даже был такой исторический факт, что в 1946 году первый секретарь ЦК Латвии и его заместитель, первого секретаря, к сожалению, не помню, заместителя Вилис Лацис, это достаточно известный был в советское время писатель, и его на русском много издавали, я думаю, даже улицы какие-то есть в России, да, его именем названные, они написали товарищу Сталину письмо, что просим выпустить латышей из лагерей, потому что некому просто работать. Просто настолько много мужчин сидели в этих лагерях, что экономику Латвии, Латвийской республики было некому поднимать. И товарищ Сталин, в общем-то, выпустил не все.

0: всех, но очень многих. И вот как раз-таки это вопрос насчет кровавого Сталина, который всех расстрелял. И мало того, что этих ребят не расстреляли, а это, ну, там у многих были руки по локоть в крови, потому что это настоящие эсэсовцы такие были, да, их почему-то не расстреляли. Но их еще и к тому же буквально сразу после войны отпустили для того, чтобы они спокойно жили, потом многие из них дослужились до вполне себе нормальных должностей и воспитали вот как раз-таки именно те поколения, тех детей и внуков, которые сейчас мстят за вот своих вот этих дедов.
1: Это «Радио Звезда». Продолжим после паузы.
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.

0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Ну, то есть получается, что во многом гуманность, проявленная советской системой после войны, в том числе и в отношении даже части лесных братьев, которые продолжали сопротивление еще уже после окончания Великой Отечественной войны, в какой-то степени, назовем вещи своими именами, обернулась боком, потому что сейчас мы видим, что, сейчас, наверное, уже особо нет, но вот, например, еще лет 10-15 назад, пока были живы вот эти эсэсовские ветераны из состава эстонских, латышских частей, вот эти марши по центральным улицам, прибалтийских столиц, вот это их чествование, что не надо смотреть на мундиры, надо смотреть на то, что они патриоты, вот эта вот вся вот риторика. То есть это во многом получается как бы реанимация реваншистских настроений и поиск нового, наверное, какого-то смысла, от которого можно выстраивать какую-то свою преемственность, национальную идею. Как вы думаете, Максим?
2: Ну, да, это абсолютно национальная идея. Вот на этом сейчас базируется. То есть это переписывание истории, переписывание вплоть до того, что изменение названия улиц, переписывание того, как все было на самом деле, потому что вот эта вот оккупация, которая произошла, сейчас за отрицание оккупации уголовное дело.
1: В Риге на центральной площади, я вспомнил, я же сам там был, есть музей оккупации.
2: Да.
1: Центральное место, прямо с кричащей рекламой со всеми делами.
2: Да.
1: Кстати, в Таллине, в Эстонии тоже есть, я там тоже был в свое время.
2: Да.
1: То есть этому прямо отведено центральное место вот в этом нарративе самоидентичности, самовосприятия общества. То есть вот так прям навязывается.
2: Да. И там плохие только русские. То есть там нету плохих немцев, шведов, которые латышей, в принципе, за людей не держали. Там была стоимость жизни латыша, как у курицы, Там все хорошо, там никаких проблем. А русские, которые строили экономику, вкладывали деньги, образование было у латышей, преференции всегда, у всех были, национальных меньшинств, у всех были преференции в образовании, То есть там с меньшими баллами, там были вот эта проходная система, то есть там были сплошные плюсы. Но это все как будто бы забыли. Вот не было этого.
1: Кстати, я вспоминаю тоже, ведь в свое время, в 90-е годы, в нулевые, русскоязычные политики, или это еще когда существовали прорусские партии, Татьяна Жданок в Латвии, в Эстонии тоже были похожие движения, они уступали за что? Что дайте нам, русским или тем, кто принадлежит русскому миру, внутренне, такие же права, которые были у вас, у латышей и эстонцев, во время так называемой оккупации.
2: Да.
1: Право получать образование, иметь свои газеты, в театрах вести деятельность, еще что-то, наукой заниматься. Все было двуязычное, то есть, по сути.
2: Да.
1: И во многом, где-то мне попадали цифры, я уже, к сожалению, сейчас не вспомню, что и по части книгопечатывания на национальных языках, и развития культуры науки именно вот в этот период так называемой оккупации, произошел на самом деле расцвет. Потому что как раз вот возможность вот этот социальный лифт для латышей, эстонцев, литовцев реализоваться через многочисленные вот эти сферы, он был беспрецедентно высоким. То есть ни при немцах до этого, ни при шведах, даже во времена Российской империи таких возможностей не было. Такая вот оккупация.
2: Да, такая оккупация. Причем Российская империя начала печатать и развивать, в принципе, потому что латышей и эстонцев как таковых их не было. Это были разные разрозненные племена, их потом собрали вот так вот. И во время советского периода, это был абсолютный рассвет. То есть там сейчас даже близко ничего похожего нету. Сколько денег вкладывали тогда в культуру, науку, образование, в национальные эти республики.
1: А как вы думаете, откуда корни такой лютой русофобии? Потому что, понятное дело, возможно, когда происходила интеграция республик в Советский Союз, может быть, далеко не все были согласны. Мы это понимаем. Да, но ведь, в принципе, особо русский язык или русский образ жизни не навязывали так агрессивно, наоборот, создавали возможности. По сравнению с другими частями Советского Союза, вообще была очень такая близкая к идеальной жизни в плане доходов и всего остального. Есть такая, конечно, гипотеза, может быть, вы ее подтвердите или опровергнете, что, в принципе, русофобия это неразрывно связано именно с политикой десоветизации. То есть она если ты начинаешь отрицать советское советское прошлое во всех его аспектах, в том числе и положительных, то неизменно ты придешь к русофобии, потому что именно там русский человек, русский народ стоял в авангарде там, вот этой советской трансформации, и через отрицание всего советского ты выходишь на то, что все действия русских были неверными. А раз они неверные, значит, ты ставишь на них крест и говоришь о том, что это все было плохо, и вообще русские неправы. Вот есть такая версия. Как вы думаете?
2: Я бы, наверное, все-таки это расширил, эту версию, до геополитической. Потому что страны Прибалтики, как и большинство европейских стран, они не имеют абсолютного суверенитета. И основные такие какие-то законодательные инициативы идут с американского посольства. Американского или британского. Там раздел влияний.
1: Максим, извините, перебью, просто не могу не сказать для нашей аудитории, что в нулевые был период, когда все три президента трех прибалтийских республик были американцами. Да. Томас Хендрик Ильвес в Эстонии с американским гражданством, Вайра Вики Фрайберга в Латвии с американским гражданством и Валдес Адамкус в Литве с американским гражданством. Я просто в подтверждение, почему-то я вспомнил этот факт.
2: Да. Вот, и здесь надо всегда смотреть только с одного ракурса. Какое бы правительство ни было, что бы ни пришло, что бы они даже ни говорили, это все антироссия. И там по-другому быть просто не может. Потому что это такой фронтир, это все сделано только для того, чтобы в дальнейшем воевать с Россией. То есть это, ну, по-другому просто там не может, политический процесс по-другому происходить не может. Что бы там ни говорили какие-то политики, что мы за русских, что мы хотим торговать с Россией, но это все только до выборов еще кому это, ну, дают говорить. Но, скорее всего, даже это обусловлено тоже такими процессами, чтобы показать, что все-таки какой-то уровень демократии есть, и что вот у русских избирателей есть тоже какая-то своя вот такая маленькая тарелочка, где они могут, так скажем, поклевать чего-то, да, там демократии какой-то. Но нет, это все показное, это уже много раз показывалось в Латвии, как политики, которые говорили, что да-да-да, мы за русские, потом моментально меняли на 180 градусов свою риторику.
1: Ну да, мы так, если вспомнить, то были и все-таки в кабинете министров представители, именно, так скажем так, да, этнически русский мэр Риги был, и партии были, но как это так все-таки не очень сложилось, чтобы консолидировать именно русское движение, как-то более проактивно отстаивать свои права? Или не было такой возможности?
2: Не было возможности. Просто работают там тоже люди очень хорошо. Там за коррупцию подцепили, дальше уже, чтобы человека не посадили, он моментально начинает говорить то, что нужно. Такие случаи там тоже есть. Не будем называть конкретных людей, но там работают со всех сторон, но очень грамотно работают.
1: Помнится еще в свое время тоже один из таких проблемных моментов, когда там Эстония, Латвия, Литва стремились в Европейский Союз, в НАТО, и там активно, значит, в этих трех республиках работала ОБСЕ, в частности, офис, как его, Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств, и как раз вот там какие-то вот минимальные подвижки, там, чтобы как-то создать, вот как раз о чем вы говорите, Максим, видимость демократии, что вот есть там как бы базовые права защищены, там есть какой-то плюрализм, какое-то образование можно получить там на языке нацменьшинств, там где-то в политической жизни поучаствовать. И это вот тогда вроде посчитали достаточным для того, чтобы произвести вот эту ту самую евроинтеграцию, то есть соответствие высоким стандартам Запада. Ну и, как мы понимаем, с момента того, как все страны вошли в ЕС и НАТО, вот эти стандарты начали резко пересматриваться, и то без того очень маленькие.
2: Угу. Ну, опять-таки, и вот как там был геополитический момент, здесь, мне кажется, русским людям тоже нужно понимать, потому что сейчас вот все это после начала СВО, это так вот все раскрываются, они так сами раскрывают свои замыслы, даже самый верх политического Запада. Нужно понимать, что мы для них всегда унтерменши, для европейцев. Латыши себя почему-то считают тоже, что они европейцы, но в реальности для тех же самых немцев они такие же унтерменши, в общем-то, плюс-минус. Да? Поэтому они потом просто поймут, так же, как когда-нибудь поймут те же самые украинцы, что они были просто инструментом в руках большого Запада, такого дикого такого хищника.
1: Это «Радио Звезда», мы продолжим после перерыва.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация,
3: о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
4: Продолжим после новостей.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
6: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские вооруженные силы вновь ударили по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которую используют боевики. Во вторник, в частности, били в порту Николаев по трем сухогрузам, а в порту Черноморск по контейнерному терминалу с грузами военного назначения, а также по складу с беспилотниками FPV-2 и комплектующими к ним. В акватории Черного моря южнее Одессы под удар попало еще одно морское судно, которое доставляло грузы военного назначения. Кроме того, в северной части Черного моря и юго-восточной Очакова уничтожены два безэкипажных катера националистов. В Монголии состоялось открытие российско-монгольского военного учения «Селинга-2026». Маневры приурочены к 105-летию дипломатических отношений двух стран и направлены на борьбу с международным терроризмом. В честь начала учения в лагере у города Эрденет подняли государственные флаги и провели показ современной боевой техники. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника и вражеский пункт управления дронами на Добропольском направлении спецоперации. О своих задачах в составе расчета и возможностях машины рассказал водитель «Урагана» Илья Твериденко.
7: От меня зависит доставка личного состава, чтобы доехать на огневую позицию, чтобы автомобиль доехал в целости и сохранности, развернуться, командир отстреливается, сворачивается, довести личный состав обратно. Целыми, невредимыми. Ответственность огромная. Проходимость автомобиля очень хорошая. Как бы 8 колес, маневренность, все хорошо. Случаи все разные были. И быстро приехать, и быстро уехать. Спрятаться после отработки цели, чтобы не быть замеченными. И уворачиваться приходилось.
6: Благодаря профессиональным и слаженным действиям бойцов реактивной артиллерии удается эффективно уничтожать ключевые объекты противника, нарушая систему управления его беспилотной авиацией и снижая оборонительный потенциал националистов на Добропольском направлении спецоперации. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Артем Леденев действовал в составе штурмовой группы. Мотострелки попали под плотный пулеметный огонь при приближении к вражескому укрепрайону. Под прикрытием сослуживцев Артем Леденев обошел позицию украинских боевиков с фланга и метко бросил гранату. Это позволило нашим штурмовикам перейти в атаку. Ефрейтор же поддерживал товарищей прицельным огнем. Итог штурма – противник был отброшен, ликвидированы 10 боевиков. Благодаря мужественным действиям Артема Леденева опорный пункт противника был взят и удержан до прибытия подкрепления. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
8: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
9: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
8: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
10: Рассказы Ивана Бунина. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: В эфире «Радио Звезда», программа «Наш многополярный мир». Сегодня с нами художник, общественный деятель из Латвии Максим Кульгаев-Двинский. Мы обсуждаем вопросы, связанные с ролью стран Балтии, к сожалению, в антироссийской системе координат Запада. То, что Прибалтика – это своего рода инструмент давления, напряжения на Россию, использование для того, чтобы жители на этой территории, для того, чтобы все-таки по соседству с Россией создавать очаги напряженности, и мы вот в период СВО сейчас активно видим, что настало время задействовать этот прибалтийский инструмент для западных кураторов не только в политической плоскости для того, чтобы там по мелочи портить жизни, но и уже конкретно применительно к военному конфликту. То есть мы видим, что в последние месяцы территория стран Балтии используется для пролета украинских, а на самом деле, скорее всего, западных БПЛА, которые просто имеют там украинский флаг или там серийный номер, для ударов, соответственно, вглубь территории России. Есть также версия, что, ну, как минимум, часть беспилотников вообще может запускаться с территории прибалтийских стран. Но мы тут не будем утверждать наверняка, но, тем не менее, так или иначе, Прибалтика становится площадкой не просто давления на Россию, но и фактически уже, так сказать, вовлеченность в конкретных боевые действия. Почему так происходит? Нет ли все-таки у прибалтов понимание, что, наверное, все-таки лучше не эскалировать, потому что же может и им вернуться это.
2: А прибалты, они не могут сами как-то контролировать эти процессы, мне кажется, потому что они интегрированы в НАТО, они интегрированы в ЕС, и они делают то, что им сказано, я думаю, так. Как-то прогнозировать, что будет дальше, ну, наверное, это просто сейчас такой задачи нет, потому что дальше, конечно, какой-то ответ Россия рано или поздно она даст. Потому что сейчас эскалация идет действительно лавинообразно, и по-другому не получится. Потому что сейчас на территории Прибалтики строятся заводы достаточно большие по производству боеприпасов, по производству дронов. Дроны уже производятся в больших количествах, и они уже отправляются на Украину. И, как верно было сказано, ну, видимо, по каким-то политическим причинам Россия сейчас не заинтересована эскалировать и прямо сейчас бить по Прибалтике, по стране НАТО. Но оттуда дроны, как уже очень много очевидцев говорят, как свидетелей говорят, что и как военные многие говорят, что оттуда дроны летят. Там есть, в Латвии есть старый советский такой сельскохозяйственный был аэродром, где сейчас дислоцируются канадские войска, и оттуда запускаются дроны на Псковскую область и Ленинградскую область.
1: А там же рядом, получается, очень удобно.
2: Очень удобно, да. Но при всем при этом, может быть, для того, чтобы вот как раз-таки прикрыть эту ситуацию, делают вот эту бесполетную зону от Польши. Это Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Они проводили такие небольшие на восточных своих областях бесполетные зоны как раз именно в то время, почему-то как-то так получалось, когда пролетали украинские дроны. Ну, понятно, там вся единая система и разведки, и командования, она явно не из Киева идет.
1: А из то есть коридор создавали.
2: Да, коридор создают, и там пролетает, просто чтобы никто никого не зацепило, там из поляков или прибалтов создается бесполетный коридор. Я не знаю, это или как прикрытие, чтобы закрыть вот эту теорию, что именно из Прибалтики самолеты летят. Может быть, Европе тоже пока не надо, ну, так скажем, именно чтобы прямо сейчас Россия начала бить, потому что Россия, Европа еще готовится. Но ситуация такая, как она есть. Они летят и из Украины, и они летят с территории Прибалтики.
1: Ну, а как само общество внутри Прибалтики воспринимает вот втягивание? Это все равно так или иначе втягивание трех республик в конфликт с Россией, пусть пока еще не прямой, но, понятное дело, там на своих ошибках никто не учится, но ведь и такое уже было и в 30-е годы 20 века, да? То есть, когда заигрывание там, значит, с германским правительством и прочее тоже вело к тому, что республики втягивались, и в итоге, собственно, стоял выбор, либо они уйдут под Германию, либо войдут в Советский Союз. Тогда они вошли в Советский Союз, это был большой успех там российской, ну, советской дипломатии там, да, и всего остального, но тем не менее, то есть, они уже один раз так поиграли в инструмент противоборства, и чем это для них закончилось? То есть, сейчас, может быть, еще хуже? Нету понимания или ничего история не учит?
2: История все-таки, наверное, не сильно учит, потому что там работает очень хорошо пропаганда. И надо тоже осознать то, что разные вот эти информационные поля, да, там и здесь. Если здесь у нас в СМИ говорят, что Европа там каждый год умирает как никогда, там то же самое говорят, что Россия умирает как никогда. И понятно, что Европа сразу же не замерзнет, да, там какие-то... хуже будет, но не совсем плохо. Но там рассказывают, что в России все, там Россия доживает последние свои дни, да, и она ничего не может сделать.
1: Надо потерпеть чуть-чуть.
2: Надо чуть-чуть потерпеть, и там действительно в Прибалтике есть какое-то количество таких абсолютно отмороженных ребят, типа вот как азовцы, да, вот такие вот.
1: А их... Азов движение и организация запрещенная в России,
2: близко, да,
1: экстремистская.
2: Вот. Прибалтийские пока они почему-то не закрыты, но там тоже есть такого типа организации. Конечно, они уже с саблей, шашкой наголо, да, они готовы.
1: Они готовы что, прям идти там землю все завоевывать для своих республик? Что, в чем их роль-то?
2: Ненависть просто, есть вот определенная ненависть и понятие того, что Россия слабая, и вот они сейчас придут под козырьком, понятно, Большого Евросоюза и дяди Сэма, и они сейчас себе, там, я не знаю, там, что конкретно, там, русских 10 рабов каждому будет, и там по земельному участку, и что они там награбят себе скважину, я не знаю, что там они себе намечтали.
1: Ну, наверное, то же самое, как там, значит, гренадерские и прочие дивизии СС во времена Второй мировой войны, которые были сформированы из Прибалтов, наверное, так же думали приблизительно, да, вот, наверное, потомки вот этих как раз.
2: Да, да.
1: Что-то схожее такое.
2: Да, именно так. Да, есть большое достаточно количество населения, и оно уже даже сейчас видно в соцсетях, где латыши понимают, что происходит, и они понимают, что и говорят, нам этого не надо, не тяните сюда войну. Причем они прекрасно голосовали за вот этих латышских националистов, они прекрасно голосовали за то, чтобы русского языка не было в Латвии, потому что это не их проблема, да, так скажем. У них это вообще не была проблема. Каждый год националисты получали все больше голосов. Да, и партии, риторика партии была, чем больше ты про русских что-то скажешь плохого, тем больше у тебя голосов и появится. Вот. Но поэтому население там такое, конечно, они не за русских, но они просто не хотят, чтобы их убили. Да, они понимают, что война это не есть хорошо. Поэтому, ну, как бы, ну, от населения ничего не зависит. Население ничего не может сделать. Оно не может выйти на улицы, потому что им не дадут разрешения. Оно сейчас не может даже проголосовать за что-то, какие-то инициативы вывести, потому что сейчас они в Латвии сделали, конкретно насчет остальных прибалтийских стран, я не знаю, но в Латвии, чтобы собрать вот подписи, чтобы рассмотреть какой-то закон, да, чтобы Сайм рассмотрел, по-моему, сейчас стоили 200 тысяч надо нотариально заверенных подписей. Для Латвии это практически невозможно собрать.
1: Ну да, если там сколько, 2,3 миллиона, да, населения, то есть
2: это
1: получается...
2: очень надуто, их там нету.
1: Хорошо, даже если взять 2 миллиона населения, то есть получается там надо 10% с нотариально заверенной подписью,
2: да.
1: И это мы выключаем отсюда детей, которые не могут вообще в этом даже в принципе участвовать, там, или очень пожилых, то есть, ну, фактически миссия невыполнима.
2: Да, эта миссия сейчас уже невыполнима. Это специально было сделано вот после того, как была попытка провести русский как второй государственный язык. После этого латыши взволновались и убрали с 10 тысяч подписей до 100 или 200, я не буду врать точно, что-то такое.
1: А как вообще сейчас жизнь в Латвии строится? То есть, ну, раньше это была витрина там советского образа жизни. Все хорошо, все есть, сыто, как красиво. Но потом в период уже независимости, особенно когда работал транзит через порты, тоже, в общем-то, неплохо было, мы знаем, там, да, там, если приехать в самую Ригу, там все красиво, все замечательно. Но вот транзита уже нет. Вот с Россией отношения испорчены. Вот уже втягивается военный конфликт. Вот какая сейчас, ну, социально-экономическое положение в стране?
2: Ухудшается, постоянно ухудшается, но в Прибалты они к этому достаточно спокойно относятся в том плане, что они голосуют ногами. То есть стало хуже, собрали вещи и уехали. Поэтому население падает очень сильно, даже в Риге, столица. Раньше она подпитывалась с регионов, но регионы уже некоторые опустили там до 40% от Советского Союза, уже совсем там есть слабенькие регионы, да. Но даже Рига стала каждый год терять население, то есть даже уже этого не хватает. Но насчет красивого фасада, он останется всегда, потому что, во-первых, это менталитет у прибалта, это как и у европейца, у него должен быть очень красивый дворик и кровавый красивый фасад, если у него будет выбор сделать себе красивый, ну, внутри дом или снаружи, он выберет всегда сначала снаружи, потом уже внутри, потому что надо сначала показать, как ты живешь, ну, вокруг.
1: Чтобы тебя воспринимали должным образом.
2: Да, должным образом воспринимали, просто менталитет немножко разный у нас и у них. И Евросоюз дает деньги как раз-таки вот на эти украшательства. Он не дает деньги на какие-то серьезные проекты, связанные там с индустрией, как Советский Союз, да, развивал именно то, что было конкурентоспособное, да.
1: Ну, там радиоэлектроника, там, да, там микроавтобусы производили.
2: Море много всего, было, да, даже там, не будем перечислять. Да. Это море всего.
1: Но это то, что, я имею в виду, знает, условно говоря, каждый житель крупного города России, даже современный, потому что там до сих пор нет-нет, да еще эти микроавтобусы РАФ проезжают. Ну-ка я к тому, что это было всесоюзного значения.
2: Да. Да, да, всесоюзные значения были производства, и действительно они были высокого уровня. Это все было порезано на металлолом просто для того, чтобы не вернуться к взаимодействию с Россией. Потому что в Советском Союзе все были производства связаны между собой, и это было заложено специально, чтобы разрезать все путы вот эти. Да? Вот, поэтому экономика, конечно, там стагнирует. Это не значит, что завтра все умрут с голоду. Нет, не так. Но становится каждый день все хуже. Да, заказов становится меньше, я периодически общаюсь с людьми, кто там остался. Ну, хуже там становится. Но я говорю, там просто в том, что свободный въезд практически во все страны, и если что, они просто поедут работать там куда-то.
1: А как вы видите, Максим, будущее вообще, в принципе, русских, русскоязычных в Прибалтике? Что будет там через 5-10 лет? Ну, я понимаю, что это спекуляция, но тем не менее, какова судьба?
2: Крайне незавидная. Я всем рекомендую русским куда-то уезжать. Даже если кто-то не хочет, боится, что здесь медведи бегают и на балалайках, да, в России, потому что многие действительно не знают Россию, они никогда здесь не были, хотя они русские, и только по-русски даже говорят, но они просто не знают, что такое Россия.
1: Ну, конечно, если они там родились, все родственники, вся жизнь у них там, как они могут знать,
2: поэтому, что такое Россия? Поэтому, как бы, ну, я говорю, ну, уезжайте просто куда-то подальше, потому что эта территория, она больше всех пострадает, как это было и тогда.
1: Максим, время нашего эфира подошло к концу. Не хочется заканчивать программу на все-таки такой сложной ноте. Я думаю, что, наверное, вы согласитесь с тем, что, несмотря на имеющиеся сложности возвращения в родную гавань, все-таки у русских, которые живут за рубежом, в том числе в странах Балтии, есть родной дом. У многих народов, которые могут оказаться или оказываются в такой же сложной ситуации в других частях света, зачастую такой родины нету. Поэтому все-таки у русских в Прибалтике есть свет в конце туннеля, он находится просто восточнее.
2: Я согласен. Я считаю, что русскому человеку здесь дышится гораздо проще. Даже при всех минусах, которые могут произойти, они везде будут абсолютно, потому что миграция – это всегда тяжело, но у тебя там друзей нету, родни, связи, ничего нету, ты на новом месте. Это в любом случае сложно. Но у тебя свои люди сразу, вот они свои, и ты здесь свой.
1: В студии «Радио Звезда» в программе «Наш многополярный мир» был художник, общественный деятель из Латвии, но теперь уже наш. Максим Кульгаев-Двинский. Максим, еще раз большое спасибо за то, что смогли прийти к нам. Уверен, продолжим наши беседы в будущем. С вами, как всегда, был Юрий Линдра, и увидимся в новых выпусках.
2: Спасибо.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдра.
11: Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
12: Приветствую, слушатели «Радио Звезда». Меня зовут Сергей Бурштейн, позывной «Бурса». И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Окопный блюз». Она посвящена тем событиям, которые происходят в период специальной военной операции. В данный момент я нахожусь на Луганском направлении, поддерживаю братьев своим творчеством. Все будет Россия. Победа будет за нами.
13: Здесь опять сквозь облака простирается черта. Здесь небесные врата. Заветная мечта. Николаев и Херсон.

Время выбрало нас. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».

0: Юрий Гагарин. Первый космонавт Земли. Его помнит весь мир. О нем знают современные дети. Всего один виток вокруг планеты, и капиталистические газеты его, паренька из-за штатного Гжатска, назвали мировым секс-символом. Однажды звезду Голливуда актрису Джину Лолабриджиду во время гастролей в СССР спросили, с кем бы она хотела встретиться. Она ответила: «Конечно, с Гагариным». В его улыбку хоть немножко, но были влюблены все женщины планеты.
1: На первый взгляд.
0: Рост 165 сантиметров. Телосложение худощавое. Голова большая. Волосы короткий ежик. Лицо открытое. 41 прыжок с парашютом и налет на самолете около 257 часов. Перед полетом Гагарин был в отличной физической форме.
1: Где изюминка?
0: Руководители программы понимали, что после космических полетов летчики сразу станут людьми публичными. Поэтому с парнями работали психологи. А другие специалисты занимались риторикой и обязательно актерским мастерством. Однажды штатный физиолог отряда заметил, что Гагарин улыбался, либо закусывая нижнюю губу, либо вовсе губ не размыкая.
2: Это никуда не годится. Юра, улыбаться надо, не жалея нижней губы. Слегка, понимаешь, оттягивая ее вниз. Вот так.
0: И начались занятия. Только в результате многочисленных тренировок будущий космонавт номер один наконец научился улыбаться, как положено открытому, уверенному в себе человеку. Вот откуда взялась знаменитая гагаринская улыбка, которая стала его визитной карточкой.
1: Юрий Гагарин. Человек с изюминкой.
3: Реклама.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.
1: Премьера на радио «Звезда».
6: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что российские войска за сутки ударили по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам противника. Кроме того, под удар попали места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 148 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 16 управляемых авиабомб и более 750 украинских дронов самолетного типа. Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон регулирует учет и обращение цифровых валют и иностранных цифровых активов, а также майнинг. Кроме того, в документе цифровые валюты признаются имуществом, что предусматривает судебную защиту прав на них. Основные положения закона вступят в силу в сентябре, за исключением ограничений на переводы, которые начнут действовать в следующем году. Согласно документу, операции с криптовалютой смогут проводить только лицензированные посредники, включенные в специальный реестр Банка России. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку заправочных станций в 7 регионах России. В Алтайском крае 2 сети заподозрили в сговоре и одновременном повышении цен. В Брянской области одну из АЗС обязали снизить стоимость топлива до экономически обоснованной. В Ямало-Ненецком округе после вмешательства службы цена на сжиженный газ снизилась. Всего ФАС выдало 38 предупреждений. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в регионы для стабилизации ситуации. Росавиация впервые в России сертифицировала использование свободного аэростата для коммерческих воздушных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Как быстро летает такое средство передвижения и какие у него особенности? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал инженер-конструктор, основатель конструкторского бюро «Ларос» Олег Ларионов.
2: Самый высокий подъем был зафиксирован японцами. Они поднялись, по-моему, на 53 километра. Это был наполненный гелием стратосферный шар, который поднялся на эту высоту. А пилотируемый самый высокий на 41 километр. У них весь полет зависит от ветра. И по разным высотам, на разных высотах, ветер может меняться. В этом заключается спорт. Также он используется как транспортное какое-то средство. Но оно достаточно медленное, потому что в среднем она летит там на 100-150 километров, но вот эти 150 километров вы будете лететь где-то часов 9.
1: До получения сертификата в России не было авиакомпании, которая могла бы официально организовать коммерческие полеты на аэростатах. Это связано с необходимостью получения лицензии на перевозки, сертификата летной годности, а также регистрации судна и других документов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
8: Савельев сегодня без машины. Решил добраться до работы на метро. На часах 8 утра, самый час пик. Наш герой выходит из вагона и движется в сторону выхода. Но вдруг замечает, как у девушки на эскалаторе зажало длинное платье между ступенек. Наверное, надо ей как-то помочь. Или лучше обратиться к дежурному по станции. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
3: На всякий случай.
8: Первое. Самые опасные зоны эскалатора расположены на самом верху и внизу, то есть там, где подвижная его часть соприкасается с неподвижной. При попадании ткани или части одежды в это пространство у человека есть буквально несколько секунд, чтобы принять правильные меры. Второе. Если вы заметили, как чью-то сумку и одежду зажевало на эскалаторе, то дальнейшие действия зависят от вашего местоположения. Оглянитесь вокруг. Если заметили на самом эскалаторе специальную кнопку с надписью «Стоп», то скорее нажимайте ее. Это ручная остановка подъемника. Третье. Если такой кнопки поблизости нет, то немедленно сообщите дежурному по станции или просто рядовому работнику метро, который обычно сидит у эскалатора, что подвижную лестницу нужно экстренно остановить. На этот случай в метро предусмотрена система аварийной остановки. Четвертое. Если расстояние до человека, попавшего в беду, небольшое, буквально пара ступеней, то подойдите к нему и помогите избавиться от застрявшей одежды. Но ни в коем случае не пытайтесь вытащить застрявшую ткань. Это почти невозможно. Лучше помочь снять сумку или разорвать руками подол платья. Подведем итоги. Самые опасные зоны расположены в местах входа и схода с эскалатора. Если у пассажира зажевала одежду, ищите кнопку «Стоп» на эскалаторе. Сообщите работнику метро о проблеме. Помогите пассажиру избавиться от застрявшей одежды. К счастью, помощь Савельева не понадобилась. Дама в длинном платье сама заметила проблему и быстро вырвала край одежды из ступеней эскалатора. Но если бы все закончилось не так благополучно, то наш герой уже знает, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
6: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда». Александр Иванович Куприн. Фрагмент из повести «Гранатовый браслет». Читает Владимир Антоник.
10: Сели за покер. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю. Но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная. «Что такое, Даша?» — с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет рядом со спальней. «Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?» Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой. «Ей-богу, не виновата, ваше сиятельство!» — залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. «Он пришел и сказал...» «Кто такой он?» «Красная шапка, ваше сиятельство, посыльный». «И что же?» «Пришел на кухню и положил вот это на стол. Передайте, — говорит, — барыне, но только, — говорит, — в ихние собственные руки. Я спрашиваю, от кого, а он говорит, здесь все обозначено, и с теми словами убежал». «Подите и догоните его». «Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда. Я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет». «Ну хорошо, идите». Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет. Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый, и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими, старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни. «Точно кровь!» — подумала с неожиданной тревогой Вера. Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно каллиграфическим почерком. «Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Вера Николаевна, почтительно поздравляя вас с светлым и радостным днем вашего ангела, я осмеливаюсь препроводить вам мое скромное верноподданническое подношение». «Ах, это тот!» — с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо. «Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо, выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса, и, признаюсь, ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последнее по времени его носила моя покойная матушка. Посередине между большими камнями вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната, зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчин же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и вы можете быть уверены, что до вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались ваши руки. Умоляю вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости 7 лет тому назад, когда вам, барышня, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно вам счастья и радоваться, если вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой вы сидите, паркету, по которому вы ходите, деревьям, которые вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам. Еще раз прошу прощения, что обеспокоил вас длинным, ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга Г.С.Ж. Княгиня Вера услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженную большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну. «Я давно настаивал», — говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. «Я давно настаивал, чтобы

0: Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании.
1: «Я извиняюсь за выражение», — сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди невидимый тяжелый предмет.
0: «А я не понимаю, почему ты называешь его моим?» — вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. «Он такой же мой, как и твой».
1: «Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки. Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, так это только о добром имени Веры и твоем, Василий Львович».
0: «Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля», — возразил Шаин.
1: «Может быть, может быть, но вы легко рискуете попасть в смешное положение».
0: «Не вижу, каким способом», — сказал князь.
1: «Ха, вообрази себе, что этот идиотский браслет...» Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место. «Что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, ППЖ может хвастаться своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шейна принимает его подарки. А во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра жемчужное колье, а там, глядишь, сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князья Шейны будут вызваны в качестве свидетелей. Милое положение».
0: «Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно», — воскликнул Василий Львович. «Я тоже так думаю», — согласилась Вера. «И как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса».
1: «А, это-то совсем пустое дело», — возразил пренебрежительно Николай Николаевич. «Нам известны инициалы этого ППЖ. Как его, Вера?»
0: «ГСЖ».
1: «Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к 2 часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уже больше никогда не напоминал нам о своем существовании».
0: «Что ты думаешь сделать?» — спросил князь Василий.
1: «Что? Поеду к губернатору и попрошу...»
0: «Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения. Тут прямая опасность попасть в смешное положение».
1: «Все равно поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю!»
0: «Фи, через жандармов!» — поморщилась Вера. «И правда, Вера, — подхватил князь, — лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни. Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках. Лучше уж я сам пойду к этому юноше, хотя бог его знает, может быть, ему 60 лет. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию».
1: «Тогда и я с тобой»,
0: — быстро прервал его Николай Николаевич.
1: «Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним говорить. А теперь, друзья мои...» — он вынул карманные часы и поглядел на них. «Вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть...

0: в отдела.
1: «Мне почему-то стало жалко этого несчастного»,
0: — нерешительно сказала Вера. «Жалеть его нечего!» — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. «Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвезти его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону».
2: Радио «Звезда».
3: Мы читаем фрагмент из повести Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет».
0: Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился.
1: «Подожди немножко», — сказал он Шурину. «Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать».
0: Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры. На его звонок отворила дверь полная седая сероглазая женщина в очках с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни, туловищем.
4: «Господин Желтков дома?»
0: — спросил Николай Николаевич. Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее.
1: «Дома, прошу», — сказала она, открывая дверь. «Первая дверь налево».
0: Булат Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал.
1: «Войдите», — отозвался слабый голос. Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой — очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром. Посередине стол, накрытый цветной малороссийской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно. Он стоял спиною к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми мягкими волосами.
4: «Если не ошибаюсь, господин Желтков?» — спросил высокомерно Николай Николаевич.
1: «Желтков, очень приятно. Позвольте представиться».
0: Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шейну.
4: «Я тебе говорил, что мы не ошиблись».
0: Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь.
1: «Прошу покорно, садитесь».
0: Теперь он стал весь виден, очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком, с ямочкой посредине. Лет ему должно быть было около 30-35.
1: «Благодарю вас», — сказал просто князь Шейн, разглядывавший его очень внимательно.
4: «Мерси», — коротко ответил Николай Николаевич, и оба остались стоять. «Мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирза Булат Тугановский. Я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня. Или, вернее, супруги князя, а моей сестры».
0: Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами.
1: прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше. Вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо. «Я к вашим услугам, ваше сиятельство», — произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами. Но Шейн промолчал. Заговорил Николай Николаевич. «Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь», — сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. «Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись».
5: «Простите, я сам знаю, что очень виноват», — прошептал Желтков, глядя вниз на пол и краснея. «Может быть, позволите стаканчик чаю?»
1: «Видите ли, господин Желтков», — продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. «Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около 7-8 лет».
5: «Да», — ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.
1: «И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя, согласитесь, это не только можно было бы и даже нужно было сделать, не правда ли?»
5: «Да».
1: «Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете, кончается». «Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал в вас благородного человека».
5: «Простите, как вы сказали?» — спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. «Вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали?»
4: Он положил руки в карман и сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.
5: «Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти. Вы меня извините, князь, что я сижу», — обратился он к Шейну. «Ну-с, дальше».
4: Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным серьезным любопытством в лицо этого странного человека.
1: «Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет», — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. «Врываться в чужое семейство...»
5: «Виноват, я вас перебью».
1: «Нет, виноват, теперь уж я вас перебью», — почти закричал прокурор.
5: «Как вам угодно. Говорите, я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича». И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал: «Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни, и я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?»
4: «Слушаю», — сказал Шейн.
5: «Ах, Коля, да помолчи ты», — сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. «Говорите».
4: Желтков в продолжении нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями. Губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.
5: «Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену. Но 7 лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно. Скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич. Все равно и там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть. Вы хотите? Я приму ее в какой угодно форме.
0: Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее.
5: Но Желтков даже и не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил: «Вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам».
1: «Идите», — сказал Шейн.
5: Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.
0: «Так нельзя!» — кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. «Так положительно нельзя! Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя, а ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах!»
5: «Подожди», — сказал князь Василий Львович. «Сейчас все это объяснится. Главное — это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. Правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви? И разве можно управлять таким чувством, как любовь? Чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя». Подумав, князь сказал: «Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души. Я не могу здесь поясничать».
0: «Это декадентство», — сказал Николай Николаевич.
5: Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь Шейн. «Я готов», — сказал он, — «и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас, но одно условие, это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?»
0: «Нет, если кончил, так кончил. Никаких писем!» — закричал Николай Николаевич.
5: «Хорошо, пишите», — сказал Шейн. «Вот и все», — произнес, надменно улыбаясь, Желтков. «Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить, когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее, как можно скорее. И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог».
4: Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это. Вера, хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене: «Оставь меня. Я знаю, что этот человек убьет себя».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое».
2: Александр Иванович Куприн. Фрагмент из повести «Гранатовый браслет». Читает Владимир Антоник.
3: Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, о котором нынче пишут. Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано: «Загадочная смерть. Вчера вечером около 7 часов покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр». Вера думала про себя: почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход. И что это было? Любовь или сумасшествие? Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному ППЖ. «Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь». Вспомнились ей слова Аносова. В 6 часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо. Желтков писал так: «Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто. Ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: да светится имя твое. 8 лет тому назад я увидел вас в цирке, в ложе, и тогда же, в первую секунду, я сказал себе: я ее люблю, потому что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. В вас как будто бы воплотилась вся красота земли. Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около вас, у ваших ног. Каждое мгновение дня заполнено вами, мыслью о вас, мечтами о вас, сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что же, ошибка? Воображаю, какое впечатление он произвел на ваших гостей. Через 10 минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который я, признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в благородном собрании. Вашу записку. О, как я ее целовал. Ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено. Я все отрезал. Но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то я знаю, что вы очень музыкальны. Я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату «Д-дур» номер 2, опус 2. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. Г.С.Ж.
2: Мы читали фрагмент из повести Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Ярослав Гашек. Рассказ «Трагическое фиаско певицы Карневаль». Читает Владимир Самойлов.
1: В кабинет начальника полиции впорхнула окутанная облаком парфюмерных ароматов и великолепным туалетом знаменитая итальянская певица Карневаль, которая уже несколько недель гастролировала в местной опере. Начальник полиции не очень-то обрадовался такому визиту. Если с этой бабой произошло какое-нибудь происшествие, и полиция не сможет ничего раскрыть, а что она не сможет, это начальнику было ясно, неизбежен крупный скандал. Но по виду певицы не похоже было, что с ней что-то случилось. Она примило улыбалась и без долгих околичностей заговорила о цели своего визита. «Господин начальник», — сказала она с ужасным произношением и множеством грамматических ошибок, — «я пришла предложить вам сделку, которая для нас обоих...» «Сожалею, сударыня, но я, как государственный чиновник, никакой торговли не...» «Дайте мне договорить, господин начальник, вы меня не поняли. Поскольку я уже довольно долго живу в вашем городе и, естественно, проявляю интерес к местным делам, могу вам сказать, что у здешней полиции прескверная репутация».
2: «Уверяю вас, сударыня, злословие всегда...»
1: «Знаю, знаю, все это очень мило. Я не собираюсь решать вопрос о том, заслужена ли такая репутация. Мне до этого дела нет. Меня интересует не полиция, а сделка».
2: «Но, сударыня, я не понимаю...»
1: «Сейчас поймете, только не прерывайте. Коротко говоря, вашей полиции нужна реклама. Понимаете, какой-нибудь сенсационный успех. Вам ясна моя мысль?»
2: «Ясна, мадам, вполне ясна. Но где же взять такой успех? Может быть, мы сами должны красть, грабить и убивать, а потом арестовывать самих себя?»
1: «Вздор! Так вы признаете, что вам пригодилась бы сенсация и реклама. Согласны?» «А думаете, мне она не нужна? Певица без рекламы просто немыслима. И вот я придумала, как помочь себе и вам». Начальник полиции не сводил глаз с заезжей дивы. «Понимаете, — продолжала она, — у меня с собой на 200 000 крон драгоценностей. Что вы скажете, если они вдруг будут украдены? Публике, разумеется, кража драгоценностей на такую сумму будет импонировать больше, чем мой голос и мое искусство. Все газеты ухватятся за сообщение о неслыханно дерзкой краже и начнут всячески склонять мое имя. Это будет моей прибылью от сделки».
2: «А нашей? — осведомился начальник. —
1: Сейчас скажу. Похититель драгоценностей, разумеется, бесследно исчезнет».
2: «Ну, я полагаю...»
1: «Ничего не полагайте, господин начальник. Если вор не оставит никаких следов, тем великолепнее проявит себя полиция, ибо на третий день вам удастся найти драгоценности и вернуть их мне, и тогда газеты и публика снова будут писать обо мне, но на сей раз уже и о вас, и вашей славной полиции. За 3 дня найти украденные драгоценности стоимостью почти в 250 000, да к тому же принадлежащие знаменитый Карневаль, это, верьте мне, такой успех, о котором заговорят всюду. Учтите, что вам для этого даже не придется приложить никаких усилий. Ну, по рукам?»
2: «Да», — ответил начальник полиции несколько неуверенно, потом продолжал торопливо: «но перед тем, как заявлять нам о пропаже драгоценностей, спрячьте их где-нибудь понадежнее, потому что нам придется тщательно обыскать вашу квартиру».
1: «Ах, милый начальник, я вижу, вы уже опьянены своей будущей славой. Не думаете ли вы, что ваши полицейские в самом деле способны найти драгоценность? Ну, не будем спорить об этом. Завтра с утра я объявлю о пропаже. А уже днем все газеты раструбят о ней. Всего хорошего, милый начальник».
2: «Целую ручку, мадам».
1: «Само собой разумеется, никто не должен знать. Не беспокойтесь. От этого было бы еще хуже мне, чем вам. Всего хорошего, сударыня». Наутро певица Карневаль против обыкновения встала в 6 часов утра. В 8 ей нужно было быть у начальника полиции для того, чтобы известие о грандиозной краже попало в утренние газеты. Позавтракав, она причесалась и оделась, потом под каким-то предлогом услала свою камеристку на улицу. «Надо соблюдать уговор.
2: «Уберу-ка я драгоценности», — сказала она себе. «Правда, я уверена, что эти олухи их не найдут, но все-таки...» Она взяла ключик, наклонилась к большому саквояжу, открыла его и начала рыться там. Вдруг красивый ротик певицы раскрылся в изумлении. Глаза расширились, она стала яростно выкидывать из саквояжа платье, белье и разные предметы женского туалета, пока саквояж не опустел. Тогда из уст певицы вырвался душераздирающий вопль. «Драгоценностей нет! Они в самом деле украдены!» Когда камеристка вернулась в гостиницу, ей показалось, что там все сошли с ума. Беготня, суматоха, у входа двое полицейских, которые сначала даже не хотели впустить ее. Дива лежала в обмороке, двое врачей тщетно старались привести ее в чувство. Наконец она очнулась. Директор гостиницы стоял рядом и, ломая руки, в отчаянии клялся, что никогда еще ничего подобного не случалось в его отеле. Не слушая его, не заботясь даже о своем туалете, который был в полном беспорядке, певица села в экипаж и помчалась к начальнику полиции. Тому уже все было известно. Карнаваль вела себя как обезумевший. Начальник вызвал чиновника, которому она продиктовала страшно длинные показания, и, наконец, немного успокоилась. Когда чиновник ушел, начальник с любезной улыбкой подошел к певице.
3: «Должен отдать вам должное, сударь. Я в восхищении. Никак не ожидал, что ваше актерское мастерство чуть ли не превосходит вокальное».
2: Дива взглянула на него так, словно с луны свалилась. «Что вы имеете в виду? Вы так блестяще разыграли свою роль. Это возбуждение, бледность лица». Певица, которая из-за всех треволнений совсем забыла о сделке с начальником, теперь поняла, о чем речь. «О, Боже мой, господин начальник! Не думаете ли вы, что я разыгрываю комедию? Драгоценности в самом деле украдены. О, Господи! Он мне не верит». И она расплакалась.
3: Начальник в восторге захлопал в ладоши. «Превосходно, мадам, превосходно! Никогда не видел такой блестящей игры! Да поймите же, наконец, господин начальник, что я в отчаянии! Драгоценности в самом деле исчезли, ваши люди все обыскали и не нашли их! Ну, понятное дело! Ведь вы последовали моему совету! Великий Боже, он все еще не понимает! Клянусь вам, драгоценности украдены! Сударыня, не трудитесь! Здесь, кроме нас, никого нет. Можно не притворяться».
4: «Какое там притворство? Сколько раз надо вам повторять, что я не играю комедии, драгоценности похищены?»
3: Начальник взял певицу за руку. «Сударыня, позвольте поцеловать вашу ручку. Я уверен, что до сих пор никто не имел такой возможности оценить ваше актерское дарование, как я. Какая естественность!»
2: Певица оттолкнула его и, как безумная, выбежала вон. Все газеты поместили сенсацию о краже. Некоторые замечали при этом, что, конечно, драгоценности утрачены навеки, полиция их никогда не найдет. На сей раз начальник полиции не злился, а усмехался. На третий день утром город был поражен новой сенсацией. «Драгоценности найдены». Газеты выражали надежду, что гастрольные выступления Дивы, прерванные пережитыми треволнениями, будут возобновлены. Прочитав газету, певица удивилась, что узнает об этом последней, и, уверенная в том, что драгоценности найдены, отправилась в полицию.
4: «Поздравляю, мадам, поздравляю!» — встретил ее начальник. «Все удалось превосходно».
3: «Так отдайте мне мои драгоценности».
4: «Мадам, видимо, расположена шутить». «Какие могут быть шутки? Давайте мои драгоценности!»
3: «Вы лучше меня знаете, где они».
4: «Если я тотчас не получу драгоценностей, вы пожалеете об этом, господин начальник?» Физиономия начальника окаменела. «Можете быть уверены, я сумею найти выход».
2: Жителям города казалось, что они сошли с ума. Газеты опубликовали заявление «Карневаль», что полиция не нашла драгоценностей. Никто не понимал, что это значит,
4: Но к вечеру все стало ясно. Вечерние газеты вышли с заголовками на всю страницу. «Сенсационный успех нашей полиции», «Знаменитая певица Карневаль», «Международная аферистка», «Она арестована» и другие заголовки помельче. «Фиктивная кража», «Куда обманщица спрятала драгоценности», «Наглость аферистки», «Мнимые подарки высокопоставленных поклонников», «Сопротивление при аресте». Репутация певицы Карневаль была погублена навсегда. А начальник полиции получил крупный орден. Вот что бывает с человеком, когда он попытается убедить публику, что полиция на что-то способна.
0: Мы читали рассказ Ярослава Гашека «Трагическая фиаско певицы Карневаль».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Генерал-адъютант Иван Шувалов славы и богатства не жаждал. От наград и титулов обычно отказывался, к деньгам относился спокойно, на безбедную жизнь хватает и хорошо. Шувалов был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны, так что волноваться о собственном благополучии ему не приходилось. Раз так, можно было подумать о вещах более значимых. Шувалову Россия обязана Московским университетом, Академией художеств и Эрмитажем. Свои благородные дела он не предавал огласке, что для того времени было явлением необычным, как минимум в России.
0: Благое дело.
1: Родился Иван Шувалов в 1727 году в небогатой дворянской семье, получил хорошее домашнее образование и к 14 годам знал 4 языка. А вскоре стал камер-пажом при дворе Елизаветы Петровны. Прошло еще несколько лет, и Шувалов превратился в двухметрового статного красавца. Императрица его приметила и больше от себя не отпускала. Карьера молодого человека стремительно пошла в гору. Однажды Шувалов обратился к Михаилу Ломоносову, на тот момент уже известному ученому и стихотворцу.
2: «Милостивый государь, мечтаю получить от вас несколько подробных уроков по поэтическому творчеству, дабы уметь в будущем писать масштабно, богато и пышно».
1: Ломоносов не мог, да и не хотел отказывать фавориту императрицы. Но поэзия юноши не далась. Убедившись, что стихи писать непросто, Иван Шувалов проникся к Ломоносову еще большим уважением. Так они и подружились. А вскоре вместе занялись проектом создания Московского университета. В разговорах и письмах касались каждой мелочи, от общего устройства факультетов с зарплатами профессоров до суммы содержания каждого студента и гимназиста в отдельности.
3: Определенные 15 рублей в год каждому школьнику употребить на их одеяние и на другие потребности, а именно кафтан с камзолом суконный и с лосиными штанами 8 рублей. Шуба баранья, покрытая крашеною льняною материей, 2 рубля. Две шляпы по 30 копеек. 8 пар башмаков.
1: Список оказался длинным, зато ни одна мелочь в нем не была забыта. Как-никак, университет.
3: 80 копеек. Кровать 15 копеек. Две подушки 35 копеек. Прачки рубль и на баню 50 копеек.
0: Благое дело.
1: Церемония торжественного открытия занятий в университете состоялась в день празднования годовщины коронации Елизаветы Петровны 7 мая 1755 года. В университете было 3 факультета – юридический, философский и медицинский. А Шувалов стал куратором нового учебного заведения.
2: Ежели говорить об образовании, то себя в этом деле жалеть не стоит. Трудно ладить с чиновником, но я договорился, чтобы стипендии студиозам выплачивались регулярно. Отыскали с Михаилом Васильевичем в Европе известных преподавателей, пригласили их в наш университет, а там уж я хлопотал и добился для них достойного, непостыдного содержания».
1: Трудами Шувалова при университете были основаны типография, библиотека, первая в Москве книжная лавка, а также 2 гимназии для дворян и разночинцев. Причем многие гимназисты, талантливые, но не имевшие средств, подолгу жили у него дома на всем готовом. Позже историк Сергей Соловьев написал о том времени.
4: Шувалова считали ответственным за все важнейшие явления второй половины Елисаветинского царствования. он взял в свои руки управление тремя корпусами – сухопутным, морским и артиллерийским. И попутно, оставаясь куратором Московского университета, был таким образом как бы министром новорожденного русского просвещения.
1: Иван Шувалов пережил и Елизавету, и Екатерину II. Он умер уже при Павле I в 1797 году. Последний путь его провожал весь императорский двор.
0: Иван Шувалов. Благое дело. Московские меценаты.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Он погиб при атаке украинского дрона. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Яковлев удостоен награды за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга. Посмертно орденом мужества также награжден водитель Виталий Черный и начальник отдела Васильевского муниципального округа Иван Маймулов, получивший ранение при атаке легкового автомобиля украинским беспилотником. В Севастополе задержали двоих россиян. По заданию украинской разведки они готовили теракты на объектах критической инфраструктуры и в отношении руководителя одного из новых регионов России. Об этом сообщили Федеральной службе безопасности. Подробности рассказала корреспондент телерадиокомпании «Звезда» Виктория Косогляденко.
2: Их завербовали, что называется, по удаленке через тот самый мессенджер, и дальше пошли задания от украинских кураторов. Сначала кураторы потребовали слить видео и фотографии расположений нашей ПВО техники. Каждым разом, усложняя задание, украинские спецслужбы как бы подводили своих агентов к самому сложному – диверсиям и терактам. И вот уже они поручают готовить покушение на губернатора одного из новых регионов, когда он будет в командировке в Крыму.
1: При обысках у злоумышленников изъяли 3 FPV-дрона с боевыми зарядами и самодельную бомбу. Заведены уголовные дела по факту террористических актов. Россельхознадзор ограничивает транзит мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза через Россию. Ведомство сообщает, что это решение принято для предотвращения распространения болезней животных и защиты потребителей. Кроме того, ограничения связаны с обнаружением незаконной перевозки субпродуктов, которые выдавались как произведенные в Германии, а поставлялись через Польшу. Россельхознадзор уже отправил запрос в Узбекистан, чтобы выяснить, откуда там поступают нелегальные товары. До 6 августа включительно разрешен транзит продукции, сертифицированные и отправленные до 5 августа. Ограничения будут сняты после переговоров с Еврокомиссией, когда появятся результаты расследования нарушений. Мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 года в Польше по причине отсутствия гарантий безопасности для спортсменов. Президент Федерации Станислав Шевченко отметил, что турнир будет больше политическим, чем спортивным. Женская сборная, напротив, пока может поехать на чемпионат мира. Этот вопрос обсуждается с организаторами. Обе российские команды выступят на турнире Лиги наций в следующем году, так как занимают самые высокие места в мировом рейтинге. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
4: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
3: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
5: Рассказы Ивана Бунина.
3: Слушайте через несколько минут.
5: На радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Человек в кадре.
10: История одной фотографии.
11: Апреля 1912 года «Титаник» отправился в свое первое и единственное путешествие. Корабль вышел из английского Саутгемптона, но перед тем, как взять курс на Нью-Йорк, остановился возле французского порта Шибур, а затем недалеко от ирландского Квинстауна. На борту было несколько тысяч пассажиров. Среди них 32-летний священник Фрэнсис Браун.
9: Я пробыл на «Титанике» всего одни сутки. Именно в Квинстауне мне надлежало сойти на берег и отправиться по месту церковной службы. Но за те 24 часа, что я провел на корабле, произошло нечто любопытное. На палубе я познакомился с богатой семейной парой. Мы подружились, и они даже предложили оплатить для меня билет до самой Америки. Представляете, какой это шанс, какая удача. Просто невероятно.
12: История одной фотографии.
11: От таких предложений не отказываются. Фрэнсис Браун бросился в радиорубку «Титаника» и отправил на берег срочную телеграмму. «В Ирландию не вернусь. Еду в Нью-Йорк». Но...
9: Наше начальство среагировало почти мгновенно. Никакой Америки. Немедленно прибыть на службу. Вот так рухнули мои мечты. У нас, церковников, с этим строго. Как в армии, приказ есть приказ. И я вынужден был сойти на берег. А «Титаник» тем временем уплывал куда-то за горизонт. Я с грустью смотрел ему вслед. А потом вдруг опомнился. Достал из походной сумки фотоаппарат и... сделал на память прощальный снимок гигантского корабля.
11: На календаре было 11 апреля 1912 года. Что произошло дальше, хорошо известно. Через три дня океанский лайнер затонул. В той катастрофе погибли 1500 человек. Большинство пассажиров и членов экипажа замерзли в ледяной воде. А та самая фотография священника Фрэнсиса Брауна стала последней в недолгой и трагической истории «Титаника».
12: Человек в кадре.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Бунин. Рассказ «Сны Чанга». Читает Семен Ермолинец.
2: Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле. Некогда Чанг узнал мир и капитана своего хозяина, с которым соединилось его земное существование, и прошло с тех пор целых 6 лет. Протекло, как песок в корабельных песочных часах. Вот опять была ночь, сон или действительность, и опять наступает утро, действительность или сон. Чанг стар, Чанг пьяница, он все дремлет. На дворе в городе Одессе зима. Погода злая, мрачная, много хуже даже той китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом, слабо видны голые степные берега. Мол, весь дымится густым серым дымом. Море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках. В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпается и Чанг с капитаном. 6 лет. Много это или мало? За 6 лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и 40 нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают, живут на берегу, как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке 5-этажного дома, пахнущего каменным углем, населенного евреями из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок. Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната большая и холодная. В ней всегда, кроме того, сумрачно. 2 окна, пробитые в наклонной стене крыши, невелики и круглы, напоминают корабельные. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать. Вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром. Чанг спит в уголке за камином, капитан на кровати. Какова эта чуть не до полу продавленная кровать и каков матрац на ней, легко представить себе всякий, живавший на чердаках. А нечистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно. Лежит на спине с закрытыми глазами и серым лицом, неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде? Ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими простынями и холодящими белоснежными подушками. Но и тогда даже в качку не спал капитан так крепко, как теперь. За день он сильно устает. Да и о чем ему теперь тревожиться? Что он может проспать? И чем может обрадовать его новый день? Было когда-то 2 правды на свете, постоянно сменявших друг друга. Первая — та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только 1 правда. Последняя правда еврея Иова — правда мудреца из неведомого племени Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в пивной: «Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Все же дни и ночи по-прежнему существуют, и вот опять была ночь, и опять наступает утро, и капитан с Чангом просыпаются. Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно — то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон, томительный, скучный. Видит он. Поднялся на палубу парохода старый кислоглазый китаец, опустился на горячки, стал скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок, которую он привез с собою. Был пыльный и холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок, рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи, строго и умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши. «Продай лучше собаку!» — весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке. Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, оторопел и от крика и от радости стал кланяться и цокать. «Вей, гуд дог! Вей, гуд!» И щенка купили, всего за целковый, назвали Чангом, и поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию. И в начале целых три недели так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего не видел ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо. В Китае начиналась осень, погода была трудная, и стало мутить Чанга, едва вышли в устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной равнине барашки, качалась, бежала, всплескивала серо-зеленая зыбь, острая и бестолковая, а плоские прибрежья расходились, терялись в тумане, и все больше.

0: свистал в реях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, между тем, как матросы в кованых сапогах и мокрых накидках отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим кипучим валом, что он не удержался, рухнул с переката вала, зарываясь в пену, а в штурманской рубке с дребезгом и звоном полетела на пол кофейная чашка, забытая на столике лакеем. И с этой минуты пошла музыка. Дни потом были всякие. То огнем жгло сияющей лазури солнца, то горами громоздились и раскатывались ужасающим громом тучи, то потопами обрушивались на пароход и на море буйные ливни, но качало непрерывно даже и во время стоянок. Вконец замученный, ни разу за целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном коридоре среди пустых кают второго класса на юте, возле высокого порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо, да колючий смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора, гасившая дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым стеклам мутными потоками.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем рассказ Ивана Бунина «Сны Чанга».
0: Слышал больной Чанг далекие командные крики, гремучие свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор, загроможденный рогожными тюками чая, и шалел, пьянел от тошноты, жары и крепкого чайного запаха. Но тут сон Чанга обрывается. Чанг вздрагивает и открывает глаза. Это уже не волна ударила в корму. Это грохнула где-то внизу дверь с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тужурку с золотыми пуговицами и идет к комоду, меж тем, как Чанг в своей рыжей поношенной шубке недовольно свизгом зевает, поднявшись с пола. На комоде стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись, отдуваясь в усы, направляется к камину, изливает в плошку, стоящую возле него, водки для Чанга. Чанг жадно начинает лакать, а капитан закуривает и снова ложится ждать того часа, когда совсем ободняется. Уже слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко внизу на улице непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще рано, и капитан лежит и курит. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывает с клубком у ног капитана и медленно вплывает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так. «Ах, глупый, глупый, есть только одна правда на свете, и если б ты знал, какая это чудесная правда, и опять не то снится, не то думается».

думается Чангу то далекое утро, когда после мучительного беспокойного океана вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом в Красное море. Снится ему, проходя Перим, все медленнее, точно баюкая, размахивался пароход, и впал Чанг в сладкий глубокий сон. И вдруг очнулся, и, очнувшись, изумлен выше всякой меры. Везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами. Теплый кухонный запах, тянувший из-под двери на палубу, был очарователен. Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию. Там, в сумраке, мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное. Там, в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи. И случилось с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его хозяином-капитаном. Он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды. Одна — та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая — но о другой Чанг не успел додумать. В неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардек, черную блестящую громаду пароходной трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего из-под трапа из машинного отделения капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, с поднятыми по-немецки русыми усами, сияющим взглядом зорких светлых глаз во всем тугом и белоснежном. И, увидев все это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил на руках с ним на спардек на верхнюю палубу, а оттуда еще выше — на тот самый мостик, где так страшно было в устье Великой Китайской реки. На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанг было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо, должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа своим золотым прибрежьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом, всей своей песчано-гористой пустыней, видной необыкновенно четко, так что, казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху, на мостике, еще чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежестью, и бодро гулял взад и вперед помощник капитана, тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга, дуя ему в нос, человек в белой одежде, в белом шлеме и в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие передней мачты, над которой белым парусовым пером курчавилось тончайшее облачко. Потом капитан крикнул из рубки: «Чанг, кофе пить!» И Чанг тотчас вскочил, обежал рубку и ловко сигнул через ее медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике. Там был широкий кожаный диван, приделанный к стене. Над ним висели какие-то блестящие стеклом и стрелками штуки, вроде круглых стенных часов. А на полу стояла полоскательница с бурдой сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно лакать, а капитан занялся делом. Он развернул на стойке, помещавшейся под окном против дивана, большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полоску. Чанг, кончив лакать с молоком на усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна, за которым синела отложным воротом просторная рубаха матроса, стоявшего спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан,
который, как оказалось, впоследствии очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом, сказал Чангу: «Видишь, братец, вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее. Ишь, какое оно от островков и рифов пестрое! Надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоем существовании. Я уже проболтался про тебя одной прикапризной девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей и океанов. Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек. Такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь. И потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, а срамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе». И говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечину. «Лапы с карты прочь!» — крикнул он начальственно. «Не смей лезть на казенное добро!» И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся. Ему опять показалось, что жить на свете и плавать скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои прозрачно-яркие глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не придал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван, вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица-жена, и, в-третьих, чудесная дочка, и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Бунин. Рассказ «Сны Чанга». Читает Семен Ермолинец.
2: «Все-таки Чанг счастливый», — сказал капитан и потом добавил. «Дочка эта самая Чанг, девочка резвая, любопытная, настойчивая. Плохо тебе будет временами, особливо твоему хвосту. Но если б ты знал, Чанг, что это за прелестное существо? Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви. Для меня весь мир только в ней. Ну, скажем, почти в ней. Разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить?» — так сильно спросил он. «Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды? А послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному, от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации. Или знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же китайцами? Я, брат, сам плохо знаю. Да и все плохо знают это. Но насколько можно понять? Ведь это что такое? Бездна праматерь. Она же родит и поглощает. И поглощая, снова родит все сущее в мире. А иначе сказать, тот путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему. Поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему. Жутко жить на свете, Чанг, — сказал капитан. Очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я. Уж очень я жаден до счастья, и уж очень часто сбиваюсь. Темен и зол этот путь, или же совсем-совсем напротив? И, помолчав, еще добавил: главная штука ведь в чем? Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь. И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь! Боже мой, как великолепна! Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий на бегу пароход неустанно разрезал заштилившие в бездне знойного воздушного пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Близился полдень. Медный порог так и горел на солнце. Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол. «Нет, брат, жарко», — сказал он. Но на этот раз Чанг не обиделся. Слишком хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом... Но тут опять прерывается сон Чанга. «Чанг, идем», — говорит капитан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с удивлением видит Чанг, что он не на пароходе в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на дворе впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприязненный, и тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый форменный картуз и такое же пальто, и, запустив руки в карманы и сгорбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро. Его бодрит еще не улегшееся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние после водки. «Да», — Вот уже 2 года изо дня в день занимаются Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана на полу, а капитан сидит и курит, крепко положив по своей морской привычке локти на стол, ждет того часа, когда надо будет по какому-то им самим выдуманному закону перекочевать в другой ресторан или кофейню. Завтракают Чанг с капитаном в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в четвертом. Обычно капитан молчит, но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей, и тогда весь день говорит без умолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день. Нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной среди краснолицых и немцев, людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера с той целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе подобных. Потом пойдут в кофейню, битком набитую греками и евреями, вся жизнь которых тоже бессмысленная, но очень тревожная, поглощена непрестанным ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в ресторан, куда стекается всякое человеческое отребье, и просидят там до поздней ночи. Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побывали Чанг, капитан и художник в пивной, в кофейне, и без конца сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете, злая и низкая. «Ты посмотри кругом, — говорит он, — ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице. Друг мой, я видел весь земной шар, жизнь везде такова. Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди. Нет у них ни Бога, ни совести, ни разумной цели существования». Ни любви, ни дружбы, ни честности. Нет даже простой жалости. Жизнь — скучный зимний день в грязном кабаке, не более. И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном, на это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит, дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан. Да ведь все мы говорим «не знаю, не понимаю», только в печали. В радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает. Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман. Вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана, и запевает скрипка, за ней другая, третья. Они поют все страстней, все звонче, и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятного восторга, от какой-то сладкой музыки, от жажды чего-то, и уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир и снова видит себя на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком, на пароходе в Красном море. Да, так как это было, не то снится, не то думается ему. Да, помню, хорошо было жить в жаркий полдень в Красном море. Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стояли на мостике. Ах, сколько было света, блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные, желтые рубахи матросов с растопыренными руками, развешанные на носу. А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компании первого класса под жужжащим и дующим из угла электрическим вентилятором. После завтрака вздремнул немного, после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху перед штурманской рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море на закат, нежно зеленевший в разноцветных разнообразных тучках, на винно-красное, лишенное лучей солнца, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огненную митру. Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие синей-лиловой шагренью, но солнце спешило, спешило, море точно втягивало его, и все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло. А как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали, и сильнее заволновался все крепчавший к ночи ветер. Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось, что все-таки он счастлив, и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту, и потому еще, что и тогда уже пахло вином от него. Ночь же настала страшная и великолепная. Она была черная и тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро, безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта, и капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу, ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана, пришел с ним в самый конец палубы на ют и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем. Из-под высокой громадной кормы, из-под глухо бушующего винта с сухим шорохом сыпались мириады белоогненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом, то огромные голубые звезды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных сторон сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и холодил густой мех на его груди и крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускала и поднимала какой-то великой, несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая эту слепую и темную, но сто крат живую, глухо бунтующую бездну. И порой какая-нибудь особенно шальная и тяжелая волна, шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана. В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе, плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли в тени и свете лампы два фотографических портрета. Хорошенькая, сердитая девочка в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной большой шляпке и в нарядном весеннем платье, стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан сказал под шум черных волн за открытым окном:
1: «Радиозвезда». Мы читаем рассказ Ивана Бунина «Сны Чанга».
2: «Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина. Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви, и которые от этого, от самого, никогда и никого не любят. Есть такие. И как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздирающем свои сальные от фиксатуара волосы на прямой ряд? Кто их разгадает? Всякому свое, Чанг. И не следуют ли они сокровеннейшим велениям Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в этих черных огненно-панцирных волнах?» Сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака. «Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя. В ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости, еще не улегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными и такими далекими от меня. Если б ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: а ты еще не спишь, бедный? Тут я даже слова не мог выговорить. И она сразу поняла меня и смолкла, только быстро взглянула на меня и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и спокойно сказала: помоги мне расстегнуть сзади платье. И я покорно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки. И как только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку, спущенную с плеч и засунутую за корсет, как только услыхал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди, поднятые корсетом, и, не договорив, капитан махнул рукой. Он разделся, лег и погасил огонь. И Чанг, перевертываясь и укладываясь в софьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную плащаницу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порой и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна, некий сказочный змей, весь насквозь светившийся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами, и пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше среди тяжелых и зыбких масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном. Ночью капитан вдруг что-то крикнул, и сам, испугавшись своего крика, прозвучавшего какой-то унизительно жалобной страстью, тотчас же проснулся. Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал со смешкой: «Да-да, золотое кольцо в ноздре свиньи, женщина прекрасная. Трижды прав ты, Соломон Премудрый». Он нашел в темноте папиросницу, закурил но, затянувшись два раза, уронил руку и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. И опять стало тихо, только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо борта. Южный крест из-за черных туч. Но тут внезапно оглушает Чанга громовой грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился по вине пьяного капитана прохода подводные камни, как это было 3 года тому назад. Опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену. Нет, кругом ни ночь, ни море, ни зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан. Это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику: «Вздор! Вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи! Вот кто твоя женщина! Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома. Ах, женщина! Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Но довольно, довольно, друг мой, пора. Запирают, идем». И через минуту капитан, Чанг и художник уже на темной улице, где ветер снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном. Опять прошел день, сон или действительность, и опять в мире тьма, холод, утомление. Так однообразно проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг однажды утром мир, точно пароход, с разбегу налетел на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к постели капитана и видит, что капитан лежит с закинутой назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижными. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его шиб с ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль. Потом, когда не стоит на пятак дверь комнаты, когда входит, уходит и снова приходит, громко разговаривая, самые разные люди, дворники, полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с которыми сиживал капитан в ресторанах, Чанг как бы каменеет. «О, как страшно!» — говорил когда-то капитан. «В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся смотрящие в окно, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы, ибо разбился кувшин у источника, и обрушилось колесо над колодезем». Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мир, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну. А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый, только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина. Перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, точно две сестры разных возрастов. А надо всем этим гул, громы, клир звонко вопиящих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник с красными глазами, вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается. «Чанг», — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу, — «Чанг, что с тобой?» И, коснувшись задрожавшей рукой головы Чанга, наклоняется еще ниже, и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: «Ах, нет! Нет! Есть на земле еще какая-то мне неведомая третья правда!» В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина. Снова на вышку, на чердак, на теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчевыми тканями. Темнеет. Камин полон раскаленными, сумрачно-алыми грудами жара. Новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы. Кто-то тоже лежит теперь там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан в том безначальном и бесконечном мире, что недоступен смерти. В мире этом должна быть только одна правда, третья. А какая она? Про то знает тот последний хозяин, которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.
1: Мы читали рассказ Ивана Бунина «Сны Чанга».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Михаил Арцебашев. Санин. То самое важное в жизни время, когда под влиянием первых столкновений с людьми и природой слагается характер, Владимир Санин прожил вне семьи. Это, видимо, должно объяснить читателю сразу очень многое. Но и вопросов возникает немало. Когда же это у него начал слагаться характер? Почему он рано начал жить вне семьи? И жила ли семья на природе? Совсем забыл сказать, что роман был написан сразу после революции 1905 года. Разочарование и бравирование свободой охватили общество. Все побежали от старых устоев, от морали. Москвичи это хорошо знают по станциям метро. Сначала баррикадная, потом 1905 года, потом уже беговая. А куда прибежали? Вот он вопрос. Наверное, в лавку, где продавали роман Арцебашева. Он, роман, успокаивал, тянул и к оседлости, и даже к лёжке по медвежьей. Монотонно и неспешно течет действие. Плавно говорят герои. А о чем вообще книга? О том, что надо быть верным к себе, надо быть ближе к природе. Животность. Это хорошее слово, потому что мы и сами такие. Напомню, что написан он был более 100 лет назад. А сегодня с подобным животным посылом мы, конечно, получили бы что-то более круто сваренное, не похожее на куриный санинский бульончик. Но время другое. И все читали, и все переживали, и окунались в светлое и радостное сияние зари. Эта цитата была.
1: Курсивом. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Инициировала беседу бразильская сторона, уточнили в Кремле. Лидеры обсудили укрепление двусторонних отношений в разных сферах. Также они обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Украины. Лидеры двух стран подтвердили, что по многим важным глобальным темам Россия и Бразилия придерживаются схожих или близких позиций, добавили в Кремле. Российские войска продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в течение дня поражены 3 сухогруза в порту Николаев, контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками в порту Черноморск. А южнее Одессы морское судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку грузов военного назначения. В северной части Черного моря, юго-восточнее Очакова, уничтожены 2 безэкипажных катера противника, добавили в оборонном ведомстве. Получить ключевые госуслуги в сфере туризма россияне теперь могут в цифровом формате. Об этом рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, за счет оцифровки уменьшились сроки получения целого ряда услуг.
2: Бизнесу не нужно представлять какие-то документы, или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией. И после того, как мы запустили соответствующую цифровую сервис получения туроператорами разрешения через портал госуслуг, у нас сроки получения разрешения сократились с 1 месяца до 10 дней. Запущена процедура в цифровом виде получения разрешения экскурсоводами и гидами.
1: Цифровизация обеспечивает прозрачность отрасли и безопасность граждан, уточнил Дмитрий Григоренко. С начала следующего года власти начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах продвижения – от производителя или импортера до прилавка. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Органы исполнительной власти будут фиксировать значение цен для анализа и выявления резкого роста. А инфляцию и информацию о продавцах, а также поставщиках – контролеры будут получать от Федеральной налоговой службы. В перечень социально значимых продуктов, которые будут мониторить, входит мясо, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Полученная информация будет использоваться исключительно для мониторинга и анализа и не подлежит разглашению. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Река истории. История реки. Волга.
5: Советская дизель-электрическая подводная лодка Б-307 проекта 641Б «СОМ» в конце 90-х отслужила свое. Но пустить на металлолом ее не успели. Волжский автозавод выкупил лодку для технического музея. Двумя буксирами ее долго тащили из Кронштадта в Жигулевское море. 100-метровая океанская лодка прошла по каналам и рекам России больше 2000 километров. Два сезона субмарина зимовала на Жигулевском море. Дважды ее срывало со швартовых. Один раз критично. Она отправилась дрейфовать в сторону плотины Жигулевской ГЭС. Неуправляемую лодку вовремя поймали, хотя уже обсуждался вопрос ее бомбардировки и затопления. Самым сложным этапом стал вывод Б-307 из Волги на берег и транспортировка на территорию технического музея. По специально созданной дороге к месту стоянки лодку весом более 2000 тонн тянули 9 военных тягачей. Проходили каждый день по 100 метров из 5 километров пути.
6: Рано утром ехал после хорошего застолья от друзей, и вдруг вдалеке вижу подводную лодку. Это посреди поля. Мне и так было нехорошо, а тут стало еще хуже. Допился, думаю. Но водитель тоже обалдел. Я понял, это не мираж. Лодка действительно была настоящая.
5: 22 апреля 2005 года подводную лодку Б-307 установили на специально подготовленное основание на территории технического музея в Тольятти. А в мае 18-го начались экскурсии по восстановленным отсекам.
4: Волга. Река истории. История реки.
0: История в письмах и воспоминаниях.
7: Из письма Антона Павловича Чехова Максиму Горькому. 9 мая 1899 года. Мелехово. Свою пьесу «Чайку» видел без декораций. Судить о пьесе не могу хладнокровно, потому что сама «Чайка» играла отвратительно, все время рыдала навзрыд. А Тригорин, билетрист, ходил по сцене и говорил, как паралитик, тошно смотреть было. Но, в общем, ничего, захватило. Местами даже не верилось, что это я написал. Ваш Антон Чехов.
4: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
9: Глава вторая. Идеология Унгерна построена по принципу славянофильской, с той разницей, что на место русского народа, сохранившего утраченные другими народами добродетели, поставлены монголы, православие заменено буддизмом, а относительно локальная миссия российских самодержцев передоверена цинам с их грядущим всемирным триумфом. Именно в этом смысле следует понимать слова Унгерна о том, что спасение мира должно произойти из Китая. По словам Волкова, это заставляло даже близких друзей говорить о сумасшествии барона. Они просто не знали, что аналогичные идеи высказывались тогда людьми, в чьей нормальности никто не сомневался. С 1919 года, когда Советская Россия оказалась в кольце фронтов и ясно стало, что скорой революции на Западе не будет, большевистские вожди все чаще обращают взор в сторону Востока. Спасение советской власти в том, чтобы натравить как можно больше угнетенных наций на империалистических волков, говорил Давид Рязанов, Гольденберг, на 8-м съезде РКПБ. В Кремле уповали на пантюркизм и панисламизм как на средство борьбы с Антантой и ее ставленниками. Троцкий заявлял, что дорога на Лондон и Париж пройдет через Индостан и Афганистан, а Монголия и Тибет рассматривались как промежуточные станции на пути в Индию. Даже последовательный западник Ленин готов был признать, что ключи к мировой революции лежат в Азии. Осенью 1920 года в Баку прошел съезд народов Востока, на котором основополагающий коммунистический лозунг был подвергнут ревизии и приобрел еретический с точки зрения ортодоксального марксизма вид. Пролетарии всех стран и угнетенные народы всего мира, соединяйтесь. В 1921 году в Москве был создан Коммунистический университет трудящихся Востока, КУТВ, где, согласно анекдоту тех лет, русские евреи учили немецких и польских евреев, как делать революцию в Индии и Китае. Выступая здесь, Карл Радек уверял студентов, что в прогнившую буржуазную Европу придет с Востока не новое варварство, а новая высшая культура, не имеющая ничего общего с религией. Не будь заключительной оговорки, авторство этой концепции можно приписать Унгерну. В том же 1921 году, когда он захватил Ургу, в Софии несколько молодых русских историков выпустили сборник статей «Исход к Востоку». Это был первый манифест нарождающегося евразийства, политической философии, созданной кочевниками Европы, русскими эмигрантами. Для Трубецкого, Савицкого, Сувчинского и их единомышленников имя Чингисхана значило не меньше, чем для Унгерна. Они тоже опасались триумфального шествия нивелирующей культуры Запада и предсказывали всемирное антиевропейское движение, пусть с Россией в авангарде, а не с Монголией и Китаем. Подобно Унгерну, они отрекались от либерализма отцов, предрекали наступление эпохи, когда народы будут управляться не учреждениями, а идеями, ожидали появления великих народоводителей и не верили, что сумеречная во всем, кроме эмпирической науки и техники, западная цивилизация выдвинет идеологию, способную соперничать с коммунистической. Очень похоже рассуждал и Унгерн в одном из писем, заметивший, что Запад обречен, потому что в борьбе с революцией не вводит в круг действия идей вопросов морального свойства. Главным для Унгерна и евразийцев было географически буквальное прочтение евангельского «Свет с Востока». С прописной буквы читали не первое слово, а последнее, хотя западная граница Востока пролегала для них в разных местах. В обоих случаях ядром его должна была стать территория, входившая в империю Чингисхана. В этом смутно очерченном пространстве парадоксально пересекались векторы евразийского исхода к Востоку и унгерновского или коминтерновского похода на Запад. В манифестах евразийцев провозглашалось, что по типу организации их объединение ближе всего стоит к религиозному ордену. Унгерн мечтал о создании ордена военных буддистов, как Сталин, о превращении большевистской партии в орден меченосцев, а Гиммлер – о возрождении рыцарских орденов. Образ носился в воздухе, сближая всех тех, кто видел в текущих событиях начало новой эры мировой истории. Свою роль Унгерн видел в том, чтобы ускорить ее приход. В плену он жалел, что в последнем приказе по дивизии не изложил самого главного относительно движения желтой расы. По его мнению, об этом говорится где-то в Священном Писании. В Урге он просил отыскать это место в Библии, и хотя найти ему не могли, не сомневался в существовании такого пророчества. Суть его якобы состояла в следующем. Желтая раса должна двинуться на белую, частью на кораблях, частью на огненных телегах. Желтая раса соберется в купе, будет бой, в конце концов, желтая осилит. Сама мысль, будто в Библии что-то говорится о желтой и белой расе, свидетельствует, что и Князев, и Оссендовский сильно преувеличивали эрудицию Унгерна. По-настоящему образованный человек на такие ошибки не способен. «Я с моими монголами дойду до Лиссабона», — обещал Унгерн застрявшему в Урге колчаковскому генералу Комаровскому. Вообще Португалия не раз упоминалась собеседниками барона как важная для него географическая точка. Она символизировала тот предел, по достижении которого его миссия будет исполнена. Эту идеологию, как объяснял Унгерн в плену, ему некогда было обдумать, тем более изложить в виде сочинения, но на ее фундаменте он построил конкретную программу действий. Она включала в себя 6 этапов. Первый. Взятие Урги и освобождение от китайцев всей Халхи. Второй. Присоединение внутренней Монголии. Третий. Объединение под главенством Богдо-Гогена остальных земель, населенных народами монгольского корня. Четвертый. Создание Центральноазиатской Федерации. Наряду с Великой Монголией первыми ее членами предполагались Тибет и Синьцзян. Пятый. Реставрация династии.

0: Этих писем Унгерн разослал множество, а задумал еще больше. По его собственным словам, таким способом он собирался привлечь к своим планам внимание широких масс желтой расы. Некоторых корреспондентов Унгерн назвал на допросах. Пекинское правительство, Джан Цзолин, казахские ханы на Алтае, дербетские князья, Далай-лама XIII. Сюда надо прибавить Семенова, который с присущим ему здравомыслием к идеям приятеля отнесся отрицательно, Джан Кунью, монгольских князей из Синцзяна и Барги, влиятельного перерожденца Югадзир Хутухту, лидера казахской партии Алаш Алихана Букиханова и, наконец, последнего отпрыска манчжурской династии, 12-летнего Пу-И. Для большей убедительности ряд таких посланий Унгерн написал не от своего имени, но его рука легко узнается в письме от лица неизвестного монгольского князя в Синцзян или от лица премьер-министра Джалханса Хутухты, безымянным вождям народа киргизского. Киргизами Унгерн называл казахов. Едва ли Хутухта способен был испытывать чувства, выраженные, например, в следующем пассаже. «Запад дал человеку науку, мудрость и могущество, но он дал в то же время безверие, безнравственность, предательство, отрицание истины и добра. Разве вы не знаете, вожди народа киргизского, как с грохотом, проклятиями и рыданием разрушались и гибли великие государства Запада, дробились и снова соединялись для того, чтобы вновь распасться и исчезнуть?» Эта грандиозная эпистолярно-агитационная акция была предпринята Унгерном в апреле-мае 1921 года после побед под Чойрин-Суме и возле Уртона Цаган-Цеген. Никаких видимых результатов она не дала. Несколько писем остались неотправленными, другие, видимо, пропали в пути, а те, что все-таки добрались до адресатов, едва ли произвели желаемый эффект. В плену Унгерн честно признался, ответов ни от кого не получил.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Религия изначальных истин. Глава первая. Теплой майской ночью, рассказывает Осендовский, Унгерн привез его к монастырю Гандан. Автомобиль с шофером оставили у ворот, и в темноте по узким проходам между юртами и двориками вышли к храму Мэгджит Жанрайсик. На удар гонга сбежались перепуганные монахи. Они пали ниц перед бароном, но он приказал им встать и открыть двери храма. Внутри Осендовский увидел обычную обстановку буддийского дугана. Тут висели все те же многоцветные флаги с молитвами, символическими знаками и рисунками. С потолка спускались шелковые ленты с изображениями богов и богинь. По обеим сторонам алтаря стояли низкие красные скамейки для лам и хора. Мерцающие лампады бросали обманчивый свет на золотые и серебряные сосуды и подсвечники, стоявшие на алтаре, позади которого висел тяжелый желтый шелковый занавес с тибетскими письменами. Когда ламы его отдернули, в полумраке, едва освещенная лампадой, показалась золоченая статуя сидящего на лотосе Будды. Видно, что автор этого описания в Мэгджит-Джанрайсик никогда не бывал. Храмовое помещение выглядело совершенно иначе. Исполинская ростовая статуя Бодхисаттвы Авалокитешвары занимала едва ли не все его внутреннее пространство. Эпизод явно сочинен Осендовским с целью поразить читателей эффектной сценой. Барон ударил в гонг, чтобы обратить внимание Бога на свою молитву, и бросил пригоршню монет в бронзовую чашу. Затем Этот потомок крестоносца.

Носцев, прочитавший всех философов Запада, закрыл лицо руками и стал молиться. На кисти его левой руки я заметил черные буддийские четки. Все, кроме описания места действия, выглядит правдоподобно. При входе в храм следует прочесть молитву, а Унгерн собирался в поход и, наверное, молился дольше, чем обычно. Как положено, его поднятые руки находились перед лицом, и у Оссендовского создалось впечатление, что он закрывает лицо ладонями. Четки на запястье тоже возможны. Алешин видел у него на груди, под распахнутым воротом Дели, еще и шнурки с амулетами Гау. Возможно, среди них была охранная мантра белозонтичной тары, которую писали в виде круга, определенным образом сворачивали и носили как оберег от пуль. Свой интерес к буддизму Унгерну хотелось представить как родовой, наследственный. Буддизм был вывезен из Индии нашим дедом, имеется в виду прапрадед, говорил он Оссендовскому. К этому учению примкнул мой отец, а затем и я. Все это или его фантазия, или домысел Оссендовского, или семейная легенда. Стать буддистом в Мадрасе, где побывал Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн Штернберг, в XVIII веке было не проще, чем в Ревеле или на Дагу. К тому времени учение Будды давно ушло на север, в самой Индии исчезнув почти до полного забвения. Отец Унгерна мог заинтересоваться буддизмом под влиянием Шопенгауэра, а сын – после бесед с Германом фон Кайзерлингом. Не исключено, что именно от него Унгерн впервые услышал об Анри Бергсоне, которого упоминал в разговоре с Оссендовским. Незадолго перед Первой мировой войной Кайзерлинг и Бергсон, в те годы тоже увлекавшиеся буддизмом, состояли в интенсивной переписке. Для Кайзерлинга это увлечение было настолько сильным, что с началом Первой мировой войны, которая казалась ему роковым итогом развития западной цивилизации, он вступил в переписку с японским послом в Петербурге, выясняя, нельзя ли ему поселиться в Корее, в буддийском монастыре. Оккупация Эстляндии германскими войсками сорвала эти планы. Унгерн, конечно, понимал разницу между индуизмом и буддизмом, но для него важнее было то, что их объединяло. Восточные религии импонировали ему отрицанием ценности человеческого «я» и фатализмом. Глубокий фатализм привел его к буддизму, свидетельствует современник барона, знакомый с ним по Харбину. Вырождение Запада, о чем он постоянно говорил и писал, можно было увязать с тем, что европейская цивилизация строится на принципиально иных основах. Индивидуализм и рационализм привели Европу к революции и хаосу, а жизнь, проникнутая кажущимся безумием безличной мистики Востока, сохранила строгую упорядоченность своих форм. Черноокая аристократка Архангельская, невенчанная жена барона Тизенгаузена и единственная представительница слабого пола, к кому Унгерн питал нежные чувства, приручила его разговорами о буддизме. Как слышал Хитун, знакомство произошло на обеде, устроенном верхушкой русской колонии в честь взятия Урги. Поначалу барон сидел за столом конфузливым букой, но когда Архангельская навела разговор на учение Будды, оживился, повеселел и, в свою очередь, говорил о переселении душ, о том, как прислушивался к шуму ветра в лесу и в траве, как наблюдал полет птиц и вслушивался в их крики, и все это вошло в его мышление для самосовершенствования наряду с христианством. Унгерн был очарован собеседницей и позднее не раз обсуждал с ней подобные темы. Он не догадывался, что умная и практичная Архангельская специально стала изучать буддизм, чтобы на всякий случай вызвать его симпатию к себе, а заодно и к мужу. Тема их первого разговора показывает, что буддизм для Унгерна лишь одна из сторон его иррационализма и внецерковной религиозности. Сам он объявлял себя
человеком, верующим в Бога и Евангелие и практикующим молитву, но отрицал принадлежность к определенной конфессии, говоря, что верит в Бога как протестант, по-своему. Лютеранин по рождению, формально он остался верен религии предков, а в жизни придерживался старого принципа «Бог один, веры разные». Если азиатская дивизия находилась в лагере, по вечерам все сформированные по национальному признаку сотни выстраивались вместе, и каждая хором читала свои молитвы. По Макееву это было прекрасное и величественное зрелище, а поляк Гижицкий больше был впечатлен его полифоничностью. Русские возносили молитвы за будущего царя, китайцы пескливо повторяли непонятные выражения с припевом «Хо», мусульмане мрачно выводили «Аллах Акбар, Аллах Акбар», японцы и монголы мелодично взывали к Будде, глядя на светящую луну. Вспомнив, как в окопах Великой войны цивилизованные люди в отчаянии проклинали судьбу и глумились над Богом, Гижицкий еще сильнее восхитился тем, что здесь полудикие обитатели Востока воздают почести своим богам и, доверяясь их защите, спокойно смотрят в неведомое завтра. Уклониться от этого ритуала было нельзя. Примерно так же и в те же годы китайский генерал-христианин Фэн Юйсян практиковал в своей армии ежевечернее пение псалмов. Хор состоял из его солдат, которых он без лишних церемоний крестил целыми батальонами, поливая их из пожарных бронспойтов. Считает себя призванным к борьбе за справедливость и нравственное начало, основанное на учении Евангелия, записано об Унгерне в протоколе одного из его допросов, и тут же придает большое значение в судьбе народов буддизму. Противоречия здесь нет. Он в самом деле полагал, что с помощью буддизма можно обратить человечество к единым во всех религиях изначальным божественным заветам, от которых отступило христианство. В этом Унгерн не был одинок. Среди его единомышленников были и те, кого он считал злейшими своими врагами. В ноябре 1919 года берлинская газета «Русский голос» опубликовала очерк некоего Киральника Араке Сасан. В нем излагалась история Алексея К., буддиста и большевистского агитатора. Первый раз автор встретился с ним незадолго до революции в Японии, в главном храме Киото. В глубине храма у алтаря, на котором сверкал огромный голый Будда, женоподобный и круглый, Бонза гнусавым голосом читал молитву. Восточные курения, усыпляющий речитатив Бонзы и монотонное причитывание японцев навеяли на меня странное полусонное состояние. Когда я очнулся, в храме было пусто, молящиеся разошлись, лишь серебряная лампада над головой Будды освещала алтарь, отбрасывая тени на стены и на пол. Внезапно одна из теней ожила. Высокий человек встал на колени, припав головой к ногам Будды, и вдруг я услышал «Отче наш». Я продолжил «Иже иси на небеси». Тогда человек бросился ко мне, и вы, брат мой, пришли к нему. Он — конец и начало, он — истина. На мгновение он обнял меня, затем повернулся и торопливо ушел. Я вышел вслед за ним. Стоявший возле храма рикша объяснил киральнику, что это Араке Сасан, то есть русский по имени Алексей, женатый на японке и живущий в Киото. Вторая встреча произошла весной 1918 года в Петрограде. Араке Сасан выступал с речью перед группой рабочих возле цирка «Модерн» на Каменноостровском проспекте. «Я прислушался», — повествует автор. «Это была не большевистская речь, а какая-то проповедь потустороннего духовного столпничества. Все разрушить, что половинчато, сорвать все ткани и покровы. Ткани слов, покровы лжи. Парламент — ложь, собственность — ложь. Жизнь общая, первоисточная.
истина общая, надо быть правдивым до конца. История сплошная ложь, буржуазия хочет ее увековечить, прикрепить нас к ней. Через какое-то время советские газеты сообщили, что служивший в продотряде комиссар Алексей К. убит крестьянами при очередном восстании. История наверняка вымышлена, а герой смонтирован из нескольких людей, но воплощенная в нем тенденция – не фантазия автора. Попытки соединить или примирить учение Будды с коммунистическим предпринимал в то время не только сомнительный Аракеса Сан, но и реальный Агван Доржиев, представитель Далай-ламы XIII в революционном Петрограде, и бурятские ламы-обновленцы, и Николай Рерих в 1924 году не вполне бескорыстно внушавший советскому полпреду в Германии Николаю Кристинскому, что в Тибете передовые ламы давно проповедуют тождество коммунизма и буддизма. Спустя два года в Урге, только что ставший Улан-Батором, вышла его брошюра «Основы буддизма». О Гаутаме Будде в ней сказано было, что он дал миру законченное учение коммунизма, и многозначительно сообщалось: «Знаем, как ценил Ленин истинный буддизм». В основе таких спекуляций или искренних порывов, как у Алексея К., лежали представления о том, что классический буддизм – религия без Бога. Унгерн видел сходство между буддизмом или конфуцианством как сводом общественных норм, принятых в Монголии и Китае, и марксизмом, претендующим в России на ту же роль. Когда в плену его спросили, как он относится к коммунизму, он ответил с нечастой для того времени проницательностью: «Это своего рода религия. Не обязательно, чтобы был Бог. Если вы знакомы с восточными религиями, они представляют собой правила, регламентирующие порядок жизни и государственное устройство». В Иркутске к нему на четверть часа допустили писателя Владимира Зазубрина, автора первого советского романа «Два мира». В коротком разговоре с ним Унгерн повторил эту мысль: «То, что основал Ленин, есть религия». Соответственно, его война с большевиками осмыслялась как религиозная с обеих сторон. «Я не согласен, что в большинстве случаев люди воюют за свою истерзанную родину. Нет, воевать можно только с религиями». Последняя фраза, видимо, не точно записана в протоколе допроса. По смыслу она должна звучать так: «Нет, воевать могут только религии с религиями». В борьбе с большевизмом христианство уже показало свое бессилие. Оставалось уповать на буддизм, который принесут в Сибирь монголы и, может быть, японцы. Процесс обращения сибирских мужиков в лоно учения Будды должен был, говорил Унгерн, растянуться на несколько лет, но эта уступка силе вещей не делала его план менее фантастичным.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. Начиная со стоянки на Терельдже, при Унгерне постоянно находилось до десятка лам. Он посещал монастыри и при хроническом безденежье жертвовал им крупные суммы. Но философия буддизма вряд ли входила в круг его интересов. Буддийские легенды, ритуалы и популярные сказания – вот тема его разговоров с Архангельской. Не менее важной была для него прикладная сторона желтой религии, умение монгольских и тибетских оракулов узнавать будущее. Ламы, составлявшие при нем нечто вроде консультационного совета, были астрологами и гадателями из Рухайчи, но не богословами. В походах они ночевали в палатке, стоявшей рядом с палаткой Унгерна. Вечера он проводил с ними в беседах и гаданиях. Они толковали знамения, определяли счастливые и неблагоприятные числа в лунном календаре, а исходя из этого определяли даты военных операций и даже маршруты движения войск. Все их рекомендации Унгерн выполнял неукоснительно. Дошло до того, что полковник Костерин, предпоследний начальник его штаба, втайне выплачивал им авансы, чтобы результаты гаданий не сильно расходились с боевыми интересами дивизии. При походе в Забайкалье видное место среди них занимал молодой перерожденец Терри Бюрет Геген, которого Тарновский почему-то называет богом солнца. Будучи личным представителем бога Гегена, он получил прозвище «маленький Геген», по-монгольски «гагачин». Не только монголы, но и русские обращались к нему за гаданиями. Гагачин гадал быстро, уверенно и, как ни странно, очень правдоподобно, вспоминал Князев. Он брал в руку несколько монет или просто камешков, глубокомысленно, а может и молитвенно подносил их ко лбу, затем дул на них и быстро выбрасывал из горсти на землю. Основываясь на известных ему знаках, он, глядя на расположение выброшенных предметов, давал ответы на любой животрепещущий вопрос. Будет ли вопрошающий убит или же останется невредимым, увидится ли с семьей и так далее. В ответах Гагачина, даже при слабом знакомстве с языком, улавливались различные оттенки. Одному он давал ясный, твердый, благоприятный ответ, другому отвечал уклончивой общей фразой, а третьему говорил приблизительно следующее: «Тебе будет нехорошо, но ты не бойся». Гагачин участвовал в боях, своими методами пытаясь добыть победу, но относительно его успехов на этом поприще мнения расходятся. Князев пишет, что когда в бою с красными под Новодмитриевкой монгольский дивизион ударился в бегство, Гагачин выскочил вперед на своем великолепном сером коне, крикнул несколько заклинаний, плюнул в ладонь и этой рукой сделал движение, как бы бросавшее его слюну во врагов. Тут же воодушевленные монголы с боевым кличем лавиной обрушились на красноармейцев.
3: Скептичный Нудатов, не называя имени, но говоря о том же Гагачине, приводит другой случай. Один лама брался заговорить пушки и ружья красноармейцев. В начале боя заклинатель храбро выехал вперед и, что-то бормоча, начал махать шашкой, обвязанной ходаками. Со стороны противника раздался артиллерийский залп. Несколько гранат разорвалось вокруг ламы. Кудесник свалился с коня, бросил свою священную саблю и на карачках уполз в кусты. Во время одной из встреч с Першиным, обсуждая с ним возможность поставки в Китай шерсти и кож из Кобдовского округа, Унгер внезапно, как всегда, перевел разговор на другую тему. «Я слышал, — сказал он, — что вы изучаете буддизм, дружите с Манджушри Ламою. Не сообщите ли мне что-нибудь интересное в этом отношении? Очень этим интересуюсь и хочу знать».
2: «Вы, наверное, осведомлены», — ответил Першин. «Буддизмом как философией я не занимаюсь, так как не имею для этого настоящей подготовки. Тем более мало мне знакома его оккультная сторона. Я интересуюсь только иконографией буддизма. Для занятий всесторонних я не знаю языков, ни санскрита, ни других, без чего изучение его немыслимо. Местные же из урхайчины — простые ворожии, гадатели. Им нельзя верить. Манджушри Лама действительно ученый-буддист, но он гаданиями не занимается. Если же вы пожелаете ознакомиться с буддийской иконографией, она представляет большой интерес, то можете вместе со мною посетить один или два храма. И я, что знаю, расскажу вам относительно изображений Будд, бодхисаттв, хубилганов и прочих». Этим предложением Унгерн так и не воспользовался, и не только по недостатку времени. Его интересовала не иконография, а чудо и тайна. Монголия представлялась ему гигантским историческим заповедником, где люди сохраняют не только рыцарские добродетели, но и утраченные на Западе навыки общения с потусторонним миром. По-видимому, что-то в этом духе допускал он и в самом себе. Если оракулы и чойджины при медитации или в священном трансе умели находить и распознавать врагов желтой религии под любым обличьем, то Унгерн свято верил в свой дар с одного взгляда отличать убежденных большевиков от их случайных и невольных пособников. Осендовский стал свидетелем того, как он решил судьбу шестерых захваченных на границе красноармейцев. Некоторое время барон молча стоял перед ними, затем, не задав ни одного вопроса, отошел и сел на крыльцо соседней фанзы. В полной тишине прошло несколько минут. Наконец Унгерн вновь поднялся. Лицо его было решительным, выражение сосредоточенности исчезло. Касаясь ташуром плеча каждого из пленных, он разделил их на две группы. В первой оказалось четверо, во второй — двое. Последних обыскали и, к удивлению Осендовского, нашли у них документы, доказывающие, что они — коммунисты-комиссары. В отличие от Осендовского, наверняка писавшего с чужих слов, доктор Рябухин своими глазами наблюдал нечто подобное, но в какую-то особую прозорливость Унгерна не верил, а в претензиях на обладание ею видел еще один признак больной психики и маниакального убеждения в собственной исключительности. После штурма Гусино-Озерского, Тамчинского, Дацана в Забайкалье, рассказывает он, в плен попало свыше 400 красноармейцев. Унгерн распорядился выстроить их в шеренгу и медленно пошел вдоль нее, вглядываясь в глаза каждому. Это было что-то среднее между упражнением физиогномики и психологическим экспериментом. В результате около сотни человек Унгерн уверенно отнес к разряду коммунистов и красных добровольцев, после чего, как обычно в таких случаях, обратился к невызвавшим его подозрений. «Если кто-то из них не коммунист, заявите». Естественно, опротестовывать сделанный им выбор никто не решился из страха пострадать самому. Отобранных расстреляли, но позже оставшиеся в живых красноармейцы говорили Рябухину, что их убитые товарищи, как и они сами, были мобилизованными крестьянами из Иркутской и Томской губерний и ничем не отличались от тех, кому Унгерн даровал жизнь. Способность, которую он себе приписывал, считалась обычной для тибетских носителей тайного знания. В фантастическом романе донского атамана и писателя Петра Краснова «За чертополохом» 1922 год, будущий спаситель России генерал Аничков после победы большевиков уходит в Лхасу и здесь, в буддийском монастыре, обучается читать в душах людей и узнавать их помыслы, глядя им в глаза. Прототипом героя послужил атаман Анненков, но многое в нем взято и от Унгерна. В азиатской дивизии все знали, что при первой встрече с ним нужно
3: зарекомендовать себя с хорошей стороны, поскольку он всецело доверяет первому впечатлению, и, главное, не отводить глаз под его взглядом. Это было своего рода очистительное испытание. Унгерн долго смотрел в глаза при первом знакомстве, отмечал Шайдицкий, гордясь, что выдержал экзамен и заслужил доверие. Взгляд его холодных серых глаз как бы просверливал душу, вторит ему Князев. После первой же встречи с бароном для большинства делалось очевидно, что в глаза ему не солжешь. На самом деле Унгерна постоянно обманывали, да и сам он обманывался в людях едва ли не чаще тех, кто не числил за собой такого рода талантов. Полковник, потом генерал Леонид Верига, входивший в ближайшее окружение Семенова, заметил, что при всей разнице между атаманом и бароном их роднило полное неумение разбираться в окружающих людях.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
3: Кровь на лотосе. Глава первая. Осенью 1913 года, когда Унгерн, не сумев поступить на службу к Джалами, жил в Кобда, на западе Халхи шли столкновения между монголами и алтайскими казахами из соседнего Синьцзяна. Они угоняли друг у друга скот. Самое деятельное участие в этих стычках принимал отряд Джаламы. Его приближенные рассказали Бурдукову эпизод одной из таких схваток. После боя киргизы, казахи, разбежались, оставив несколько человек раненых. Один, очевидно, тяжело раненый, статный и красивый молодой киргиз, сидел гордо, опершись спиной о камень и спокойно смотрел на скачущих к нему монголов, раскрыв грудь от одежды. Первый из подъехавших всадников пронзил его копьем. Киргиз немного наклонился вперед, но не застонал. Джалама приказал другому сойти с коня и пронзить его саблей. И это не вызвало у него стона. Джалама велел распластать киргизу грудь, вырвать сердце и поднести к его же глазам. Киргиз и тут не потерял угасающей воли. Глаза отвел в сторону и, не взглянув на свое сердце, не издав ни звука, тихо свалился. Джалама распорядился целиком снять с мертвого кожу и засолить для сохранности. Через полгода, скатанную в рулон, эту кожу нашли у него при аресте, сфотографировали и увезли в Россию как вещественное доказательство его бандитских наклонностей. Ныне эта кожа, тулум, хранится в Национальном музее в Праге, но как она туда попала, неизвестно. Вероятно, после революции была вывезена кем-то при эмиграции. На самом деле подоплека тут была иная. Бурдуков узнал, что при совершении некоторых обрядов на полу храма расстилается белое полотно, вырезанное в виде человеческой кожи и символизирующее побежденного демона Мангыса. Джалама решил материализовать этот символ, притворив его в реальность. Беспримерная сила духа, которую выказал этот казах, выдавала в нем великого Батора, но его вражда к монголам-буддистам доказывала, что он связан с темным демоническим началом мира, то есть является Мангысом. Значит, его кожа годилась, чтобы заменить полотняные имитации. Может быть, Унгерн слышал о ней, а то и видел ее своими глазами, но вопрос о том, сочетается ли это живодерство с милосердным учением Будды, перед ним, видимо, не вставал. Наверняка он имел представление о тантризме, эзотерическом учении о возможности избежать долгого пути самосовершенствования в течение ряда перевоплощений и на протяжении одной жизни достичь желаемого путем особых практик и ритуалов, с помощью которых человек вступает в мистическую связь с бодхисаттвами или эманациями Будд и получает доступ к любой цели. Под таким углом зрения буддизм Махаяны для дилетанта становился разновидностью магии, способом воздействия на сверхприродные силы и опытом каждодневной жизни вблизи этих сил. Богослужебные духовные инструменты из костей человека или изготовленные из того же материала зерна ламских четок, наконец, габбала, ритуальный сосуд из оправленного в серебро человеческого черепа, все это призвано было напоминать верующим о тленности земного бытия, но у европейцев, незнакомых с буддийской символикой, вызывало зловещие ассоциации. Как и христианство в Европе, буддизм в Тибете и Монголии вобрал в себя местные добуддийские верования. С началом войны с китайцами эти древние практики с их кровавыми жертвоприношениями вновь стали актуальны, как всегда бывает во времена исторических катаклизмов. Когда некий лама, перешедший на сторону красных, в победном экстазе съел вырванное из груди соратника барона Исаула Ванданова еще трепещущее сердце, с буддизмом тут не было ничего общего. Но следы такого рода архаики можно заметить в популярном культе восьми ужасных, то есть восьми главных дхармапала, дакшитов, стражей и хранителей желтой религии. Они изображались в таком обличии, что вызывали не столько благоговение, сколько страх. Откровением для Унгерна мог стать тот факт, что учение Будды с его основополагающей заповедью «щади все живое» охраняют устрашающие божества вроде Чжамсарана или Махакалы. Поражая дракона, Георгий Победоносец остается отрешенно спокоен. Архангел Михаил, архистратик небесных легионов, при всей его воинственности не может изображаться в диадеме из отрубленных голов, сжимающим в зубах окровавленные сердца и почки противников христианства. Пусть все это символизировало духовную борьбу с заблуждениями и пороками, но язык буддийской иконографии, о которой Першин собирался рассказать Унгерну, мог навести его на мысль, что существование восьми ужасных в лоне учения о восьмеричном пути и четырех благородных истинах оправдывает крайние меры по отношению к врагам всякой религии, не только буддизма. В то же время способность христианства спасти мир от революционного наваждения вызывала сомнения потому хотя бы, что в нем не нашлось места для таких фигур. Унгерн мог соотносить с ними себя самого. Барону доставляло неизмеримое удовольствие, когда монголы видели в нем что-то неземное, свидетельствует Голубев. И задается вопросом, а может быть, он действительно верил, что он перерожденец? Алешин, рассказав, как в забайкальском селе Булуктай по приказу Унгерна несколько крестьян были заперты в амбаре и сожжены вместе с ним, замечает, во время этой массовой экзекуции барон молился своему Будде. Утверждение сомнительно, зато показывает, что свирепость Унгерна связывали с его изменой христианству. В обыденном сознании такая связь очевидна, ведь при вероотступничестве человек разрывает кровно-родственные отношения с божеством, имманентно вложившим в него понятие о нравственном законе, и заменяет их рациональными, основанными на сознательном выборе и, следовательно, лишенными родовой памяти о добре и зле. В протоколе одного из допросов Унгерна записано с его слов: «Свою жестокость и террор в отношении людей не считает противоречащими учению Евангелия». Противоречит ли это буддизму, его не спрашивали, но когда Бурдуков задал похожий вопрос Джалами, тот ответил примерно так, как мог бы ответить Унгерн. «Это истина, щади все живое, для тех, кто стремится к совершенству, но не для совершенных. Как человек, взошедший на гору, должен спуститься вниз, так и совершенные должны стремиться вниз, в мир, служить на благо других, принимать на себя грехи других. Если совершенный знает, что какой-то человек может погубить тысячу себе подобных и причинить бедствие народу, такого человека он может убить, чтобы спасти тысячу и избавить от бедствия народ. Убийством он очистит душу грешника, приняв его грехи на себя». Интересно сопоставить это с наблюдениями современника Джаламы и Унгерна, монголиста Бориса Владимирцева. Они, тантристы, мнят себя иногда свободными от общего морального закона. Они уже вне круговорощения бытия, живут здесь только кажущимся образом, и не от них зависит, что несчастным, заблудившимся в сансаре, их поступки порой представляются непонятными, дикими, даже грешными и безобразными.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Что вы говорите?
1: С ними знаком каждый ребенок. Но сами дети их не выбирают. Они есть у многих пожилых людей, потому что так легче. А еще ими иногда пользуются мотоциклисты, чтобы увеличить вместимость своего транспортного средства. Уже догадались? Ну, конечно, это коляска. Слово, о котором сегодня идет речь, по-своему уникально. Лингвисты довольно точно проследили его путь в наш язык. И он оказался весьма неожиданным. Коляска. Так 400 лет назад поляки называли русские повозки. Но и они, наши соседи-славяне, придумали это слово не просто так. В качестве основы они взяли чешское «колеска». Уже слышится что-то знакомое, правда? Все верно, слух не обманывает. Это дал о себе знать общеславянский корень «кола». Он встречается во многих словах. «Околица», «около», «кольцо», «двуколка», «колобок» и даже «калач». Ах да, самое главное слово мы чуть не забыли – «колесо». И вот что получается в итоге. Наше колесо прокатилось по всей Европе. Добралось до нынешней Франции, побывало в Италии и Германии, а на пути домой, как раз через Польшу, стало коляской. Вот так. Вроде бы все наше, родное, но не совсем.
0: Да что вы говорите?
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что российские войска за сутки ударили по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам противника. Кроме того, под удар попали места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 148 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 16 управляемых авиабомб и более 750 украинских дронов самолетного типа. Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон регулирует учет и обращение цифровых валют и иностранных цифровых активов, а также майнинг. Кроме того, в документе цифровые валюты признаются имуществом, что предусматривает судебную защиту прав на них. Основные положения закона вступят в силу в сентябре, за исключением ограничений на переводы, которые начнут действовать в следующем году. Согласно документу, операции с криптовалютой смогут проводить только лицензированные посредники, включенные в специальный реестр Банка России. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку заправочных станций в 7 регионах России. В Алтайском крае 2 сети заподозрили в сговоре и одновременном повышении цен. В Брянской области одну из АЗС обязали снизить стоимость топлива до экономически обоснованной. В Ямало-Ненецком округе после вмешательства службы цена на сжиженный газ снизилась. Всего ФАС выдало 38 предупреждений. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в регионы для стабилизации ситуации. Росавиация впервые в России сертифицировала использование свободного аэростата для коммерческих воздушных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Как быстро летает такое средство передвижения и какие у него особенности? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал инженер-конструктор, основатель конструкторского бюро «Ларос» Олег Ларионов.
2: У них весь полет зависит от ветра. И по разным высотам, на разных высотах ветер может меняться, в этом заключается спорт. Также он используется как транспортное какое-то средство. Но оно достаточно медленное, потому что в среднем оно летит там на 100-150 километров, но вот эти 150 километров вы будете лететь где-то часов 9.
1: До получения сертификата в России не было авиакомпании, которая могла бы официально организовать коммерческие полеты на аэростатах. Это связано с необходимостью получения лицензии на перевозки, сертификата летной годности, а также регистрации судна и других документов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Сасово. Памятник Эрнесту Хемингуэю. На востоке Рязанской области, на берегах реки Цна, расположился город Сасово. В общем-то, обычный провинциальный городок, известный разве что своим летным училищем гражданской авиации и, как это ни странно, экстравагантным памятником писателю Эрнесту Хемингуэю. Да-да, тому самому. Старик и море, по ком звонит колокол. Он расположился прямо при въезде в город на пятачке у придорожного кафе.
1: Имя на карте.
2: Это произведение искусства, конечно, заслуживает отдельного внимания. Огромный бетонный человек сидит на земле. Сидит на земле. Мощные плечи, руки с атлетическими бицепсами, широко раскинутые толстенные ноги. Размер ступней просто гигантский. Спросите, что здесь от писателя? Да внешность. Внешности правда соответствует. Зачесанные назад волосы, пристальный взгляд с прищуром, окладистая борода. Поразительно, какими дикими ветрами занесло памятник американскому писателю в рязанскую глубинку. Как-то одно с другим не вяжется. Где-то Америка и где Сасово.
1: Имя на карте.
2: Все началось в 60-х годах 20 века. Вождь кубинской революции Фидель Кастро договорился с лидерами СССР о том, чтобы в нашей стране обучались летному делу курсанты с острова Свободы. И молодых кубинцев направили в Сасовское летное училище. Говорят, кубинские парни сильно скучали вдали от родины. И чтобы хоть как-то развлечься, в свободное от занятий время будущие ассы занялись скульптурным делом. Это по одной версии. По другой, памятник действительно изготовили кубинские курсанты. Но не ради забавы, а по заданию партийного руководства училища для украшения рекреационной зоны авиагородка.
1: Имя на карте.
2: Несколько десятилетий памятник простоял. Точнее, просидел в парке отдыха. Но в начале 90-х годов изваяние обветшало, почву под ним подмыли дожди, и однажды бесхозная скульптура накренилась и сползла во враг. К счастью, среди местных жителей нашлись неравнодушные люди. Старину Хэма спасли. Сасовский предприниматель, почитатель творчества писателя, организовал переезд и реставрацию статуи. Краном ее осторожно извлекли из оврага и торжественно переместили на другой конец города. На площадку рядом с придорожным кафе. Двухметровый каменный бородач быстро стал популярным. Проезжая мимо памятника, некоторые водители сигналят Хемингуэю. Приветствуют, как старого друга. Возле него фотографируются, назначают встречи. А кое-кто даже оставляет у памятника стаканчик с горячительным. В знак солидарности. Старина Хэм любил выпить. Сасово. Памятник Эрнесту Хемингуэю.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Рано утром все уже были на ногах, а я еще все спал. Даже барон. И тот встал и приходил два раза сказать, что брекфаст, завтрак, на столе. Пришел пассиет и тоже торопил вставать. Пора де ехать. Да куда же с этих пор? Визиты делать. Какие? Кому в Устре визиты делать? А к русскому, который здесь живет. Уж мистер Бен завтракает. Вставайте. Он поведет нас. Торопил неотвязчивый пассиет. Потом, говорил он, вчера здешний мэджистрейт, судья, которого мы видели в Бенксклюфе, ущелье Бена, просил заехать к нему. Потом отправимся на минеральные воды. Потом еще куда? Перебил я. И все в один день? Но пассиет заказал верховых лошадей и велел заложить наши экипажи. Я оделся, вышел в поле и тут только увидел, каким прекрасным пейзажем гор ограничен Устер. Громады были местами зелены, местами изрыты и дики, с наростами седых камней, с группами деревьев, с фермами и виноградниками. Равнина вокруг гор была частью песчана, частью зелена и уставлена фермами. День начинался блестящий и жаркий. Пока еще была свежа прохлада, я сделал маленькую прогулку по полям с маисом и виноградом и вратился на балкон, кругом обсаженный розовыми кустами, миртами и другими, уже отцветшими деревьями. Вскоре раздался топот. Готтентот приехал верхом на одной лошади, а двух вел порожних. Потом явились и наши кучера. В ожидании товарищей я прошелся немного по улице и рассмотрел, что город выстроен весьма правильно, и чистота в нем доведена до педантизма. На улице не увидишь ничего лишнего, брошенного. Канавки, идущие по обеим сторонам улиц, мостики содержатся как будто в каком-нибудь парке. «Скучный город», — заговорил Зеленый с тоской, глядя на эту чистоту. «При постройке города не жалели места». Улицы так широки и длинны, что в самом деле без густого народонаселения немного скучно на них смотреть. Впрочем, это только слава, что велик город. Будет велик, когда в черту его войдут целые поля. Одних площадей или скверов здесь около 24. «Каждая площадь имеет до 11 акр», — сказывал Бен. «В городе теперь пока и с его уездом около 5000 жителей. Он еще ждет народонаселения, как и вся колония. Проезжая эти пространства, где на далекое друг от друга расстояние разбросаны фермы, невольно подумаешь, что пора бы уже этим фермам и полям сблизиться так, чтобы они касались друг друга, как в самой Англии, чтобы соседние нивы разделялись только канавой, а не степями, чтобы ни один клочок не пропал даром. Но где взять народонаселение? Здесь нет золота, и толпа не хлынет сюда, как в Калифорнию и Австралию. Здесь нужны люди, которые бы шли на подвиг, или надо обмануть пришельцев, сказать, что клад зарыт в земле, как сделал земледелец перед смертью с своими детьми, чтобы они изрыли ее всю. На это мало найдется охотников». Английское правительство хотело помочь горю и послало целый груз неохотников, ссыльных. Но жители Капштата толпою вышли на пристань и грозились закидать их каменьями, если они выйдут на берег. Народонаселение в Устере смешанное. Здесь довольно и черных. Для них есть особая церковь, которых всего две, обе английские. Жители занимаются земледелием почти во всех видах, до тех пор, мало было сбыта, потому что трудно возить продукты в горах. С устройством дороги через ущелье, Устер и все ближайшие к Бенксклюфу места должны подняться. Кроме хлеба здесь много и плодов. Особенно хвалят яблоки и груши. Те, которые мы видели, нельзя есть. Они, правда, велики, но жесткие и годны на варенье или в компот. Другие плоды все уже отошли. Около города текут две реки – Гекс и Брееде. Из Гекса вода через акведуки миль за пять идет в город. Жители платят за это удобство маленькую пошлину. Товарищи воротились от мнимого русского. Он из немцев, по имени Вейнерт, жил долго в Москве в качестве учителя музыки или что-то в этом роде. Получил за службу пенсион и удалился по болезни сначала куда-то в Германию, потом на мыс Доброй Надежды ради климата. Он по-русски помнил несколько слов, все остальные забыл. Но любил русских и со слезами приветствовал гостей. Он болен, кажется, параличом, одинок и в тоске доживает век. Вот что сказали мне, воротясь от Вейнерта, товарищи, прибавив, что вечером он сам придет. Становилось, однако, жарко. Надо было отправляться к минеральным источникам и прежде заехать к Лесюэру, судье, с визитом. Барон, Пассиет и Гашкевич поехали верхом, а мы в экипажах. В конце улицы стоял большой двухэтажный, очень красивый дом с высоким крыльцом и закрытыми жалюзи. Мы постучались, негритянка отворила нам двери, и мы вошли почти ощупью в темные комнаты. Негр открыл жалюзи и ввел нас в чистую большую гостиную, убранную по-старинному в голландском вкусе, так же, как на мызе Эльзенбург. Через минуту явился хозяин в черном фраке, в белом жилете и галстуке. Он молча, церемонно подал нам руки и заговорил по-английски о нашей экспедиции, расспрашивал о фрегате, о числе людей и тому подобное. Тип француза не исчез в нем. Черты, оклад лица ясно говорили о его происхождении. Но в походке, в движениях уже поселилась не то что флегма, а какая-то принужденность. По-французски он не знал ни слова. Пришел зять его, молодой доктор, очень любезный и разговорчивый. Он говорил по-английски и по-немецки. Ему отвечали и на том, и на другом языке. Он изъявил, как и все почти встречавшиеся с нами иностранцы, удивление, что русские говорят на всех языках. Эту песню мы слышали везде. «Вы не русский», — сказали мы ему. «Однако ж вы говорите по-немецки, по-английски и по-голландски, да еще, вероятно, на каком-нибудь из здешних местных наречий». Хозяева повели нас в свой сад. Это был лучший, который я видел после капштадтского ботанического. Сад старый, тенистый, с огромными величавыми дубами, исполинскими грушевыми и другими фруктовыми деревьями. Между прочим, персиковыми и гранатовыми. Тут были и шелковичные деревья, и бананы, и виноград. Меня поразило особенно фиговое дерево, под которым могло поместиться более 100 человек. Под тенью его мы совсем спрятались от солнца. «Что это не почуют ничем?» — шептал зеленый, посматривая на крупные фиги, выглядывавшие из-за листьев, на бананы и на кисти кое-где еще оставшегося винограда. Хозяева как будто угадали его мысль. Они предложили попробовать фиги, но предупредили, что, может быть, они не совсем спелы. Мы попробовали и бросили их в кусты, а зеленый съел

солнце. Они раскраснелись ужасно и успели загореть. Я из глубины коляски, из-под полотняного крова, высылал благодарственные моления небу, что не еду верхом. Но вот и приехали. Видим, в одном месте из травы валит, как из миски с супом, густой пар и стелится по долине, обозначая путь ключа. Около вод стояла небольшая бедная ферма, где мы оставили лошадей. У самых источников росли прекрасные деревья, тополи, дубы, ели, айва, кусты папоротников, шиповника и густая сочная трава. По тропинке сквозь кусты пробрались мы не без труда к круглому небольшому бассейну, в который струился горячий ключ, и опускали в него руки. Горячо, но можно продержать несколько секунд. Брали воду в рот, ни вкуса, ни запаха. Мы опустили туда яйцо, зеленый айву. Но ни яйцо, ни айва не варились. Зять Лесюэра, доктор, сказал, что как ни горяча вода, но она не только не варит ничего, но даже не годится для бритья, не размягчает бороды. «Где же холодный ключ?» — спросил я. «А вот», — сказали мне, указывая под ноги. «Где?» «Да вот! Это?» Я посмотрел. «Не пролили ли где поблизости из ушата воду? И та бы стремительней потекла». На сажень от горячего источника струилась из-под дерева нить воды и тихо пропадала в траве. Вот вам и минеральный ключ. Воды эти помогают более всего от ревматизма, но больных было всего трое. Они жили в двух-трех хижинах, построенных далеко от истока ключей. Пасьет, Бен и доктор пошли туда, а я остался. Ужасно было переходить горячую, открытую равнину под вертикальными полуденными лучами солнца. Я предпочел остаться в тени деревьев и стал помогать натуралисту ловить насекомых. Он был близорук до слепоты, и ему надо было ползать в траве, чтобы увидеть насекомые. Я заметил множество огромных, ярко-красных кузнечиков, которые не прыгали, как наши, а летали. Но их удобно было ловить. Они летели недолго и тотчас опускались. Он прятал их в карманы, клал в бумажки, в фуражку, везде. Но все это ни к чему не повело. На другой день нельзя было войти к нему в комнату, что случалось довольно часто, по милости змей, ящериц и потрошенных птиц. «Что это у вас за запах такой?» «Да вон», — говорил он, — «африканские кузнечики протухли. Жирные очень, нельзя с ними ничего сделать. Ни начинить ватой, ни в спирт посадить, ни жны». Наши товарищи, путешествующие самоотвержением, едва дотащились назад после посещения больных. Удивительно, как и эти трое больных запаслись ревматизмом в климате, в котором непростительно простудиться. Будь эти воды в Европе, около них возникло бы целое местечко, а сюда из других частей света ездят лечиться одним только воздухом. Между тем, в окружности Устера есть около 8 мест с минеральными источниками. Мы взяли в бутылку воды. Некоторые из всадников пересели в экипаж, и мы покинули это живописное место, оживленное сильной растительностью. В Устере сейчас сели за тифинг, второй завтрак. Потом пошли гулять. А кому жарко, тот сел в тени деревьев на балконе дома. Часов в 5, когда жара спала, пошли по городу, встретили доктора, зятя Лесюэра. Он повел нас в церковь, выстроенную самим пастором для черных. Другая видна была вправо, от большой улицы, на площадке, но та была заперта. «Скучный город Устер», — твердил зеленый, идучи с нами. «Домой хочу, на фрегат. Там теперь ванты перетягивают. Славно, весело». В этих немногих словах высказался моряк. Он любил свое дело. Мы вошли в церковь черных. Проще ничего быть не может. Деревянная, довольно большая зала, без всяких украшений, с хорами. Вдоль алтаря до выхода в два ряда стояли скамьи грубой работы. Впереди, ближе к алтарю, было поставлено поперек церкви несколько скамеек получше. «А это для кого?» — спросил я. «Это для белых,
которые бы вздумали прийти.

0: идти сюда.
1: Мы вошли к доктору, в его маленький домик, имевший всего комнаты 3-4, но очень уютный и чисто убранный. Хозяин предложил нам капского вина и сигар. У него была большая коллекция предметов натуральной истории. Между прочим, он подарил нашему доктору корень алоэ, особой породы, который растет без всякого грунта. Посади его в пустой стакан, в банку, поставь просто на окно или повесь на стену и забудь, он будет расти. Не завянет, не засохнет. Так он рос и у доктора на стене, и года в два обвил ее всю вокруг. Когда мы пришли в свой отель, часу в 7, столовая уже ярко освещена была многими канделябрами. Стол блистал, как банкет. Это был не вчерашний импровизированный обед, а обдуманный и приготовленный с утра. Тут были супы, карри, фаршированные мясо и птицы, сосиски, зелень. Наш скромный доктор так и обомлел, когда вошел в столовую. Он был по строгой умеренности и простоте нравов живой контраст с бароном, у которого гастрономические наклонности были развиты до тонкости. «Ведь уж мы, кажется, обедали», — заметил он. 4 блюда имели».
0: «То был тифинг, то есть второй завтрак, а не обед», — заметил барон.
1: «Вчера без обеда и сегодня тоже. Слуга покорный». Обед тянулся до полуночи. Здесь Бен показал себя и живым собеседником. Он пел своим фальцетом шотландские и английские песни на весь Устер, так что я видел сквозь жалюзи множество глаз, смотревших с улицы на наш пир. Мы тоже пели и хором, и поодиночке, с аккомпанементом фортепиано, которое тут было в углу. «Thank you», — повторял Бен после каждой русской песни, каждого немилосердно растерзанного итальянского мотива. В середине обеда вдруг вошел к нам в столовую пожилой человек, сильно разбитый ногами. Одну из них он немного приволакивал. «Здравствуйте, господа», — сказал он. «Хорошо, хорошо», — прибавил потом. «Не знаю, к чему». Мы расступились и дали ему место за столом. Это был Вейнард, квазирусский, с которым наши познакомились утром. Он с умилением смотрел на каждого из нас, не различая, с кем он уже виделся, с кем нет. Вздыхал, жалел, что уехал из России, просил взять его с собой. А под конец обеда, выпив несколько рюмок вина, совсем ослабел, плакал, говорил смесью разных языков, примешивая беспрестанно «хорошо, хорошо». Он напоминал мне старые наши провинциальные нравы. Одного из тех гостей, которые заберутся с утра, сидят до позднего вечера и от которого не знают, как освободиться. От него уходят, намекают ему, что пора домой, шепчутся. А он все сидит, особенно если еще выпьет. Мы один за другим разошлись по своим комнатам, а гость пошел к хозяевам, и мы еще долго слышали, как он там хныкал, вздыхал, и как раздавались около него смех и разговоры. Уж было за полночь, когда я из окна видел, как он с фонариком в руках шел домой. На другой день, утром, мы поехали обратно. У Змеиной горки завидели мы вдали в поле какую-то большую белую птицу, видом напоминающую аиста, которая величаво шагала по траве. «Секретарь! Секретарь!» — закричала нам ученая партия. Мы все повыскакали из экипажей и побежали по кустам смотреть птицу, которая носит это имя. Заметив приближающихся людей, птица начала учащенными шагами описывать круги по траве, все меньше и меньше. И когда мы подошли настолько, что могли разглядеть ее, она взмахнула крыльями и скрылась. Птица-секретарь известна тем, что ведет деятельную войну со змеями. У ней толстые сильные ноги и острые когти. Она одним ударом ноги раздробляет голову кобра Капелли или подхватит ее в когти, взлетит повыше и бросит на камень.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Садясь в экипаж, я заметил, что у нас опять новая лошадь. «Где же та?» — спросил я Вандика. «Вон она», — отвечал он, указывая назад. «Я увидел сзади наших экипажей всадника. Наш готентот мальчишка ехал верхом. Затем он и был взят в поездку, как объяснилось теперь». «А что ж с этой лошадью станешь делать?» — спросил я. «Променяю в Паарле на ту, которую видел на лугу». «А ту в Капштадт возьмешь?» «Нет, променяю в Стеренбоши на маленькую, беленькую». «Как же мальчишка? Все будет ехать сзади каждый раз на новой лошади?» «Ес», — отвечал Вандик с усмешкой. «Только мы проехали Змеиную гору, и зеленый затянул было, что ты, дева молодая, не отходишь от окна, как мистера Бена кто-то будто кольнул». Он остановил повозку, быстро выскочил и еще быстрее побежал в кусты. Зеленый с хохотом стал делать лукавые замечания. Но за Беном так же быстро повыскакали и прочие спутники. Хохот и лукавые замечания удвоились. Я подумал, не опять ли показался секретарь? Оказалось, что Бен хотел осмотреть поля для новой дороги, которую должен был прокладывать от ущелья до Устера. Мы не хотели отстать и пошли за ним. Но трава была так густа, кусты так непроницаемы, Змеиная горка так близка и рассказы о змеях так живы, что молодой наш спутник, обыкновенно неробкий, хохочущий и среди опасности, пустился, однако ж, такими скачками вперед вслед за первой партией, что мы с бароном остановились и преследовали его дружным хохотом. Он скакал через кусты, бежал, спотыкался, опять скакал, как будто за ним бросились в погоню все обитатели Змеиной горки. Среди этих скачков он отвечал нам также хохотом. Вскоре все пришло в прежний порядок. Мы тряслись по плохой дороге рысью, за нами трясся мальчишка готентот, зеленый заливался и пел: «Разве ждешь ты, да кого же, не солдата ли певца?» Мы с бароном симпатизировали каждому живописному рву, группе деревьев, руслу иссохшей реки и наслаждались молча. Из другого карта слышался живой разговор. Так въехали мы опять в ущелье, и только где становилось поугрюмее, зеленый опять морщился и запевал мрачно: «Не бил барабан перед смутным полком». На мызе Клейпберг сын Бена встретил нас верхом. Здесь взяли мы купленных змей, тигровую шкуру, подразнили обезьяну и поехали ко второй тюрьме, к жилищу молодого Бена. По дороге везде работали черные арестанты с непокрытой головой прямо под солнцем, не думая прятаться в тень. Солдаты, не спуская с них глаз, держали заряженные ружья на втором взводе. В одном месте мы застали людей, которые ходили по болотистому дну пропасти и чего-то искали. Вандик поговорил с ними по-голландски и сказал нам, что тут накануне утонул пьяный человек, и вот теперь ищут его и не могут найти. К обеду приехали мы к молодому Бену и расположились обедать и кормить лошадей. Погода была так же хороша, как за 3 дня, когда мы тут были. Но картина угрюмых скал, реки, ущелья и моста оживлена была присутствием множества людей. Черные теснились на дворе по скалам, но более всего на мосту, который строился. «Вот посмотрите», — сказал нам мистер Бен, — «сейчас взрыв будет». Мы обратили взгляд на людей, толпившихся за мостом около кучи камней. Вдруг люди все бросились бежать от камней в разные стороны, и каждый присел неподалеку, кто за пень, кто за камень, и смотрели оттуда, что будет. Раздался взрыв, как глухой пушечный выстрел. Почва приподнялась немного под каменьями, и некоторые из них подскочили, а другие просто покатились в сторону. Сделано было при нас несколько таких взрывов. Опять мы рассматривали и расспрашивали с помощью миссионера черных о их именах, племени, месторождении. Наконец стали снимать с них портреты, с Сначала поодиночке, потом Гашкевич хотел снять одну общую картину со всего этого живописного уголка ущелья. Из черных составили группу на дворе. Мистер Бен с сыном и миссионер стояли возле них. Мы с бароном забрались на ближайшую скалу, которая была прямо над флигелем Бена и тоже входила в картину. Нас просили не шевелиться, но мы украдкой покуривали, в твердом убеждении, что Гашкевич по близорукости не разглядит. Впрочем, из этой великолепной картины, как и из многих других, ничего не выходило. Приготовление бумаги для фотографических снимков требует, как известно, величайшей осторожности и внимания. Надо иметь совершенно темную комнату, долго приготовлять разные составы, давать время бумаге вылежаться и соблюдать другие, подобные этим, условия. Несмотря на самопожертвование Гашкевича, с которым он трудился, ничего этого соблюсти было нельзя. Перед обедом черные принесли нам убитую ими еще утром какую-то ночную змею. Она немного меньше аршина, смугло-белая, очень красивая на вид. Ее удавили, принесли на тесемки и повесили на ручке замка у двери. Ее трогали, брали в руки, но признаков жизни не замечали. Глаза у нее закрылись, мелкие частые зубы были наружу. Она висела уже часа два. Мне вздумалось дотронуться ей до хвоста горящей сигарой. Вдруг змея начала биться, извиваться, поджимать и опускать хвост. Другие стали повторять то же самое. Потом посадили ее в спирт. После обеда мы распрощались с молодым Беном и отправились в Веллингтон, куда приехали поздно вечером. Топающий хозяин опять поставил весь дом вверх дном, опять наготовил баранины, ветчины, чаю, и опять все дурно. Утром перед отъездом из Веллингтона мы пошли с визитом к господину Бену, благодарить его за обязательное внимание к нам. Бен представил нас своим дочерям, четырем зрелым африканкам, то есть рожденным в Африке. Жена у него была голландка, он вдовец. Около девиц было много собачонок, признак исчезающих надежд на любовь и супружество. Зрелые девы, перестав мечтать, сосредоточивают потребность любить на кошках, на собачонках, души более нежные на цветах. Старшая дочь была старая дева. Третья — высокая стройная девушка, очень недурна собой. Прочие так себе. Они стали предлагать нам кофе, завтрак, но мы поблагодарили, отговариваясь скорым отъездом. Мистер Бен предложил посмотреть его музей ископаемых. Несколько небольших островов присмыкающихся он предложил взять для Петербургского музеума натуральной истории. На прощание он сказал нам, что мы теперь видели полный образчик колонии. Вся она такая, те же пески, местами болота, кусты и крупные травы. Мы ехали по знакомой уже дороге рысью, приехали в Паарль. Ван Дик повез нас другой дорогой, которая идет по нижним террасам местечка. Я думал, что он хочет показать нам весь Паарль, а оказалось, что ему хотелось только посмотреть, ходит ли еще на лугу лошадь, которая его так озадачила в первый приезд. Только что он привез нас в знакомую гостиницу, как отпряг лошадей и скрылся. На этот раз нас встретила Ма. Па был тоже дома. Это сухощавый и молчаливый англичанин весьма благовидной наружности и с приличными манерами. Он, казалось, избегал путешественников и ни во что не вмешивался, как человек, не привыкший содержать трактир. Может быть, в самом деле не его ремесло. Может быть, его принудили обстоятельства. Все это может быть. Но дело в том, что нас принимали и угощали Ма и вторая девица. Первая была, по словам сестры, больна и лежала в постели. Мы пожалели и велели ей кланяться. По дороге от Паарля Готтентот мальчишка, ехавший на вновь вымененной в Паарле лошади, беспрестанно исчезал дорогой в кустах и гонялся за маленькими черепахами. Он поймал две. Одну дал в наш карт, а другую — ученой партии. Но мы и свою сбыли туда же, потому что у нас за ней никто не хотел смотреть, а она ползала везде, карабкаясь вон из экипажа, и падала. Вечером мы нагрянули в Стелленбош. заранее обещая себе обильный ужин, виноград, арбузы, покойный ночлег и выразительные взгляды толстой черноглазой мулатки. Но дом был весь занят. Из Капштата ехали какие-то новобрачные домой на ферму и ночевали в той самой комнате, где мы спали с Зеленым. Нам, однако ж, предложили ужин и фрукты, и даже взгляды мулатки — все, кроме ночлега. Хозяйка для спанья заняла комнаты в доме напротив, и мы шумно отправились на новый ночлег в огромную, с несколькими постелями комнату, не зная, чей дом, что за люди живут в нем. Видели только, что вечером сидело на балконе какое-то семейство. На другой день рано мы уехали. Мальчишка Готентот трясся сзади уже на беленькой стелленбожской лошадке. Паарльская была запряжена у нас в карте, а Устерская осталась в Стелленбоше. К обеду, то есть часов в пять, мы, запыленные, загорелые, небритые, остановились перед широким крыльцом Вельч-отеля в Капштате и застали в сенях толпу наших. Каролина была в своей рамке, в своем черном платье, которое было ей так к лицу, с сеточкой на голове. Пошли расспросы, толки, новости с той и с другой стороны. Хозяйки встретили нас как старых друзей. Ричард сначала сморщился, потом осклабился от радости, неимоверно скривил рот и нос на сторону, хотел было и лоб туда же, но не мог. Видно, платок на голове крепко завязан. У него только складки на лбу из горизонтальных сделались вертикальными. Каролина улыбалась нам приятнее, нежели вновь прибывшим из Капштата товарищам. Слуги вмиг растащили наши вещи по номерам, и мы были прочно водворены в отеле, как будто и не выезжали из него. Молодая служанка Алиса, как все английские служанки, бросалась из угла в угол, с легкостью птицы летала по лестницам, там отдавала приказания слугам, тут отвечала на вопрос, мимоходом кому-нибудь улыбалась или отмахивалась от чересчур настойчивых любезностей какого-нибудь кругосветного путешественника. Шумной и многочисленной толпой сели мы за стол. Одних русских было человек 12, да несколько семейств англичан. Я успел заметить только белокурого полного пастора с женой и детьми. Нельзя не заметить. Крик, шум, везде дети. В сенях, по ступеням лестницы, в номерах, на крыльце. И все пастора. Настоящий Авраам после божественного посещения. Как только я пришел в свой номер, тотчас посмотрел, вставлено ли стекло. Нет. Я с жалобой к хозяйке. «Что ж стекло-то?» — спросил я с укором. Я так и ждал, что старуха скажет. «Праздники были, нельзя!» Но вспомнил, что у протестантов их почти нет. «Что же она скажет мне?» — думал я. «Что забыла? Что жаль деньги тратить? Живет и так?» Она молчала. Я повторил свою жалобу. «Война с кафрами все мешает», — сказала она. «Ну, я никак не ожидал такой отговорки». «Совершенно местная. Все мастеровые заняты. Никак не могла найти. Вот завтра пошлю». Но стекло ни завтра, ни послезавтра, ни во вторичный мой приезд в Капштат вставлено не было. Да и теперь, я уверен, так же точно, как и прежде, в него дует ветер и хлещет дождь, а в хорошую погоду летают комары. А все, говорят, на русского человека он беспечен, небрежен». Живет на авось. Чем кафрская война лучше наших праздников? Жизнь наша опять потекла прежним порядком. Ранним утром всякий занимался чем-нибудь в своей комнате, кто приводил в порядок коллекцию собранных растений, животных и минералов, кто записывал виденное и слышанное, другие читали описание капской колонии. После тифинга все расходились по городу и окрестностям. Потом обедали, потом смотрели на картинку и шли спать. На другой день по возвращении в Капштат мы предприняли прогулку около Львиной горы. Точно такая же дорога, как в Бенсклюфе, идет по хребту Льва, начинаясь в одной части города и оканчиваясь в другой. Мы взяли две коляски и отправились часов в 11 утра. День начинался солнечный, безоблачный и жаркий до нельзя. Дорога шла по берегу моря, мимо дач и ферм. Здесь, пока до начала горы, растительность была скудная, и дачи, с опаленную кругом травою и тощими кустами, смотрели жалко. Они, с закрытыми своими жалюзи, как будто закрытыми глазами, жмурились от солнца. Кругом немногие деревья и цветники, неудачные претензии на сад делали эту наготу еще разительнее. Только одни исполинские кусты алоэ, вдвое выше человеческого роста, не боялись солнца и далеко раскидывали свои сочные и колючие листья. Они сплошным забором окружали дачи. На покатостях горы природа изменяется. Начинается густая зелень, и теснее идут фермы и дачи. Одна из них называется Green Point – «Зеленая точка». Она построена на скате зеленой оконечности Львиной горы. Сюда ездят из города любоваться морем и горой.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Мы поехали в гору. Она идет от лога по прекрасному шоссе, местами в тени густых каштановых и дубовых аллей. Бока горы заросли лесом до самого моря. В лесу во всех направлениях идут конные дороги и тропинки. Не последнее наслаждение проехаться по этой дороге, смотреть вниз на этот кудрявый тенистый лес, на голубую гладь залива, на дальние горы и на громадный зеленый холм над нашей головой слева. Внизу, между каменьями, о которые с яростью плещутся вечные буруны, кое-где в затишьях, в прозрачной воде я видел стаями игравшую рыбу разной величины и формы. Но жарко, очень жарко. Лошади начинали останавливаться. Пока мы выходили из коляски на живописных местах, я видел, что мальчишка-негр, кучер другой коляски, беспрестанно подбегал к нашему негру же из племени Бичуан и все что-то шептался с ним. Лишь только мы въехали на самую высокую точку горы, лошади вдруг совсем остановились и будто не могли идти далее. Кучера стали будто подгонять их, а они бесились и рвались к пропастям. Понятно, кучерская тактика. Я погрозил мальчишке-негру не заплатить ему всех условленных денег. «Тис хот, вери хот, сир!» «Очень жарко», — бормотал он. «Лошади не могут идти». Под нами, в полугоре, было какое-то деревянное здание, вроде беседки, едва заметное в чаще зелени. «Что это за дом?» — спросили мы. «Трактир Ротонда», — сказали кучера. «Здесь путешественники заезжают освежиться и отдохнуть». Барон только что услышал об освежении, как пустился сквозь чащу леса целиком вниз, устраняя тростью ветки. «Мы за ним». И скоро измученные добрались до трактира, который окружен открытой круглой галереей, отчего и называется ротондой. Здесь царствовала такая прохлада, такая свежесть от зелени и с моря, такой величественный вид на море, на леса, на пропасти, на дальний горизонт неба, на качающиеся вдали суда, что мы в радости перестали сердиться на кучеров и велели дать им вина в благодарность за счастливую идею завести нас сюда. Садик, кроме дубов, елей и кедров, был наполнен фруктовыми деревьями и цветочными кустами. Толстая голландка принесла нам лимонаду и вина. Мы закурили сигары и погрузились взглядом в широкую, покойно лежавшую перед нами картину. Горячую, полную жизни, игры, красок. Кучера, несмотря на водку, решительно объявили, что день чересчур жарок и дальше ехать кругом всей горы нет возможности. Что с ними делать? Браниться не поможет. Заводить процесс за 10 шиллингов. Выиграешь только 9 шиллингов, а кругом льва все-таки не поедешь. Мы велели той же дорогой ехать домой. Надо было, однако ж, съездить в Саймонстаун и узнать пообстоятельнее, когда идем в море. Мы вдвоем с Савичем, взяв Ван Дика, отправились в Саймонстаун на паре в той же самой карете, которая возила нас по колонии. Дорогой ничего не случилось особенного, только Савич, проехавший туда один раз, наперед рассказывал все подробности местности, всякую отмель, бухту, ферму, Удивительный глаз и славная память. Да еще сын Вандика, мальчик лет 6, которого он взял так прокатиться, долгом считал высовывать голову во все отверстия, сделанные в покрышке экипажа для воздуха. И в одной из них высунулся так неосторожно, что выпал вон и прямо носом. Пустыня огласилась неистовым криком. К счастью, в африканских пустынях нынче почти везде есть трактиры. Там шалуна обмыли, дали примочки, и потом Вандик с первым встретившимся экипажем, который был, конечно, знаком ему, отослал сына домой. В Саймонстауне я застал у нас большие приготовления к обеду и балу, которые давали англичанам в отплату за их обед и бал и за дружеский прием. Я перепугался. Бал и обед. В этих двух явлениях выражалось все, от чего так хотелось удалиться из Петербурга на время. Пожить иначе, по возможности без повторений. А тут вдруг бал и обед. Отец Аввакум тоже втихомолку смущался этим. Он не был в Капштадте и отчаивался уже быть. Я подговорил его уехать, и дня через два с тем же Вандиком, который был еще в Саймонстауне, мы отправились в Капштадт. Но отец Аввакум имел, что французы называют «дю-гиньон» — неудачу. К вечеру стал подувать порывистый ветерок, горы закутались в облака, вскоре облака заволокли все небо, а я подготовлял было его увидеть столовую гору, назначил пункт, с которого ее видно, но перед нами стояли горы темных туч, как будто стены, за которыми прятались и стол, и лев. «Ну, завтра увижу», — сказал он, — «торопиться нечего». Ветер дул сильнее и сильнее, и наносил дождь, когда мы вечером часов в 7 подъехали к отелю. Утром я вошел к отцу Аввакуму, окно его комнаты обращено было прямо к столовой горе. «Ну, смотрите же теперь», — сказал я, — «какова гора?» И открыл ставни. Но горы не было. Мрачная туманная пелена закрывала все. Дул ветер, в окно летели брызги дождя. Досадно. Надо было подождать полудня, авось разгуляется. Алиса принесла нам чаю. Потом мы пошли еще в столовую опять пить чай с аккомпанементом котлет, рыбы, дичи и фруктов. «It rains!» — «Дождь идет», — сказала мистрис Вельч. «Да!» — с упреком отвечал я ей. «И в моей комнате тоже». Каролина еще почивала. Я повел отца Аввакума смотреть город. Мы ходили по грязным улицам и мокрым тротуарам, заходили в магазины, прошли по ботаническому саду, но окрестности не видали. За 200 сажен все предметы прятались в тумане. Отец Аввакум зашел в книжный магазин, да там и сел. И та книга ему нравится, и другая нужна. Там увидит издание, которого у него нет, и купит книгу. На силу я вытащил его домой. Там застали суматоху. Пастор уезжал в Англию. В сенях лежали груды, чемоданы, узлы, ящики. Толпились няньки, дети, и... все исчезло. Стало просторнее, но ненадолго.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих мифов». Читает Роман Шахов.
1: Летучий голландец. Морская стихия, полная тайн, чудес и опасностей, всегда будоражила воображение человека. Люди издревле представляли морские глубины населенными фантастическими существами, грозными чудовищами и прекрасными морскими девами. Среди моряков ходило много рассказов о чудесных островах и удивительных народах. В начале 17 века в Голландии возникла легенда о корабле-призраке, получившем название «Летучий голландец». О существовании этого корабля знают моряки всего мира. Но о том, откуда взялся летучий голландец, почему он осужден вечно скитаться по морям и кто был его капитаном, рассказывают по-разному. В одном варианте легенды говорится, что голландский капитан по имени Ван Страатен поклялся обогнуть мыс Доброй Надежды против ветра и против течения. Но стихия оказалась сильнее человека. 100 раз приступал Ван Страатен к выполнению своего дерзкого замысла, и 100 раз ветер и волны отбрасывали его корабль назад. Ослепленный гордыней капитан не пожелал смириться с поражением. Он призвал на помощь самого дьявола и заявил, что готов пожертвовать вечным блаженством, лишь бы достигнуть намеченной цели. Дьявол услышал роковые слова Ван Страатена, ветер тут же стих, волны улеглись, и корабль голландского капитана легко обогнул мыс Доброй Надежды. Но с того дня Ван Страатен был осужден вечно носиться на своем корабле по морским просторам без надежды когда-нибудь достигнуть гавани. Известно, что в Голландии действительно жил капитан по имени Ван Страатен, погибший в море. Но основой легенды, скорее всего, послужила судьба знаменитого португальского мореплавателя Бартоломео Диаса, известного морякам всего мира. Бартоломео Диас жил в 15 веке. Именно он открыл и первым обогнул мыс на юге Африки, омываемый водами Атлантического и Индийского океанов, и назвал его мысом Бурь. Впоследствии на мысе Бурь был установлен маяк, и мыс получил название «Мыс Доброй Надежды». Некоторое время спустя, в 1500 году, Бартоломео Диас вновь отправился к мысу Бурь. Плавание оказалось последним в жизни отважного мореплавателя. Бартоломео Диас и его корабль пропали без вести. В другом варианте легенды капитаном корабля-призрака называют некоего Ван дер Декена, человека алчного, бесчестного и жестокого. Он занимался торговлей, но не брезговал и морским разбоем. Однажды Ван дер Декен взял на борт своего корабля пассажира, поклявшись благополучно доставить его до места назначения. У пассажира было при себе много денег. Ван дер Декен польстился на золото и, забыв о данной клятве, приказал своим матросам бросить пассажира в море. Перед смертью в морской пучине несчастный проклял жестокого капитана, и Ван дер Декен со своим кораблем был осужден на вечное скитание. Прообразом Ван дер Декена считают известного голландского корсара Николаса Яарри. Моряки верили, что любое судно, встретившее летучего голландца, обречено на верную и немедленную гибель. Но все же находились очевидцы, рассказывающие о том, как выглядит корабль-призрак. По большинству свидетельств он несется под черными парусами, управляемый неведомой силой. Капитан стоит на мостике, устремив в пространство мрачный и полный отчаяния взор. Многие видели на палубе также матросов. Но одни утверждают, что матросы корабля-призрака ничем не отличаются от обычных людей, другие говорят, что они представляют собой скелеты в полуистлевшей матросской одежде. Свидетельства о встречах с кораблем-призраком не полностью лишены основания. Вероятно, моряки принимали за летучего голландца корабли по тем или иным причинам, лишившиеся своего экипажа. История мореходства знает немало случаев, когда в море оказывались такие корабли. Неуправляемые, без опознавательных знаков, они представляли большую опасность для встречных судов. В 1770 году на одном из парусников вспыхнула эпидемия какой-то болезни. Экипаж хотел высадиться в ближайшем порту на острове Мальта, но местные власти, опасаясь распространения заразной болезни, не разрешили кораблю причалить к берегу. Парусник направился к берегам Италии, затем Англии, но ни один порт не согласился его принять. Лишенные какой-либо помощи моряки умерли один за другим, а сам корабль с мертвой командой на борту унесло в открытое море и долго носило по волнам. Летучими голландцами не раз становились корабли, потерпевшие аварию. Так, в начале 19 века английский парусник «Дженни» в антарктических водах был затерт льдами и дрейфовал на протяжении 17 лет, пока не был обнаружен китобойным судном. В 1888 году американская шхуна «Леон Уайт» потерпела крушение в Атлантическом океане. Команде удалось спастись, а полузатонувшая шхуна блуждала по океану в течение 10 месяцев и прошла более 8 тысяч миль, дважды проделав путь через всю Атлантику. Хотя все эти зафиксированные истории случаи относятся к относительно поздним временам, но наверняка подобное происходило и раньше, укрепляя веру моряков в существование летучего голландца.
0: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих мифов». Радиозвезда.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Он погиб при атаке украинского дрона. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Яковлев удостоен награды за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга. Посмертно орденом мужества также награжден водитель Виталий Черный и начальник отдела Васильевского муниципального округа Иван Маймулов, получивший ранение при атаке легкового автомобиля украинским беспилотником. В Севастополе задержали двоих россиян. По заданию украинской разведки они готовили теракты на объектах критической инфраструктуры и в отношении руководителя одного из новых регионов России. Об этом сообщили Федеральной службе безопасности. Подробности рассказала корреспондент телерадиокомпании «Звезда» Виктория Косогляденко.
2: Их завербовали, что называется, по удаленке через тот самый мессенджер, и дальше пошли задания от украинских кураторов. Сначала кураторы потребовали слить видео и фотографии расположений нашей ПВО-техники. И с каждым разом, усложняя задание, украинские спецслужбы как бы подводили своих агентов к самому сложному – диверсиям и терактам. И вот уже они поручают готовить покушение на губернатора одного из новых регионов, когда он будет в командировке в Крыму.
1: При обысках у злоумышленников изъяли 3 FPV-дрона с боевыми зарядами и самодельную бомбу. Заведены уголовные дела по факту террористических актов. Россельхознадзор ограничивает транзит мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза через Россию. Ведомство сообщает, что это решение принято для предотвращения распространения болезней животных и защиты потребителей. Кроме того, ограничения связаны с обнаружением незаконной перевозки субпродуктов, которые выдавались как произведенные в Германии, а поставлялись через Польшу. Россельхознадзор уже отправил запрос в Узбекистан, чтобы выяснить, откуда там поступают нелегальные товары. До 6 августа включительно разрешен транзит продукции, сертифицированные и отправленные до 5 августа. Ограничения будут сняты после переговоров с Еврокомиссией, когда появятся результаты расследования нарушений. Мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 года в Польше по причине отсутствия гарантий безопасности для спортсменов. Президент Федерации Станислав Шевченко отметил, что турнир будет больше политическим, чем спортивным. Женская сборная, напротив, пока может поехать на чемпионат мира. Этот вопрос обсуждается с организаторами. Обе российские команды выступят на турнире Лиги наций в следующем году, так как занимают самые высокие места в мировом рейтинге. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Александр Сергеевич Пушкин. Главы из книги «История Пугачевского бунта». Читает Илья Прудовский.
3: Предисловие. Сей исторический отрывок составлял часть труда мною оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых. Дело о Пугачеве, до ныне не распечатанное, находилось в Государственном Санкт-Петербургском архиве вместе с другими важными бумагами, некогда тайными, государственными, ныне превращенными в исторические материалы. Государь-император по своем восшествии на престол приказал привести их в порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило. Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд, конечно, несовершенный, но добросовестный. Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Державина, не должна быть затеряна для потомства. Александр Пушкин. 2 ноября 1833 года, село Болдино. «Мне кажется, сего вора всех замыслов и похождения не только посредственному, но ниже самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли бы удалось. Коего все затеи не от разума и воинского распорядка, но от дерзости, случая и удачи зависели. Почему и сам Пугачев, думаю, подробности он их не только рассказать, но нарочитой части припомнить не в состоянии. По элику не от его одного непосредственно, но от многих его сообщников полной воли и удальства в разных вдруг местах происходили». Архимандрит Платон Любарский. Глава первая. Начало яицких казаков. Поэтическое предание. Царская грамота. Грабежи на Каспийском море. Стенька Разин. Нечай и Шамай. Предположение Петра Великого. Внутренние беспокойства. Побег кочующего народа. Бунт яицких казаков, их усмирение. Яик, по указу Екатерины II, переименованный в Урал, выходит из гор, давших ему нынешнее его название. Течет к югу вдоль их цепи, до того места, где некогда положено было основание Оренбургу и где теперь находится Орская крепость. Тут, разделив каменистый хребет их, поворачивает на запад, и, протекши более 2500 верст, впадает в Каспийское море. Он орошает часть Башкирии, составляет почти всю юго-восточную границу Оренбургской губернии. Справа примыкает к нему Заволжские степи, слева простираются печальные пустыни, где кочуют орды диких племен, известных у нас под именем Киргиз-Кайсаков. Его течение быстро, мутные воды, наполненные рыбою всякого рода, берега большую частью глинистые, песчаные и безлесные, но в местах поемных удобные для скотоводства. Близ устья оброс он высоким камышом, где кроются кабаны и тигры. На сей-то реке в 15-м столетии явились донские казаки, разъезжавшие по Хвалынскому морю. Они зимовали на ее берегах, в то время еще покрытых лесом и безопасных по своему уединению. Весной снова пускались в море, разбойничали до глубокой осени и к зиме возвращались на Яик. Подаваясь все вверх с одного места на другое, наконец они избрали себе постоянным пребыванием урочище Коловратное. В соседстве новых поселенцев кочевали некоторые татарские семейства, отделившиеся от улусов Золотой Орды и искавшие привольных пажитей на берегах того же Яика. Сначала оба племени враждовали между собою, но впоследствии времени вошли в дружелюбные сношения. Казаки стали получать жен из татарских улусов. Сохранилось поэтическое предание. Казаки, страстные к холостой жизни, положили между собой убивать приживаемых детей, а жен бросать при выступлении в новый поход. Один из их атаманов по имени Гугня первый приступил жестокий закон, пощадив молодую жену, и казаки, по примеру атамана, покорились игу семейственной жизни. До ныне просвещенные гостеприимные жители уральских берегов пьют на своих пирах здоровье бабушки-гугнихи. Живя набегами, окруженные неприязненными племенами, казаки чувствовали необходимость в сильном покровительстве и в царствовании Михаила Федоровича послали от себя в Москву просить государя, чтобы он принял их под свою высокую руку. Поселение казаков на бесхозяйном Яике могло казаться завоеванием, коего важность была очевидна. Царь обласкал новых подданных и пожаловал им грамоту на реку Яик, отдав им ее от вершины до устья и дозволяя им набираться на житье вольными людьми. Число их час от часа умножалось. Они продолжали разъезжать по Каспийскому морю, соединялись там с донскими казаками, вместе нападали на торговые персидские суда и грабили приморские селения. Шах жаловался царю. Из Москвы посланы были на Дон и на Яик увещевательные грамоты. Казаки на лодках, еще нагруженных добычей, поехали Волгою в Нижний Новгород. Оттоле отправились в Москву и явились ко двору с повинную головою, каждый неся топоры плаху. Им велено было ехать в Польшу и под Ригу, заслуживать там свои вины. А на Яик посланы были стрельцы, впоследствии времени составившие с казаками одно племя. Стенька Разин посетил яицкие жилища. По свидетельству летописей, казаки приняли его как неприятеля. Городок их был взят сим отважным мятежником, а стрельцы там, находившиеся, побиты. Предание, согласное с татарским летописцем, относят к тому же времени походы двух яицких атаманов Нечая и Шамая. Первый, набрав вольницу, отправился в Хиву в надежде на богатую добычу. Счастье ему благоприятствовало. Совершив трудный путь, казаки достигли Хивы. Хан с войском своим находился тогда на войне. Нечая владел городом без всякого препятствия, но зажился в нем и поздно выступил в обратный поход. Обремененные добычей, казаки были настигнуты возвратившимся ханом и на берегу Сырдарьи разбиты и истреблены. Не более трех возвратилось на Яик с объявлением о погибели храброго Нечая. Несколько лет после другой атаман по прозванию Шамай пустился по его следам. Но он попался в плен степным калмыкам, а казаки его отправились далее, сбились с дороги, на Хиву не попали и пришли к Аральскому морю, на котором принуждены были зимовать. Их постигнул голод. Несчастные бродяги убивали и ели друг друга, большая часть погибла. Остальные послали, наконец, от себя к хивинскому хану просить, чтобы он их принял и спас от голодной смерти. Хивинцы приехали за ними, забрали всех и отвели рабами в свой город. Там они пропали. Шамай же, несколько лет после, привезен был калмыками в яицкое войско, вероятно, для размена. С тех пор у казаков охота к дальним походам охладела. Они мало-помалу привыкли к жизни семейной и гражданственной.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
3: Яицкие казаки послушно несли службы по наряду московского приказа, но дома сохраняли первоначальный образ управления своего. Совершенное равенство прав. Атаманы и старшины, избираемые народом, временные исполнители народных постановлений. Круги или совещания, где каждый казак имел свободный голос и где все общественные дела решены были большинством голосов. Никаких письменных постановлений, в куль да в воду, за измену, трусость, убийство и воровство. Таковы главные черты сего управления. К простым и грубым учреждениям, еще принесенным им из Дона, яицкие казаки присовокупляли и другие местные, относящиеся к рыболовству, главному источнику их богатства, и к праву нанимать на службу требуемое число казаков. Учреждения чрезвычайно сложные и определенные с величайшей утонченностью. Петр Великий принял первые меры для введения яицких казаков в общую систему государственного управления. В 1720 году Яицкое войско отдано было ведомству военной коллегии. Казаки возмутились, сожгли свой городок с намерением бежать в киргизские степи, но были жестоко усмирены полковником Захаровым. Сделана была им перепись, определена служба и назначено жалование. Государь сам назначил войскового атамана. В царствование Анны Ивановны и Елисаветы Петровны правительство хотело исполнить предположение Петра. Тому благоприятствовали возникшие раздоры между войсковым атаманом Меркурьевым и войсковым старшиною Логиновым и разделение через то казаков на две стороны — атаманскую и логиновскую, или народную. В 1740 году положено было преобразовать внутреннее управление яицкого войска, и Неплюев, бывший в то время оренбургским губернатором, представил военную коллегию проект нового учреждения, но большая часть предположений и предписаний осталась без исполнения до восшествия на престол государыни Екатерины II. С самого 1762 года стороны Логиновской яицкие казаки начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпеваемые от членов канцелярии, учрежденной войски правительством, на удержание определенного жалования, самовольные налоги и нарушение старинных прав и обычаев рыбной ловли. Чиновники, посылаемые к ним для рассмотрения их жалоб, не могли или не хотели их удовлетворить. Казаки неоднократно возмущались, и генерал-майоры Потапов и Черепов, первый в 1766 году, а второй в 1767, принуждены были прибегнуть к силе оружия и к ужасу казней. В Яицком городке учреждена была следственная комиссия. В ней присутствовали генерал-майоры Потапов, Черепов, Бримфельд и Давыдов и гвардии капитан Чебышев. Войсковой атаман Андрей Бородин был отставлен. На его место выбран Петр Тамбовцев. Члены канцелярии осуждены уплатить войску сверхудержанных денег значительную пеню, но они умели избегнуть исполнения приговора. Казаки не теряли надежды. Они покушались довести до сведения самой императрицы справедливые свои жалобы. Но тайно посланные от них люди были по повелению президента военной коллегии графа Чернышова схвачены в Петербурге, заключены в оковы и наказаны как бунтовщики. Между тем велено было нарядить несколько сот казаков на службу в Кизляр. Местное начальство воспользовалось и сим случаем, дабы новыми притеснениями мстить народу за его сопротивление. Узнали, что правительство имело намерение составить из казаков гусарские эскадроны и что уже повелено брить им бороду. Генерал-майор Траубенберг, присланный для того в яицкий городок, навлек на себя народное негодование. Казаки волновались. Наконец, в 1771 году мятеж обнаружился во всей своей силе.

отдаленностью от средоточия правления начали их угнетать. Жалобы сего смирного и доброго народа не доходили до высшего начальства. Выведенные из терпения, они решились оставить Россию и тайно снеслись с китайским правительством. Им нетрудно было, не возбуждая подозрения, прикочевать к самому берегу Яика. И вдруг в числе 30 000 кибиток они перешли на другую сторону и потянулись по Киргизской степи к пределам прежнего отечества. Правительство спешило удержать неожиданный побег. Яицкому войску велено было выступить в погоню, но казаки, кроме весьма малого числа, не послушались и явно отказались от всякой службы. Тамошние начальники прибегнули к строжайшим мерам для прекращения мятежа, но наказания уже не могли смирить ожесточенных. 13 января 1771 года они собрались на площади, взяли из церкви иконы и пошли под предводительством казака Кирпичникова в дом гвардии капитана Дурнова, находившегося в Яицком городке по делам следственной комиссии. Они требовали отрешения членов канцелярии и выдачи задержанного жалования. Генерал-майор Траубенберг пошел им навстречу с войском и пушками, приказывая разойтиться, но ни его повеление, ни увещание войскового атамана не имели никакого действия. Траубенберг велел стрелять. Казаки бросились на пушки. Произошло сражение. Мятежники одолели. Траубенберг бежал и был убит у ворот своего дома. Дурнов изранен, Тамбовцев повешен, члены канцелярии посажены под стражу, а на место их учреждено новое начальство. Мятежники торжествовали. Они отправили от себя выборных в Петербург, дабы объяснить и оправдать кровавое происшествие. Между тем генерал-майор Фрейман послан был из Москвы для их усмирения с одной ротой гренадер и с артиллерией. Фрейман весною прибыл в Оренбург, где дождался слития рек, и, взяв с собой две легкие полевые команды и несколько казаков, пошел к Яицкому городку. Полевые команды состояли из 500 человек пехоты, конницы и артиллерийских служителей. В 1775 году они заменены были губернскими батальонами. Мятежники в числе 3 000 выехали против него. Оба войска сошлись в 70 верстах от города. 3 и 4 июня произошли жаркие сражения. Фрейман картечью открыл себе дорогу. Мятежники прискакали в свои дома, забрали жен и детей и стали переправляться через реку Чаган, намереваясь бежать к Каспийскому морю. Фрейман, вслед за ними вступивший в город, успел удержать народ угрозами и увещаниями. За ушедшими послана погоня, и почти все были переловлены. В Оренбурге учредилась следственная комиссия под председательством полковника Неронова. Множество мятежников было туда отправлено. В тюрьмах недостало места. Их рассадили по лавкам гостиного и минового дворов. Прежнее казацкое правление было уничтожено. Начальство поручено яицкому коменданту подполковнику Симонову. В его канцелярии повелено присутствовать войсковому старшине Мартемьяну Бородину и старшине простому Мостовщикову. Зачинщики бунта наказаны были кнутом. Около 140 человек сослано в Сибирь, другие отданы в солдаты, нотабене, все бежали. Остальные прощены и приведены ко вторичной присяге. Сии строгие и необходимые меры восстановили наружный порядок, но спокойствие было ненадежно. «То ли еще будет, — говорили прощенные мятежники, — так ли мы тряхнем Москвою?» Казаки все еще были разделены на две стороны — согласную или несогласную. Или, как весьма точно переводила

0: слова сии военная коллегия на послушную и непослушную. Тайные совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Умет — постоялый двор. Все предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
0: Глава вторая. Появление Пугачева. Бегство его из Казани. Показания Кожевникова. Первые успехи самозванца. Измена илецких казаков. Взятие крепости Рассыпной. Нурали хан. Распоряжение Рейнсдорпа. Взятие Нижнеозерной. Взятие Татищевой. Совет в Оренбурге. Взятие Чернореченской. Пугачев в Сакмарске. В смутное сие время по казацким дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в работники то к одному, то к другому и принимаясь за всякие ремесла. Он был свидетелем усмирения мятежа и казни зачинщиков, уходил на время в Иргизские скиты. Оттуда в конце 1772 года послан был для закупки рыбы в Яицкий городок, где и стоял у казака Дениса Пьянова. Он отличался дерзостью своих речей, поносил начальство и подговаривал казаков бежать в области турецкого султана. Он уверял, что и донские казаки не замедлят за ними последовать, что у него на границе заготовлено 200 тысяч рублей и товару на 70 тысяч, и что какой-то паша тотчас по приходу казаков должен им выдать до 5 миллионов. Покамест обещал он каждому по 12 рублей в месяц жалования. Сверх того, сказывал он, будто бы против уицких казаков из Москвы идут 2 полка, и что около Рождества или Крещенья непременно будет бунт. Некоторые из 20 послушных хотели его поймать и представить как возмутителя в комендантскую канцелярию, но он скрылся вместе с Денисом Пьяновым и был пойман уже в селе Малыковке, что ныне Волжск, по указанию крестьянина, ехавшего с ним одной дорогою. Сей бродяга был Емельян Пугачев, донской казак и раскольник, пришедший с ложным письменным видом из-за польской границы с намерением поселиться на реке Иргизе посреди тамошних раскольников. Он был отослан под стражу в Симбирск, оттуда в Казань. И как все, относящееся к делам яицкого войска, по тогдашним обязательствам могло казаться важным, то оренбургский губернатор и почел за нужное уведомить о том государственную военную коллегию донесением от 18 января 1773 года. Яицкие бунтовщики были тогда нередки, и казанское начальство не обратило большого внимания на присланного преступника. Пугачев содержался в тюрьме не строже прочих невольников. Между тем сообщники его не дремали. Однажды он под стражу 2 гарнизонных солдат ходил по городу для собирания милостыни. У замочной решетки, так называлась одна из главных казанских улиц, стояла готовая тройка. Пугачев, подошед к ней, вдруг оттолкнул одного из солдат, его сопровождавших. Другой помог колоднику сесть в кибитку и вместе с ним ускакал из городу. Это случилось 19 июня 1773 года. 3 дня после в Казани получено было утвержденное в Петербурге решение суда, по коему Пугачев приговорен к наказанию плетьми и к ссылке в Пилым на каторжную работу. Пугачев явился на хуторах отставного казака Данилы Шалудякова, у которого жил он прежде в работниках. Там производились тогда совещания злоумышленников. Сперва дело шло о побеге в Турцию. Мысль издавна общая всем недовольным казакам. Известно, что в царствование Анны Ивановны Игнатий Некрасов успел привести ее в действие и увлечь за собой множество донских казаков. Потомки их до ныне живут в турецких областях, сохраняя на чужой им родине веру, язык и обычаи прежнего своего отечества. Во время последней турецкой войны они дрались против у нас отчаянно. Часть их явилась к императору Николаю, уже переплывшему Дунай на запорожской лодке. Так же, как остаток сечи, они принесли повинную за своих отцов и возвратились под владычество законного своего государя. Но яицкие заговорщики слишком привязаны были к своим богатым родимым берегам. Они вместо побега положили быть новому мятежу. Самозванство показалось им надежную пружиною. Для сего нужен был только прошлец, дерзкий и решительный, еще неизвестный народу. Выбор их пал на Пугачева. Им нетрудно было его уговорить. Они немедленно начали собирать себе сообщников. Военная коллегия дала знать о побеге казанского колодника во все места, где, по предположениям, мог он укрываться. Вскоре подполковник Симонов узнал, что беглеца видели на хуторах, находящихся около Яицкого городка. Отряды были посланы для поимки Пугачева, но не имели в том успеха. Пугачев и его главные сообщники спасались от поиска, переходя с одного места на другое и час от часу умножая свою шайку. Между тем разнеслись странные слухи.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Главы из книги «История пугачевского бунта». Читает Илья Прудовский.
2: Многие казаки взяты были под стражу. Схватили Михаила Кожевникова, привели в комендантскую канцелярию и пыткою вынудили от него следующие важные показания. В начале сентября находился он на своем хуторе, как приехал к нему Иван Зарубин и объявил за тайну, что великая особа находится в их краю. Он убеждал Кожевникова скрыть ее на своем хуторе. Кожевников согласился. Зарубин уехал и в ту же ночь перед светом возвратился с Тимофеем Мясниковым и с неведомым человеком, все трое верхами. Незнакомец был росту среднего, широкоплечий, худощав. Черная борода его начинала седеть. Он был в верблюжьем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкою. Зарубин и Мясников поехали в город для повестки народу, а незнакомец, оставшись у Кожевникова, объявил ему, что он император Петр Третий, что слухи о смерти его были ложны, что он при помощи караульного офицера ушел в Киев, где скрывался около года, что потом был в Цариграде и тайно находился в русском войске во время последней турецкой войны, что оттуда явился он на Дону и был потом схвачен Царицыне, но вскоре освобожден верными казаками, что в прошлом году находился он на Иргизе и в Яицком городке, где был снова пойман и отвезен в Казань, что часовой, подкупленный за 700 рублей неизвестным купцом, освободил его снова, что после подъезжал он к Яицкому городку, но, узнав через одну женщину о строгости, с каковой ныне требуются и осматриваются паспорты, воротился на Сызранскую дорогу, покой скитался несколько времени, пока, наконец, Столовинского умета взят Зарубиным и Мясниковым и перевезен к Кожевникову. Высказав нелепую повесть, самозванец стал объяснять свои предположения. Он намерен был обнаружить себя по выступлении казацкого войска на Плавню, осеннее рыболовство, во избежание сопротивления со стороны гарнизона и напрасного кровопролития. Во время же Плавни хотел он явиться посреди казаков, связать атамана, идти прямо на Яицкий городок, овладеть им и учредить заставы по всем дорогам, дабы никуда преждевременно не дошло о нем известие. В случае же неудачи думал он броситься в Русь, увлечь ее всю за собою, повсюду поставить новых судей, ибо в нынешних, по его словам, присмотрено им многое неправда, и возвести на престол государя великого князя. «Сам же я, — говорил он, — уже царствовать не желаю». Пугачев на хуторе Кожевникова находился 3 дня. Зарубин и Мясников приехали за ним и увезли его на Усихину россошь, где и намерен он был скрываться до самой Плавни. Кожевников, Коновалов и Кочуров проводили его. Взятие под стражу Кожевникова и казаков, замешанных в его показании, ускорило ход происшествий. 18 сентября Пугачев с Будоринского форпоста пришел под Яицкий городок с толпою из 300 человек состоявшую и остановился в 3 верстах от города за рекой Чиганом. В городе все пришло в смятение. Недавно усмиренные жители начали перебегать на сторону новых мятежников. Симонов выслал противу Пугачева 500 казаков, подкрепленных пехотою и с 2 пушками. 200 казаков при капитане Крылове отряжены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа над головою возмутительное письмо от самозванца. Казаки потребовали, чтоб письмо было им прочтено. Крылов тому противился. Произошел мятеж, и половина отряда тут же передалась на сторону самозванца и потащила с собою 50 верных казаков, ухватя за узды их лошадей. Видя измену в своем отряде, Наумов возвратился в город. Захваченные казаки приведены были к Пугачеву, и 11 из них по приказанию его повешены. Сии первые его жертвы были сотники Витошнов, Черторогов, Рыенев и Коновалов, пятидесятники Ружеников, Толстов, Подьячев и Колпаков, рядовые Сидоровкин, Ларзянев и Чукалин. На другой день Пугачев приближился к городу, но при виде выходящего против у него войска стал отступать, рассыпав по степи свою шайку. Симонов не преследовал его, ибо казаков не хотел отрядить, опасаясь от них измены, а пехоту не смел отдалить от города, коего жители готовы были взбунтоваться. Он донес обо всем оренбургскому губернатору, генерал-поручику Рейнсдорпу, требуя от него легкого войска для преследования Пугачева. Но прямое сообщение с Оренбургом было уже пресечено, и донесение Симонова дошло до губернатора не прежде, как через неделю. Шайкой, умноженной новыми бунтовщиками, Пугачев пошел прямо к Илецкому городку и послал начальствовавшему в нем атаману Портнову повеление выйти к нему навстречу и с ним соединиться. Он обещал казакам пожаловать их крестом и бородою. Илецкие, как и яицкие казаки, были все староверцы. Реками, лугами, деньгами и провиантом, свинцом и порохом, и вечную вольностью, угрожая местью в случае непослушания. Верный своему долгу атаман думал сопротивляться, но казаки связали его и приняли Пугачева с колокольным звоном и с хлебом-солью. Пугачев повесил атамана, 3 дня праздновал победу и, взяв с собою всех илецких казаков и городские пушки, пошел на крепость рассыпную. Крепости в том краю выстроенные были не что иное, как деревни, окруженные плетнем или деревянным забором. Несколько старых солдат и тамошних казаков под защиту 2 или 3 пушек были в них безопасны от стрел и копий диких племен, рассеянных по степям Оренбургской губернии и около ее границ. 24 сентября Пугачев напал на рассыпную. Казаки и тут изменили, крепость была взята. Комендант майор Виловский, несколько офицеров и 1 священник были повешены, а гарнизонная рота и 150 казаков присоединены к мятежникам. Слух о самозванце быстро распространялся. Еще с Будоринского форпоста Пугачев писал киргиз-кайсакскому хану, именуя себя государем Петром III и требуя от него сына в заложники и 100 человек вспомогательного войска. Нурали хан подъезжал к яицкому городку под видом переговоров с начальством, коему предлагал он свои услуги. Его благодарили и отвечали, что надеются управиться с мятежниками без его помощи. Хан послал оренбургскому губернатору татарское письмо самозванца с 1 известием о его появлении. «Мы, люди, живущие на степях, — писал Нурали губернатору, — не знаем, кто сей, разъезжающий по берегу, обманщик ли или настоящий государь. Посланный от нас воротился, объявив, что того разведать не мог, а что борода у того человека русая». При сём, пользуясь обстоятельствами, хан требовал от губернатора возвращения аманатов, отогнанного скота и выдачи бежавших из Орды рабов. Рейнсдорп спешил отвечать, что кончина императора Петра III известна всему свету, что сам он видел государя в гробе и целовал его мертвую руку. Он увещевал хана в случае побега самозванца в киргизские степи выдать его правительству, обещая за то милость императрицы. Прошения хана были исполнены. Между тем Нурали вошел в дружеские сношения с самозванцем, не приставая уверять Рейнсдорпа в своем усердии к императрице, а киргизцы стали готовиться к набегам. Вслед за известием хана получено было в Оренбурге донесение яицкого коменданта, посланное через Самару. Вскоре потом пришло и донесение Виловского о взятии Елецкого городка. Рейнсдорп поспешил принять меры к прекращению возникающего зла. Он предписал бригадиру барону Билову выступить из Оренбурга с 400 солдат пехоты и конницы и с 6 полевыми орудиями и идти к Яицкому городку, забирая по дороге людей с форпостов и из крепостей. Командиру Верхнеозерной дистанции, бригадиру барону Корфу, велел как можно скорее идти к Оренбургу, подполковнику Симонову отрядить майора Наумова с полевой командой и с казаками для соединения с Биловым. Ставропольской канцелярии велено было выслать к Симонову 500 вооруженных калмыков, а ближайшим башкирцам и татарам собраться как можно скорее и в числе 1000 человек идти навстречу Наумову. Ни одно из сих распоряжений не было исполнено. Билов занял Татищеву крепость и двинулся было на Озерную, но в 15 верстах от оной, услышав ночью пушечные выстрелы, оробел и отступил. Рейнсдорп вторично приказал ему спешить на поражение бунтовщиков. Билов не послушался и остался в Татищевой. Корф отговаривался от похода под различными предлогами. Вместо 500 вооруженных калмыков не собралось и 300, и те бежали с дороги. Башкирцы и татары не слушались предписания. Майор же Наумов и войсковой старшина Бородин, выступив из Яицкого городка, шли издали по следам Пугачева и 3 октября прибыли в Оренбург степною стороною с донесением об одних успехах самозванца. Из рассыпной Пугачев пошел на Нижнеозерную. На дороге встретил он капитана Сурина, высланного на помощь Виловскому, комендантом Нижнеозерной майором Харловым. Пугачев его повесил, а рота пристала к мятежникам. Узнав о приближении Пугачева, Харлов отправил в Татищеву молодую жену свою, дочь тамошнего коменданта Елагина, а сам приготовился к обороне. Казаки его изменили и ушли к Пугачеву. Харлов остался с малым числом престарелых солдат. Ночью, на 26 сентября, вздумал он для их ободрения палить из 2 своих пушек, и сиито выстрелы испугали Билова и заставили его отступить. Утром Пугачев показался перед крепостью. Он ехал впереди своего войска. «Берегись, государь», — сказал ему старый казак. «Неравно из пушки убьют». «Старый ты человек», — отвечал самозванец. «Разве пушки льются на царей?» Харлов бегал от одного солдата к другому и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единственного ее защитника и изранили его. Полумертвый он думал от них откупиться и повел их к избе, где было спрятано его имущество. Между тем за крепостью уже ставили виселицу. Перед нею сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова, обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибенный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить, и с ним прапорщиков Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бигбая. Гарнизон стал просить за своего доброго коменданта, но яицкие казаки, предводители мятежа, были неумолимы. Ни один из страдальцев не оказал малодушия. Магометанин Бигбай, взошед на лестницу, перекрестился и сам надел на себя петлю. На другой день Пугачев выступил и пошел на Татищеву.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
2: Всей крепости начальствовал полковник Елагин. Гарнизон был умножен отрядом Билова, искавшего в ней своей безопасности. Утром 27 сентября Пугачев показался на высотах ее окружающих. Все жители видели, как он расставил там свои пушки и сам направил их на крепость. Мятежники подъехали к стенам, уговаривая гарнизон не слушаться бояр и сдаться добровольно. Им отвечали выстрелами, они отступили. Бесполезная пальба продолжалась с полудня до вечера. В то время скирды сена, находившиеся близ крепости, загорелись, подожженные осаждающими. Пожар быстро достигнул деревянных укреплений. Солдаты бросились тушить огонь. Пугачев, пользуясь смятением, напал с другой стороны. Крепостные казаки ему передались. Раненый Елагин и сам Билов оборонялись отчаянно. Наконец мятежники ворвались в дымящиеся развалины, начальники были захвачены, Билову отсекли голову, с Елагина, человека тучного, содрали кожу, злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны, жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшему казнью ее родителей. Пугачев поражен был ее красотою и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее 7-летнего ее брата. Вдова майора Виловского, бежавшая из рассыпной, также находилась в Татищевой, ее удавили. Все офицеры были повешены. Несколько солдат и башкирцев выведены в поле и расстреляны картечью, прочие острижены по-казацки и присоединены к мятежникам. 13 пушек досталось победителю. Известия об успехах Пугачева приходили в Оренбург одно за другим. Едва Виловский успел донести о взятии Елецкого городка, уже Харлов доносил о взятии рассыпной. Вслед за тем Билов из Татищевой извещал о взятии Нижнеозерной. Майор Крузе из Чернореченской о пальбе, происходящей под Татищевой. Наконец, 28 сентября, 300 человек татар, на силу собранные и отправленные к Татищевой, возвратились с дороги с известием об участи Билова и Елагина. Рейнсдорп, испуганный быстротою пожара, собрал совет из главных оренбургских чиновников, и следующие меры были им утверждены. Первое. Все мосты через Сакмару разломать и пустить вниз по реке. Второе. У польских конфедератов, содержащихся в Оренбурге, отобрать оружие и отправить их в Троицкую крепость под строжайшим присмотром. Третье. Разночинцам, имеющим оружие, назначить места для защищения города, отдав их в распоряжение оберкоменданту, генерал-майору Валенштерну. Прочим, находиться в готовности в случае пожара и быть под начальством таможенного директора Обухова. Четвертое. Сиитовских татар перевести в город и поручить начальство над ними коллежскому советнику Тимошову. Пятое. Артиллерию отдать в распоряжение действительному статскому советнику Старову Милюкову, служившему некогда в артиллерии. Сверх сего Рейнсдорп, думая уже о безопасности самого Оренбурга, приказал обер-коменданту исправить городские укрепления и привести в оборонительное состояние. Гарнизоном же малых крепостей, еще не взятых Пугачевым, велено было идти в Оренбург, зарывая или потопляя тяжести и порох. Из Татищевой 29 сентября Пугачев пошел на Чернореченскую. Всей крепости оставалось несколько старых солдат при капитане Нечаеве, заступившем место коменданта майора Крузе, который скрылся в Оренбург. Они сдались без сопротивления. Пугачев повесил капитана по жалобе крепостной его девки. Пугачев, оставя Оренбург в праве, пошел к Сакмарскому городку, коего жители ожидали его с нетерпением. 1 октября из татарской деревни Каргале поехал он туда в сопровождении нескольких казаков. Очевидец описывает его прибытие следующим образом. В крепости у станичной избы посланы были ковры и поставлен стол с хлебом и солью. Поп ожидал Пугачева с крестом и с святыми иконами. Когда въехал он в крепость, начали звонить в колокола. Народ снял шапки, и когда самозванец стал сходить с лошади, при помощи двух из его казаков, подхвативших его под руки, тогда все пали ниц. Он приложился ко кресту, хлеб, соль поцеловал и, сев на уготовленный стул, сказал: «Вставайте, детушки!» Потом все целовали его руку. Пугачев осведомился о городских казаках. Ему отвечали, что иные на службе, другие с их атаманом Данилом Донским взяты в Оренбург, и что только 20 человек оставлены для почтовой гоньбы, но и те скрылись. Он обратился к священнику и грозно приказал ему отыскать их, примолвя: «Ты поп, так будь и атаман. Ты и все жители отвечаете мне за них своими головами». Потом поехал он к атаманову отцу, у которого был ему приготовлен обед. «Если б твой сын был здесь, — сказал он старику, — то ваш обед был бы высок и честен, но хлеб-соль твоя помрачилась. Какой он атаман, коли место свое покинул?» После обеда пьяный он велел было казнить хозяина, но бывшие при нем казаки упросили его. Старик был только закован и посажен на одну ночь в станичную избу под караул. На другой день сысканные казаки представлены были Пугачеву. Он обошелся с ними ласково и взял с собою. Они спросили его, сколько прикажет взять припасов. «Возьмите, — отвечал он, — краюшку хлеба. Вы проводите меня только до Оренбурга». В сие время башкирцы, присланные от оренбургского губернатора, окружили город. Пугачев к ним выехал и без бою взял всех в свое войско. На берегу Сакмары повесил он 6 человек. В 30 верстах от Сакмарского городка находилась крепость Пречистенская. Лучшая часть ее гарнизона была взята Биловым на походе его к Татищевой. Один из отрядов Пугачева занял ее без сопротивления. Офицеры и гарнизон вышли навстречу победителям. Самозванец по своему обыкновению принял солдат в свое войско и в первый раз оказал позорную милость офицером. Пугачев усиливался. Прошло 2 недели со дня, как явился он под Яицким городком с горстью бунтовщиков. И уж он имел до 3000 пехоты и конницы и более 20 пушек. 7 крепостей были им взяты или сдались ему. Войско его с часу на час умножалось неимоверно. Он решился пользоваться счастьем и 3 октября ночью под Сакмарским городком перешел реку через мост, уцелевший вопреки распоряжениям Рейнсдорпа, и потянулся к Оренбургу.
1: Мы читали главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Эркюль Пуаро. 6 августа 1975 года в «Нью-Йорк Таймс» появился необычный некролог. Всемирно известный бельгийский детектив Эркюль Пуаро скончался в Англии, его возраст неизвестен. Так американская газета сообщила о кончине вымышленного персонажа. В образе Пуаро можно узнать и Шерлока Холмса, и сыщика Эркюля Фламбо, придуманного Гилбертом Честертоном, и менее известного героя английских детективов по имени месье Пуаре. «Кого я могла придумать?» – объясняла Кристи. «Школьника? Ученого? Я вспомнила о бельгийских беженцах». Одного такого бельгийца писательница знала лично. Как и Пуаро, немолодой отставной жандарм Жак-Жозеф Амуар в начале Первой мировой войны вынужденно уехал в Британию. Чем он зарабатывал на жизнь в чужой стране, неизвестно. Вполне возможно, занимался частным сыском. Но сама Агата Кристи никогда не упоминала имени бельгийского полицейского.
0: Кто эти люди?
1: Эркюль Пуаро, он же Жак-Жозеф Амуар.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Инициировала беседу бразильская сторона, уточнили в Кремле. Лидеры обсудили укрепление двусторонних отношений в разных сферах. Также они обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Украины. Лидеры двух стран подтвердили, что по многим важным глобальным темам Россия и Бразилия придерживаются схожих или близких позиций, добавили в Кремле. Российские войска продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в течение дня поражены 3 сухогруза в порту Николаев, контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками в порту Черноморск. А южнее Одессы морское судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку грузов военного назначения. В северной части Черного моря, юго-восточнее Очакова, уничтожены 2 безэкипажных катера противника, добавили в оборонном ведомстве. Получить ключевые госуслуги в сфере туризма россияне теперь могут в цифровом формате. Об этом рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, за счет оцифровки уменьшились сроки получения целого ряда услуг.
2: Бизнесу не нужно представлять какие-то документы, или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией. И после того, как мы запустили соответствующую цифровую сервис получения туроператорами разрешений через портал госуслуг, у нас сроки получения разрешения сократились с 1 месяца до 10 дней. Запущена процедура в цифровом виде получения разрешения экскурсоводами и гидами.
1: Цифровизация обеспечивает прозрачность отрасли и безопасность граждан, уточнил Дмитрий Григоренко. С начала следующего года власти начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах продвижения – от производителя или импортера до прилавка. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Органы исполнительной власти будут фиксировать значение цен для анализа и выявления резкого роста. А инфляцию и информацию о продавцах, а также поставщиках – контролеры будут получать от Федеральной налоговой службы. В перечень социально значимых продуктов, которые будут мониторить, входит мясо, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Полученная информация будет использоваться исключительно для мониторинга и анализа и не подлежит разглашению. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: Глава 3. «Вену скупил», — писал Беклемишев Петру из Италии. «В Риме ставит ее за велика. Ничем не разница от флорентийской, медической, славной, но еще лучше». У незнаемых людей попалось. Нашли, как рыли фундамент для нового дома. 2000 лет в земле пролежало. Долго стояла у папы в саду Ватиканском. Хоронюсь от охотников, опасаюсь о выпуске. Однако она уже вашего величества. Петр через своего поверенного Савву Рагузинского и кардинала Оттабани вел переговоры с папою Климентом XI, добиваясь разрешения вывести купленную статую в Россию. Папа долго не соглашался. Царь готов был похитить Венеру. Наконец, после многих дипломатических обходов и происков, разрешение было получено. «Господин капитан», — писал Петр Ягужинскому, — «лучшую статую Венус отправить из Ливорно сухим путем до Инсбрука, а толь Дунаем водою до Вены, с нарочным провожатым, и в Вене б адресовать оную вам. А понеже сия статуя, как сам знаешь, и там славится, того для сделать в Вене каретный станок на пружинах, на котором бы лучше можно было ее отправить до Кракова, чтобы не повредить чем. А от Кракова можно отправить паки водою. По морям и рекам, через горы и равнины, города и пустыни, и, наконец, через русские бедные селения, дремучие леса и болота, всюду бережно хранимая волей царя, то качаясь на волнах, то на мягких пружинах, в своем темном ящике, как в колыбели или в гробу, совершала богиня далекое странствие из вечного города в новорожденный городок Петербург. Когда она благополучно прибыла, царь, как не хотелось ему поскорее взглянуть на статую, которую он так долго ждал и о которой так много слышал, все же победил свое нетерпение и решился не откупоривать ящика до первого торжественного явления Венус на празднике в летнем саду. Шлюпки, верейки, ботики, эверсы и прочие новоманерные суда подъезжали к деревянной лесенке, спускавшейся прямо к воде, и причаливали к вбитому берега сваям с железными кольцами. Приехавшие, выйдя из лодок, поднимались по лесенке в среднюю галерею, где при огнях иллюминации уже густела, шумела и двигалась нарядная толпа. Кавалеры в цветных, шелковых и бархатных кафтанах, треуголках, при шпагах, в чулках и башмаках с пряжками, с высокими каблуками, в пышных пирамидальных с неестественно роскошными буклями, черных, белокурых, реже пудренных париках, дамы в широчайших круглых юбках на китовом усе, рабронах, на самый последний версальский манер, с длинными шелепами, шлейфами, с румянами и мушками на лице, с кружевными фантажами, перьями и жемчугами на волосах. Но в блестящей толпе попадались и простые из грубого солдатского сукна военные мундиры, даже матросские и шкиперские куртки, и пахнущие дегтем смазные сапоги, и кожаные треухи голландских корабельщиков. Толпа расступилась перед странным шествием. Дюжи, царские гайдуки и гренадеры несли на плечах, с трудом сгибаясь под тяжестью, длинный узкий черный ящик, похожий на гроб. Судя по величине гроба, покойник был нечеловеческого роста. Ящик поставили на пол. Государь один, без чужой помощи, принялся его откупоривать. Плотничьи и столярные инструменты так и мелькали в привычных руках Петра. Он торопился и выдергивал гвозди с таким нетерпением, что отцарапал себе руку до крови. Все толпились, теснились, приподнимаясь на цыпочки, заглядывая с любопытством друг другу через плечи и головы. Тайный советник Петр Андреевич Толстой, долго живший в Италии, человек-ученый, к тому же сочинитель, он первый в России начал переводить «Метаморфозы» Овидия, рассказывал окружавшим его дамам и девицам о развалинах древнего храма Венеры. Проездом, будучи в Каштель-Дибае близ Неаполя, видел и божницу во имя сей богини Венус. Город весь развалился, и место, где был тогда город, поросло лесом. Божница сделана из плинфов, архитектуру ее изрядную, со столпами великими. На сводах множество напечатано поганских богов. Видел там и другие божницы, Дианы, Меркурия, Бахуса, коим в местах тех проклятый мучитель Нерон приносил жертвы. И за ту свою к ним любовь купно с ними есть в пекле. Петр Андреевич открыл перламутровую табакерку. На крышке изображены были три овечки и пастушок, который развязывает пояс спящей пастушки. Поднес табакерку хорошенькой княгине Черкасской. Сам понюхал и прибавил с томным вздохом. «В ту свою бытность в Неаполе, я, как сейчас помню, иномарат был в некую славную хорошеством читадинку Франческу. Более 2000 червонных мне стоило. Аж не до сей поры из сердца моего тот амор выйти не может». Он так хорошо говорил по-итальянски, что пересыпал и русскую речь итальянскими словами. Иномарат вместо влюблен, Читадинка вместо гражданка. Толстому было 70 лет, но оказалось не больше 50, так как он был крепок, бодрый, свеж. Любезностью с дамами мог бы заткнуть за поясы молодых охотников до Венус, по выражению царя. Бархатная мягкость движений, тихий бархатный голос, бархатная нежная улыбка, бархатные, удивительно густые, черные, едва ли, впрочем, не крашеные брови. «Бархатный весь, а жальца есть», — говорили о нем. И сам Петр, не слишком осторожный со своими птенцами, полагал, что когда имеешь дело с толстым, надо держать камень за пазухой. На совести этого изящного и превосходительного господина было не одно темное, злое и даже кровавое дело. Но он умел хоронить концы в воду. Последние гвозди погнулись, дерево затрещало, крышка поднялась, и ящик открылся. Сначала увидели что-то серое, желтое, похожее на пыль истлевших в гробе костей. То были сосновые стружки, опилки, войлок, шерстяные очески, положенные для мягкости. Петр разгребал их, рылся обеими руками и, наконец, нащупав мраморное тело, воскликнул радостно. «Вот она! Вот!» Уже плавили олово для спайки железных скреп, которые должны были соединить подножие с основанием статуи. Архитектор Леблон суетился, приготовляя что-то вроде подъемной машины с лесенками, веревками и блоками. Но сперва надо было на руках вынуть из ящика статую. Денщики помогали Петру. Когда один из них с нескромную шуткою схватил было голую девку там, где не следовало, царь наградил его такой пощечиной, что сразу внушил всем уважение к богине. Хлопья шерсти, как серые глыбы земли, спадали с гладкого мрамора. И опять точно так же, как 200 лет назад во Флоренции, выходила из гроба воскресшая богиня. Веревки натягивались, блоки скрипели. Она подымалась, вставала все выше и выше. Петр, стоя на лесенке и укрепляя на подножии статую, охватил ее обеими руками, точно обнял. «Венера в объятиях Марса!» — не утерпел-таки умилившийся классик Леблон. «Так хороши они оба!» — воскликнула молоденькая фрейлина кронпринцессы Шарлотты, «что я бы на месте царицы приревновала». Петр был почти такого же нечеловеческого роста, как статуя. И человеческое лицо его оставалось благородным рядом с божеским. Человек был достоин богини. Еще в последний раз качнулась она, дрогнула, и стала вдруг неподвижно, прямо, утвердившись на подножии. То было изваяние Проксителя, Афродита Анадиомена, пенорожденная, и Урания небесная, древняя финикийская Астарта, вавилонская Мелита, праматерь сущего, великая кормилица, та, что наполнила небо звездами, как семенами, и разлила, как молоко из груди своей, млечный путь. Она была и здесь, все такая же, как на холмах Флоренции, где смотрел на нее ученик Леонардо да Винчи в суеверном ужасе, и как еще раньше в глубине Каппадокии, близ древнего замка Мацеллума, в опустевшем храме, где молился ей последний поклонник ее, бледный худенький мальчик в темных одеждах, будущий император Юлиан Отступник. Все такая же невинная и сладострастная, нагая и не стыдящаяся наготы своей. С того самого дня, как вышла из тысячелетней могилы своей там, во Флоренции, шла она все дальше и дальше, из века в век, из народа в народ, нигде не останавливаясь, пока, наконец, в победоносном шествии не достигла последних пределов земли, гиперборейской Скифии, за которой уже нет ничего, кроме ночи и хаоса. И, утвердившись на подножии, впервые взглянула, как будто удивленными и любопытными очами, на эту чуждую новую землю, на эти плоские мшистые топи, на этот странный город, подобный селениям кочующих варваров, на это ни денное, ни ночное небо, на эти черные сонные страшные волны, подобные волнам подземного Стикса. Страна эта не похожа была на ее олимпийскую светлую родину. Безнадежна, как страна забвения, как темный Аид. И все-таки богиня улыбнулась вечную улыбкою, как улыбнулось бы солнце, если бы проникло в темный Аид.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Петр Андреевич Толстой по просьбе дам прочел собственного сочинения вирши о Купиде, древний анакреонов гимн Эросу. «Некогда в розах любовь, спящую не усмотрев пчелку, ею ужаленный в палец руки зарыдал, и, побежав, и взлетев к Венус красавицы, гину я, мать, и сказал, гину, умираю я. Змей меня малый кольнул с крыльями, коего пахари пчелкой зовут. Венус же сыну в ответ: если жало пчельное столь тебе болезненно, сколь же чай больнее тем, коих ты, дитя, язвишь? Дамам, которые никаких русских стихов еще не знали, кроме церковных кантов и псальмов, показалась песенка очаровательной. Она и кстати пришлась, потому что в это самое мгновение Петр собственноручно зажег и пустил вместо первой ракеты фейерверка летучую машину в виде Купидона с горящим факелом. Скользя по невидимой проволоке, Купидон полетел от галереи к парому на Неве, где стояли щиты для огненной потехи по плану фитильному, и факелом своим зажег первую аллегорию — жертвенник из бриллиантовых огней с двумя пылающими рубиновыми сердцами. На одном из них изумрудным огнем выведено было латинское «П», на другом «К». «Петрус Катарина». Сердца слились в одно, и появилась надпись «Из двух едино сочиняю». Это означало, что богиня Венус и Купидо благословляют брачный союз Петра с Екатериной. Появилась другая фигура, прозрачная, светящаяся картина-транспарант с двумя изображениями. На одной стороне бог Нептун смотрит на только что построенную среди моря крепость Кроншлот с надписью латинскую «Видит и удивляется», на другой — Петербург, новый город среди болот и лесов, с надписью «Град, где был лес». Петр, большой любитель фейерверков, всегда сам управлявший всем, объяснял аллегории зрителям. С грохочущим свистом, снопами огненных колосьев взвелись под самое небо бесчисленные ракеты, и в темной вышине рассыпались дождем медленно падавших, таявших, красных, голубых, зеленых, фиолетовых звезд. Нева отразила их и удвоила в своем черном зеркале. Завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, зашипели, запрыгали швермеры, и водяные и воздушные шары, лопаясь как бомбы, затрещали с оглушительным треском. Открылись пламенные чертоги с горящими столбами, сводами, лестницами, и в ослепительной, как солнце, глубине вспыхнула последняя картина. Воятель, похожий на титана Прометея, перед недоконченную статую

слишком скоро догорела, свалилась к ногам воятеля, разрушилась. Казалось, он ударял в пустоту, и молот рассыпался, рука поникла, всевидящее око померкло, как будто подозрительно прищурилось, зловеще подмигивая. На это, впрочем, никто не обратил внимания, так как все были заняты новым зрелищем. В клубах дыма, освещенных радугой бенгальских огней, появилось огромное чудовище, не то конь, не то змей, с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями. Оно плыло по Неве от крепости к летнему саду. Множество лодок, наполненных гребцами, тащили его на канате. В исполинской раковине на спине чудовища сидел Нептун с длинной белой бородой и трезубцем. У ног его сирены и тритоны, трубившие в трубы. Тритоны северного Нептунуса в трубы свои по морям шествуя, царя российского Фаму Сирич славу разносят, объяснил один из зрителей, иеромонах флота Гавриил Бужинский. Чудовище влекло за собой шесть пар пустых плотно закупоренных бочек с кардиналами Всешутейского собора, сидевшими верхом и крепко привязанными, чтобы не упасть в воду, по одному на каждой бочке. Так они плыли гуськом пара за парой и звонко дудели в коровьи рога. Далее следовал целый плот из таких же бочек с огромным чаном пива, в котором плавал в деревянном ковше, как в лодке, князь Папа, архиерей бога Бахуса. Сам Бахус тут же сидел на плоском краю чана. Под звуки торжественной музыки вся эта водяная машина медленно приблизилась к летнему саду, причалила у средней галереи, и боги вошли в нее. Нептун оказался царским шутом, старым боярином Семеном Тургеневым, сирены с длинными рыбьими хвостами, которые волочились как шлейфы, так что ног почти не видно было, дворовыми девками, тритоны конюхами генерал-адмирала Апраксина, сатир или пан, сопровождавший Бахуса, французским танцмейстером князя Меньшикова. Ловкий француз проделывал такие прыжки, что можно было подумать, ноги у него козлиные, как у настоящего фавна. Бахус в тигровой шкуре, в венке из стеклянного винограда, с колбасой в одной руке и штофом в другой был регент придворных певчих Конан Карпов, необыкновенно жирный малый с красной рожей. Для большей естественности поили его нещадно 3 дня. Так что, по выражению своих собутыльников, Конан налился как клюква и стал живой Ивашка Хмельницкий. Боги окружили статую Венеры, Бахус, благоговейно поддерживаемый под руки кардиналами и князем Папою, стал на колени перед статуей, поклонился ей до земли и возгласил громоподобным басом, достойным протодиакона: «Всечестнейшая мать и Венус, смиренной холопкой Вашка Бахус, от сожженной семелы рожденный, изжатель виноградного веселья на сынишку твоего еремку челом бьет. Не вели ему, еремке шальному, нас, людей твоих, обижать, сердца уязвлять, души погублять. Ей, государыня, смилуйся, пожалуй». Кардиналы грянули хором «Аминь». Карпов затянул было с пьяных глаз: «Достойно есть якова истину», но его остановили вовремя. Князь Папа, дряхлый государев дядька, боярин и стольник царя Алексея Никита Моисеевич Зотов, в шутовской мантии из алого бархата с горностаями, в трехвенечной жестяной тиаре, украшенной непристойным изображением голого еремки Эроса, поставил перед подножием Венус на треножник из кухонных вертелов круглый медный таз, в котором варили обыкновенно жжёнку, налил в него водки и зажег. На длинных, гнувшихся от тяжести шестах царские гренадеры принесли огромный ушат перцовки. Кроме лиц духовных, которые здесь также присутствовали, как и на других подобных шутовских собраниях, все гости не

0: Только кавалеры, но и дамы, даже девицы должны были по очереди подходить к ушату, принимать от князя папы большую деревянную ложку с перцовкою и, выпив почти все, несколько оставшихся капель, вылить на горящий жертвенник. Потом кавалеры целовали Венус, смотря по возрасту, молодые в ручку, старые в ножку, а дамы кланялись ей, приседали чинно с церемониальным куплиментом. Все это до последней мелочи, заранее обдуманное и назначенное самим государем, исполнялось с точностью под угрозой жестокого штрафа и даже плетей. Старая царица Прасковья Федоровна, невестка Петра, вдова брата его царя Иоанна Алексеевича, тоже пила водку из ушата и кланялась Венере. Она вообще угождала Петру, покоряясь всем новшествам. Против ветра, мол, не подуешь. Но на этот раз у почтенной старушки в темном вдовьем шушуне Петр позволял ей одеваться по-старинному, когда она приседала на немецкий манер перед бесстыжую голую девкую, заскребли-таки на сердце кошки. В землю бы легла, только бы этого не видеть, думала она. Царевич тоже с покорностью поцеловал ручку Венус. Михаил Петрович Аврамов хотел было спрятаться, но его отыскали, притащили насильно, и, хотя он дрожал, бледнел, корчился, обливался потом и чуть в обморок не упал, когда, прикладываясь к бесовой иконе, почувствовал на губах своих прикосновения холодного мрамора, но исполнил обряд в точности под строгим взором царя, которого боялся еще больше, чем белых чертей. Богиня, казалось, безгневно смотрела на эти кощунственные маски богов, на эти шалости варваров. Они служили ей невольно и в самом кощунстве. Шутовской треножник превратился в истинный жертвенник, где в подвижном и тонком, как жало змеи, голубоватом пламени горела душа Диониса, родного ей бога. И озаренная этим пламенем, богиня улыбалась мудрою улыбкою.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I» и Алексей.
0: Начался пир. На верхнем конце стола, под навесом из хмеля и брусничника, скочек родимых болот, заменявшего классические мирты, сидел Бахус верхом на бочке, из которой князь папа цедил вино в стаканы. Толстой, обратившись к Бахусу, прочел другие вирши, тоже собственного сочинения, перевод анакреоновой песенки. «Бахус, Зевсово дитя, мысли гонитель лией, когда в голову мою войдет винодавец, он заставит меня плясать, и нечто приятное бываю, когда напьюсь. Бью в ладоши и пою, и тешусь Венерою, и непрестанно пляшу». Из оных виршей должно признать, заметил Петр, что сей анакреон изрядный был пьяница и прохладного жития человек. После обычных заздравных чаш за процветание российского флота, за государя и государыню, поднялся архимандрит Феодосий Яновский с торжественным видом и стаканом в руках. Несмотря на выражение польского гонора в лице, он был родом из мелкой польской шляхты, несмотря на голубую орденскую ленту и алмазную панагию с государевой персоной на одной стороне, с распятием на другой, на первой было больше алмазов, и они были крупнее, чем на второй. Несмотря на все это, Феодосий, по выражению Аврамова, собою был видом аки изумор, то есть заморыш или недоносок. Маленький, худенький, востренький, в высочайшем клобуке с длинными складками черного крепа, в широчайшей бейберовской рясе с развивающимися черными воскрыльями, напоминающий

напоминал он огромную летучую мышь. Но когда шутил, и в особенности, когда кощунствовал, что постоянно с ним случалось на подпитках, хитренькие глазки искрились таким язвительным умом, такой дерзкой веселостью, что жалобная мордочка летучей мыши или недоноска становилась почти привлекательной. «Неласкательное слово сие», — обратился Феодосий к царю, — «но суще из самого сердца говорю. Через вашего царского величества дела мы из тьмы неведения на фиатр славы. Из небытия в бытие произведены и уже в общество политических народов присовокуплены. Ты во всем обновил, государь, или паче вновь родил своих подданных. Что была Россия прежде? И что есть ныне? Посмотрим ли на здание? На место хижин грубых явились палаты светлые. На место хвороста сухого вертограды цветущие. Посмотрим ли на городские крепости? Имеем такие вещи, каковых и фигур на хартиях прежде не видывали». Долго еще говорила на книгах судейских, свободных учениях, искусствах, о флоте, оруженосных сих ковчегах, об исправлении и обновлении церкви. «А ты», — воскликнул он в заключении в риторском жаре, взмахнув широкими рукавами рясы, как черными крыльями, и сделавшись еще более похожим на летучую мышь, «а ты, новый, новоцарствующий град Петров, невысокая ли слава еси фундатора, сирич, основателя твоего? Там, где и помысла никому не было о жительстве человеческом, вскоре устроилось и место, достойное престола царского, град, иде же был лес. И кто расположение града сего не похвалит? Не только всю Россию красотою превосходит место, но и в иных европейских странах подобное обрестись не может. На веселом месте создан есть. Воистину, ваше величество, сочинил ты из России самую метаморфозис или претворение». Алексей слушал и смотрел на Федоску внимательно. Когда тот говорил о веселом расположении Петербурга, глаза его встретились на одно мгновение, как будто нечаянно, с глазами царевича, которому вдруг показалось или только почудилось, что в глубине этих глаз промелькнула какая-то насмешливая искорка. И вспомнилось ему, как часто при нем, конечно, в отсутствии батюшки, ругая это веселое место, Федоска называл его «чертовым болотом» и «чертовой сторонушкой». Впрочем, давно уже царевичу казалось, что Федоска смеется над батюшкой почти явно, в лицо ему, но так ловко и тонко, что этого никто не замечает, кроме него, Алексея, с которым каждый раз в подобных случаях менялся Федоска быстрым, лукавым, как будто сообщническим взглядом. Петр, как всегда, на церемониальной речи ответил кратко: «Зело желаю, чтобы весь народ прямо узнал, что Господь нам сделал. Не надлежит и впредь ослабевать, но трудиться о пользе, о прибытке общем, который Бог нам пред очами кладет». И, вступив опять в обычный разговор, изложил по-голландски, чтобы иностранцы также могли понять мысль, которую слышал недавно от философа Лейбница, и которая ему очень понравилась, о коловращении наук. Все науки и художества родились на Востоке и в Греции, оттуда перешли в Италию, потом во Францию, Германию и, наконец, через Польшу в Россию. Теперь пришла и наша череда. Через нас вернутся они вновь в Грецию и на восток, в первоначальную родину, совершив в своем течении полный круг. «Сия Венус», — заключил Петр уже по-русски, с особою свойственной ему простодушной витиеватостью, указывая на статую, «сия Венус пришла к нам оттоле из Греции.
Уже марсовым плугом все у нас испахано и насеяно. И ныне ожидаем доброго рождения, в чем Господи помози. Да не укоснеет сей плод наш, яко фиников, которого насаждающие не получают видеть. Ныне же и Венус, богиня всякого любезного приятства, согласия домашнего и политического мира, да сочетается с Марсом на славу имени российского. «Виват! Виват! Виват! Петр Великий! Отец Отечества, император Всероссийский!» — закричали все, поднимая стаканы с венгерским. Императорский титул, еще не объявленный ни в Европе, ни даже в России, здесь, в кругу птенцов Петровых, уже был принят. В левом дамском крыле галереи раздвинули столы и начали танцы. Военные трубы, гобои, литавры семеновцев и преображенцев, доносясь из-за деревьев летнего сада, смягченные далью, а может быть и очарованием богини, здесь у ее подножья звучали, как нежные флейты и виоль-дамуры в царстве Купидо, где пасутся овечки на мягких лугах, и пастушки развязывают пояс пастушкам. Петр Андреевич Толстой, который шел в минуэте с княгиней Черкасскую, напевал ей на ухо своим бархатным голосом под звуки музыки: «Покинь, Купидо, стрелы, уже мы все не целы, но сладко уязвленны любовною стрелою твоею золотою, любви все покоренны». И жеманно приседая перед кавалерами, как того требовал чин минуэта, хорошенькая княгиня отвечала томной улыбкой пастушке Хлои, 70-летнему юноше Дафнису. А в темных аллеях, беседках, во всех укромных уголках летнего сада слышались шепоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви. Богиня Венус уже царила в гиперборейской Скифии. Как настоящие скифы и варвары рассуждали о любовных проказах своих кумушек, фрейлин, придворных мамзелей или даже попросту девок, государевы, денщики и камерпажи в дубовой рощице у летнего дворца, сидя вдали от всех особой кучкою, так что их никто не слышал. В присутствии женщин они были скромны и застенчивы, но между собой говорили о бабах и девках со звериным бесстыдством. «Девка-то, Гаментова, с хозяином ночь переспала», — равнодушно объявил один. Гаментова была Марья Вильямовна Гамильтон, фрейлина государыни. «Хозяин галант, волокита, не может без метресок любовниц жить», — заметил другой. «Ей не с первым», — возразил камерпаш, мальчонка лет 15, с важностью сплевывая и снова затягиваясь трубкой, от которой его тошнило. «Еще до хозяина-то с Васюхой Машка брюхо сделала». «И куда только они ребят девают», — удивился первый. «А муж не знает, где жена гуляет», — ухмыльнулся мальчонка. «Я, братцы, давеча сам из-за кустов видел, как Вилька Монсов с хозяйкой амурился». Вильям Монс был камер-юнкер государыни, немец подлой породы, но очень ловкий и красивый. И, подсев ближе друг к другу, шепотом на ухо принялись они сообщать еще более любопытные слухи о том, что недавно тут же в царском огороде при чистке засоренных труб одного из фонтанов найдено мертвое тело младенца, обернутое в дворцовую салфетку.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: В летнем саду был неизбежный по плану для всех французских садов так называемый грот. Небольшое четырехугольное здание на берегу речки Фонтанной, снаружи довольно нелепое, напоминавшее голландскую кирку, а внутри действительно похожее на подводную пещеру, убранное большими раковинами, перламутром, кораллами, ноздреватыми камнями, со множеством фонтанов и водяных струек, бивших в мраморные чаши, с тем чрезмерным для петербургской сырости обилием воды, которое любил Петр. Здесь почтенные старички, сенаторы и сановники беседовали тоже о любви и о женщинах. В старину-то было доброе супружество посхименье, а ныне прелюбодеяние за некую галантерию почитается. И сие от самых мужей, которые спокойным сердцем зрят, как жены их с прочими любятся, да еще глупцами называют нас, честь поставляющих вместе столь слабым. Дали бабам волю? Погодите, уже всем нам сядут на шею, — ворчал самый древний из старичков. Старичок помоложе заметил, что приятно молодым и незаматерелым в древних обычаях людям вольное обхождение с женским полом, что ныне страсть любовная, почти в грубых нравах незнаемая, начала чувствительными сердцами овладевать, что брак пожинает в один день все цветы, кои Амур производил многие лета, и что ревнование есть лихоманка Амура. «Всегда были красные жены блудливы», — решил старичок из средних. «А у нынешних верченых бабенок в ребрах бесы дома, конечно, построили. Такая уж у них политика, что и слышать не хотят ни о чем, кроме амуров. На них, глядя, и маленькие девочки думают, как поамуриться, да не смыслят бедные, того ради младенческие мины употребляют. О, коль желание быть приятной действует над чувствами жен!» В грот вошла государыня Екатерина Алексеевна в сопровождении камер-юнкера Монса и фрейлины Гамильтон, гордой шотландки с лицом Дианы. Старичок, помоложе видя, что государыня прислушивается к беседе, любезно принял дам под свою защиту. «Самая истина доказывает нам почтительное свойство рода женского тем, что Бог в заключении всего в последний день сотворил жену Адамову, точно без того и свету быть несовершенным. Уверяют, что в едином составе тела женского все то собрано, что лучшего и прелестного целый свет в себе имеет. Прибавляя к таликим авантажам красоту разума, можно ли нам их добротом не дивиться? И чем может кавалер извиниться, если должное почтение им не будет оказывать? А ежели и суть со стороны их некоторые нежные слабости, то надлежит помнить, что и нежна есть материя, от которой они взяты». Старый старичок только головой покачивал. По лицу его видно было, что он по-прежнему думает: рак не рыба, а баба не человек. Баба да бес, один в них вес. В просвете между разорванных туч, на бездонно ясном и грустном золотисто-зеленом небе, тонкий серебряный серп новорожденного месяца блеснул и кинул нежный луч в глубину пустынной аллеи, где у фонтана в полукруге высоких шпалер из подстриженной зелени, под мраморной помоной, на дерновой скамье сидела одиноко девушка лет 17 в раброне на фижмах из розовой тафтицы с желтенькими китайскими цветочками, с перетянутой в рюмочку талией, с модную прическу «Расцветающая приятность», но с таким русским, простым лицом, что видно было, она еще недавно приехала из деревенского затишья, где росла среди мамушек и нянюшек под соломенную кровлю старинной усадьбы. Робко оглядываясь, расстегнула она 2-3 пуговки платья и проворно вынула спрятанную на груди, свернутую в трубочку, теплую от прикосновения тела бумажку. То была любовная цедулка от 19-летнего двоюродного братца, которого по указу царскому забрали из того же деревенского затишья прямо в Петербург, в навигацкую школу при Адмиралтействе, и на днях отправили на военном фрегате вместе с другими гардемаринами не то в Кадикс, не то в Лиссабон, как он сам выражался, к черту на кулички. При свете белой ночи и месяца девушка прочла цедулку, нацарапанную по линейкам крупными и круглыми детскими буквами. «Сокровище мое сердешное и ангел Настенька! Я желал бы знать, почему не прислал ты мне последнего поцелуя. Купидон, вор проклятый, пробил стрелою сердце. Тоска великая, сердце кровавое рудою запеклося». Здесь между строк нарисовано было кровью вместо чернил сердце, пронзенное двумя стрелами. Красные точки обозначали капли крови. Далее следовали, должно быть, откуда-нибудь списанные вирши. «Вспомни радость прелюбезна, как мы веселились, и приятных разговоров с тобой насладились. Уже ныне сколько время не зрю мою радость, прилети, моя голубка, сердечная сладость. Если вас сподоблюсь видеть, закричу, ах, светик мой, ты ли радость предо мной?» Прочитав цедулку, Настенька снова так же тщательно свернула ее в трубочку, спрятала под платье на груди, опустила голову и закрыла лицо платочком, надушенным вздохами Амура. Когда же отняла его и взглянула на небо, то, похожее на чудовище с разинутой пастью, черная туча почти съела тонкий месяц. Последний луч его блеснул в слезинке, повисшей на реснице девушки. Она смотрела, как месяц исчезал, и напевала чуть слышно единственную знакомую, бог весть откуда долетевшую к ней, любовную песенку. «Хоть пойду в сады и винограды, не имею в сердце никакой отрады. О, коль тягостно голубую без перья летати, сколь мне без друга мило тошно пребывать. И теперь я младенько в слезах унываю, что я друга сердечно давно не видаю». Вокруг нее и на ней все было чужое и искусственное. На Версальский манир и фонтан, и помоны, и шпалеры, и фижмы, и раброн из розовой тафтицы с желтенькими китайскими цветочками, и прическа, расцветающая приятность, и духи, вздохи Амура. Только сама она со своим тихим горем и тихою песней была простая, русская, точно такая же, как под соломенную кровлю дедовской усадьбы. А рядом в темных аллеях и беседках, во всех укромных уголках летнего сада по-прежнему слышались шепоты, поцелуи и вздохи любви. И звуки минуэта доносились, как пастушеские флейты и виоль Дамуры из царства Вену с томным напевом: «Покинь, Купидо, стрелы, уже мы все не целы, но сладко уязвленны любовную стрелою твоею золотою. Любви все покоренны». В галерее за царским столом продолжалась беседа. Петр говорил с монахами о происхождении эллинского многобожия, недоумевая, как древние греки, довольно имея понятия об уставах натуры и о принципиях математических, идолов своих бездушных богами называть и верить в них могли. Михаил Петрович Аврамов не вытерпел, сел на своего конька и пустился доказывать, что боги существуют и что мнимые боги — суть подлинные бесы. Ты говоришь о них так, удивился Петр, как будто сам их видел.
3: Не я, а другие точно их видели, ваше величество. Собственными глазами видели, воскликнул Аврамов.
2: Он вынул из кармана толстый кожаный бумажник, порылся в нем, достал две пожелтелые вырезки из голландских курантов и стал читать, переводя на русский язык. «Из Гешпании уведомляют. Некоторый иностранный человек привез с собою в Барселону град сатира. Мужика в шерсти, как в еловой коре, с козьими рогами и копытами. Ест хлеб и молоко и ничего не говорит, а только блеет по-козлиному, которая уродливая фигура привлекает много зрителей».
4: Во второй реляции было сказано: «В Ютландии рыбаки поймали сирену или морскую женщину. Оное морское чудовище походит сверху на человека, а снизу на рыбу. Цвет на теле желто-бледный, глаза затворены, на голове волосы черные, а руки заросли между пальцами кожею, так как гусиные лапы. Рыбаки вытащили сеть на берег с великим трудом, причем всю изорвали. И сделали тутошние жители чрезвычайную бочку и налили соленую водою, и морскую женщину туда посадили, и таким образом надеются беречь от согнития. Сие в ведомость внесено, потому что, хотя о чудах морских многие фабулы бывали, а сие за истину уверить можно, что оное морское чудовище, так удивительное, поймано. Из Роттердама 27 апреля 1714 года.
2: Печатному верили, а в особенности иностранным ведомостям, ибо если и за морем врут, то где ж правду искать? Многие из присутствующих верили в русалок, водяных, леших, домовых, кикимор, оборотней. И не только верили, но и видели их тоже собственными глазами. А ежели есть лешие, то почему бы не быть и сатиром? Ежели есть русалки, почему бы не быть морским женщинам с рыбьими хвостами? Но тогда ведь и прочие, и даже эта самая Венус, может быть, действительно существует.
4: Все умолкли, притихли. И в этой тишине пронеслось что-то жуткое, как будто все вдруг смутно почувствовали, что делают то, чего не должно делать.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Юрий Коваль. Рассказ «Дождь». Читает Александр Курицын.
1: Шалаш был сделан из еловых веток и протекал. Если бы была здесь она... Но я прекрасно знал, что она не любит ни охоту, ни меня. Почему же не помечтать? Михалыч лежал на спине и ругался. На второй день было уже абсолютно безразлично, где сидеть, в шалаше или на открытом месте. Но мы почему-то сидели в шалаше, хотя были мокрыми, как дождь. Михалыч раздражался по любому поводу. Я молчал. Но и мое молчание, вероятно, раздражало его. На третий день мы пошли. Шли краем леса, зная, что все равно не выйдем к Черному ручью. Ведь компас мы потеряли еще на прошлой неделе и теперь просто не знали, куда идти. Но все же мы шли. Самое противное было то, что мы никак не могли высохнуть. Залезали в глубину леса под самые густые ели, но проклятый дождь проникал и туда. Михалыч шел сзади и ругался. Он ругал дождь, компас, Черный ручей и меня. Но ему было 56 лет, и у него болела раненная нога. Хотелось есть, но хлеб размок, и казалось, что во рту лягушка. На четвертый день Михалыч перестал ругаться, но я думал, что он еще ругается. И он был мне противен, как мокрый хлеб. Я уже не закрывал глаза, если в них попадали капли. Я мог запрокинуть голову и смотреть в воду, которая называлась небом. Вначале это было даже интересно, а потом я уже специально рассматривал дождь, чтобы изучить его. Мы шли до вечера, а вечером сели на пеньки ночевать. Я повернулся к Михалычу спиной и, опершись на ружье, продолжал изучать дождь. Вечер внес в него что-то новое. Днем капли, которые летели мне в глаза, я замечал издали, а теперь они появлялись неожиданно, и я не успевал хорошо их разглядеть. Это было странно и немного неприятно. Конечно, я уже не думал о ней. Мне просто некогда было думать о ней. Мне нужно было детально изучить вечерний дождь. Казалось, что я начинаю растворяться в дожде, что я уже растворился, и только ружье еще держится. Но это, наверное, был сон, хотя я не могу сказать, что спал, потому что дождь и отдельные капли все время стояли в глазах. Внезапно я почему-то посмотрел на Михалыча. Он по-прежнему сидел на пеньке, но в его позе было что-то новое.
2: «Слушай».
1: Я снял кепку и стал слушать. Плач измочаленных дождем листьев, и все. Нет, еще что-то. Что же это? Ах, это же стук капель по моей голове. Я надел кепку. Слышишь? Я снова снял кепку. Мне показалось. Нет. Я надел кепку, но тотчас же снова ее снял. Какой-то звук. Какой-то страшно знакомый звук. Что же это такое? Боже мой! Да ведь это музыка! Далекая, еле ясная, но музыка! Такая тихая, что, наверное, эти капли дождя били по клавишам. Я побежал, побежал сквозь лес, сквозь дождь, натыкаясь лицом на сучьи ветки, побежал туда, на этот звук. Сзади бежал Михалыч, а музыка становилась все громче, и вот, наконец, мне стало казаться, что это уже не дождь, а я бью по клавишам своими ногами. Я бежал и попадал в такт, и меня возмущал бежавший сзади Михалыч, который не попадал в такт. Мне что-то сильно ударило в глаза, и я упал. Это был электрический свет. Настоящий электрический свет, которым освещалась веранда какого-то большого дома. По песчаной дорожке мы шли к веранде. Мы не ходили по дорожкам очень давно и чувствовали себя на ней совсем неуверенно. Вышли на свет и остановились, вдруг почувствовав, что мы мокрые, рваные и некрасивые. Долго стояли, Я зачем-то посмотрел Михалычу в глаза. Они были залиты слезами. Я точно знаю, что это были слезы. Я разглядывал дождь 4 дня и умею отличить слезы от дождя. Михалыч взял меня за плечо и повел обратно. И мы снова шли. Музыка постепенно пропадала, и казалось, что это дождь стучит по клавишам.
0: Мы читали рассказ Юрия Коваля «Дождь». Радиозвезда.